0: вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости. Новости.
4: Физкульт, привет. Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я по традиции начинаю с бейсбольных площадок. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Нас интересуют, естественно, в первую очередь команды, играющие в восточных группах Американской лиги и Национальной лиги. Янкис вчера играли дома с Атланта Брейвс. Атланта лидирует на востоке Национальной лиги. Атланта выиграла со счетом 2-1, но серию, трехигровую серию, выиграли Янки 2-1. Бостон Ред Сакс играли дома с командой из Сакраменто. Столица Массачусетса принимала команду столицы Калифорнии, и гости из Калифорнии выиграли со счетом 4-3. Тампа Бэй играла в Майами и выиграл Марлинс со счетом 4-1. Филадельфия победила дома Торонто. Метрополитенс, моя команда, играла в Питтсбурге с Пиратами и победила Пиратов со счетом 11-1. Счет в бейсболе не имеет никакого значения. Окей, на востоке Американской лиги впереди Тампа 71 победа, у Янки 66. У Бостона 64, на востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует 71 победа, у Филадельфии 63, Метрополитенс на последнем месте в чемпионате женской НБА. Женская НБА скоро будет антракт, потому что в начале следующего месяца в Германии состоится чемпионат мира. Естественно, на время чемпионата мира чемпионат женской НБА будет прерван. Вчера в Бруклине команда Нью-Йорк Либерти разгромила с преимуществом в 40 очков действующих чемпионок из Лас-Вегаса 111-71. Миннесота Линкс, команда лидирует в таблице в регулярном чемпионате, играла вчера дома с Далласом и выиграла 103-90. Итак, у Миннесоты 27 побед, у Голден Стейт 23. Голден Стейт, команда, которая базируется в Сан-Франциско, название хорошее, Валькирии из Голден Стейт, она на втором месте, действующие чемпионки из Лас-Вегаса на третьем, Либерти на седьмом месте, мы с вами в Торонто, там приближается к концу международный теннисный турнир, играют мальчики и девочки, сегодня четвертьфинальные матчи, два первых четвертьфинальных матча в женском турнире, седьмой номер, польская красавица Ига Шветок играет с 13-м номером турнира россиянкой Дианой Шнайдер. И еще один четвертьфинал, 9-й номер, украинская теннисистка Элина Свитолина играет с россиянкой Еленой Александровой. У нее 16-й номер турнира. Ну и мы с вами на футбольных полях. Через две недели стартуют чемпионаты, национальные чемпионаты Европы. Сейчас команды проводят тренировочные матчи. В частности, в минувший уикенд Манчестер Сити играли с Атлетико Мадрид, играли в Сеуле. И в Сеуле английский клуб выиграл у испанского со счетом 3-1. Ливерпуль на своей поляне принимал команду Монако, выиграл Ливерпуль со счетом 3-2. Арсенал, действующие чемпионы, чемпионы Англии, принимали на своей поляне Боруссию Дортмунд, и гости из Германии выиграли со счетом 3-2. Ну и, наконец, в Малайзии команда, местная команда, название не могу произнести, играла с лондонским клубом Челси, счет 3-3. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Маляк. Маляк, большое спасибо. А вам с началом рабочей недели у меня пожелание обычное. Продолжайте строить укреплять капитализм в Соединенных Штатах. Будьте здоровы и слушайте, и продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Всего хорошего. Пока-пока.
0: Дэвидсон Радио.

0: Привет, Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.

0: скажите, как его зовут?
1: Брат. Слав. Си. Миша. Брат. Слав. Си. Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
6: Американское радио на русском языке.
7: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
8: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Очередной понедельник, очередной провал мирного процесса в Иране, ну и теперь в Израиле тоже. И я в этот раз не собираюсь с вами тут разводить какие-то, знаете, вот эти сантименты. Конечно, провал из-за Трампа. По Трампу, из-за Трампа, и потому что Трамп есть такой, как он есть. Почему это происходит? Это просто. Потому что Трамп абсолютно не хочет понять, что есть какие-то совершенно четкие ограничения для того, чтобы он действовал в данном регионе. Он эти ограничения понять не хочет, вы понимаете? Что бы мы ни говорили, мы каждый раз приходим к одному и тому же, что человек не понимает, во-первых, как себя надо вести в этом регионе. Это первое ограничение. Потому что если он говорит какие-то слова, он должен их выполнить. Если он кому-то угрожает, он должен это выполнить. Если наоборот, он с кем-то собирает заявки, он должен это выполнить. Он не может пускать, понимаете, он не может себя вести, как он себя вел, понимаете, с какими-то мафиозными лидерами в Атлантик-Сити. Это не Атлантик-Сити мировая арена, тем более не Ближний Восток. Это раз. Во-вторых, второе, что мы теперь точно понимаем, это не понимает только тот, кто не хочет это понимать. Есть такие вот у нас люди, которые, понимаете, за Трампа порвут майку на груди. Я им не завидую. Я им не завидую, потому что они сами себя загнали в ловушку. А второе то, что мы все прекрасно понимаем, что когда Трамп начинал эту войну, у него не было ни плана, у него не было запасов оружия, у него не было конкретных, а что будет, если, допустим, не сработает так, что будет дальше. Он хотел быстренькую победоносную войнушку. Для того, чтобы, как говорится, потом хвастаться этим на выборах. Вот сейчас мне говорят, я не понимаю, что происходит. Я не понимаю. Потому что у него выборы. Окей, допустим, обсудим это. Значит, если, то есть получается так, что давайте проиграем войну для того, чтобы выиграть выборы, да? Давайте проиграем войну, или мы потом ее начнем заново. Но если мы начнем ее точно так же заново, как мы сейчас ее ведем, мы ее еще раз проиграем. Ребят, потому что вот так войну с Ираном не ведут. Если наземное вторжение со стороны там, каких-то других держав, или курдов, или внутреннее восстание не реализовалось, ребята, значит, вы должны что-то делать другое. Значит, у вас должен был быть план A, B, C, D, E и так далее и тому подобное. Если у вас того плана нет, это вина не Ирана, это вина трамповской администрации, его, понимаете, его самого, его советников и так далее и тому подобное. Значит, мы плохо объяснили, что господин Трамп это... То, что вы ввязываетесь, если не сработает, то вы останетесь с очень-очень такой красной мордой от этого всего. И придется отвечать за это рано или поздно. Вот о чем ведется речь. Вот, понимаете, но я не очень считаю либеральную прессу на этом. Мне вообще не нужно, чтобы они мне объясняли то, что и так понятно вообще вот не без всякого текста. Вот Daily Beast, ну это тот еще когда-ли, они пишут, что значит, что вот в его администрации, значит, как говорится, Трамп признался, что вот тогда ли, что он сознался в какой-то такой известной истине, что все, что ему придется сделать, это закончить войну в Иране, не достигнуть никаких objectives. А вы что, этого не понимаете, что он не достиг никаких objectives, которые были поставлены? Нам это надо повторять? Ну вот, я вам перечислю просто. No regime change, не сменен режим. Второе. Никакой ядерной сделки нету. Иран полностью продолжает поддерживать терроризм. Иран получил контроль над Армузским проливом. Его раньше не было в его руках. Глобальная экономика на... Как говорится, на грани краха, потому что, понимаете, увеличились цены на нефть. Американцы платят, как говорится, инфляция взлетела, платят дополнительно за газ, и за, ну, то есть за бензин и за все остальное. Что из-за вот этих вот, как говорится, вот поставленных задач, что получается, решили?

для общего судоходства до войны. Его никто не закрывал, никто не контролировал, никто не брал никаких толов за проход судов. Ничего, то есть мы фактически сделали ситуацию хуже, чем она была, а теперь мы пытаемся ее разрулить, но хотя бы что-то дайте нам. Ребят, если это не провал этой войны, то что это такое? Если это не провал нашей администрации господина Трампа, то что это такое? Если это не провал военного планирования, которое стоит за нашей администрацией, то что это такое? Что это за война такая, в которой мы израсходовали так быстро все имеющиеся возможности для бомбежки или для обстрелов, и сейчас не можем их нарастить? Что это за военная подготовка? Мы уже в Украине познакомились с ситуацией того, что нам не хватает, что вот, понимаете, мы можем сколько угодно зындакать на Байдена. Но даже при Байдене мы знали, что Байден начинал там где-то проверять всякие запасы, схроны, там, я не знаю, что угодно, где, может, завалялись лишние патриоты или лишние ракеты, лишние джавелины и так далее. Почему? Потому что все закончилось. Мы это знали при Байдене. Что промышленность не работает, американская. Она есть, но она не работает. Почему она не работает? Я это объяснял на ситуации с Украиной. Опять-таки, это вызывает срач, никто же не хочет думать ни о чем. Понимаете? Наша публика, понимаете, вот русскоговорящая, она вот быстро возбудима. Сейчас я, понимаете, вам напишу, какой вы подлец. Ну вот окей, замечательно. А подумать на тему никто не хочет. Вот когда я говорил, что, ребят, вот Украину сливают, и Украина никому не нужна, почему? Потому что нет ни одной, как сказать, инициативы или серьезного чего-то, каких-то серьезного финансирования, это самое главное, увеличение оборонных заказов. Потому что это самое главное вот показатель того, что нужна Украина кому-то или нет в Америке. Если запасов военных никто не пополняет, значит, никто не собирается там воевать до бесконечности. То есть рассчитано на такую, на войнушечку. Не на войну, а на войнушечку. Знаете, типа пришли, постреляли, помахали американским флагом, поцеловались всех, кто только может, все заключили мир, все замечательно. Это не война, это войнушечка. Когда в Украине выстреливают один ствол, вот этот рейнметалл, за 1-2 месяца, и его нечем заменить. Это войнушечка. И для Германии, и для Америки тоже. А у нас, понимаете, построили вот этот завод по 155-миллиметровым снарядам для этих самых вот орудий. Эти снаряды не могут выпускать, потому что полный брак. Почему? Они забили этот завод индийским и китайским оборудованием. Этот завод не работает в Техасе. С огромной помпой его начали, и он с огромной помпой полностью провалился. Значит, сейчас они этот завод должны полностью переоборудовать, что-то исправлять там, что можно исправить. Я вообще не знаю, что там можно исправлять, но, наверное, что-то можно, надеюсь. И он будет открыт теперь через год. Теперь вот такая же ситуация у нас с Ираном. Что у нас не хватает ракет «Патриот», у нас не хватает умных бомб, у нас не хватает вот этих перехватчиков для иранских ракет и так далее. Чем мы думали? Это вот все результат. Понимаете, я не могу сказать, что здесь виноват Трамп, что не хватает оружия. Понимаете, он должен был просто про это знать, рассчитывать на это. То, что не хватает оружия, это беда последних, я так понимаю, 4 администраций, даже 5 администраций. С тех пор, как закончилась холодная война, мы начали активно разоружаться. Это напоминает, знаете, тот анекдот с Горбачевым и Рейганом, которые сидят в китайской тюрьме. Ты разоружался, ты довооружался, понимаете, заходит китаец. Говорит, что, покусили, а теперь по камерам. Вот теперь мы можем, наверное, это говорить только в нашем сегодняшнем исполнении. Уже Рейгана нет, уже Горбачева нету. Царство небесное. Вот. А все почему? Потому что нельзя быть такими лохами. Мы полностью деиндустриализировали Америку. Из нашей погони за деньгами, из нашей погони...

за дополнительной прибылью из нашего вот этого глобализации этой идиотской, которая происходит прямо, понимаете, глобализация, это же, понимаете, фактически должен быть лозунгом Карла Маркса. Давайте поможем капиталистам сделать дополнительные миллиарды для того, что, как мы им поможем? Мы сделаем глобализацию, дадим им возможность вывести все заводы куда-то на Филиппины. Они там сделают дополнительные миллиарды, а вы, господа, в Америке, которые остались без работы, сосите одно место, свое собственное желательно. Вы понимаете, вот примерно, что о чем ведется речь все время. Так или иначе, значит, эта война не идет никуда. Почему Трамп все время предлагает, понимаете, у него, это же, это уже теперь, знаете, когда это было первый раз, это никто не обратил, второй раз тоже не обратили, вот третий уже начали понимать. Сейчас уже раз десятый, наверное, когда он угрожает, я сейчас сделаю что-то с Ираном, что-то страшное, понимаете, сейчас мы там, понимаете, разнесем все в пух и прах, окей. Потом он говорит, переговоры ведутся замечательно, нам обещают, там я не знаю, что нам обещают, я отменяю вот это вот страшное, дадим переговорам шанс. Сколько раз это уже было? Сколько раз у Трампа, понимаете, ведется вот эти вот, кто-то у меня здесь знакомый был, Игорь Курас, по-моему, да, из Бостона. Он посчитал, это еще было до вот последних событий, где-то месяца полтора назад, он посчитал, что 30 раз было. Вот с момента вот этого начала этого перемирия недоделанного до сегодняшнего дня, типа сколько раз он прокричал, что Трамп, я сейчас всех разнесу до каменного века, твою мать, откройте пролив, до мата доходило. На следующий день все продолжается, у нас замечательные переговоры ведутся. Ну, ребята, значит, вы поймите, вы можете любить Трампа сколько угодно, сравнивать с Камалой Харрис, сравнить его с Оказией Кортес, с Байденом, с кем угодно. Это абсолютно ничего не меняет в данной конкретной стратегии, что у нас есть сейчас. Трамп эту войну затеял, он полностью с этой войной, как говорится, облажался. Это полностью его фолт. Вы тут не поможете ему тем, что вы скажете, что Байден был еще хуже. Или Камала Харриса, что бы было бы с ней? Был бы еще больше кошмар. Окей, давайте я не хочу обсуждать, чтобы было бы, если бы. Я это раньше не обсуждал, сейчас обсуждать не буду. Это, понимаете, отмазка. Нам надо проблему решать, что сегодня. Вот как он ее решает? Он пытается, фактически, давайте сознаемся в том, что так как у него нет военных путей, или эти пути очень болезненные для Америки, так как он не ведет никакую пропаганду, войну населению, даже республиканцам продать не смог толком, потому что подготовки к войне никакой не было. Подготовка к войне включает информационную войну тоже. Так как у него всего этого нет. Нет войск, нет плацдарма, откуда начинать наземную, допустим, какую-то войну. Нет какого-то плана, как это делать. Нету, понимаете, идут выборы, и подорожал бензин. Ну, в общем, как говорится, все вот эти радости вместе взяты. Получается так, что у Трампа проигрышная война на руках. Он срочно пытается найти из нее какой-то выход за счет того, что он пытается закошмарить Иран, который ему плюет в лицо откровенно и смеется над этим дурачком. А что они над ним не смеяться? Он нам обещает устроить Кузькину мать, не устраивает. Ну-то давайте посмеемся над ним. Мы его пересидим. Мы его переждем. Кто он такой, понимаете? У нас там 2500 лет и цивилизация, а тут Трамп какой-то. Выскочка. Вот о чем ведется речь. Они его полностью пересиживают. И вот так, как это идет сейчас, это идет именно в этом направлении. Ничего другого предположить невозможно. Он поэтому пытается хотя бы хоть как-то выправить свое собственное положение тем, что он договорится хотя бы. Я уж не говорю про ядерное, уже все, вообще речь не идет. Это отложат потом в долгий ящик, потом нам сольют, переговоры не состоялись. Вся вот эта ядерная проблема отодвинута, но вот тем, что они фактически, что с ядерными всеми делами произошло, они засыпали туда входы, вот в эти вот facilities. Они подорвали вот верхние этажи, засыпали входы. Значит, если
Иран начнет активно все это раскапывать, восстанавливать, допустим, с китайской помощью, ну, допустим, возьмем максимум, ну, 3-4 года. И потом начнется все заново. Нет, не начнется заново, значит, будет сложнее. Потому что теперь Иран будет копать убежище не на 70 метров, не на 90 метров, а на 200 метров. Что вы думаете, это невозможно? Возможно. У Ирана нету денег, как же, но мы же только что им деньги еще, которые у них были заморожены, не наши собственные, сразу говорю, давайте не обманывать себя. Американских денег там нет, но были иранские деньги замороженные, которые мы им сейчас, вот, ради того, чтобы они с нами соблаговолили сесть за стол переговоров, хотя бы соблаговолили в одной комнате находиться, мы им уже выдали там, не знаю, 25-50 миллиардов. Уже. Я не помню точную цифру, но вначале было 25, потом там еще что-то и так далее. Возьмите, посчитайте. Только чтобы разговаривать с нами. Имея все эти деньги на руках, что вы думаете, они не наймут каких-то бродяг в том же Пакистане соседнем, чтобы им за копейки махали лопатами и раскопали все, что можно раскопать? Да заради бога, даже экскаватор не понадобится. Плюс китайцы помогут, плюс русские посоветуют. Вся вот эта, вот, понимаете, наша великая стратегема, что мы это делаем против Китая, тоже рухнула со всем этим делом. То есть о чем мы сейчас только говорим? Мы сейчас вам говорим, дай бог, господи, господа в Иране, сделайте, смилуйтесь, но хотя бы откройте Ормузский пролив. Хотя бы. А то совсем не в моготу стало. Вот о чем ведется вот эта вся речь. Это настолько позорно, это настолько глупо выглядит, что я не представляю себе, как из этого можно сделать что-то удачное. То есть у Трампа будет, понимаете, вы же поймите, демократы, может быть, против этой войны, но то, что они из Трампа теперь сделают, как только эти переговоры закончатся ничем, отбивную котлету на почве того, чтобы посмотреть на этого дурака, который начал войну собственной волей, ни к чему не был готов абсолютно, все ее проворонил, обделался по дороге. Это будет их, ну, то есть главный посыл на всех каналах телевидения. Не потому, что они хотят вести эту войну правильнее или вообще хотят ее вести, а потому, что они могут за счет этого критиковать Трампа. Поэтому вот этот вот лозунг или девиз, или вот это вот, понимаете, вот дама мне там одна пишет, что понимаете, что я не понимаю, что он делает из-за ситуации с выборами. Вот эта ситуация с выборами теперь ухудшится из этой войны. Потому что республиканцы будут подавлены в депрессии из-за этого. Все, кто у меня, мои знакомые, кто голосовал за Трампа, все в большой депрессии насчет этого. Они говорят, мы рассчитывали на что-то, что это будет продолжение первой его каденции, а мы имеем полный провальный год 26-й. 25-й был удачный, 26-й полный провал. Вот они, так, значит, республиканцы подавлены, а демократы, наоборот, в полном энтузиазме на эту тему. Потому что Трамп им сам дает ту нужную им амуницию для ведения вот этих вот выборов против него. И то, чтобы сказать, слушайте, посмотрите на этого Трампа, посмотрите на этого 80-летнего козла рыжего, понимаете, что он делает вообще? Во в чем он участвует? Что он, чего он добился? Он сделал хуже, чем оно было. Вот та ситуация, если реально говорить, что у нас сложилось. Окей, перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
8: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
1: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
0: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
11: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Ну вот вторая версия, которую нам тут представляют, значит, что как бы Трамп не ведет переговоров толком с Ираном, потому что в Иране экономический кризис, и они дают возможность, чтобы сработало как бы экономическое давление на Иран. То есть из-за того, что в Иране от вот этих всех, того, что закрыли возможности экспортировать нефть, все очень плохо, что мы, вот Трамп типа пишет, что мы semi-negotiating, то есть мы еле-еле ведем переговоры. Ну, я думаю, что, во-первых, это отмазка. Во-вторых, да, в Иране, конечно же, есть кризис, это вне всяких сомнений. Но вопрос заключается в том, кто этот кризис переживет первый. Мы здесь с дорогим бензином на Западе или Иран у себя внутри? Вы поймите, Иран под санкциями и с постоянными проблемами с поставками вообще всего, что только можно, последние 47 лет. 79-го года. Поэтому сказать, что иранцы находятся в каком-то постоянном кризисе и не знают, как действовать, ну, это из разряда, может быть, хотелок в нашем Белом доме, но никак не реальности. Во-первых, этот кризис с Ираном очень разрешим за счет того, что Им очень активно помогают русские, им помогают китайцы. Дороги открыты, перевезти они могут. Если там будет какая-то кризисная ситуация, у них и с Турцией открыто все. Турция абсолютно не выступает против Ирана. Пакистан не выступает против Ирана. Есть еще Туркменистан и так далее и тому подобное. В общем, дороги открыты. Понимаете, мы что думаем, что Иран существует только за счет морского сообщения, что ли? У Ирана большие сухопутные границы. Их больше, кстати говоря, чем морских этих границ. С Афганистаном огромная граница. Вы посмотрите, как, например, американские санкции, которые столь большой помпой были наложены против России, обошли за счет действий Турции и Грузии, например. Вот этот тот американский союзник Грузия, который мы, как говорится, вначале, понимаете, тут переживали все, что на нее напала Россия и так далее. Тут, сейчас мне это все равно абсолютно. Почему? Потому что Грузия себя показывает фактически другом России. Именно через Грузию идет весь черный рынок, который, понимаете, мы пытаемся закрыть, чтобы шел из Европы. Окей, мы развернем немножко пароход, он будет идти не в Роттердам или там в Гамбург разгружаться с товарами для России, он будет идти теперь в Стамбул. Или Измир куда-нибудь, понимаете, там разгрузится, мы потом через траками, фурами все пустим через Грузию. Любой черный рынок работает прекрасно в условиях закрытия. Просто дороже стало, это да. И вот еще раз я спрашиваю, вы что думаете, что Иран не сможет пересидеть вот эти вот наши санкции или дополнительные требования, или дополнительные какие-то вот блокаду и так далее? То он сможет. Сможет. Может быть, конечно, с потерями, разумеется. Разумеется, у них не будет идеальной экономики, но там вообще не было идеальной экономики вообще никогда, по-моему. Еще при Шахе там была экономика так себе. Даже при Шахе. Потому что Шах точно так же зависел от нефтяного рынка, хотя пытался уйти от него, но так это и не до конца и не сделал. Поэтому что, о чем мы говорим вообще? В общем, чтобы не ходить по кругу, пока ситуация выглядит абсолютно в патовом состоянии именно для Трампа, потому что он не знает, что предпринять дальше, он не может их военным путем ничего заставить делать, сколько он не начинает это делать. И угроз они его не боятся, над ним смеются, главное, что над ним смеются уже в Пекине и в Москве, скорее всего. Вот это намного хуже, чем если смеются только в Тегеране. Ну, вот это то, что есть. Ну и дальше, как говорится, дополнительной вишенкой на всем этом торте с дерьмом, у нас есть теперь Израиль. Ну, тоже опять-таки, Трамп тоже с помпой заявлял, что он придумает какой-то там хитро сделанный план для Газы, чтобы развести евреев и арабов в разные стороны, которые начнут так друг друга любить после этого, что прям, понимаете, одна большая свадьба начнется, понимаете, на границе Газы с Израилем. Ну, в общем, свадьба не началась. Нетаньяху совершенно четко и правильно, то есть, ну, тем более, что сейчас администрация Трампа в виде Венса и всех остальных Израиль кинула. Ну, то есть, Израиль теперь, как бы, понимаете, ну, то есть, как бы не очень сильно спешит помогать Трампу. Они, может быть, не сильно ему возражают, но помогать ему тоже не спешат. Ну, в частности, Трамп выдал в свое время, у меня вот передо мной он открыт, 20-пунктовый план по Газе. Там одному, другому, третьему, какой там построят новый рай, понимаете, с какими-то, понимаете, я не знаю, с развлечениями, заведениями. Я не знаю, видимо, там предполагалось построить какое-то казино, понимаете, где будут танцевать вокруг шеста, будут, знаете, закутанные в хиджаб женщины. Да будет новый, называется, ближневосточный стриптиз такой. Ну вот, я так понимаю, что, наверное, об этом шла речь. Но вот пока что-то облом происходит вот с этим вот стриптизом, с миром, со всеми делами. А именно почему? Совершенно законно почему. Хамас разоружаться, грубо говоря, не хочет. Хамас вводит за нос, что Трампа, что международных наблюдателей, что своих собственных поддержателей. Причем его, да, те, кто Хамас поддерживает из там, Турции, из Египта, из откуда-то другое, нет, и говорят, что типа Израиль все придумал, они, это чистейшая вот работа на публику, на полезных идиотов на Западе, что типа Израиль виноват то, что вот срывается мир, который, об котором вроде бы уже договорились. Ну, сейчас, наверное, Трамп это скажет. А мир не срывается. Хамас разоружаться не хотел, не хочет, не будет. Он и сейчас не хочет это делать. Израиль сказал, что они дают возможность Хамасу разоружиться. Они, кстати говоря, отъехали обратно сейчас на вот эту желтую линию, которую они поставили там. Дают ему там, типа, вот я не знаю, это говорит нам Jerusalem Post. Это вот за что у нас, за какое число у нас? Это у нас, ну за 10 августа. То есть вот они пишут, Netanyahu willing to give Trump's Gaza plan a chance, idea of retreated to yellow line. То есть военные Израиля, армия Израиля отъехала обратно вот эту желтую линию внутри Газа. То есть они немножко начали вздавливать их еще дальше туда, они отошли обратно. Дали им возможность, типа, ну, жест доброй воли, чтобы Хамас разоружился. Ну вот сейчас Хамас разоружится, никогда в жизни. Это будет видимость разоружения. Это будет работа на идиотов-корреспондентов из разных там Guardian или CNN и так далее и тому подобное. Понимаете, которым скажут, видите, вот там соберут какую-то большую, такую здоровую вот насыпь из каких-то старых винтовок. И скажут, видите, мы разоружились. А нужно, чтобы разоружились они по-настоящему. Пока этого разоружения не происходит, дальнейшее обсуждать в всем этом помпезном плане Трампа бесполезно. Бесполезно, и главное, понимаете, то есть, если у Трампа это, Трамп может даже с потерями для себя на выборах фактически не добиться ничего в этой иранской войне, его будут винить в провале в этой войне, конечно, будут винить 100%, потому что это провал. И он-то заслужил в данном случае. То Нетаньяху себе не может позволить подобные жесты, он себе это делать не может. Ну, во-первых, потому что у него уже идут выборы. А вторая часть, это сама безопасность Израиля. Израиль не может полагаться на пустые слова Трампа, понимаете, или на какие-то обещания светлого будущего, понимаете, от Трампа или без Трампа, вообще от кого-либо другого, зная, что этого не состоится. Зная, с кем они имеют дело. Знаете, Израиль, в отличие от нас в Америке, им не надо говорить вот эту фразу «Восток – дело тонкое». Израиль сам по себе Восток. Он сам по себе тонок. С Израилем тоже дела вести, это надо знать Восток. И вот Израиль знает все вот эти, вот, понимаете, мышегасы и дела, как ведутся дела на Ближнем Востоке. К счастью, они это знают, потому что они там живут, у них очень восточная ментальность во многом. Поэтому очень многие здесь в Америке, когда начинают действовать там, иметь дела какие-то с израильтянами, у них часто случаются такие, мягко скажем, непонятки. Ну, потому что Израиль и израильтяне – это восточная страна. Это разная ментальность Запада. И Трамп – это западный человек, который работает на Западе. Он не понимает, как не может понять. Он не может понять Трамп. Как может не быть в состоянии, что нет дела? Он же пишет на это целые книги. Art of a deal. То есть искусство negotiation, то есть искусство получения сделки. Человек на Западе этого не понимает, особенно человек из бизнеса. Он это понять не может. Для этого надо быть человеком из идеологии. Вот я это понять могу. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что есть какие-то люди, какие-то страны, какие-то режимы, какие-то террористические или религиозные особенные организации, даже и на Западе они есть, с которыми сколько вы не будете вести переговоры, они предпочтут смерть, чем позор. Мы это очень с трудом понимаем. Вот когда-то была такая жуткая ситуация, помню, в Техасе. по-моему, это 93-й год или что-то такое, когда там была вот организация каких-то местных фанатиков, христиан, по-моему, предводителем их был такой Дэвид Кореш, или кто-то, но не помню точно его имя, ну, что-то такое, в общем, он был христианин из какой-то местной церкви, там, значит, у него там, значит, был целый там какой-то компаунд и так далее, и, в общем, что какая-то возникла ситуация, что он не дал возможность туда войти агентам ФБР, агентам, по которым вот пытались забрать у него там нелегальное оружие, которое там вроде бы было. И вместо того, чтобы сдаться, они вот вели переговоры. Это было при Клинтоне в начале сам. В конечном счете, когда агенты пошли буквально с армией, пошли на штурм этой церкви укрепленной, это целый компаунд был, целый лагерь. Они подожгли и сами себя и сгорели в огне. Они покончили самоубийством вот подобным. И это было кризисное состояние для американского правительства, для американского ума. Потому что это вообще такое, понимаете, что вот самосожжемся ради каких-то там религиозных, да вообще непонятно ради каких идеалов. Ради того, чтобы нас не трогали, фактически. Вот это мы понять на Западе не можем. Трамп этого точно не понимает. Но Таньягу, к счастью, человек, рожденный в Израиле, живущий в этой восточной ментальности, а Израиль это не западное государство, это именно восточное государство с западным душком таким небольшим. Но в принципе это восточное государство. И, наверное, это хорошо, что это восточное государство, потому что они таким образом как бы понимают все эти восточные выкрутасы и вот эти вот, понимаете, и мышегасы. Поэтому им не надо объяснять. Они поэтому не... Понимаете, вот в отличие от Трампа, например, Трамп вот пишет, я завтра уничтожу Иран. Скажите, вот вы слышали что-нибудь подобное от Нетаньяху? Какие-нибудь вот такие вот пафосные заявления, что сейчас, я подлечу только бомбы, вот как говорится, сейчас натру вазелином и сразу полечу. Нет, этого Израиль не делает практически нигде и никогда. Они говорят, что если вы по нам выстрелите, мы ответим. Все. Это вот все израильские угрозы. Почему? Потому что израильские угрозы осуществляются на практике. Что-то не так, вдруг появились какие-то инопланетяне Лихтенштейна или Люксембурга, какая-то неведомая, понимаете, армия, неведомый военно-воздушный флот, который прилетел, разбомбил, убил, уничтожил и улетел обратно непонятно куда. Вот что мы слышим из сводок. Или, понимаете, вдруг пейджеры там, понимаете, с селфонами взорвались, оторвали яйца там целому ряду высокопоставленных товарищей из Хизбаллы. Вот это вот, понимаете, вот это мы слышим. Почему? Потому что Израиль предпочитает действовать, а не разводить ля-ля по поводу того, что а как они сделают что-то страшное. И вот на Востоке это очень хорошо понимают. Посмотрите, Иран не стреляет по Израилю сейчас. Хуситы по Израилю не стреляют. Хуситы вот сейчас, вот несмотря на то, что заключен типа такой новый договор о взаимной помощи и дружбе между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Такое суннитское НАТО, такое тройное. Вот хуситы начали стрелять по Саудовской Аравии. Вот я жду, чтобы, допустим, Турция какая-то послала армию усмирять хуситов. Я хочу это увидеть. Как это будет происходить? Или, вернее, скорее всего, никогда не будет происходить. Поэтому на Востоке они ценят действия, а не слова. Или слова, которые подкреплены действиями сразу. Ну вот пока Хамас не разоружился, пока все это на уровне слов, пока то, что они что-то там обещают, о чем-то говорят, делают заявления для ООН, для Красного Креста, там, для Amnesty International, других всех бездельников этого мира. Пока вот Израиль этим занимается, вернее, Израиль, а Хамас этим занимается, Израиль уходить оттуда не собирается и не должен. И абсолютно правильно делает. Абсолютно. верить в слова Хамаса, вы меня извините, но это быть еще большим идиотом, чем что-то другое. Это вообще нельзя делать. Ну, в общем, короче, поэтому... Ну, да, но результат всего этого тоже плохой. Результат всего этого в том, что теперь вот эта вот пафосная инициатива Трампа по поводу того, что в Израиле, понимаете, типа наступит вот этот вот его план, который он предлагает, тоже сорвалась. И вот CNN про это пишет, они, конечно, подхлопывают в ладоши всему этому. Мне от этого хорошо не есть, но они пишут, что Нетаньяху просчитал, calculates, что расстроить Трампа это наименее плохая опция. Ну, это правда. Понимаете, то, что если Нетаньяху даже поругается с Трампом, это для него наименьшая проблема, которая во всем этом существует. Потому что Трамп себя показывает пустышкой. Вы меня извините, еще раз повторяю. Но вот это вот его поведение на Ближнем Востоке показывает полную пустоту его каких-то вот дальнейших действий. Если он это пытается сделать после выборов, окей, значит, тогда вообще не надо вести переговоры. Вообще надо сейчас начать думать, что думать делать дальше, а не вести переговоры, которые потом сорвутся. В общем, так или иначе, он не делает правильно. Он себя показывает именно как человек, который абсолютно не понимает ни военные действия, ни регион, ни как вести переговоры, ни вообще ничего. Ну, Нетаньяху это понимает, поэтому он понимает, что, знаете, что Трамп, видимо, тоже не вечный. Ну, точно не вечный. Знаете, а в Израиле еще жить и жить после этого. Поэтому жить надо, как говорится, с расчетом на будущее, потому что вот они уже не учитывали Хамас один раз. Хамас произошел, понимаете, 7 октября. Надеюсь, что такого больше не будет. Я очень надеюсь на это. Хотя Израиль патологически доказывает, что он тоже... Все его супермены, вся его армия стоит достаточно мало, если они второй раз за 50 лет проморгали такую же ситуацию. Поэтому так или иначе, Израиль отказывается от этого плана, и, конечно же, это будет расстройством для Трампа, потому что Трамп рассчитывал, ну или рассчитывает, что такой план должен сработать. Он не срабатывает. Ну, он не срабатывает абсолютно, еще раз повторяю, по объективным причинам. Именно объективным, это не субъективные причины, это объективные причины, потому что то, что Хамас не собирается разоружаться, это понятно, понимаете, даже самому не эксперту, который хоть чуть-чуть вообще читает хоть какие-то новости и знает, что такое из себя представляет Хамас, и понимает, что такая, как Хамас, разоружаться не будет. Или сделать это чисто для показухи, какое-то временное, какое-то очень отдельное разоружение, которое будет специально вот рассчитано на каких-то там, я не знаю, балбесов, которые купятся на это. Но только если так. Вот. Да, конечно, самое ужасное во всем этом деле то, что, знаете, мы теряем вот нашу, знаете, вот ту мощь, которую считают Америка имеет, мы ее вот как бы разбазариваем, теряем. Во-первых, у нас то есть совершенно четко проявляется кризис недостатка вооружений. Этот кризис, я уже сегодня говорил про это, но этот кризис, как говорится, становится понятен прежде всего Китаю. У Китая этого кризиса нет. То есть они могут понять, что у нас очень быстро закончатся ракеты, бомбы и, главное, воля к победе. Они это очень хорошо просчитывают сейчас, поэтому они считают на будущее. Может быть, они никогда не полезут в Тайвань, но что-то где-то когда-нибудь может быть. И они теперь понимают, что, слушайте, в Америке всего там какая-то 1000 ракет запасов, все. После этого они не могут ничего делать дальше. Их промышленность там выпускает 46 ракет в год. Что, о чем вообще мы говорим? Мы выпускаем сотни тысяч, а они 46. Ну, допустим, даже если они выпускают тысячи, это больше, чем делаем мы. Эта ситуация не есть сопоставимо со статусом великой державы для нас. Извините, господа, но это не так. И что-то нужно по этому поводу делать и так далее. Но вот по поводу увеличения военного бюджета наш министр обороны терпит поражение сейчас от республиканцев, которые не хотят увеличивать вот это количество денег на Министерство обороны, на бюджет военный. Они не хотят это делать. Поэтому республиканская партия, понимаете, вот как я говорил, знаете, если партия демократов, это партия автоматических мерзавцев стала и подлецов, то партия республиканцев — это партия импотентов, которые очень много о себе говорят, которые много заявляют, понимаете, собираются делать Америку великой, но делают, понимаете, на две копейки. Ну вот как-то так. Так, перерыв и продолжим с вашими звонками.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.
15: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
16: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
17: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
20: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
21: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
22: WX.
21: WSNR, Jersey City.
2: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
22: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сын 46-го президента Джо Байдена Хантер сообщил, что онкозаболевание у его 83-летнего отца прогрессирует. Метастазы обнаружены в костях и не только. Он очень ослаб, рассказал сын экс-хозяина Белого дома. Еще во время пребывания в Белом доме к здоровью Байдена было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Байден был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Трампом, на которых он выглядел потерянным. В мае прошлого года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии. В ноябре текущего года после промежуточных выборов должны быть опубликованы его мемуары. Наследник косметической компании Estée Lauder и спонсор республиканской партии Рональд Лаудер сократил пожертвования в активный период предвыборной кампании. В этом году Лаудер не жертвовал средства в родном штате Нью-Йорк. Также он распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов. За последние 10 лет Рональд Лаудер потратил на политику более 40 миллионов долларов. В марте прошлого года он пожертвовал 5 миллионов МАГА и 1 миллион на кампанию против Мамдани, который в итоге занял пост. Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный Советом мира, поддержанный президентом Трампом. Об этом заявил израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху. И в продолжении темы NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом Биби на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита пока неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, еще не определено. Некоторые выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%, несмотря на снижение уровня преступности по всем 7 основным категориям. Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и заняла второе место по продажам среди бургерных, уступая только McDonald's. Отец футболиста Лионеля Месси, Хорхе Месси, умер в возрасте 68 лет в больнице Росарио. Он был агентом сына на протяжении всей его профессиональной карьеры, участвовал в переговорах и сопровождал его с первых лет выступлений в профессиональном спорте.
17: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
23: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
24: Бесплатные программы при Кей и Трикей. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
23: Счастливое детство начинается здесь.
25: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
26: В
0: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
22: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Но вот кто хочет поделиться своими мыслями, что будет дальше по поводу вот этого нашего, говорится, состояния нестояния в Ираке, вернее, в Иране и в Израиле. Ну и также у нас дома тут, как говорится, идет, как говорится, поток исламизма. Я вот приготовил программу, это на завтра я все-таки хочу оставить, что вообще я бы делал бы. Но пока я не вижу, чтобы наша администрация как-то вот это воспринимала. Республиканская партия тоже вообще как-то, ну, столько было надежд, столько было разговоров, и все это вышло в виде пшика какого-то. Столько всего можно и нужно делать. Нужно хотя бы начать про это говорить. Нужно заставить какие-то колеса двигаться. Весь 26-й год вот, реально окрестят годом вот, потерянных каких-то надежд после 25-го. Вот чисто так. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день, Александр. Значит, я хотел узнать, вот почему Байден не открыл ленд-лиз, когда началась война с Украиной?
13: Не знаю, Мы не обсуждаем сейчас Украину. Я не знаю, почему. Не открыл.
7: Нет, я говорю, вы нашли вооружение. Я говорю, вооружение, что нам не хватает.
13: Не, я думаю, дело не в этом было. И Украина не хотела покупать их тогда, не хотели их получать бесплатно. И там были много было причин. Вот я слышал много версий на эту тему. Что Украина не хотела этот ленд-лиз вот в чистом виде в таком. Она хотела именно получать бесплатно. То, что вооружений не хватает, слушайте, но мы уже говорим про то, что их не хватает. Война в Украине началась в 22-м году. Уже с того времени можно было организовать несколько заводов. Этого всего ничего не делается. Ничего не делается. Где эти заводы? Заводы-то построить сейчас. Это полгода. Ну, еще, допустим, год учить людей. Ну, 2 года у вас тогда. У нас уже полно времени было, чтобы все это сделать. Да и в Европе то же самое, та же самая ситуация. И мы ничего не делаем. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, доброе утро. Как дела?
13: Доброе. Ничего, спасибо.
6: Да, понимаете, иранская вот эта вот история военная, она не может быть выиграна только по экономическим делам. Из-за дронов. Поэтому Трамп сейчас подружился опять с Зеленским, потому что украинцы разработали серьезные дроны. Вы сами об этом знаете. И просто по экономическим... У нас нету ответа на дроновые атаки. Согласны или нет?
13: Ну, скажем так, точно продуманной стратегии у нас нет. Нет.
6: Плюс,
13: как-то мы можем отвечать, но не всему и не везде, и не очень успешно.
6: Ну вот, вот в этом вся и причина. Вчера, понимаете, идет такая пурга по всем каналам вчера утром. На втором канале Берни Сандерс выступает, на четвертом канале этот Аль-Саид выступает. На седьмом канале...
13: Ну, они выигрывают выборы, что вы хотите, их слушать.
6: Ну, правильно, я ничего не хочу, да. Я просто факты констатирую. И да. На седьмом канале Кортес Бартендерша выступает. Плюс я поехал вчера на работу. И вчера я работаю на 6-й, 47-й. У меня наверху там офис небольшой, но дело не в этом. И вчера был Доминикан парад. Значит, я просто смотрел на будущее этой страны. Это джангл, это просто не нелюди, это не культура, это ничего. Таймс-сквер вчера, стрельба была, беготня была, контроля нету, понимаете? Так что я не знаю вообще, что это будет, как это будет. И...
13: Но мы говорим прежде всего про Нью-Йорк. Нью-Йорк никуда не идет. В остальной Америке этого нет. В остальной Америке нет.
6: Мы вот... В Миннесоте этого нет, в Лос-Анджелесе этого нет.
13: В Миннесоте это есть. Это есть в больших городах. Есть в больших городах Америки.
6: Я не понимаю, что нам надо убежать
13: да,
6: куда?
13: В я вам лично советую. Я вам предлагаю уехать в пригород. Уже давно предлагаю
6: куда?
13: Всем на этом в пригород. Не жить в Нью-Йорке. Нью-Йорк не станет лучше. Нью-Йорк
6: да,
13: станет
6: это знаю.
13: Лучше. Бостон,
6: да,
13: Бостон станет. Балтимор, спасибо. Ну все, спасибо. Филадельфия, что скажите, когда Филадельфия была относительно нормальной? Когда Нью-Йорк был относительно нормальным? Ну вот короткий период при Джулиане, потом при Блумберге. Все. Все эти левые города, в Чикаго там идет стрельба, там типа тут 40 человек убили, там кого-то ранили и так далее. Это не считается нормальным. Значит, к сожалению, мы пришли к пониманию тому, что вот опять оно вот захлёстывает и так далее. Они хотят иметь вот такие вот такую жизнь и так далее. Я не понимаю, почему американские компании держатся за это. Вот это я не понимаю. Ну, слушайте, держатся. Добрый день, вы в эфире.
8: Алло, здравствуйте. Я хотел сказать по поводу того, что так как вы сказали, состояние, нестояние по поводу Ирана. Я думаю, что сейчас идет очень массивное производство ракет и производство вообще всего, что необходимо.
13: Откуда,
8: будет,
13: откуда вы это взяли?
8: Я по логике просто сужу.
13: Логически. Логики никакой нет. Алекс, давайте не будем... Никакого производства мощнейшего ракет не идет. Я не читал ни одной сводки. Я, наоборот, считаю то, что у них нет деталей, что у них нет финансирования, что они выпускают очень мало, что ничего пока больше не будет, ля-ля-ля, вот это вот далее я читаю все время. Никаких массированных поставок не будет. Но накопят они еще 100 штук. 100 штук решит это дело, да никогда в жизни. Для того, чтобы воевать с Ираном, должен быть... Ну, я вот беру с потолка. У нас было в начале войны с Ираном около 4000 ракет вот этих вот, в частности, там вот. Вот это атакам, с которой они говорят, около 4700, что-то такое. Ну, допустим, 4000. У нас сейчас осталось 1000 штук. За какой-то месяц, там, я не знаю, два месяца активной войны. Значит, нам нужно, вот так реально говоря, то есть вот если за месяц мы используем около 3000 штук, значит, умножьте это на 12. Нам нужно где-то порядка, значит, ну вот, получается 36 тысяч в год таких ракет. Ну, плюс-минус, допустим, 30 тысяч. Вот это был бы серьезный запас. Это был бы серьезный стратегический запас для войны подобной. Сразу хочу сказать, что одна такая ракета стоит $1 миллион. Значит, это нужно серьезное финансирование в Конгрессе.

0: нету никаких, кроме ощущений, чтобы сказать, что у нас что-то в этом отношении меняется. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Спасибо, что даетесь высказаться. Я вам скажу так, меня зовут Филин. Ситуация выглядит следующим образом. Ошибка была сделана в 23-м году перед выборами, когда решили Украине не помогать республиканцы. Если бы тогда было, пошло по-другому, мы бы уже были забыли за Россию, за Иран. Россия была бы с европейцами, с Америкой. Сейчас ключ помочь Украине за несколько...
0: Вы в эту чушь что говорите, верите вообще? Россия
1: абсолютно
0: была... Америка... Окей, понятно, спасибо, продолжайте верить. Так, следующий. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр, я не знаю, слышно меня? Потому что я...
0: Да, нормально, уже... нормально слышно, ну, да. Да.
2: Ну, что вам сказать? Я с вами, конечно, абсолютно согласен. Мне даже ничего... Ну, я еще раз говорю, если бы это поручили Израилю, он бы не вмешивался, дал бы Израилю все, что Израилю нужно. И Израиль бы уже, во всяком случае, я думаю, решил бы проблему с Ираном на 20 лет вперед. Я думаю, что у Израиля другого выхода нету. Понимаете? То есть то, что будет говорить Трамп, как вы правильно говорите, это страна, которая знает, как вести себя в этом регионе. Понимаете? Они же все ему говорили, что это только затягивание времени, и там вы как правильно говорите, что смерть, они пойдут на смерть, но не, так сказать, не сдадутся. Вы абсолютно правы. А то, что вот этого нету оружия, это же просто, ну я даже не знаю, это, наверное, после распада Советского Союза Америка погрузилась в эту жирную жизнь, которая, так сказать, только Советский Союз держал Америку, так сказать, на прицеле. Ну это же просто, как вы правильно говорите, Китай, они же все смеются, и они все видят.
0: Вы отключились, Юр, я вас не отключал. Я с вами согласен, что я могу сказать. Мы достигли, знаете, на английском языке есть очень хорошее слово, называется complacency. Оно толком вот на русский язык даже не переводится. Вот надо понимать тонкости английского языка, что есть некоторые слова, которые перевести в чистом виде на русский невозможно. Вот такое же слово есть integrity, например, оно толком на русский не переводится, потому что оно означает целый ряд каких-то величин. Вот complacency, это, грубо говоря, вот если так попробовать сказать нормально, то это как бы самоуспокоение до такого состояния, что вот как бы, понимаете, что вот после меня хоть потоп, но вот если так можно выразиться. Вот у нас такое состояние возникло где-то. Причем это, я не думаю, что это связано с каким-то конкретным президентом, с какой-то конкретной политикой. Я думаю, что это в общем, но у нас начало это происходить, например, вот с промышленностью с 2001 года. Ну, то есть до этого тоже у нас был вывоз промышленности, но как таковой говорят, что именно обвал начался после 9-11. У нас обвал промышленности произошел, что они начали массово вывозить заводы. Это было время республиканского президента Джорджа Буша, который почему-то абсолютно на это не обратил никакого внимания. Опять-таки у нас действовала вот эта глобальная экономика. Ну, не знаю, нужно премию Карла Маркса, наверное, давать всем. А что, я что, неправильно говорю? Нет, ну это не объяснение, понимаете, необъясняемо. И вот они досиделись. Они досиделись. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. На мой взгляд, что Трамп немножко ошибся. Он просто думал, что это как Ирак. Быстро возьмут и закончится все. Вот. И поэтому он сейчас просто не знает, что сделать. И советники плохие. Не посоветуют нормально. А что касается Украины...
0: Ну хорошо. Про Украину вообще не говорим сейчас, да.
3: Ну просто Америка очень много помогает Украине, но здесь люди недовольны. Все дай. Благодаря спутникам Америки Украина доходит до России.

0: дроны летят. Спасибо, дорогой.
1: Я понял, спасибо. Ну, я сейчас вообще, мы не говорим про Украину, это дело не в этом. С Ираном, ну, смотрите, если советник Трампа смотрит на Ирак и смотрит на Иран. В Ираке было 17 миллионов населения, здесь 90 миллионов. Территория Ирана, по-моему, в 4 раза больше. Ну, или в 3 раза. Иранская территория, то есть если Ирак, до фактически, ну, кроме Курдистана на севере, это практически все сплошная пустыня, относительно ровная пустыня, то Иран это сплошные нагорья, пещеры, как говорится, разломы между горами и так далее и тому подобное. То есть, ну, это простейшая просто, вот самый простейший взгляд самого неграмотного человека на топографическую карту. Вот, знаете, она же раскрашена разными цветами. То есть, если карта Ирака будет раскрашена желтый, относительно такой, знаете, песочный цвет, уже это показатель пустыни на любой карте, то, и, то Иран будет раскрашен как таковые темно-бордовые или темные цвета, это показатель гор. А если еще белые цвета, значит, это показание гор, на которых еще снег никогда не тает, типа Гималаев. То есть очень высокогорный район. Вот Иран, мы говорим, у них примерно 1000-2000 метров над уровнем моря. Одна из причин проблем, например, вести любую войну в Афганистане, это те же, та же самая вот эта вот жуткая топография. Танки не проходят, бронетранспортеры не проходят, можно только воевать на ишаках. Ну, Иран немножко лучше в этом отношении. Там все-таки могут пройти танки, там есть дороги, там есть проходы, там есть какие-то перевалы. Ну, скажем так, большая возможность для этого. Но нужна серьезная армия для этого. Решить все это с воздуха невозможно. Я прекрасно понимаю, что они, видимо, очень рассчитывали на это восстание внутри и на курдов снаружи. Но тогда курдов не надо было, это господин Трамп. Вы же их самих кинули. Кинули под автобус в 2019 году. Что они вам, думаете, это забыли, простили, что ли, да никогда в жизни? На каком основании должны это прощать? Вы их кинули в Сирии, вы сказали, что они все коммунисты. Я помню, мне все истинные республиканцы здесь в Америке доказывали, что ты поддерживаешь коммунистов. Я говорю, боже упаси. Но именно эти коммунисты воевали за Америку. Поэтому мне все равно, какие там они, какую идеологию они исповедуют в Сирии конкретно, эти курды. Эти курды воевали на американской стороне. Это единственный, кто воевал на земле. Американцы в Сирии не выставляли серьезную высокопутную армию. Нигде. Там было, ну, от силы там 600-700 человек. Все. Это что, армия, что ли? Это отряд. Воевали курды, курды, и никто другие, кроме курдов. А мы им поставляли оружие, снабжали им, как говорится, разведкой, помогали, ну, прежде всего, бомбили с воздуха и так далее. Мы воевали с воздушной войной. Что Обама воевал с 15-го года, достаточно успешно воевал с ИГИЛом, что потом Трамп заканчивал с ИГИЛом, тоже успешно с воздуха. Но потом... У Трампа началось вот это вот, понимаете, его, вот это вот, понимаете, эта идея, что, понимаете, что нужно вывести войска отовсюду, сколько можно. Кстати говоря, в этом в чем-то есть правильность своя. Я согласен, что он действительно хочет закончить эти войны бесконечные, бесполезные трату денег. Когда они вот решили вдруг выходить из Сирии, ему тогда все военные сказали, это делать сейчас нельзя. Или так, как мы это делаем, делать это нельзя. Кстати говоря, Трампу говорили, что выходить так из Афганистана нельзя. Вы думаете, выход из Афганистана произошел только при Байдене? Но, господа, давайте не будем сами себя обманывать. Или хотя бы честными давайте будем. Весь договор о выходе из Афганистана был заключен, подписан, полностью, целиком продуман при Трампе. Это его правительство вело переговоры за спиной конкретного правительства в Афганистане, они вели переговоры с талибами и так далее, чтобы закончить это пребывание в Афганистане. В принципе, я понимаю, почему они делают. Почему они не оставили себе, вот при этом договоре с талибами, например, вот эту базу Бахрам под Кабулом, объявить ее в суверенной собственности Соединенных Штатов. Эта база абсолютно защищаемая сама по себе, неприступная со всех сторон. Мы могли бы влиять на всю ситуацию в Афганистане, я не знаю. А уже потом мы видели вот эти идиотские кадры, что, понимаете, как Байден начал, понимаете, эвакуировать оттуда людей, и власть в Афганистане рухнула, за, понимаете, и их войска рухнули буквально за неделю. Рассчитывалось, что они годы простоят, понимаете, они неделю не продержались. По сравнению с армией, которая оставилась на джибулы вот этого советского ставленника после того, как русские вышли из Афганистана, продержалась 3 года. 3 года. Уже потом на джибулу этого убили, протащили там по улицам за танком и так далее и тому подобное. Тоже смерть ужасная совершенно. Понимаете? Поэтому давайте быть честными. Трамп вначале, понимаете, гадит сам себе, понимаете, вот нагадил с курдами, а потом он будет рассчитывать на этих курдов новыми переговорами. Опять искусство, art of the deal. Ребят, этот art of the deal на Востоке не работает, тем более, если вы этого предали, того обманули, тут раздаете пустые какие-то обещания, или пустые хотелки, или пустые какие-то угрозы, кто вам верить будет? И Трамп это каждый день дополнительно подтверждает. Я сейчас сделаю А на самом деле, заканчивается следующее воскресенье. Я передумал и отдам, понимаете, у нас прекрасные идут переговоры. Зачем тогда обещать? Зачем вот это делать? Ну неужели вы не понимаете, что вы выглядите смешно, как какой-то клоун в цирке? Я не буду сегодня базар какой-то фильтровать. Клянусь вам, не буду. Потому что мне, честно говоря, вот этот трамповский идиотизм надоел. Это продолжается изо дня в день, последние несколько месяцев. Особенно это началось, когда вот этот великого ума Венц, в кавычках великого ума, сказал, что Израиль существует только потому, что существует Америка. Да нет, это не потому, что Израиль существует просто потому, что он существует, а не потому, что такой есть такой, как Венц. Я не могу сказать, что было бы при Камале Харрис. Я думаю, что при Камале Харрис были бы другие проблемы, другие разговоры. Но я знаю, что при Трампе, понимаете, вот это прорыв к счастью не состоялся. Во всяком случае, пока. Я думаю, что уже не состоится. Потому что для прорыва к счастью нужно прорыв к мозгам. У меня такое ощущение, что мозгов в нашем правительстве очень мало. Потому что если они так подготовились к этой войне, еще раз повторяю, если они так не просчитали общественное мнение в Америке, если они так не подготовили дополнительные запасы нефти, если они не договорились сразу с арабами, что нефть будет течь каким-то образом другим способом, что они не понимали, что Иран перекроет Ормузский пролив, по-моему, это было, по-моему, понятно с самого начала. Иран к этому готовился 47 лет. И мы полезли вот таким образом, так как мы полезли. Значит, надо было действительно дать Израилю все возможности, летите и делайте. Мы вам поможем. Участвовать не будем, поможем. Вот вам самолеты-заправщики, вот вам, допустим, мы даже можем прилететь одну большую бомбу бросить, если вы не имеете средств доставки такой бомбы. Израиль, кстати говоря, надо задуматься над этими вещами, потому что если в Израиле, отключат все эти поставки, Израилю будет очень плохо. А к этому идет. Так, перерыв.
2: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
10: Доброе утро всем радиослушателям. Я сегодня хотел бы поговорить на тему, как важно и почему очень важно получить хороший mortgage pre-approval. Дело в том, что когда вы делаете ваш offer, да, подаете, вам надо знать, какую максимальную сумму mortgage вы можете получить от банка. Максимальную. И когда мы получаем все документы, моя team просматривает все полностью. То есть мы берем credit report, мы берем ваши документы на доход, берем по поводу денег, где ваши деньги лежат. И у вас будет возможность один час, мы делаем как бы one hour consultation, то есть мы с вами, то есть я лично с вами либо встречусь, либо мы сделаем Zoom консультацию, и я вам все скажу конкретно, какие у вас программы, какие программы вообще могут быть, да. И после этого вы уже будете 100% знать, что вы деньги свои, down payment, когда вы будете класть начальный down payment, что вы эти деньги не потеряете, что действительно то, что у вас будет написано вот на моем pre-approval, действительно так оно и будет. В эти выходные я говорил с real estate агентом. Она получила pre-approval от банка, по-моему, это был Bank of America. Показывает дома, ездит за 1 200 000, 1 300 000 в Милбейсоне, в Бруклине. И когда мне не прислали документы, я посмотрел, человек показывает всего $30,000. $30,000 после всех списаний, да. Доходы, действительно, человек показывает довольно большие доходы. То есть у нее свой бизнес, она показывает там порядка $800,000 gross receipts, но на tax return всего показывается 30, там 32 или 37 тысяч долларов. То есть с проверкой доходов эта клиентка не сможет приобрести дом. А уже две недели они ездят, смотрят дома за 1 200 000. И она получила mortgage pre-approval от банка. Почему? Потому что в банке, да, у нее там деньги, банк видит, что, допустим, к ней приходит там каждый месяц там $17,000 или $20,000, но потом-то она все списывает, понимаете? И поэтому, если даже она показывает там, допустим, на себя выписала там $400,000, Банк в Америке думает, окей, $400,000, да, конечно, это будет достаточно для того, чтобы взять дом за 1 200 000, 1 300 000, то, что клиентка ищет. А на самом деле все списывается. Поэтому не теряйте ваше время. Пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Мы проверим все документы, мы посмотрим, что вы списываете, что вы не списываете. Может быть, вам надо будет коусайнер. Может быть, сейчас вот мне клиент тоже перезвонил, у него был вопрос, можно ли получить деньги с синагоги как гифт. То есть вопросов всегда очень и очень много. Поэтому мы найдем ответ. И если мы даже не знаем ответа, то мы их найдем. Мы сейчас только что сделали сделку, довольно сложная была сделка во Флориде, Канда Хотел. То есть люди покупают, в общем-то, очень хороший кондо, property. У вас как бы голова болеть не будет, потому что есть менеджмент, который постоянно арендует эту квартиру. Да, вы, конечно, будете там платить какой-то процент этому менеджменту, но зато вам, у вас не будет голова болеть там каждый месяц и там какого-то клиента искать или еще что-то. Поэтому, если вы хотите как бы получать доход без головной боли, то можно, в общем-то, как альтернативу тоже купить кондо-хотел. Единственное, что очень лимитированное количество банков, которые делают вот эти кондо-хотелы, у них свои определенные правила. И, опять же, надо знать, какой билдинг, какой, вернее, банк дает вот эти лоны вот в этих вот билдингах во Флориде. Поэтому, опять же, 917-397-3000, позвоните. У нас есть огромное количество риэлторов, которые действительно вам помогут и скажут, что необходимо вам сделать. Также у нас есть лейера, бухгалтера, то есть целая команда профессионалов, которые действительно поможет вам приобрести вашу недвижимость, которую вы будете либо сдавать, либо в ней будете жить. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
9: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
11: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Американское радио на русском языке.
11: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Вот я вам сейчас прочту официальный ответ Нетаньяху. Это вы можете прочесть на английском языке, я перевел на русский. www.gov.il. Вот, значит, remarks by Prime Minister Netanyahu to the start of the government meeting. Израиль не принимает документы из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен. Она продолжит пересекать угрозы в отношении наших сил и граждан. Значит, премьер-министр Нетаньяху в начале заседания правительства сказал: «Вы, безусловно, заметили интересный момент. Иран атакует все страны региона и даже за его пределами, но есть одна страна, которую он не атакует, это государство Израиль. До сих пор он не атаковал, он мог бы атаковать, но почему-то прошло столько недель, а он не напал на нас. Потому что он знает, какой сокрушительный удар мы нанесем ему, если он это сделает. Я говорю это потому, что в последнее время, за последние два дня, нас захлестнула волна слухов об израильской слабости и выводе израильских войск со всех фронтов. Самое забавное, что эти нападки исходят от людей, которые проповедовали вывод войск из всего сектора Газа. Отказ от вторжения Ливана, отказов от ударов по Ирану. Поэтому прошу вас кратко по одному рассмотреть фронты. Прежде всего, Иран. Я очень ценю президента Трампа, он наш величайший друг в Белом доме. Я очень ценю историческое партнерство с США в борьбе против попыток Ирана заполучить ядерное оружие. Я хочу подчеркнуть еще раз, соглашением или без него, и пока я являюсь премьер-министром, у Ирана не будет ядерного оружия. Потому что осуществление нашей драгоценной страны, существование нашей драгоценной страны, страны всех нас, существование Израиля не подлежит обсуждению. Что касается Ливана, в Ливане тоже ходят всевозможные слухи, хочу пояснить. Последние дни Израиль действовал силой в Ливане, уничтожая террористов, в том числе на хребте Аль-Итахер. Я не могу вдаваться в подробности. Мы находимся в разгаре очень важной операции. Мы работаем осмотрительно и мудро, с решимостью и мудростью. Вместе с армией, обороной Израиля устраняем угрозы. Что касается сектора Газа. Прежде всего, хочу пояснить главный момент. Пока я являюсь премьер-министром, палестинское государство не будет создано ни в Газе, ни в Иудее, ни в Самарии, ни в Фахистан, ни в Хамастан. Что касается конкретных вопросов, всплывающих в новостях в последнее время, я хочу уточнить, Израиль не будет принимать документы с 15 пунктов. Я слышу, как люди говорят, вы этого не говорили, поэтому я повторяю, Израиль не принимает документы с 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск, пока Хамас не разоружен. И когда я говорю о разоружении Хамаса, я имею в виду тяжелое вооружение, легкое вооружение, все виды вооружения. Мы говорим о подлинном разоружении, а не фиктивном. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с американцами. У них есть идеи, некоторые из которых приемлемы для нас, а некоторые неприемлемы. И мы знаем, как твердо противостоять этим вещам. Мы доказывали это в прошлом, докажем сегодня. Более того, Цахал продолжает пересекать угрозы нашим силам и гражданам. Существование Израиля и безопасность всех его граждан не подлежит обсуждению. Мы твердо отстаиваем эти интересы. Мы не занимаемся этим в рекламных агентствах. Мы действуем на местах. Вот это, кстати, выпад против Трампа. Потому что Трамп занимается как будто пиаром. Мы одновременно это доказывали, когда вошли в Рафах и на Филадельфийский коридор. Когда вошли в Ливан и ликвидировали Насралу вместе с запасами ракет. Также когда дважды нанесли удары по Ирану. В отличие от тех, кто нас поучает, понимаете, кто нас поучает, мы делаем то, что необходимо для безопасности Израиля. Мы можем и умеем отстаивать свою позицию, даже в спорах с нашими лучшими друзьями, когда это требуется. Вот это заявление, это прямая речь. Возьмите, почитайте. На официальном сайте премьер-министра Израиля. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что в Израиле грош не ставит вот эти все разговоры, понимаете, о том, что из Газы сделают новое Монако. Понимаете, или что сейчас, понимаете, с Ираном сделают угу-гу. Не ставит, все, разговор закончится. Даже уже в Израиле об этом, понимаете, кроме как через смех, никто не говорит. Добрый день, вы в эфире.
14: Алло.
1: Да, слушаю вас. Радио выключите, у вас эхо. 718-303-90-90. Слушаю вас.
14: Алло.
1: Да. Вы прерываетесь. Я беру трубку, вы кладете. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Ну ладно, в общем, короче, посмотрим, что это будет. Конечно, сейчас будет очередной взрыв недовольства со стороны левых, которые начнут кричать, что Израиль подрывает, понимаете, всю безопасность всего Ближнего Востока. Уверен, что у нас, ввиду того, что все прочтут правильно это послание Нетаньяху и увидят, что это, в принципе, ну, немножко такой смешок над конкретно Трампом, с его вот, как говорится, бесполезными словами по этому поводу. Потому что, понимаете, тут совершенно четко видно посыл против Трампа. То есть я так понимаю, что какая-то часть именно вот правого электората тоже будет очень сильно недовольна. Ну как же Израиль, понимаете, делает то, что он делает, подрывает великие усилия, понимаете, о прекращении бесконечных войн и так далее и тому подобное. Ну, в общем, я ожидаю все это. Но, слушайте, дела идут так уже плохо, так идут, пусть уже идут еще хуже. Ради бога, все равно. Уже все равно. Уже все равно, на самом деле. Ну, уже дошло до такого состояния, что уже теперь уже все равно, что там думают, с той стороны или с этой. Потому что, видимо, думают настолько как-то вот, понимаете, без мозгов, что уже смысла это не имеет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
15: Доброе утро.
1: Добрый.
15: Не надо ныть, а надо найти выход, объяснять нетрезвомыслящим людям, что происходит. Зачем ныть, ныть? Альтернативы Трампа нету.
1: А что, кто ноет-то? Ну что ж, вы отключились. Я пытался задать вам вопрос. Кто ноет? Я не понял, в чем тогда? Мы что, не должны признать, что мы зашли в абсолютно полный тупик со всем этим? Давайте считать, что все замечательно? Я не понимаю, что, к чему вы призываете? Добрый день, вы в эфире. Окей, ищите выход. Какой выход вы предлагаете? Я предлагал много раз единственный выход, который есть во всем этом деле, это не попытки заключить договор с Ираном, вот это, наверное, действительно нытье будет полное, понимаете, никому не нужно. А какая-то ограниченная военная операция наземная по устранению тех угроз, из-за которых, в принципе, мы эту войну начали. Разумеется, это будут жертвы, разумеется, это не будет легко, разумеется, это будет с проблемами. И не будет идеально, но это будет хотя бы, мы цель, которую мы ставили изначально, мы ее достигнем. Мы не будем исправлять ту цель, которая возникла с этим Ормузским проливом. Вот пусть Ормузский пролив останется закрыт на какое-то время. И пусть вот те, которые зависят от Ормузского пролива, начнут чесать репу. А почему Иран, в принципе, закрыл этот пролив? Ну, пусть они ему платят вот это то, что он требует с них деньги. Нам надо сосредоточиться на достижении тех моментов, которые надо, а не менять это под ситуацию. Сейчас мы меняем это именно под ситуацию, под то, что раз мы не достигли ничего, давайте хотя бы откроем пролив обратно. Нет, господа, это, извините, это фикция тогда, это профанация. Это попытка, понимаете, выдать. Полное, как говорится, отсутствие результата за результат. Потому что если бы пролив был бы закрыт до начала этой войны, тогда бы мы могли говорить, вот мы пришли, мы его открыли. Или мы осуществили какую-то сделку, которая сделала эту ситуацию лучше. А так мы сделали ситуацию хуже, мы пытаемся вернуться хотя бы в предыдущее состояние. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да, телефоны не работают. Добрый день, вы в эфире. Продолжают не работать. Ну ладно. У нас осталось тут всего несколько минут. К сожалению, господа, вы понимаете, для того, чтобы управлять, вернее, не к сожалению, а к счастью, чтобы управлять такой страной, как Америка, нужно обладать не только, вот, понимаете, хотелками или желаниями и так далее, а обладать очень серьезным умом и, главное, понятиями собственных возможностей. Сколько вы можете сделать? Что вы можете сделать? Если мы знаем, что американская промышленность, схваленная, понимаете, мощная, понимаете, Make America Great Again, может выпустить всего 46 там, или 47 ракет в месяц, и все. И ничего больше она добавить не может, потому что есть чистый лимит возможностей на тех станках, на тех цехах, на тех людях, которые уже сейчас работают. Господа, так давайте же, зачем мы сами себя тогда загнали в этот идиотизм? Значит, надо в такой ситуации не начинать такую войну, или надо серьезно перед этим копить запасы на длительные. Еще раз повторяю, черт с Ираном. Здесь дело не в Иране. Основное сейчас то, что мы показали Китаю, что у нас очень лимитированный запас оружия. И когда нам нужно их возобновить, мы не можем это сделать очень долго. Мы все время ругаем Германию, что она не может там сделать для Украины. Мы ругаем Францию, мы ругаем тех, других, третьих, десятых. Мы перестали смотреть на самих себя. Мы находимся в таком, немножко в лучшем состоянии. Немножко. Но сказать, что мы находимся в каком-то кардинально хорошем состоянии, боже упаси. Боже упаси. Мы именно что не можем никак, понимаете, перестроиться на более какой-то серьезный военный лад, имея то, что те ситуации, которые мы имеем. Не дай бог что-то, понимаете, мы остаемся, я не знаю, с чем. Просто не знаю, потому что, понимаете, любая серьезная война сейчас фактически обрушит нам фронт. Если мы только не прибегаем к ядерному оружию, все, мы пропали, господа. Понимаете, а ядерное оружие никто использовать, в здравом уме, конечно, не хочет. Значит, получается так, что у нас кризисная ситуация здесь. У нас кризисная ситуация с обычными вооружениями. Причем некоторые ситуации, это наши, собственно, нашими руками созданные ситуации. В частности, у нас нет артиллерии, например, самоходной, правильной и так далее, достаточной. Почему? Потому что когда-то министр обороны при Буше, Рамсфельд, взял, закрыл, например, разработку вот этого комплекса «Крузейдер». Должна быть автоматическая гаубица, понимаете, с 155-миллиметровыми снарядами, которые должны были производить в Оклахоме. Он закрыл это. В надежде на какое-то, я не знаю, на что-то такое будущее в будущем. Хорошее и замечательное. Но вот от хорошего замечательного я нового не вижу. Так или иначе, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.
17: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
19: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
21: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость.
28: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
29: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
30: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам поможет.

бизнеса. Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат одобрил временное финансирование госведомств до 11 декабря. Законопроект прошел накануне августовских каникул Конгресса. Его главная задача – не допустить шатдаун после 30 сентября, когда заканчивается действующее финансирование. Палата представителей ранее приняла собственный вариант закона. Теперь Сенату и Палате необходимо согласовать различия, после чего окончательный документ должен поступить на подпись Трампу. Это происходит непосредственно перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. Ни одна партия не хочет оказаться обвиненной избирателями в том, что именно из-за нее закрылись федеральные учреждения и сотни тысяч госслужащих перестали своевременно получать зарплату. Вопрос остается открытым. Насколько свободно администрация Трампа может перераспределять деньги, уже выделенные Конгрессом? Пока шатдаун удалось отодвинуть, но до 30 сентября необходимо договориться между двумя палатами. Сенат утвердил Тодда Бланша генпрокурором страны. Голосование оказалось крайне напряженным. 50 голосов против 49. Фигура Бланша привлекает особое внимание, потому что до прихода в администрацию он был личным адвокатом Трампа и представлял его в уголовных делах. Именно это стало главным аргументом противников назначения. Демократы и некоторые республиканцы опасались, что человек, долгое время лично защищавший Трампа, теперь возглавит Минюст. Ведомство, которое в теории должно сохранять значительную независимость от Белого дома. Администрация мэра Мамдани запускает новую программу экстренной помощи небольшим домашним детским садам. Город создает фонд размером 3 миллиона долларов, из которого лицензированные домашние child care провайдеры смогут получать микрогранты от 1 до 10 тысяч долларов. Речь идет о небольших детских садах, которые работают непосредственно в домах или квартирах их владельцев. По данным мэрии, такие учреждения могут обслуживать в общей сложности до 100 тысяч детей, причем особенно большую роль они играют в районах, где семьи говорят на разных языках или не имеют доступа к крупным центрам. В первый год право претендовать на помощь должны получить более 500 лицензированных провайдеров. Сейчас город объявил конкурс, чтобы выбрать организацию, которая будет администрировать эту программу. И еще одна нью-йоркская тема, на которую этим летом обращают внимание врачи – редкое заболевание под названием тулеремия, которое иногда называют кроличьей лихорадкой. В округе Саффолк в Лонг-Айленде число подтвержденных случаев в последние годы постепенно увеличивалось. Сама инфекция остается редкой, поэтому повода для паники нет, но летом риск выше из-за активности клещей и большого количества времени, которое люди проводят на природе. Симптомы зависят от пути заражения. Это могут быть высокая температура, увеличение лимфоузлов, язва на коже в месте проникновения инфекции, боль в горле и другие проявления. Заболевание лечится антибиотиками, но требует медицинской диагностики. Для жителей Нью-Йорка практический совет довольно простой. После прогулок в лесу, высокой траве или парках следует проверять себя и домашних животных на наличие клещей, использовать репелленты и не трогать голыми руками больных или мертвых диких животных. Эти меры рекомендует и Департамент здравоохранения штата. Власти штата отмечают, что заболевания, переносимые клещами, становятся все более заметной угрозой для общественного здоровья Нью-Йорка. Так что летом нью-йоркцам приходится помнить уже не только о привычной болезни Лайма. Список инфекций, которые могут переносить клещи, заметно шире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. В Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
11: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Рикошет.
13: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В субботу Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал через государственные СМИ список требований. США должны снять морскую блокаду, отменить санкции, разморозить активы, вывести военные силы из региона, навсегда прекратить удары по Ирану, Ливану, Палестине, Йемену и Ираку и выплатить репарации за две войны. Пролив, говорится в заявлении, не откроется, пока Америка не исправит свое поведение. Это цитата. Это ударило по переговорам, которые Трамп считал почти успешными. Иран и Оман были близки к рамочному соглашению о новых судоходных маршрутах. Трамп в ответ написал в True Social: «Ничего не пройдет через блокаду, пока не будет сделки или полной капитуляции». Между тем, средняя цена бензина в США $4.02 против $3.16 год назад. Сейчас ко мне присоединяется журналист, писатель-историк Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
14: Привет, привет.
13: Как вы оцениваете список требований Ирана?
14: Ну, как можно их оценивать? Это явно Иран дает понять, что никаких переговоров он вести не намерен. И то, что Трамп нам постоянно заявляет, что вот Иран хочет переговоров, Иран, ну, мы почти договорились и так далее, это начинает выглядеть, мягко говоря, несерьезно.
13: А как вы считаете, вот это заявление Трампа, сделка или полная капитуляция?
14: Ну, это очень хорошее, тут главное слово «или», понимаете? Что значит «или»? Надо добиваться полной капитуляции всеми средствами, которые есть у Америки. Но Трамп этого делать не делает. Вот так будем говорить. Хочет, не хочет, Трамп этого не делает. Он надеется на то, что экономически можно будет задавить Иран и заставить его пойти на то, что он называет сделку. Но это, с моей точки зрения, очень утопическая позиция. Я буду рад, если я в ней ошибаюсь.
13: Вот смотрите, Иран пытается ввести собственные правила прохода судов и брать плату, как мы знаем, за транзит через Ормузский пролив. Соединенные Штаты при этом отвергают такой принцип, но говорят, что США контролируют якобы пролив. Иран говорит, что это они контролируют пролив, и теперь предъявляют список требований, если США хотят открыть все-таки пролив. А как вы считаете, кто в итоге будет контролировать его?
14: Вы знаете, в итоге деваться некуда. США должны контролировать пролив и будут его контролировать. То есть его никто не должен контролировать. Его должна контролировать международное, так сказать, согласие на то, что это свободные воды, которые никто не контролирует, воды Тихого океана или какие-то Атлантического океана или Индийского океана. Никто не контролирует. Только вблизи территории имеется определенное, так сказать, каждого прибрежного государства имеется определенная территория, которую он контролирует, остальное свободное пространство. И этот пролив всегда был свободным пространством. По нему проходит, как вот называют цифру, 20% мировой нефти, и его перекрытие вот и ведет к тому, что вздуваются цены на нефть. На это играет сейчас Иран. Это то, чего он добивается. То есть он добивается того, чтобы Америка, вот, те требования, которые он выставил, чтобы Америка ушла, Америка перестала, Америка, а он будет вот контролировать этот пролив и еще брать мзду, он хочет за проход судов, там какие-то 7 вроде процентов, что, конечно, ему никто не даст, но, может быть, это как раз то, что он готов уступить в конечном счете. Мы не знаем этих, понимаете, закулисных. Требования выдвигаются, а как далеко может эта требующая страна, выдвигающая требования, пойти на уступки взамен на что-то другое. Это, так сказать, иногда сами эти люди не очень хорошо знают, а в процессе этих сделок, в которых Трамп мастер, но это деловые сделки, это сделки, вот, он там строил, мы знаем, в Нью-Йорке

0: согласие на строительство там-то и там-то. Это связано с влиянием на окружающую среду, на ближайшие, там надо всякие такие вещи, которые должны идти в суд. Это, понимаете, переносить на государственные дела, на международные соглашения, это в какой-то мере, это, наверное, себя оправдывает, вот эта система тарифов, которые постоянно играет Трамп с разными странами, в какой-то мере, наверное, это влияет, но я не думаю, что это во всех условиях. И когда мы имеем дело с режимом фанатичным, режимом фанатиков, режимом, который не щадит своего населения, поэтому если мы ударим, да, у них еще будет инфляция, у них будет то, у них будет все, ну и что? Они, им это нехорошо, им это неприятно, но это не ведет к их капитуляции.
1: Семен, ведь многие знают, что для режима аятолл очень важен верховный лидер. И на протяжении месяцев после удара США и Израиля 28 февраля, когда был убит Хаменеи-старший, тогда же пострадал и Хаменеи-младший, Мадштаба. И после этого его на публике не видели. Не было видеообращений, не было даже аудио-звукозаписей. Были только какие-то письменные сообщения от его имени, которые публиковали иранские СМИ. В связи с этим на протяжении 5 месяцев вот израильские СМИ, по крайней мере, говорят о том, что он, возможно, либо в плохом состоянии, либо вообще, может быть, умер. Но в эти выходные иранское агентство Мехр ответило публикацией видеозаписи, где, собственно, он там сидит, разговаривает с какими-то людьми. Конечно, нет никакой гарантии, что это свежие кадры, скорее всего, даже нет. Может быть, архивные, если вообще не искусственный интеллект. И тем не менее, как по-вашему, насколько важно для людей в Иране сейчас, в этой обстановке войны, иметь и слушать своего верховного лидера?
0: Я думаю, что для иранского руководства это очень важно, потому что у них там кто в лес, то по дрова, у них там нет единства в руководстве, непонятно, кто вообще там главный, а кто второстепенный, потому что у них есть президент, который является зиц-председателем страны, который практически не имеет никакой реальной власти. У них есть министр иностранных дел, который ведет переговоры. От чего имени он ведет переговоры? Непонятно. То есть от имени Ирана. Значит, если есть верховный этот самый, значит, аятолла, и он действительно жив и функционирует, то он глава страны. Все делается от его имени. Но в том, что он действительно жив, или в том, что он, так сказать, тяжело болен и фактически не функционирует, в этом уверенности у нас нет. И тот факт, что они вдруг продемонстрировали эту запись, как говорит о том, что их это нервирует. Куда же проще его показать живого, выступить, записать его выступление. Его, если вот так вот он сидит и разговаривает с людьми, это самое, нет, идут какие-то записанные его выступления, которые кто-то зачитывает, не он сам. И это говорит о том, что там, конечно, понимаете, не все гладко в этом королевстве, там тяжелое очень положение. Но вопрос о том, ведет ли это к капитуляции или ведет к какому-то перераспределению там сил, вот говорят, что это вот эти стражи исламской революции, они теперь приобрели больше власти, чем раньше, и вообще, вот, так сказать, министр иностранных дел ведет переговоры, а им на это все плевать, что он там, о чем он договаривается. Они ведут совершенно другую политику, и он ничего сделать не может. И, понимаете, поэтому это все, так сказать, внутренний раздрай, конечно, это внушает.

0: некоторый оптимизм в том, что в конце концов это все развалится. Вот. Но как этому это делать, как этому содействовать, что, какие есть ресурсы по внутренней разведке? Мы знаем, что у Израиля были такие ресурсы очень сильные, поэтому вот вся эта операция блестяще удалась, когда там чуть ли не три слоя руководства было уничтожено точечными ударами, то есть абсолютно было известно, кто где и когда. Вот, но теперь четвертый слой руководства, а за четвертым будет пятый и так далее, понимаете? И сделать его их договорноспособными от того, что их руководители убили, это только усиливает их возмущение, усиливает их, их готовность, так сказать, как говорится, стоять насмерть. Вот, поэтому рассчитывать на это нельзя, хотя можно на это надеяться.
1: Здесь еще важно, наверное, сказать, что раньше ведь были сообщения о том, что Иран на протяжении десятилетий готовился к этой войне. И мы действительно видим результат этой подготовки и производства ракет под землей, и даже система политическая, о которой вы уже сказали, о том, как меняются эти люди, и она, ну, к сожалению, не рушится никак. Вот интересно, знаете, а с нашей стороны, если мы поговорим, пятый месяц войны, а по-вашему, есть ли вообще какой-то сценарий завершения этой войны, который, ну вот, реально бы мог сейчас воплотиться в жизнь?
0: Я сомневаюсь, что есть такой сценарий, и главное, дело не в том сценарии, надо, чтобы этот сценарий был, так сказать, реалистичен, чтобы это было
1: чтобы
0: не фантазия.
1: Чтобы устроили две стороны, и Соединенные Штаты, и Иран.
0: Конечно, и, ну, понимаете, Америка сильнее на порядке, да, в Америке есть то, в Америке и все. У Америки нет одного того, что есть у Ирана, понимаете, бесконечно долгого терпения. Америка хочет результаты сейчас, у нас надвигаются выборы, вот эти промежуточные, значит, в ноябре. Рейтинг Трампа и его партии, соответственно, падает. И это их все больше нервирует. И надо что-то делать. И надо как-то, понимаете, надо что-то делать. И в короткие сроки это вряд ли получится. Потому что у Ирана есть ничего нет, но есть терпение. Они готовы ждать. Они же не воюют за светлое будущее на Земле. Они воюют за светлое будущее на небе, которое им обеспечено, если они вот так вот геройски погибнут, потому что Америка – это большой сатана, а Израиль – это малый сатана. И если они погибнут от рук сатаны, так им обеспечен рай со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Такова у них вера, таково их самосознание, понимаете? Нам сейчас трудно это даже вообразить, понимаете? Но ведь это было у наших предков где-то там 500-600 лет назад. А они вот живут в той среде, когда вот в христианство была инквизиция, когда были эти самые ведьмы, понимаете, когда всякие лешие, домовые жили по лесам и болотам, баба-яга сидела в избушке на курьих ножках. Понимаете, это для нас это детские сказки, но когда-то это же была вера такая, понимаете? Человечество развивается, а у них они не развиваются в этом направлении, они стоят, понимаете? Вот те арабские народы, которые были впереди планеты всей в свое время, мы ведь до сих пор пользуемся арабскими цифрами. У нас же вся арифметика, вся математика построена на арабских цифрах. И они не случайно называются арабскими. Арабы тогда были впереди, понимаете? Но они на том уровне и застыли. Потому что у них пошла вот внешняя экспансия. Надо всех обратить в ислам. Это их сверхзадача. Это то, ради чего они рождаются, вырастают, живут. И так далее. Там, где нельзя, значит, добиться обращения в ислам, там можно и нужно убивать. неверных. И поэтому, так сказать, у них такая психология, совершенно не такая, как у нас. Поэтому все эти подсчеты, какие у них там инфляции, какие у них там вот неурожаи, какие у них там эти самые, понимаете, это все наше, по нашим понятиям, это, так сказать, загоняет их в могилу, черт знает куда, понимаете? Но это не по их понятиям. По них понятия.
1: И еще мы на самом деле не знаем, насколько эти цифры правдивы.
0: Это Аллах их испытывает.
1: Мы не знаем, Семен, насколько эти цифры правдивы, потому что с уровнем лжи, которую распространяет постоянно эта администрация, а потом через месяц или два мы узнаем, что это было неправда, это было не так, это было сяк, и, ну, и все остальное. Мы не знаем, насколько на самом деле там не урожай в Иране и вообще экономические проблемы, о которых говорит Трамп. Потому что те видео редкие, которые мы получаем из Ирана, показывают, все в порядке, там супермаркеты, люди с корзинами ходят, полные еды, все у них нормально.
0: Ну, тут я не знаю, чему больше можно верить, но вы правы, что, конечно, то, что мы получаем информацию, это информация не из первых рук. Мы не знаем, так сказать, насколько она достоверна, и проверить мы этого не можем.
1: Понимаете? Сейчас короткая реклама в эфире, Семен, после которой мы вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Радио. Признак хорошего вкуса.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается писатель-историк, журналист Семен Резник. В воскресенье на заседании правительства в Израиле Нетаньяху впервые прямо высказался о плане, который Трамп месяц назад преподносил как прорыв. «Израиль отвергает документы из 15 пунктов», — сказал премьер. Армия, по его словам, не выведет войска, пока Хамас не будет действительно разоружен. Тяжелое оружие и легкое оружие, все оружие. Речь о настоящем разоружении, он подчеркнул. И добавил, что палестинского государства не будет ни в Газе, ни на Западном берегу, пока я премьер-министр. Хамас же заявляет, что разоружится только после полного вывода израильских войск. Израильские силы сейчас занимают больше половины сектора. Мы видим месяц, как Дональд Трамп говорит о прорыве. При этом Израиль молчал. Сейчас публично отвергает его план. Что, по-вашему, это говорит об отношениях Вашингтона и Иерусалима?
0: Отношения достаточно сложные. С одной стороны, мы знаем, что ни одна американская администрация не поддерживала Израиль так сильно, как администрация нынешнего президента Трампа. Но в то же время есть существенные разногласия, они, может быть, сказать, что они не стратегического плана, что они тактического плана, но эти разногласия имеются. И в частности, вот вопросу о Газе, потому что Трамп хочет, чтобы этот вопрос был решен. Детали, что-то туда-сюда немножко, так сказать, понимаете, это для него где-то там на сотом месте. А для Нетаньяху это, естественно, на первом месте. Вопрос состоит в том, у Израиля есть опыт. Израиль вывел все свои войска из Газы больше 20 лет назад с тем, чтобы Газа могла развиваться самостоятельно и демократически, и не представлять угрозы. Мы знаем, во что это превратилось. Естественно, значит, во-первых, значит, оказалось, что Хамас там захватил власть. Во-вторых, оказалось, что это все эти международная помощь палестинцам, международная помощь гуманитарная от ООН, от того, от всего, миллиарды долларов, они шли не на пользу народу, они шли на эти самые туннели, на вооружение, которое поступало из Ирана. И до сих пор Хамас вооружен. И мы знаем, что было в 23-м году, 7 октября. После этого началась эта современная, так сказать, война, которую остановил Трамп. Она бы давно была закончена, если бы Трамп не остановил своими вот предложениями мирно «давайте договоримся». Вот у него есть такое «to make a deal». Это его основное жизненное кредо. «To make a deal». Со всеми можно договориться. Вопрос о том, так сказать, где чуть больше уступить, а где чуть меньше дать и так далее. Вот. И вот он так и выдвинул. Он выдвинул 15 пунктов, итог которых замечателен. Газа разоруженная, мирная, живет, Израиль оттуда уходит, и все довольны. Понимаете? Но это итог 15 пунктов. А по ходу выясняется, что разоружение, с самого начала это было поставлено тем же Трампом, что Хамас должен полностью разоружиться. Но Хамас не разоружается. Теперь Хамас говорит, что он разоружится после того, как Израиль выведет свои войска. Как можно этому верить? Этому нельзя верить. Поэтому Израиль говорит, что он выведет войска после того, как Хамас разоружится. Хамас этому не верит. Поэтому, так сказать, а может и верит, но не хочет этого. Потому что Хамас, безоружный Хамас, не может руководить страной. Он руководит страной, потому что у него в руках сила. А если силы нет, то он никому не нужен. Поэтому разоружение Хамаса равносильно распуску Хамаса. И Хамас этого, на это пойти не может и не хочет, если его не заставят. А вот если, так сказать, это вот в порядке каких-то пунктов, и здесь в Вашингтоне, ну какая разница, какой пункт выполнится чуть раньше, а какой чуть позже. А для израильтян, для Хамаса это самое существенное. И тут расхождение, и то, что Нетаньяху это заявил, ну, мы уже давно знаем, что Израиль на это не пойдет, и это, так сказать, писала пресса израильская, и сторонники Хамаса, но то, что Нетаньяху прямо это сейчас заявил, это, так сказать, ну, еще и связано с тем, что ведь в Израиле тоже назревают выборы.
1: И... То есть вы считаете, это не сколько такая сильная позиция самого Нетаньяху, а именно политический предвыборный какой-то шаг?
0: Позиция его была такая изначально, она такая позиция. Но громко ее заявить при тех отношениях с правительством Трампа, которые у него сложились, и которые ему нелегко достались, понимаете, это он не торопился делать такое официальное заявление, как бы, так сказать, в лицо Трампу. Вот. Но теперь он вынужден это сделать, потому что есть на него давление со стороны его сторонников, есть давление со стороны электората. Понимаете, приближаются выборы, на которых он может потерять власть. Понимаете, то, что произошло 7 октября, как ни крути, это было... когда председателем Совета Министров, главой государства, страны в Израиле был Нетаньяху.
1: Так, его сейчас, кстати говоря, в эту политическую кампанию обвиняют все в этом. В том,
0: совершенно
1: в том,
0: верно.
1: Что он пособничеством занимался Хамас, различными, ну, в общем, много обвинений именно как раз-таки в том, что он был руководителем...
0: Совершенно верно. Вот. И, значит, его политическая ситуация, его моральные какие-то принципы, в общем, его заставило сделать такое заявление, что, конечно, не очень приятно слышать Трампу и не очень приятно слышать здесь сторонникам Трампа и республиканцам, которые идут на выборы. Хотя в республиканской партии, как мы знаем, не все однозначно. И вот этот сенатор Грэм, который был большим сторонником Израиля всякой помощи и оказывал определенное публичное давление на Трампа, требуя больше помогать Израилю. И он вот умер, но сейчас выдвинутая им резолюция принята подавляющим большинством в Конгрессе, буквально вчера или позавчера, принята подавляющим большинством, то есть и республиканцы, и демократы за нее высказались, в котором требуется оказание большой помощи Израилю и Украине.
1: В первую очередь это законопроект о санкциях, и там предполагаются 100% тарифные санкции против второго уровня компаний из стран, да, которые покупают российскую нефть, но там ключевой момент заключается в том, что он дает право, этот законопроект, президенту применять и убирать эти санкции. Тут еще вопрос, будет ли президент это делать.
0: Да, я говорю, что республиканцы сейчас поддерживают, и сейчас при приближении выборов это все начинает играть вот внутриполитическую роль очень большую.
1: Семен, вы сказали, что очень многое давит на Нетаньяху. Но а в Соединенных Штатах что давит на Трампа, что он принимает такие решения в отношении Израиля? Ведь мы не можем сказать, что предвыборная кампания влияет на президента. Очевидно, что он не очень-то волнуется о том, как пройдут выборы в ноябре. Ну, кажется так. А по-вашему, что заставляет Трампа, ну, подставлять так Израиль и, в частности, Нетаньяху?
0: Дело не в том, что он подставляет Нетаньяху, а дело в том, что над ним висит война с Ираном, которая, так сказать, не популярна в стране. Большинство не поддерживают эту войну. Вот. И поскольку, значит, еще рост антисемитизма, который, так сказать, заявляет, что вообще это Нетаньяху втравил Трампа в эту войну, это вообще нам не нужно, это вот еврейские штучки, понимаете? Вот. Потому что это идея еврейского заговора, который, так сказать, закулисно правит миром евреи, она же никуда не уходит. А сейчас она снова становится, так сказать, ну, получает как бы то, что называется здесь credibility, к ней больше прислушиваются. И вот буквально вчера я видел где-то в какой-то газете, ну, я видел это в интернете, воспроизведена старая была уже такая карикатура, понимаете, где, значит, Трамп изображен в виде такой маленькой такой то ли лошадки, то ли собачки запряженной, а на козлах сидит Нетаньяху и, значит, так сказать, его погоняет. Понимаете? Я когда-то, если я не ошибаюсь, «Нью-Йорк Таймс» напечатал 2 или 3 года назад, она вызвала большое возмущение в определенных кругах. Но каким-то кругам это нравится. А теперь это те самые люди, которые будут голосовать за республиканцев или за демократов. И вот этот есть, мы знаем, что есть такое среднее колеблющаяся группа, которая в конечном счете все и определяет. Потому что подавляющее большинство людей, которые голосовали за демократов, за них и будут голосовать. Так же самое и республиканцы. У них свои преданные, так сказать, избиратели, которые будут предпочитать голосовать за них в любом случае. Вот. А есть колеблющееся меньшинство, и кроме того, есть такая проблема, особенно на промежуточных выборах, она сильнее, чем на выборах, вот когда президентов избирают. Но так уж сложилось в Америке, что гораздо меньше людей является голосовать. Просто идут голосовать. И вот вопрос в том, кто пойдет, а кто не пойдет. Вот чьи сторонники в большем количестве появятся, а чьи в меньшем. Это все, значит, очень сложные игры, которые люди, занимающиеся здесь этими избирательными кампаниями и собирающие на них какие-то деньги и так далее, они этим занимаются. Это все очень такой сложный момент. Если люди, ну, к черту, не пойду голосовать я за этих республиканцев, надоели они мне. Ну, за демократов-то я вообще никогда не голосовал, да? Ну, я такую психологию человека рядового, понимаете? Вот, но я и не пойду. И вот если таких набирается больше среди бывших республиканских, так сказать, ну, людей, которые поддерживали республиканцев раньше, чем демократов, то республиканцы проигрывают. А если это среди демократов будут такие, ну, они же вообще вот, социализмом с этим близко, вообще вся демократическая партия же теперь перестраивается на коммунистическую, социалистическую. Вот, так сказать, это вот сейчас на первичных выборах побеждают во всех, почти во многих местах, именно вот эти крайне левые. Но в какой мере это нравится демократам, которые не относят себя к крайним левым, и пойдут ли они вообще голосовать, или вообще будут голосовать за республиканцев, это, конечно, будут редкие случаи, но вот неявка, это более, может быть, большой. И вот это вот идет сейчас вот это вот перевешивание, которое нельзя предсказать. Предсказываний полно на всех сайтах, на всех программах и так далее, и так далее. Но они мало чего стоят.
1: Такими темпами, знаете, к 28-му году, вот я думаю, мы придем к выбору между МАГА и партией Мамдани.
0: Очень может быть, очень может быть. Да. Ну, Мамдани – это яркий пример того, как это самое.
1: В завершении, Семен, хочу поговорить об Украине. Вы знаете, что Трамп на саммите НАТО сделал заявление и сказал на встрече с Зеленским о том, что Соединенные Штаты предоставят лицензии на производство ракет «Патриот» в Украине. Но прошло время, и Трамп сделал несколько заявлений о том, что он думает, не все так просто там. И по разным утечкам говорили в СМИ о том, что вопрос именно в производителя, который является частным. По-моему, мы с вами даже обсуждали эту тему. Но вот сейчас, в эту субботу, в Белграде, на пресс-конференции с президентом Сербии, Зеленский сообщил, что договоренность США о ежемесячных поставках перехватчиков для систем Patriot достигнута. Вместо лицензии на производство Patriot Соединенные Штаты заверили Украину, что будут поставлять ракеты-перехватчики для Patriot каждый месяц Украине. Ну и сегодня Нью-Йорк Таймс пишет о том, что не достигли соглашения между Белым домом и производителем ракет на передачу лицензии. Все-таки производитель в этом плане победил. Как бы вы прокомментировали это решение? Очевидно, конечно, новость хорошая, но насколько будет воплощаться еще тот вопрос? Пожалуйста.
0: Вот это действительно вопрос вопросов, потому что я уже говорил не раз, мы с вами об этом говорили, что, к сожалению, мы слышим от нашего президента так много слов, которые не вполне совпадают с делами, и сегодня одно, завтра другое, что вот эта инфляция словоговорения, она становится совершенно приводит к тому, что вообще не надо слушать, что он говорит, потому что это бессмысленно. Он сказал, а завтра он скажет другое. И это с этими лицензиями, конечно, производитель дает лицензию, а не правительство. Частные, мы все-таки живем в системе частного предпринимательства, и у нас фирма, имеющая, так сказать, лицензию, вправе ее кому-то передать бесплатно, кому-то продать, или вообще никому не продавать и не передавать. Вот. Но при том, что речь идет о таких серьезных вещах, как Patriot, что имеет прямое отношение к обороноспособности страны, то естественно, что тут отношения производителей с государством достаточно неоднозначные. Если бы Трамп действительно надавил и потребовал, то, наверное, бы эта компания вынуждена была согласиться, может, на каких-то условиях, может быть, за какую-то плату, может быть, за что-то еще, но она должна была бы согласиться. Но, видимо, что Трамп оказывал не столь сильное давление. Наоборот, ему объяснили, что вот мы им дадим лицензию, они будут делать эти патриоты, а потом неизвестно, кому они попадут. Опасения, так сказать, разумные, понимаете? Поэтому, так сказать, если он поставит достаточное число этих Patriots в Украину, то, может, ей не нужно самой их делать. Но надеяться на то, что такие поставки будут, что они будут регулярны, что они будут достаточно объемными, опять же, нельзя, потому что Трамп сегодня говорит так, а завтра он скажет, что иначе. Мы и так, он время от времени вспоминает, что они когда-то потратили, то есть до него, при Байдене, 350 миллиардов на Украину, что Украина никогда не получала от Америки, но это другой вопрос. Но он эту цифру очень полюбил, 350 миллиардов. Вот. И мол, хватит, понимаете? Вот. Поэтому ситуация очень, очень сложная. По его мнению, у Украины вообще нечего было там рыпаться, потому что у нее карт не было. Да, сейчас, когда Украина показывает, что у нее все-таки есть карты, и она бьет уже и по Омску, и по Томску, и, так сказать, там, понимаете, вот, то Трамп меняет свою позицию. Вот. Но вскоре этот поворот, понимаете, будет улица односторонним движением, пойдет ли он опять назад, мы никогда не можем знать.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист, писатель, историк Семен Резник. Сейчас большой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
0: Спасибо, всем привет и хорошего настроения и хороших дней.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат одобрил временное финансирование госведомств до 11 декабря. Законопроект прошел накануне августовских каникул Конгресса. Его главная задача – не допустить шатдаун после 30 сентября, когда заканчивается действующее финансирование. Палата представителей ранее приняла собственный вариант закона. Теперь Сенату и Палате необходимо согласовать различия, после чего окончательный документ должен поступить на подпись Трампу. Это происходит непосредственно перед промежуточным выборами в Конгресс 3 ноября. Ни одна партия не хочет оказаться обвиненной избирателями в том, что именно из-за нее закрылись федеральные учреждения и сотни тысяч госслужащих перестали своевременно получать зарплату. Вопрос остается открытым. Насколько свободно администрация Трампа может перераспределять деньги, уже выделенные Конгрессом? Пока шатдаун удалось отодвинуть, но до 30 сентября необходимо договориться между двумя палатами. Сенат утвердил Тодда Бланша генпрокурором страны. Голосование оказалось крайне напряженным. 50 голосов против 49. Фигура Бланша привлекает особое внимание, потому что до прихода в администрацию он был личным адвокатом Трампа и представлял его в уголовных делах. Именно это стало главным аргументом противников назначения. Демократы и некоторые республиканцы опасались, что человек, долгое время лично защищавший Трампа, теперь возглавит Минюст. Ведомство, которое в теории должно сохранять значительную независимость от Белого дома. Администрация мэра Мамдани запускает новую программу экстренной помощи небольшим домашним детским садам. Город создает фонд размером 3 миллиона долларов, из которого лицензированные домашние child care провайдеры смогут получать микрогранты от 1 до 10 тысяч долларов. Речь идет о небольших детских садах, которые работают непосредственно в домах или квартирах их владельцев. По данным мэрии, такие учреждения могут обслуживать в общей сложности до 100 тысяч детей, причем особенно большую роль они играют в районах, где семьи говорят на разных языках или не имеют доступа к крупным центрам. В первый год право претендовать на помощь должны получить более 500 лицензированных провайдеров. Сейчас город объявил конкурс, чтобы выбрать организацию, которая будет администрировать эту программу. И еще одна нью-йоркская тема, на которую этим летом обращают внимание врачи – редкое заболевание под названием тулеремия, которое иногда называют кроличьей лихорадкой. В округе Саффолк в Лонг-Айленде число подтвержденных случаев в последние годы постепенно увеличивалось. Сама инфекция остается редкой, поэтому повода для паники нет, но летом риск выше из-за активности клещей и большого количества времени, которое люди проводят на природе. Симптомы зависят от пути заболевания. Это могут быть высокая температура, увеличение лимфоузлов, язва на коже в месте проникновения инфекции, боль в горле и другие проявления. Заболевание лечится антибиотиками, но требует медицинской диагностики. Для жителей Нью-Йорка практический совет довольно простой. После прогулок в лесу, высокой траве или парках следует проверять себя и домашних животных на наличие клещей, использовать репелленты и не трогать голыми руками больных или мертвых диких животных. Эти меры рекомендует и Департамент здравоохранения штата. Власти штата отмечают, что заболевания, переносимые клещами, становятся все более заметной угрозой для общественного здоровья Нью-Йорка. Так что летом нью-йоркцам приходится помнить уже не только о привычной болезни Лайма. Список инфекций, которые могут переносить клещи, заметно шире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
3: Здравствуй, Артем.
2: Я хочу вернуться к теме, которую мы раньше сегодня обсуждали. Это список требований, который Иран выдвинул Дональду Трампу. Еще раз давайте пройдемся по ним. США должны снять морскую блокаду, отменить санкции, разморозить активы, вывести военные силы из региона, навсегда прекратить удары по Ливану, Ирану, Палестине, Йемену и Ираку и выплатить репарации за две войны. Эта история получила продолжение. Дональд Трамп опубликовал пост, он потребовал от Ирана выплатить компенсации Соединенным Штатам и поручил своим представителям включить вопрос о компенсациях во все будущие переговоры с Ираном. Ну, давай, чтобы закрыть эту тему и пойти дальше, несколько слов от тебя по поводу требований, насколько ты серьезно их, ну, вот, рассматриваешь.
3: Жан-Пьера Беранже. При этом наш союз священный иметь желает непременно гребцов галерных, да немых, царям-пиратам как без них, но для полнейшего их лада народа евнуховым надо. Свети тройной союза мир, ура, Тунис, Марокко и Алжир. На это стихотворение в свое время даже Александр Градский написал песню. Я, кстати говоря, до недавнего времени даже и не понимал, что это про вот союз правителей североафриканских стран, что имеет больше, несколько, так сказать, культурно и религиозно большее родство с Ираном. Я думал, что это что-то про, скорее, священный союз там Англии, Франции, России 19 века. То есть, ну вот просто по нахальству требований. Да, вот все, что я хотел сказать, что это вот такие нахальные требования. То есть, смотри, они, эти требования, скалят требования Америки, и как бы считается, что за Америкой стоит Израиль в этом плане, требования к Ирану прекратить поддержку своих прокси, хуситов, Хизбаллы, Хамаса, которые там, Иран, и иракских шиитских милиций, которые как по-прежнему, несмотря на поблекшее реноме Израиля и теперь уже Америки в мире, все-таки достаточная часть мира понимает, кто изначальные нарушители спокойствия в регионе, даже в регионах, потому что щупальца этого спрута протягивается дальше, чем там Израиль или Йемен или Ирак. Это вот зеркально, это то же самое, что мы требуем от них, они требуют от нас. Ну, слушай, пока одна из сторон не возьмет верх решительно, это будет вот такое, знаешь, теннис такой, подача с одной стороны, отбитие с другой, подача с одной, отбитие с другой, еще такие придыхания будут в духе Анны Курниковой, да, там такие эротичные, а вот мы сейчас победим, а вот нет, мы победим. Я думаю, что пока тот же президент Трамп не решится на вот эти умные, нетривиальные способы наказать иранский режим, о которых мы с тобой говорили на той неделе, может быть, даже в том числе на наземную операцию. Вот я считаю, что, если не ошибаюсь, Скотт Бессент, наш министр, все время путаю, если не ошибаюсь, он наш министр торговли, по-моему, который сыграл важную роль в доведении Ирана до экономического коллапса в конце прошлого года.
2: Министр торговли, я тебя поправлю, Латник, а Бессент – это министр экономики.
3: Экономики. Да, собственно, сам президент Трамп снова сказал, что вот мы типа доводим Иран дальше до белого, так сказать, коленя, до ручки, до точки. Они задыхаются экономически, но проблема в том, что они уже задохнулись экономически в конце прошлого года. И реакцией общества на это было восстание, и реакцией власти на восстание общества было его подавление. Такие режимы падают, когда их бьют. Если им не дают по рукам или дают так вот в полсилы, как пока что Да, президент Трамп, при этом израсходовав огромное количество боезапасов, но не решаясь пойти дальше бомбардировок. Такому режиму, если не дать по рукам, знаешь, люди в любой стране, в любой системе политической не любят проигравшего, в частности, проигравшего битву, проигравшего драку, проигравшего войну. В этом плане президент Трампу вот с этой точки зрения грозит немало сейчас на нынешних выборах. Меня очень позабавил, кстати, имейл демократического такого активиста Боба Фертика, который призывает подвергнуть Трампа импичменту for losing Iran war, за проигрывание иранской войны. Он там потом оговаривается в своем послании, в своем имейле, что он считает эту войну незаконной. Я, как ты знаешь, считаю ее абсолютно законной. Но главный как бы посыл это даже не то, что Трамп начал эту войну, а то, что ее проиграл. Да, Саакашвили в свое время практически лишился власти в Грузии из-за того, что потерпел поражение. Грузия потерпела поражение в 2008 году от России. Ну, даже там было не в том, что, ну, как бы там были неравные, конечно, штабы, но тогда тем более не нарывайся, да, веди себя по-умному, пока ты не уверен, скажем, в поддержке той же Америки, НАТО и так далее. Люди не прощают поражение, не простили поражение, скажем, Милошевичу в свое время. Кстати, попутно вот насчет Сербии я хотел отметить такую вещь. Вот эти репортажи о том, что мы израсходовали огромное количество наших боеприпасов, там ракет, средств ПВО и так далее. Мне немножко, ну вот немножко сменю тон на более позитивный. Я вспоминаю 99-ю косовскую кампанию, которая шла непрерывно примерно 3 или 4 месяца, в отличие от иранской, которая идет как бы с перерывами, да, уже полгода примерно. Косовская кампания, там тоже начинались в какой-то момент сообщения средств информации, что у натовцев кончаются ракеты. Но вот как-то терпение Милошевича, готовность его терпеть боль, кончились раньше, чем ракеты у американцев и их союзников. Иран, конечно, в 9 раз крупнее страна, чем Сербия по населению, неимоверно крупнее по размеру, но тем не менее, я думаю, что дожать-то их можно. Тем более, если будет какой-то следующий шаг, помимо вот этих кампаний бомбардировок, которые, как мы видим, не достигают главного, они не ломают готовность режима сопротивляться. Режим, более того, возобновил снова публичные казни своих оппонентов. Да? И в этой ситуации вот мы будем зеркалить друг друга еще вот этими пунктами требований. Вы нам откроете, нет, вы нам откроете, вы прекратите финансировать прокси, нет, вы прекратите, вы нам заплатите компенсацию, нет, вы нам. Это так будет продолжаться. И еще один последний момент, наверное, отмечу, что в какой-то степени даже возможное, еще не гарантированное, но возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах, оно может президенту Трампу развязать руки, потому что тогда он будет хромой уткой, и для него уже будет, как говорится, после нас хоть потоп. В данном случае в хорошем смысле слова. Вот когда, скажем, предыдущий у нас был республиканский президент, президент Джордж Буш-младший, да, и его партия потерпела довольно сокрушительное поражение в 2006 году, когда, кстати, с экономикой еще все было в порядке, и проиграли они из-за ситуации в Ираке, которая шла не лучшим образом. Несмотря на то, что и слева, и справа разгодовались возгласы и визги, пора уходить, пора собираться, там, бери шинель, пошли домой, провозгласим, что мы якобы победили и вернемся. То, к чему сегодня, сейчас так давят на Трампа тоже с разных сторон люди, которые не хотят войны, а на самом деле они не войны не хотят, они не хотят падения преступного действительно иранского режима. Вот на самом деле, когда у тебя уже осталось немного времени, и, но при этом это время все твое, и тебе, по большому счету, наплевать на то, что скажет и Конгресс, и пресса, и так далее, это может снять оковы с президента Трампа, да? За те 2 года, что он еще будет в таком сценарии оставаться главнокомандующим и главой государства, даже если демократы будут попытаться опять вынести импичмент, под конец, может, даже сумеют, Но те два года, что у него будут, он будет уже как бы, у него будут руки развязаны, в том числе и для наземной операции в Иране, если понадобится, и на других фронтах, там, на той же Кубе, в Никарагуа, где бесчинствует Ортега. В общем, как бы как говорится, нет худа без добра.
2: Предлагаю идти дальше. Сегодня значимое политическое событие произошло в России. Что именно? Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Почему это интересно? Потому что, во-первых, партия «Яблоко» была единственной антивоенной партией в этой гонке, которая, в общем-то, так себя подавала и вела, и говорила об этом, выступала против войны. Это было удивительно. Затем была жеребьевка, в каком порядке должны выступать партии в бюллетене. Наверное, ты слышал о том, что партия «Единая Россия» получила первое место в бюллетене, а вот партия «Яблоко» получила второе место. И тогда

0: этого, из этой гонки. Верховный суд сегодня днем принял такое решение. Это, в общем-то, интересно, показательно. Судья был принимающий решение до этого по кремлевским делам. И от него, в общем-то, от этого решения многое зависело, как можно наблюдать и трактовать, в общем-то, позицию Кремля. Ну, теперь уже ясно, как. Но мой вопрос тебе такой, Алекс, как это должно читаться, по-твоему, в Вашингтоне? Особенно на фоне того, что США сейчас обсуждают мирные инициативы по Украине с Москвой.
1: Ну вот смотри, они обсуждают мирные инициативы, но в то же время мы видим...
2: Стоимость размещения публикаций, как правило,
1: в текущей строке сообщение о принятии Сенатом законопроекта о санкциях против России. Если я правильно понимаю, это тот самый законопроект, который я называю единственным настоящим ребенком покойного Линдси Грэм. И я рад ошибиться, что вот я высказывал... сомнения в том, что этот законопроект теперь, когда Линдси Грэма с нами нет, и как бы самый яркий, скажем, такой яркий голос Митч МакКоннелл, он тоже, так сказать, еле жизнь в нем теплится. Другие голоса, они не такие яркие, там Джон Тюн еще кто-то, Марко Рубио, он вынужден периодически подыгрывать Трампу, то угрожать разобрать по кирпичику Международный уголовный суд, то еще что-то такое вычебучит. Тем не менее, и я думал, что этот законопроект будет похоронен. Эти две вещи можно сложить вместе, что как бы не надеялся президент Трамп, вполне возможно искренне симпатизируя тому же Владимиру Путину и системе политической, которую Путин выстроил. Как бы он ни надеялся замириться с Путиным, это не получится. Ты знаешь, в истории было немало случаев, когда в том числе похожие и по типу личностей, и по типу политических систем, возглавляемых ими, люди не могли договориться между собой. Как Александр I и Наполеон, как Петр I и Карл XII, как Гитлер и Сталин. Все равно попытки там типа как-то разделить мир или еще что-то, они приводят к тому, что на следующий день только что договорившиеся стороны начинают конфликтовать. То они не поделили какую-нибудь 38-ю параллель, то еще что-то. Российская власть показала, этот суд показал, что Кремль настолько, вероятно, боится, хотя я не знаю, какие были опросы в последнее время, но мне казалось, что партия «Яблоко» все последние годы она получала по 1-2%, при том, что там некоторые яркие люди ее поддерживали в свое время, Евгений Капельников, знаменитый теннисист, более недавние времена Звягинцев, кинорежиссер, другие известные люди поддерживали эту партию. И Юлия Навальная, которая не имеет особых причин любить партию, партию «Яблоко» и точно ее лидера Явлинского, потому что Явлинский в свое время, как бы, хотя Навальный, он был изначально активистом «Яблока», но его изгнали за национализм. А потом, когда призывали, например, дать платформу от «Яблока» кандидатуре Навального в президенты России, если не ошибаюсь, в 2018 году, Явлинский ни в какую на это не пошел, потому что Явлинский чем-то похож на того же Трампа, в том плане, что он никого рядом с собой не терпит, кто может соревноваться с ним по яркости, по привлекательности, по перспективности, харизме и так далее. И тем не менее, Навальная призвала людей голосовать, потому что наличие «Яблока» еще и на втором месте в бюллетене, оно давало какой-то шанс, что немалое количество россиян проголосует за эту альтернативу «Единой России», за альтернативу войне, за альтернативу нынешнему курсу Путин. В том числе кто-то из разочарованных вчерашних путинистов, которые... Кто до 14-го, кто до 22-го года считали, что Путин хороший и все делает правильно. Российская власть повела себя примерно так же, как полгода назад иранская. И в этом плане вот я жалею, что президент Ирана Пезешкиян выбрал сторону Хаменеи одного, Хаменеи второго, сторону Ксира практически, да. Он мог стать человеком, который сыграет решающую роль в повороте судьбы своей страны в нормальную цивилизованную демократическую сторону, он выбрал другую, сделал другой выбор. В России раз за разом

0: страх перед властью, особенно перед нынешним президентом, оказывается сильнее любой совести, да, любого зова, как бы, любого сомнения и так далее. Ты знаешь, есть много спекуляций по поводу того, что сразу после парламентских выборов Путин собирается наконец объявить ту самую большую мобилизацию, которая должна ему дать до 500 000 дополнительных солдат на украинском фронте. Но я не знаю, насколько он будет чувствовать, в отличие от того, что я говорил про президента Трампа и его, возможно, проигранные выборы, еще не гарантированно проигранные. Я не уверен, насколько это так в случае Путина, потому что энтузиазма воевать особого в российском обществе больше нет. И я думаю, что озабоченность Путина в первую очередь просто в том, чтобы показывать, что нету никаких серьезных конкурентов и вызовов его власти. Захочет — сам прекратит войну. Не захочет, конечно, но если бы захотел, это все равно должна быть его воля, а не воля народа и не воля какой-то партии, которая там 20 лет не попадала в Думу, 20 лет собирала 1.5%, а теперь соберет 15%. Этого быть не должно ни в коем образе. Поэтому я думаю, что причина снятия яблока, она вот в этом, что нужно максимально зачистить поле, как будто оно и без того неуправляемо политическое, его еще нужно зачистить. И нужно сделать еще, так сказать, make an example, да, еще и из яблок, которое вело себя абсолютно покрольче все последние годы. Даже из них, так же, как сняли вот Бориса Надеждина, да, как бы, который в результате вынужден жить теперь за рубежом, сняли его с президентских выборов 2 года назад, потому что была динамика, которая говорила о том, что он начинает набирать ходу. В 18 году коммуниста Грудинина не сняли, невозможно снятие кандидата в президенты России от коммунистической партии, но его максимально опустили от примерно процентов там 25-30, которые он набирал. У него осталось там 10 или 12. Начали отжимать у него бизнес. Надо всегда показать, кто является хозяином в стране. Точно так же в свое время поступили с Михаилом Прохоровым, считавшимся другом Путина. Я понятия не имею, кстати, где сейчас Михаил Прохоров. Вот. Хотя некоторые связанные с ним в свое время и остались на плаву, там Ксения Собчак, Антон Красовский. Где сам Прохоров, я даже не знаю, мы совершенно давно про него не слышали. То есть Кремль ведет еще у себя таким очень коварным образом, он вытаскивает на поверхность людей. Говорит, поиграй в демократа, поиграй в пацифиста, поиграй там наоборот в ультранационалиста, фрондера. Да, как бы. Люди думают, что это какая-то игра с равной, так сказать, суммой. Они что-то получат от Кремля, Кремль что-то получит от них. А потом эти люди исчезают как минимум с политической сцены. Вот. То есть это, как знаешь, это как вот в песне про змею, когда девушка пожалела змею и потащила ее через дорогу, а та ее укусила. Ну, потому что она змея, она по-другому не может. Путин по-другому не может, его режим не может по-другому, кроме как давить, запрещать, сжать и так далее.
1: Алекс, сейчас перерыв в эфире. Короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает радио.
3: Дэвид Зон радио.
4: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov/hello или звоните по номеру 311.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-9000. 50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
8: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
2: Пульс большого города.
9: Радио большого города.
2: Дэвидсон радио.
10: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Алекс, хочу поговорить о внутренних темах, которые тоже подошли на прошлой неделе, и мне кажется, они интересны. Ну вот, во-первых, в субботу Сенат утвердил Тодда Бланша генеральным прокурором США. Бланш был личным адвокатом Трампа с 2023 года, защищал его по делам о выплатах за молчание, о секретных документах и о попытке оспорить выборы 2020 года. При нем Минюст уже предъявил обвинение экс-директору ФБР Коми и Южному центру правовой защиты. На самом деле мы с тобой до этого, до рекламы, говорили о России, но вот какая-то траектория российская добралась и до нас, когда личный адвокат президента становится главным прокурором страны. Где здесь граница, по-твоему, между лояльностью и независимостью правосудия?
0: Ну, знаешь, пока это не является прямым нарушением закона, наверное, этой границы нету. Я бы не сказал даже, что это обязательно российская тенденция. В данном случае можно и Израиль было бы поговорить, где у нынешнего премьера Нетаньяху много близких к нему людей на важных, к нему людей на важных позициях. Вот. Другое дело, что вот преследование, как бы вепонизация, так сказать, что называется, то есть оружизация системы, в том числе правосудия, это очень тревожная тенденция, но я не отмечал как-то, что капельки этого были при предыдущем между Трампе, когда у нас был президент Байден, который, и мы тогда с тобой говорили, что Министерство юстиции Джо Байдена преследует мэра Нью-Йорка Эрика Адамса за какие-то вещи, там якобы за коррупцию, на самом деле явно из-за того, что позиция Адамса по, например, приему, скажем, мигрантов и так далее отличалась от позиции администрации. То есть это не уникально трамповская практика, но Трамп, конечно, вытаскивает эту практику на новые уровни. То, что предъявляется, например, уже обвинение, ладно, Коми. Я много раз говорил, Коми практически сделал Трампа в первый раз президентом, и отношение к нему президента Трампа, видимо, вызвано тем, что Коми ему сказал, что я не могу дать вам мою лояльность, я могу только дать мою честность. И для Трампа честность значит меньше, чем лояльность. Вот, видимо, он этим его разозлил, потому что реально, открыв в свое время заново дело против Хиллари Клинтон за каких-то там 3 недели до выборов 16 года, Коми дико помог Трампу победить. И Трамп должен был бы быть ему очень благодарен и должен был бы его назначать заново и заново. Нет, он хочет его потопить, посадить, он хочет, тут уже даже не сам Трамп, а республиканцы в целом хотят посадить доктора Фаучи, назначенного в свое время на пост главы Центра по борьбе с болезнями, еще Рейганом. Как бы в патриотизме и консерватизме Рейгана ни у кого никогда никаких сомнений не было, но его назначенца посадить можно, потому что нужна какая-то макитра, которую нужно бить и свалить на нее вину за ковид, хотя, в общем-то, вина за ковид лежит во многом тоже на президенте тогдашнем и нынешнем, который сказал, что это сезонная аллергия, которой переболеют 15 человек. Вот. То, что предъявляется обвинение Южному центру борьбы с бедностью, организации, которая считается столбовой в движении за права человека, это уже может сильно напрячь и, кстати, сильно кальвинизировать левый электорат, цветной электорат, потому что люди скажут, ну как, ну это же та организация, насколько я понимаю, которая в свое время, на которую опирались, ну даже, скажем, Мартин Лютер Кинг. Это вот эта вся плеяда, вот этот лагерь как бы политический. И если нынешнее правительство, нынешнее руководство страны уже начинает нажим на такие организации, что следующее, мы восстановим законы Джима Кроу, что ли?
1: Смотри, только... интересный момент. Тот Бланш пытался быть генпрокурором, стать им. С марта этого года, несколько месяцев, его отклоняли постоянно в Сенате, и он исполнял обязанности, как ты знаешь. За это время Минюст покинули 20 тысяч, почти 19 тысяч, там 700 с чем-то, почти 20 тысяч карьерных сотрудников. Насколько,
0: ну, карьерные сотрудники – это глубинное государство, это враги нынешнего руководства страны и его электората, поэтому их не жалко. Другое дело, что потом некому будет разбирать
1: очень дела. Сильно, и в том числе на выборы, понимаешь?
0: Ну да, но я говорю, что потом некому, потом люди удивляются, что у нас огромный накапливается запас дел там иммиграционных и прочих, их некому, оказывается, потом разбирать. Понимаешь, тут еще просто вот такой момент, что вся эта политика одновременного раскалывания общества и раскачивания лодки внутри страны, я честно тебе скажу, я подготовил об этом собственный крупный материал, который касается всего от того, что происходит в исполнении президента Трампа и до культа Биби Нетаньяху с отказом принимать 15-пунктовый, представленный тем же президентом Трампом, план действий по Газе. И я там прохаживаюсь по всем этим темам. И вот ситуация-то какая, что это очень недальновидно, имея и без того весьма низкий рейтинг, и не очень невысокие шансы электоральные внутри собственной страны. При этом, ссорясь с союзниками налево и направо, толком не умея продать ту войну, которую ты ведешь, еще и вбивать клин и там, и там, и там. Иногда впечатление такое, как будто президент Трамп хочет сам продырявить лодку, на которую он пока еще плывет. Вот зачем это делать? Тебе, по идее, нужна поддержка максимальная, во-первых, и электоральная, с самых разных частей населения.
1: Но ты прям похоронил его выборы уже в ноябре. Послушай, еще не все так потеряно на самом деле. То, как в некоторых штатах побеждают ставленники Трампа, или, вернее, поддержанные Трампом на праймерис, вселяет надежду, а еще не знаю, что более легко взять под контроль, ведь сделано по разрушению электоральных департаментов в Штатах очень много.
0: Но, кстати, Save Act Сената ушел на выборы, так и не приняв. И немножко в защиту Тодда Бланша. Конечно, мы не можем ему верить на слово, как ставленнику Трампа, но он клялся, божился, что вот этот фонд выплаты компенсации якобы обиженным незаконно в процессе преследования за бунт 6 января 2021 года, что этот фонд отменен и будет закрыт.
1: Отменен. Это было соглашение между сенаторами и Дональдом Трампом за то, чтобы проголосовать за Тодда Бланша на место
0: прокурора. Ты же понимаешь, опять же, зная президента Трампа, он уже пытается даже решение Верховного суда, подтверждающее право на гражданство по рождению, переиграть своими какими-то указами. Поэтому тут как бы будем, что называется, hold their feet to the fire. И президента...
1: Давай на секунду вернемся к Фаучи, пожалуйста.
0: Да, хорошо.
1: В четверг на прошлой неделе он давал показания и признан виновным в неуважении к Конгрессу. Но поводом стало то, что он все время ссылался на пятую поправку и отказывался отвечать на вопросы о происхождении коронавируса. Там момент заключается в том, что у него есть помилование от Байдена, и, в принципе, незачем ссылаться на пятую поправку. Но, с другой стороны, и непонятно такое влечение сенаторов к расследованию сейчас, именно в период этой предвыборной кампании. Почему, зачем это нужно делать? У тебя есть какие-то ответы на эти вопросы?
0: Ну почему? Это отвлекающая, громкая история, которую, если ее поднять, можно ей даже заглушить, скажем, историю с файлами Эпштейна. Кстати, вот насчет электоральных перспектив, скажем, Трампа, ну вот такой неплохой для него знак. Я видел результаты какого-то опроса, по которым несколько увеличился уровень его поддержки со стороны конкретно белых американцев. Он был до этого, он поднялся с 49 до 51%, по крайней мере, уровень его одобрения. Я не помню, честно говоря, чей это был опрос, но, по-моему, довольно заслуживающий доверия службы. Опять же, понятно, если ты имеешь плюс-минус поддержку белых, но при этом, если будет массовая поддержка другой стороны всеми остальными, хорошо, белые — это примерно 2/3 населения страны, но это значит, что как бы у тебя примерно 1/6 за тебя, а как же все остальные, там или 1/2, ну, извиняюсь, 3/6. В общем, извини, я немножко запутался, у меня с 5 класса примерно плохо с алгеброй. В общем, так или иначе, есть какие-то позитивные моменты, но их может быть недостаточно, потому что в целом вот ощущение, как бы о чем мой большой комментарий, который я записал, что позитивные вещи, которые президент Трамп делает или пытается делать, будь то там снижение цен на на лекарства, да, какие-то школьные инициативы по улучшению там государственного образования, еще какие-то вещи, регуляция, пытка регулировать искусственный интеллект. Все это
1: ветеранов, тонет, да, вместо дальнобойщиков ветеранов
0: это отправить. Это то, что обсуждали на той неделе с тобой, да. Все эти вещи,
1: они... И бывших заключенных, которые сейчас тренируются на Райкерс-Айленд, чтобы быть водителями, да.
0: Это мы с тобой обсуждали на той неделе. И, кстати, небольшой апдейт. Один близкий нам обоим с тобой хорошо известный человек, знающий тему, говорит, что по его информации, ну, если не совсем никого президент Трамп не высадил из-за руля дальнобойных машин в Америке, то, по крайней мере, очень много еще нелегалов или там недолегалов за этими рулями, поэтому это тоже победная реляция, не имеющая сильных оснований.
1: Проблема в том, Алекс, я уже говорил об этом, проблема в том, что нелегалов трак-драйверов не существует, понимаешь? Не существует. Я абсолютно в этом уверен. Я являюсь сертифицированным сейфти-специалистом, который в этом деле разбирается. Я тебе 100% говорю, их не существует.
0: У меня двойное лоялти меня разрывает. Ты говоришь, что ты точно знаешь, что их просто нет, а мой не менее мне близкий человек говорит, что они есть, и никого из них Трамп не выгнал. И так проблема в том, что по-любому
1: хорошо,
0: мы можем сказать,
1: хорошо,
0: что у Дональда Трампа что-то не совсем так с отчетностью.
1: Я в заключении, наверное, хочу тебя спросить о Джо Байдене. Не люблю и не хочу спекулировать на теме здоровья президента или бывшего президента. И тем не менее, ты знаешь, Хантер Байден дал не интервью, а просто вот какое-то записал видео, в котором рассказал о состоянии здоровья отца. Джо Байден борется с раком, и там есть, ну, некоторый апдейт в том, что состояние ухудшилось, и метастазы распространяются в кости. Мой вопрос, знаешь, в чем заключается? Ну, если так произойдет, если Джо Байден в скором времени умрет, как это может повлиять на выборы в ноябре, по-твоему?
0: Ну, это может добавить симпатии к демократам. Я помню, я вот не помню, какой это был год. Может быть, 2004 как раз, когда умер Рейган. И определенный отскок от этого был для тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, который считался не всеми, может быть, не стопроцентно, но считался идеологическим преемником Рональда Рейгана. Поэтому какой-то определенный отскок может быть. Более того, президент Трамп где-то с полгода назад проявил, в общем-то, человечность. Он написал, напомню, что-то довольно сочувственное в адрес Байдена, что очень контрастировало с его отношением, например, к Джону Маккейну, которого он всячески оскорблял при жизни и, насколько я помню, не пришел на его похороны. Да, но, наверное, все-таки это не замена вменяемой критики, будь то слева или со стороны более высшей какой-то центричности, вменяемой критики, формулированию вменяемой платформы в отношении того политика и той партии, которой ты противостоишь. Это, знаешь, как бы...
1: Насколько этично, по-твоему, использовать похороны, смерть, вообще вот такие вещи в политической кампании?
0: Специально, может быть, неэтично, но, слушай, с другой стороны, консерваторы пытаются, правда, их понесли в разные стороны по поводу того же Израиля, но консерваторы пытаются что-то выжать, например, из убийства Чарли Кирка. Политика – это неэтичная профессия. В ней порой, как бы, если ты слишком щепетилен и совестлив, наверное, тебе в ней нечего делать. Я помню, когда, например, в 2008 году кто-то из демократических лидеров, когда вот как раз опросы показывали некоторое преимущество Маккейна над Обамой, и гонка выходила на финишную прямую, человек сказал: «We got to get absolutely ruthless because the future of our country is at stake». То есть мы должны стать абсолютно безжалостными в ведении нашей кампании против Маккейна и Сары Пейлин, потому что на кону будущее нашей страны. И одно, что там было, как бы, грело душу, это то, что демократ высказывал заботу о будущем Америки. С его точки зрения, республиканцы вели Америку не туда, а ему важно, чтобы она шла куда-то туда. То есть, по крайней мере, обе стороны конфликта, обе стороны политического дискурса, как бы они ни относились враждебно к оппонентам, они считают, что они заботятся о стране искренне.
1: Да, я хочу просто оговориться. На самом деле, я, естественно, желаю здоровья и Джо Байдену, и действующему президенту Трампу. И просто эта тема пришла так внезапно, и, кажется, она не просто так к нам пришла, поэтому сегодня в разных изданиях об этом пишут, и, соответственно, я хочу...
0: Трамп не спрашивает, по кому ударить. Не так давно, где-то года два назад, по-моему, умер выдающийся футбольный тренер Свен-Горан Эриксон. Он умер тоже от рака, он улыбался до самой смерти, он записывал как раз видео, он говорил: ну вот и все, ребята, ну как бы мой жизненный... Я не знаю, был он религиозен или нет, очень замечательный в целом был человек... И он умер относительно молодым, ему уж точно 70, ему, по-моему, точно не было. К сожалению, рак — это такая штука, которая может ударить любого в любой момент. Человек смертен, и что самое досадное, он смертен внезапно.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
10: Группа Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
11: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Ведерки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Иране одобрили проект по Ормузскому проливу с запретом для США и Израиля. Парламент Ирана одобрил проект с запретом прохода судов в США и Израиля. Трамп заявил, что Соединенные Штаты несколько снижают интенсивность действий против Ирана, одновременно продолжая переговорный процесс. Он особо подчеркивает экономическое давление на Тегеран. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что предложенная Трампом 15-пунктная схема урегулирования для Израиля неприемлема. План предусматривает последовательный вывод израильских сил в обмен на разоружение Хамас и создание международных сил стабилизации. Хамас в целом согласился с инициативой Трампа, хотя формулировки сторон относительно передачи оружия различаются. В Хамас настаивают, что сначала Израиль должен прекратить атаки и начать отход. Ультраправые союзники Нетаньяху выступают против уступок, которые могут быть восприняты как победа Хамас. Вашингтон продолжает посреднические усилия. Россия сообщила о крупной украинской атаке беспилотниками на Нижний Камск в Татарстане. По данным российских официальных лиц, погибли по меньшей мере 13 человек, среди них ребенок, и еще 39 получили ранения. Рейтер сообщает, что удар затронул промышленную и жилую зоны. Сообщалось также о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Танека». Российские власти объявили траур и начали расследование. Украина неоднократно заявляла, что удары по российской нефтяной инфраструктуре направлены на объекты, обеспечивающие военную машину Москвы. Одновременно продолжаются российские удары по территории Украины. Обе стороны сообщают о погибших среди мирного населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится? В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
6: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Филлоу, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Филлоу позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Тила эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фила поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби, брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo, восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшись с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали часть аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. То же касается Yahoo, но выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но Craft.com не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за $1 миллиард. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Яху покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Яху представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Яху с позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Яху падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос. Yahoo.

советов о том, как заработать кучу денег, море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. Мы собрали высказывания самых известных миллиардеров. Возможно, эти правила помогут прибавить еще один нолик к вашим доходам или удвоить капитал. Ни один поистине известный проект не стал таковым только из-за того, что создатель хотел заработать много денег. Как правило, цель была куда более амбициозной. Как у того же Илона Маска, например, который хочет заселить Марс, а в этом году вырвался на первое место в списке долларовых миллиардеров. Или у Марка Цукерберга, который строил Facebook, чтобы объединить всех людей на планете. Или у Стива Джобса, который хотел создать не просто телефон, а продукт, о котором люди будут мечтать. Деньги – это лишь следствие. Я всегда говорю команде: не беспокойтесь о прибыльности. Если вы делаете свою работу хорошо, прибыль придет, объясняет владелец холдинга Louis Vuitton Бернар Арно. Если вы хотите быть писателем, то у вас в кабинете не должно быть телефона и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторы или спустите жалюзи, говорит Стивен Кинг, автор 70 книг и обладатель состояния в 400 миллионов долларов.

Тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее, уверен Сергей Брин, основатель поисковика Google. Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра, значит, что-то ты делаешь неправильно, считает Уоррен Баффет. Он же призывает откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов на черный день. Инвестируйте в акции, недвижимость или собственное образование. Сэкономленный доллар – это заработанный доллар, считает Баффет. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, рядом с вами. И это ваша семья, близкие. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами с собой? По словам Баффета, работать до потери сознания, чтобы заработать лишний миллион, отказывая себе в отдыхе, ошибочно. Нужно соблюдать определенный баланс. И у большинства богатых это получается. Только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку. А среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых, пишет Джон Гришем в книге «Правила богатства». По его словам, богатые лидируют и в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, занимаются самообразованием. Но самое главное различие в психологии. Богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как бедные частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста, констатирует Гришем. А вот советы от финансового гуру Бода Шефера. Богатство – это не сколько вы потратили в казино, ресторане, на курорте или в магазине. Богатство – это то, что вы отложили и сберегли. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала, без необходимости работать, деньги работают на вас. Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдание, почему ты стоишь на месте. Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме. Люди постоянно находят оправдание, мол, у меня большие кредиты и двое маленьких детей, еле свожу концы с концами, а вы предлагаете работать еще больше. Но это отговорки. Чтобы стать богатым, нужно поменять отношение к жизни. Видеть не проблемы, а мотивацию и возможности. Миллиардеры из первой десятки Forbes, в свою очередь, рекомендуют рисковать, мыслить нестандартно и гнаться не за деньгами, а за мечтой. История Амансио Ортеги – яркая иллюстрация того, как уйти от бедности и стать одним из богатейших людей мира. В 13 лет он бросил школу, так как денег не хватало, и надо было идти работать. Начав с должности посыльного в магазине рубашек, Ортега сумел создать империю Inditex, которая специализируется на быстрой моде. Штаб-квартира бренда находится в небольшом городе Ла-Корунья в Испании. В свои 82 Ортега ходит в офис почти каждый день, общается с сотрудниками и выслушивает их идеи. А бизнес полностью ориентирован на пожелания клиентов. Худшее, что можно сделать – стать самодовольным. Успех никогда не гарантирован. Я никогда не позволяю себе довольствоваться тем, что сделал, и всегда старался привить это всем вокруг меня, напутствует Ортега. Ученые определили ключевые особенности психологии у очень богатых людей. Социологи провели опрос среди 130 миллионеров из Германии, сравнив их ответы с результатами опросов 23 тысяч граждан с обычным доходом. И убедились, что первые куда более экстравертны и самоуверены, чем большая часть населения страны. Богатые люди также склонны считать себя особенными и уверены, что заслуживают для себя характеристики «яркая личность». Исследователи обнаружили еще один любопытный нюанс психологии миллионеров. Будучи склонными к нарциссизму, в то же время эмоционально они более стабильны и сознательны по сравнению с другими. Многие считают Дональда Трампа самоуверенным. Он действительно высокого мнения о себе. Но в этом ведь и кроется секрет его успеха. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера», – говаривал Трамп. Большинство мечтают о том, чтобы их жизнь изменилась к лучшему волшебным образом. В фантазиях они выигрывают в лотерею, получают наследство от неизвестного родственника или внезапное повышение.
Психолог Бенджамин Харди уверен, лучше не мечтать, а взять судьбу в свои руки и начать действовать.

0: Что и говорить, инструкции по обогащению воодушевляют, потому что кажутся простыми и понятными. Но людям с низким доходом следовать им трудно. Причин, по которым люди не пытаются изменить свою жизнь, очень много. В целом их можно разделить на две большие группы – психологические, внутренние и внешние. Робин Пейн, автор книги «Основа для понимания бедности», писала: «Люди с низким достатком думают, что избежать бедности невозможно. Из-за этого они принимают решения, которые не помогают жить лучше, и тем самым обрекают себя на нужду в будущем. Это называется самосбывающимся пророчеством. Например, кто-то думает, какой смысл откладывать деньги, если я все равно всегда буду бедным». Пейн пишет, что выученная беспомощность передается от родителей к детям и приводит к бедности поколений. Не единственный, но важный фактор, влияющий на затяжную бедность – низкая самооценка. Убеждение, что ты недостаточно хорош буквально для всего в этой жизни. Психолог Натаниэль Брандон делит составляющие самооценки на самоэффективность и самоуважение. У людей с низким доходом проблемы могут быть и там, и там. Самоэффективность – это вера в то, что ты в состоянии добиться успеха и справляться с самыми разными сюрпризами, которые подкидывает жизнь. Самоэффективные люди уверены в себе и инициативны. Когда самоэффективность подорвана, человек может чувствовать страх и стыд, быть пассивным, избегать новых начинаний, потому что считает, что ему это не по плечу. Самоуважение – это вера в то, что ты достоин всего хорошего по праву рождения, теплых отношений с близкими, интересной работы, вкусной еды, комфортного жилья, красивой одежды и так далее. Человек с дефицитом самоуважения может соглашаться на низкооплачиваемую работу и отношения, в которых не чувствует себя счастливым, потому что просто не верит, что достоин чего-то лучшего. Отношение к бедности в обществе только подкрепляет плохое мнение о себе у людей с низким доходом. Важно понимать, что невозможно изменить свое положение, посмотрев наш выпуск или прочитав одну мотивационную книгу. Если вы хотите изменить данность, посмотреть на жизнь под другим углом, необходимо поменять образ мышления. Именно он отвечает за наш успех, мотивирует и приносит победы в самые сложные моменты. Но изменить его не так просто.
1: Ветра нет, мадемуазель.
0: Ой. Вот говорят, мечтать не вредно.
2: Ларису Ивановну хочу.
3: Хорошо бы вина выпить.
4: Артистом хочу быть. Мечтаю.
5: Имею желание купить дом.
6: Желаю, чтобы все.
0: Удивительно, но даже такие причудливые желания могут исполниться. В 2020 году 13-летняя японка Сейра Ватанабе обратилась в редакцию известной телепрограммы с просьбой организовать ей свидание с Годзиллой. Школьница с детства с ума сходила по гигантскому монстру, собирала коллекцию фигурок, пересматривала фильмы про любимое чудовище и мечтала однажды выйти за него замуж. Команда шоу, занимавшаяся выполнением разнообразных запросов зрителей в стиле детективного агентства, не смогла проигнорировать необычное желание. В итоге Сейре устроили встречу с Годзиллой. На свидание, конечно, явился не полноразмерный монстр, а небольшая ростовая кукла, но школьница все равно была в восторге. Вместе с ящером она сходила в музей на острове Авадзи, поела бента. На прощание они обнялись, и Сейра поцеловала его. В романтичной обстановке на пляже школьница сделала монстру предложение руки и сердца, но Годзилла предпочел остаться друзьями. Эд Дуайт был первым темнокожим кандидатом в отряд астронавтов НАСА, но, несмотря на его соответствие всем требованиям, в 1963 году его не взяли. Более того, афроамериканцы впервые оказались на орбите только через 20 лет, в 83-м. К тому моменту Дуайт давно ушел в отставку. Он уже смирился с тем, что никогда не попадет в космос, но в 24-м году это случилось. Некоммерческая организация Space for Humanity проспонсировала полет 90-летнего Дуайта. Он вошел в состав гражданского экипажа на корабле New Shepard компании Blue Origin. Полет длился примерно 10 минут. Корабль вышел за линию Кармана. Дуайт не только осуществил давнюю мечту, но и вписал себя в историю как самого пожилого человека, совершившего полет. 5-летний Майлз Скотт долгое время провел в борьбе с онкологией. У мальчика диагностировали лейкемию в 1.5 года. Несмотря на плохое самочувствие и изматывающее лечение, ребенок мечтал прожить хотя бы один день, как его любимый супергерой Бэтмен. Фонд Make-A-Wish, специализирующийся на исполнении желаний смертельно больных детей, решил помочь Майлзу. 15 ноября 2013 года с позволения тогдашнего мэра Эда Ли при помощи полиции, пожарных и множества других людей Сан-Франциско превратился в Готэм. Вместе со взрослым Бэтменом, роль которого исполнил один из волонтеров, Майлз надел маску, прыгнул в Бэтмобиль и отправился спасать жителей, в числе которых был и талисман местной бейсбольной команды Сан-Франциско Giants Lucille. Тысячи людей вышли на улицы поддержать мальчика. Сейчас Майлзу 18. Он давно находится в устойчивой ремиссии, радуется жизни, с теплотой вспоминая о своем перевоплощении в супергероя. Канадский исследователь и телеведущий Джордж Курунис известен как один из самых бесстрашных документалистов стихийных бедствий. Он устраивал погони за десятками ураганов и торнадо, снимал в жерлах действующих вулканов, когда камеры плавились от жара магмы. При такой работе неудивительно, что Курунис мечтал спуститься в горящий газовый кратер Дарваза в Туркменистане, известный как Врата Ада. На Земле нет ничего подобного, место уникальное тем, что нигде больше нет такой ямы с горящим метаном, который под высоким давлением выбрасывается из земли, рассказывал исследователь National Geographic. Получить разрешение на экспедицию было непросто, но в 2013 году Курунису все-таки удалось спуститься на дно Дарвазы. Он собрал там образцы почвы, пробыв в кратере 17 минут. До сих пор Курунис остается единственным человеком, совершившим такой спуск. В начале 60-х маленький житель Бруклина Ашрита Фурман узнал о существовании книги рекордов Гиннесса. Он был очарован этим сборником невероятных достижений, но при этом не думал, что смог бы сделать нечто подобное сам. Уже будучи взрослым, Ашрита решил испытать себя и принял участие в 24-часовой велосипедной гонке по Нью-Йорку. Без предварительной подготовки он преодолел 651 километр и финишировал третьим. После этого Фурман понял, что серьезно недооценивал свои возможности и вполне имеет шансы попасть в заветную книгу. Сначала Фурман поставил рекорд по числу прыжков на месте. Он долго тренировался и в итоге сделал это в 79-м году. 27 тысяч прыжков на месте за 6 часов и 45 минут. На этом парень не остановился, он решил сделать расширение границ возможного главной целью своей жизни. В итоге Ашрита так разогнался, что за последующие десятилетия установил более 600 рекордов, среди которых 900 прыжков на скакалке под водой за час, 13 километров пройденных с бутылкой молока на голове, возведение самой высокой скульптуры из попкорна, создание грифельного карандаша длиной 23 метра и многое другое. Последний из известных рекордов датированы началом 2020-х, когда Фурману уже шел 7-й десяток, в частности 79 сломанных карандашей за 30 секунд и 85 разбитых о голову бутылок за 30 секунд. И это не предел. Мечты, особенно самые заветные, обычно не сбываются по щелчку. Делайте что-то и терпеливо ждите, советуют эксперты. Любую мечту можно исполнить, если превратить ее в цель. Но если мечта не исполнилась, значит, вы плохо захотели.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер сегодня публикует большой материал из Харькова. Российские удары уничтожают склады с миллионами книг. Для Украины это уже не только война за территорию и инфраструктуру, но и борьба за сохранение культурной среды в условиях затяжного конфликта. Трагедия произошла в акватории неподалеку от острова Свободы. Перевернулась лодка, на борту которой находились люди. Погибли 27-летняя женщина из Квинса и ее 5-месячная дочь. Еще 12 человек удалось спасти. вывести из воды. Оператор лодки арестован. Следствие теперь должно установить обстоятельства происшествия и определить, были ли соблюдены требования безопасности. В Вашингтоне продолжается судебная история вокруг проекта нового бального зала Белого дома стоимостью около 400 миллионов долларов. Федеральный апелляционный суд заблокировал реализацию проекта. Судебная тяжба касается законности процедуры строительства и масштабной перестройки комплекса.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
9: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитирует с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планирует наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022 компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
8: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
9: Главной опасностью для жизни обитателей лунных баз станет не космическая радиация, а лунная пыль, содержащая в себе огромное число токсичных веществ. Об этом пишут ученые. Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаление и повысит шансы на развитие рака. Если командировки на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся, заявил Брюс Демпл из университета Стоуни Брук. Последние годы представители НАСА все чаще говорят о возможности постройки постоянного поселения на поверхности Луны. Одним из поводов для этого послужило открытие значительных запасов воды в некоторых темных кратерах. Помимо разработки технологии трехмерной печати и использования местных ресурсов, необходимых для постройки и поддержания работы подобных лунных деревень, ученые пытаются понять, что будет сильнее всего угрожать жизни астронавтов на поверхности главного компаньона нашей планеты. Традиционно считается, что жизни человека на Луне угрожает только космическая радиация. Недавно ученые выяснили, что это не совсем так. Демпл и его коллеги открыли еще один серьезный фактор риска, который может помешать превращению человечества в космический вид, изучая проблемы, с которыми столкнулись астронавты Аполлонов во время высадок на Луну. Некоторые участники этих экспедиций жаловались на необычную болезнь – лунную лихорадку, в их терминологии. Она возникала после длительных выходов на поверхность спутницы Земли. Сами астронавты и космические медики связывали эти проблемы с лунной пылью, прилипавшей к скафандрам и попадавшей вместе с ними внутрь модулей. Все это говорит о том, что строителям лунных баз и конструкторам скафандров нужно сосредоточить усилия на создании систем, которые бы препятствовали проникновению пыли в жилые помещения. Для этого необходимо создать материалы, которым наэлектризованная лунная пыль не будет прилипать, или же построить шлюзовые камеры, очищающие поверхность скафандров от подобных частиц. Последняя из 6 американских высадок астронавтов на лунную поверхность была более 50 лет назад. Казалось бы, вопрос закрыт. И вот спустя десятилетия в мире вновь началась лунная гонка. Но для чего людям лететь на Луну и тратить миллиарды долларов? Попробуем разобраться. Основной драйвер лунных пилотируемых миссий – политика. А как иначе? Даже спустя полвека после Аполлона пилотируемый полет на Луну – одна из самых сложных и дорогостоящих технологических задач, стоящих перед человечеством. Подготовка к такой миссии длится несколько лет и требует высокотехнологичного производства. Зато и результат не заставит себя ждать. Совершить успешную пилотируемую лунную миссию значит заявить о себе как о мировом космическом лидере. Создание Аполлона в 60-х годах прошлого века тоже было во многом решением политической задачи. Достаточно вспомнить речь Джона Кеннеди перед студентами университета Райса в Хьюстоне, с которой и началась лунная программа. Дословно, и мы сделаем это не потому, что это легко, а потому что трудно. Луна неоднократно становилась героиней кинематографа. Глядя на серебристый диск в ночном небе, трудно удержаться от поэтических настроений. И художники, конечно, дают волю фантазиям. Луна повернута к нам только одной своей стороной из-за синхронного вращения. Зато эта сторона самая расписная, как говорится, с морями и озерами, застывшей лавой и кратерами от ударов астероидов. Днем ее поверхность раскаляется до 122 градусов, а ночью охлаждается до минус 169. Кроме кратеров, пещер, пыли, а также космических аппаратов и следов пребывания астронавтов, на Луне ничего нет. Тем не менее, у космологов, инженеров и изобретателей на спутник большие планы. А в фантастическом кинематографе Луна фигурирует уже 120 лет со времен экспериментов Жоржа Мельеса. Создатель эпической кинофантастики Роланд Эммерих в своем новом фильме «Падение Луны» показал ее с роковой стороны. Картина получилась с огоньком. По сюжету Луну что-то сбивает с орбиты, и она движется прямо к Земле. Герои в исполнении Халли Берри, Патрика Уилсона и Джона Брэдли должны трагедию предотвратить, а также узнать самую невероятную тайну о Луне.
2: What's the plan?
10: Save the moon, save Earth.
2: Ray, what are you doing?
10: It's flying itself. Wait for it. Let's go, you son of a...
2: Yes!
10: Hang on! Everybody, hang on!
2: I'm gonna get you home!
9: Человечество всегда интересовалось Луной, от простого любопытства до пристального разглядывания ее рельефа в телескопы. Китайские астрономы в 7 веке до нашей эры вычислили, что между фазами Луны 29,5 суток. Пифагор в 6 веке сообразил, что сама по себе она не светится, а отражает солнечный свет. Очарованные Луной астрономы были уверены, что на ее поверхности есть моря, подобные земным, и называли их именами ученых и мыслителей – Платона, Архимеда, Коперника. Когда в 18 веке удалось выяснить, что у Луны нет атмосферы, фантазии о полноводных морях и озерах пришлось оставить, но романтические названия остались. Луна заняла значительное место в культуре, они слагали мифы, ей приписывали магические свойства – писатели-фантасты населяли ее людьми, как Герберт Уэллс, и инопланетными паразитами, как Стивен Эриксон. Путь к Луне с Земли занимает 3 дня. Поверхность земной спутницы не искрящаяся и серебристая, как может показаться на первый взгляд. Грунт на Луне цвета мокрого асфальта, почти что угольный. Под лучами Солнца он напоминает пепел, но стоит отойти в полутень, открывается его темная сторона. Равнины покрыты реголитом, мелкой пылью из обломков пород, минералов и стекла. Эта пыль невероятно острая, солнечный ветер измельчает ее в микроскопические иглы. В первую экспедицию к земному спутнику отправились отнюдь не Нил Армстронг, Басс Олдрин и Майкл Коллинз. Первыми землянами, совершившими межпланетный перелет, стали Джеймс Ловел, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Правда, их корабль «Аполлон-8» на поверхность Луны не прилунился, а облетел ее несколько раз и вернулся на Землю. Это произошло в 68 году. А в 69-м знаменитый экипаж «Аполлон-11» воткнул в лунный грунт американский флаг и оставил множество следов своих ботинок в юго-западном районе Моря Спокойствия. Тогда на Луну ступили 2 землянина – Басс Олдрин и Нил Армстронг. Следующими на Луне побывали астронавты Пит Конрад и Алан Бин. После них Эдгар Митчелл и Алан Шепард, затем Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. Экипажи «Аполлона-16» и «Аполлона-17» стали последними, кому посчастливилось побродить по Луне. Программа «Аполлон» завершилась в декабре 1972 года. На программу уходили миллиарды бюджетных средств. Не всегда все обходилось гладко. Трагедия «Аполлон-1» до сих пор аукается НАСА. А добычи вроде лунного грунта не могли окупить столь масштабные траты. Недавно Rolls-Royce опубликовала в своем аккаунте в Твиттере изображение ядерного реактора, способного обеспечить электроэнергией лунную базу или космические миссии на Марс и к другим планетам. Тем самым компания дала понять, что занимается разработкой технологий для освоения космоса, как те же SpaceX и Blue Origin. Прошлый год завершился успешным запуском беспилотного корабля «Орион» миссии «Артемида-1». облетевшего Луну в рамках подготовки к уже пилотируемому полету и высадке, что же готовит наступивший 2023. Сразу два рейса с космическими туристами, раскошелившимися на 10-дневный отпуск на орбите, стартуют в этом году к МКС. Это дорогое удовольствие. Около 60 миллионов долларов. Но зато и виды из иллюминатора открываются фантастические. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава уже назвал имена 8 счастливчиков, которых он бесплатно возьмет с собой в путешествие к Луне на корабле Starship компании SpaceX Илона Маска. Маэдзава, уже побывавший на орбите в 2021 году, надеется вернуться в космос и отправиться на орбиту Луны в рамках проекта под названием Dia Moon – «Дорогая Луна». Полет должен продлиться около недели, правда, посадка на спутник Земли его программу не входит.
11: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
12: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar.
14: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сын 46-го президента Джо Байдена Хантер сообщил, что онкозаболевание у его 83-летнего отца прогрессирует. Метастазы обнаружены в костях и не только. Он очень ослаб, рассказал сын экс-хозяина Белого дома. Еще во время пребывания в Белом доме к здоровью Байдена было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Байден был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Трампом, на которых он выглядел потерянным. В мае прошлого года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии. В ноябре текущего года после промежуточных выборов должны быть опубликованы его мемуары. Наследник косметической компании Estée Lauder и спонсор республиканской партии Рональд Лаудер сократил пожертвования в активный период предвыборной кампании. В этом году Лаудер не жертвовал средства в родном штате Нью-Йорк. Также он распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов. За последние 10 лет Рональд Лаудер потратил на политику более 40 миллионов долларов. В марте прошлого года он пожертвовал 5 миллионов МАГА и 1 миллион на кампанию против Мамдани, который в итоге занял пост. Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный Советом мира, поддержанный президентом Трампом. Об этом заявил израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху. И в продолжении темы NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом Биби на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита пока неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, еще не определено. Некоторые выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%, несмотря на снижение уровня преступности по всем 7 основным категориям. Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и заняла второе место по продажам среди бургерных, уступая только Макдональдс. Отец футболиста Лионеля Месси, Хорхе Месси, умер в возрасте 68 лет в больнице Росарио. Он был агентом сына на протяжении всей его профессиональной карьеры, участвовал в переговорах и сопровождал его с первых лет выступлений в профессиональном спорте.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: кур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну что ж, друзья, добрый день. И прослушайте очередную лекцию об эстетике преступного мира. Готовясь к этой передаче, неожиданно вспомнил, что мы совершенно незаслуженно и, в общем, напрасно обошли одну тему, один элемент эстетики преступного мира, который существует уже добрых 300 лет и вошел в эту эстетику тоже кирпичиком, а вернее даже не кирпичиком, а камушком в ее фундамент. Я говорю о частушках. Частушки – это то, что срослось с культурой русского народного творчества и, конечно, корнями ушло и дало ростки в лексиконе преступного мира. В свое время уже при советской власти частушка срослась с политсатирой, превратилась в куплеты и стала мощным оружием агитации и пропаганды советской власти. Но одновременно она срасталась с шансоном и становилась расхожей темой не только на официальных сценах, но и на подмостках этих сцен. В общем, частушка, она же припевка, она же пригудка, она же коротушка. Самый любимый, наверное, и самый распространенный вид или жанр русского устного народного творчества. Частушка звучала и на деревенских улицах, и на гулянках, и в домашних застольях, и была знакома, наверное, всем без исключения. И сегодня частушки поют просто так, под язычок или в сопровождении балалайки, а если придется гармони, а то и гитары под частушку и пляшут, и выпивают. В общем, это лирическая песенка, эдакая словесно-музыкальная миниатюра и живой отклик на текущие события или жизненные ситуации. Частушка – это поэтическая их оценка. То веселая, а то подчас не без лукавства. Вроде «Что ты, милый, задаешься, как картошка в борозде?» Ну, вы сами понимаете, что рифма на борозду неприлично для широковещания. Частушка бывает грустная, но обычно и даже в таком случае не лишенная юмора, который основан на чувстве человеческого достоинства и прежде всего на оптимистическом взгляде на жизнь, за что она мне и дорога. И рассчитаны частушки, русские частушки, не просто на слушателей, а на активно реагирующих соучастников, которые то приплясывают, то прихлопывают, то отвечают на каждую частушку, кто одобрительной репликой, а кто громким возражением. Но чаще всего на частушку отвечают частушкой же. Есть такое: «Я частушку на частушку, как на ниточку вяжу, ты доказывай, подружка, если я не доскажу». Но иногда такой обмен частушками превращается в настоящее соревнование, когда один голос утверждает: «На столе стоит каша манная, а любовь наша обманная». А тут же другой голос ходит: «А на столе стоит каша гречная, а любовь наша бесконечная». Но, знаете, когда я готовился к этой передаче и отыскивал частушки для иллюстрации моего повествования, я нашел массу российских групп, которые исполняют частушки. Среди них были и Беломорканал, к услугам которой я обращаюсь постоянно, и новая группа Суэцкий канал или Полоса Газы, и все они поют частушки. Я нахватал этих частушек, но когда стал слушать «Мама родная», мат-перемат, это пришлось выкинуть. Но нередко частушки образуют циклы или спевы, непрестанно изменяющие свой состав, и при этом частушки группируются вокруг так называемых зачинов. «Я на бочке сижу», или «С неба звездочка упала», или «Ходит кошка по окошку». Масса частушек начинается со слов «Самолет летит, мотор работает», а еще больше частушек «Подружка моя», или припевы «Золотистый золотой», «Волга матушка река», ну и, конечно, полублатная «Шарабан мой шарабан», который потеснила со временем более актуальная запевка «Яропланчик и Яроплан». Но мимо частушек не прошел такой гений шансонного творчества, как Алексей Хвостенко.
3: «Мясные частушки».

Вот, казалось бы, не складушка, не ладушка, а сколько в ней смысла. Ну, в общем, частушки, как и все некультурное в нашем культурном мире, стали предметом глубокого научного исследования. Одни ученые считают, что частушка родилась очень давно, что песенки, похожие на частушки, распевали и плясали, и делали это бродячие артисты-скоморохи в России еще 17-18 веков. А другие русские исследователи убеждены, что частушка, как особая, песенная форма, появилась не раньше середины 19 века. Причем вторая точка зрения выглядит более убедительной. Литература, в том числе и древняя, использует или хотя бы упоминает все виды устного народного творчества, которые существуют или существовали на данный исторический момент. В летописях встречаются имена былинных героев, пересказываются притчи, легенды, предания о смерти князя Олега изложены в повести временных лет и легло в основу пушкинской песни о вещем Олеге. Пушкин же пересказал в стихах народные сказки, широко использовал многие фольклорные жанры Некрасов, но никто из них не вспомнил про частушку. Как самостоятельный жанр, она появляется только в произведениях 20 века, в начале 12 блока, в стихах Маяковского, Есенина и далее их современников. В знаменитом четырехтомном толковом словаре Владимира Даля слова «частушка», в смысле «короткая песенка», нету. А впервые это слово употребил Глеб Успенский в очерке «Новые народные песни». Очерк был написан в 1889 году. В частушке совсем не отразилось такое важное событие, как отмена крепостного права совсем недавно, на то время, в 1861 году. Зато в ней встречаются упоминания о событиях последующих, начиная с 70-х годов 19 века. Это русско-турецкая война, русско-японская война, первая русская революция 905 года, ну и так далее. Мятежи, погромы, перевороты, ну и, конечно, становление, рост, укрепление, расцвет и закат советской власти. Частушки возникли почти одновременно в различных местах России. И каждая местность не только придала зарождающейся песенке свой колорит, но зачастую наделила ее и названием, то определяющим ее характер, как я уже сказал, пригудка, карателька, каратушка, скакуха, трясогузка, цыганочка, Семеновна, погудка, припевка, соберушка, вертушка, топтушка, то прямо указывающим на место ее рождения. Это волжские «Матанечки», уральские «Тараторки», саратовские «Страдания», рязанские «И хохошки», елецкая, сибирская «Подгорные», новгородская «Разливная». Одни из этих песенок поются, другие почти выкрикиваются под плясовую мелодию, одни звучат под гармонь или баян, другие под балалайки, третьи под рожок или бубен, иные вообще обходятся без музыкального сопровождения. А вот Жанна Бичевская поет свои грустные частушки под гитару.

Да. Один из современных российских историографов Частушки, московский поэт и собиратель этого неподражаемого народного творчества Александр Бобров, считает Частушку самобытным, виртуозным жанром русского фольклора, даже поэтическим и этнографическим феноменом. Как и русские народные песни, по его мнению, самоцветные частушки, любовные, плясовые, бытовые, очень часто эротические и озорные, годами стекались в Москву со всех концов России. И полные искрометного таланта и способности народа откликнуться на любое явление метким, хлестким, образным словом, они бытуют в российской жизни до сих пор. И вот 3 года назад Александр Бобров в Москве написал и издал книгу, которая может заставить и улыбнуться, и рассмеяться, и еще раз убедиться в особенной одаренности сочинителей таких сверкающих разными гранями и бессмертных строк, как, например, «Моя милая в постели сделала движение». То ли хочет перестройки, то ли ускорения. Но русская частушка, как всякое подлинное искусство, самоценно и не нуждается в целевом оправдании и обязательном утилитарном предназначении. Ее коллективным автором принято считать русский народ. Хотя, надо вам сказать, большинство современных частушек придумывают вполне конкретные лица, причем вовсе не русские. Но в ученых кругах по-прежнему и не без основания принято считать, что простодушные мужики и бабы, в отличие от премудрых и высоконравственных профессоров-литераторов, имеют неискоренимую врожденную привычку безоглядно шутить и смеяться, пренебрегая любыми цензурными запретами. Ведь фольклор и цензура – вещи несовместимые. Если в московских городских квартирах под гитару пели бунтарские стихи Галича и Высоцкого, тихо млея от собственной дерзости, то вышеупомянутый народ бесстрашно голосил под гармошку: «А мы не будем водку пить, будем денежки копить, а накопим 5 рублей, выпьем водочки опять». А позже выяснялось, что опять-таки сочинил это не народ, а некий поэт-сатирик, к тому же отбывший из России на свою историческую родину между Сирией и Ливаном. А русский народ пел: «В городе Калязине нас девчонки сглазили, если бы не сглазили, то мы бы с них не слазили». А еще пел: «Обижается народ, мало партия дает, наш партии не блять, чтобы каждому давать». Ну, а еще, конечно, пел: «Спутник, спутник, ты летаешь до небес, и навеки прославляешь мать твою КПСС». Ну и, конечно, замечательная политическая частушка: «Потеряла Милка целку, я иду на поиски, может, это Пентагон, а может, хунты происки». Ну, а русский, а точнее советский народ, конечно, был озорным, насмешливым, но в частушках понимал, что к чему. Он пел: «Хорошо, что юг Гагарин, не еврей и не татарин, не тунгус и не узбек, а наш советский человек». Но была и другая частушка, и тоже русская народная: «Надоело жить в Рязани, всюду грязь, говно и пыль, милый, сделай обрезанье и поедем в Израиль».

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, друзья, мы продолжаем лекцию о том, что такое русская народная частушка. Русские частушки, как я уже отметил, пронизаны озорством и даже инакомыслием. Но прежде всего это бездонный кладезь здорового эротизма, что приближает русскую частушку и описанием распутных нравов и времяпровождением к тем, что устраивали древние греки или римляне. Только резвятся герои и героини русских частушек не под оливами, а в местах, где гораздо голоднее и холоднее. Вспомните. «Уезжали мы на бам с чемоданом кожаным, а вернулись назад с членом отмороженным». Или «Пошли мы с милым Ванею да на голосование. Сперва разделись догола, потом сования была». Или «С неб звездочка упала прям милому в штаны. Пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны». Ну и, конечно, у моего миленка в жопе обломилась клизма. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Но вернемся, друзья мои, к серьезным вещам, к истории частушки. Как главный жанр крестьянской лирической поэзии, как я уже сказал, она возникла в 1880-1890 годах, то есть относительно вскоре после отмены крепостного права, но это явление не отразило. Но так или иначе, мир и взаимоотношения людей в частушках той поры изображались с точки зрения русского деревенского человека. Это была полуязыческая картина мира, соразмерная с календарем полевых работ. Это была жизнь русского крестьянства, посиделки, отношения между парнями и девушками, а тема посиделок, гуляний, встреч и расставаний, замужества, вдовства и смерти присутствовали в них неизбывно. Это была, так сказать, мифопоэтическая модель мира русского крестьянина, проникнутая духом любви к русской земле, к русской природе, ну и, конечно, к русскому сексу. Но в то же время русская частушка – это реакция русского крестьянина от событий русской истории. И вот так появилась литературная частушка, а потом частушка политическая. В таких частушках можно было услышать эхо русско-японской войны. А Куропаткин генерал все иконы собирал, пил да ел да жарил кур, протранжирил Порт-Артур. Можно было услышать и отголосок революции 905 года. Царь посеял пшеницу, а царица виноград. Царь прожил всею Россию, а царица Петроград. Бога нет, царя не надо, губернатора убьем, платить подати не будем, во солдаты не пойдем. Это было эхо Первой мировой войны. Ты, Вильгельм, проклятый немец, меня с Милкой разлучил. Ты, прощай, моя милая, под Варшаву угодил. Ну и, конечно, это было эхо большевистского переворота 1917 года, а потом и гражданской войны. Знаменитое «Эх, яблочко, сбоку зелено, к черту думу, господа, даешь Ленина!» Или «Эх, шпоры мои, шпоры гнутые, мы разбили Колчака, как и Дутова! Вы, ребята, не робейте, мы Деникина побьем, Колчака загоним в море, шею мамонту свернем!» Ну и, конечно, это было эхо ленинского НЭПа. «Спекулянт, спекулянт спекулирует, а советская власть реквизирует».

Но смех смехом, а особую группу составляют русские частушки, связанные со службой в армии. Это вечная тема рекрутских наборов, служба в царской армии, а затем в рядах красной, а потом и советской. К этой группе относятся печальные частушки, где отражается разлука с любимым, его гибель или ранение, и веселые, где поется, как браво служит и воюет ягодиночка. Сюда же относятся шуточные частушки, где обыгрывается нелегкая женская доля тех, кто ждет возвращения своих милых со службы в армии. Ну, а политическая частушка при советской власти, как я уже сказал, стала мощным средством пропаганды определенных социальных и идеологических установок. В 1920-е и 30-е годы частушка стала настоящим и крупнокалиберным оружием классовой борьбы. Огромное внимание уделялось политическому и идеологическому воспитанию и перевоспитанию сочинителей частушек. Советские идеологи разделили население деревни на классы, а следовательно возникла бедняцкая и кулацкая частушка. В книге «Фольклор России в документах советского периода 1933-1941 годов» приводятся документы, иллюстрирующие коррекционную работу с крестьянским населением в отношении советской и антисоветской агитации. И примером может служить учебный план под названием «Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек», датируемый февралем 1935 года. В этом учебном плане представлена технология постепенного отсеивания советских и антисоветских частушек. Во время работы, согласно этому учебному плану, предполагалось рассмотреть 9 тем, одна из которых носила название «Классово-идеологический состав современного частушечного репертуара деревни». И особое внимание там уделялось так называемой кулацкой частушке, потому что у слушателей курсов должен был зафиксироваться в мозгу образ идейного врага. Ведь перед слушателями стояла конкретная задача не только выступать цензорами народного творчества, но еще отсеивать, выражаясь языком этого учебного плана, антисоветские элементы. В учебном плане был смоделирован целый образ антисоветских и несознательных элементов, которые в частушках проводят антисоветскую агитацию. Действиями идейного врага числилась открытая и замаскированная антисоветская агитация, злостная критика социалистического строительства вообще и, в частности, процесса коллективизации на всех его этапах. От курсов слушателей требовалось освещать все формы проявления кулацкой агитации в данной местности, и при этом в скобочках пояснялось, что, цитирую, «здесь следует использовать наблюдение местных партийных органов». Примеры кулацких частушек на занятиях не приводились, а давалась лишь характеристика кулацкого репертуара, его основная тематика, и разоблачались методы антисоветской агитации художественным словом. Авторы учебного плана уделяли особое внимание тому, что, цитирую, «в кулацких частушках могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях, где отдельные неполадки истолковываются как явления, типичные для социалистического строительства в целом».

0: Но, как я уже сказал, речь идет о учебном плане. Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек от февраля 1935 года. И там особое внимание уделялось тому, что в кулацких частушек могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях. И вот, например, частушка «В небе звездочки зажглись, а потом погасли, наши бабы собрались и открыли ясли». Эта частушка была признана хулиганской частушкой с замаскированной кулацкой агитацией. В этом же разделе анализировались и критиковались мещанская, блатная и хулиганская частушка, исполнители которой приравнивались к антисоветским элементам. Частушечники, которые пели и сочиняли так называемую антисоветскую частушку, подвергались сначала социальному остракизму, ну а затем арестам и ликвидации. Такая частушка, как «Когда Ленин умирал, Сталину наказывал, хлеб вдоволь не давай, мясо не показывай», открывала прямой путь в ГПУ. Ну, советская деревня пела другие песни, а потом грянула Великая Отечественная война, и частушка уже была призвана не только поднять боевой дух армии, осмеять противника, но и повысить политическую сознательность бойцов. В каждом отряде была своя армейская самодеятельность, многие фольклористы участвовали в боях и могли получать боевой полевой материал прямо на месте. Сохранились записи частушек, сочиненных бойцами Карельского, Белорусского и других фронтов. Но тематика частушек, сочиненных в годы Великой Отечественной войны, разнообразна. От традиционных описаний проводов милого на войну до описания оккупации и боевых действий. Отдельно стоят тексты частушек, где осмеивается фигура Гитлера, его приспешников и, конечно, полицаев. «Ой, на улице туман, полное затмение, глянул Гитлер на Москву и лишился зрения». Или «Две веревки на осине, любо-дорого смотреть, скоро Гитлер с Муссолини будут рядышком висеть».
1: Били наши батальоны самого Наполеона,
2: ведь сегодня хитрого, что побьем и Гитлера.
3: Ничего не хитрого, что побьем и Гитлера.
2: Немец по тропе, слезы так и капают.
4: Помнит он о пункте П, ноги сами драпают.
5: Помнит он о пункте П, ноги сами драпают.
6: Не жалей свинца, товарищ, бей фашиста сатану.
7: На Неве его ударишь, отзовется на Дону.
8: На Неве его ударишь, отзовется на Дону.
9: Муж пропал у фрау Беты, шлет запросы и конверты. Где ты, милый?
10: На Дону.
9: Что ты делаешь?
10: На Дону.
11: Что ты делаешь, на Дону? Что ты делаешь, на Дону?
12: Очень хочется уж вором дать обратно яму жору.
13: Пусть приходит, отдадим нам и жору, яму им.
14: Пусть приходит, отдадим нам и жору, яму им.
15: Туман рассеется, Симончук прицелится.
16: Только выглянет фашист.
17: Брык! И не шевелится.
18: Только выглянет фашист. Брык и не шевелится.
19: Больше сотни гадких фрицев отослал без лишних слов.
20: Прямо в рай без пересадки славный снайпер Щербаков.
21: Прямо в рай без пересадки славный снайпер Щербаков.
22: Там в раю, согласно правил, будут фрицы докладать.
23: Щербаков ты нас направил, обещал еще прислать.
24: Щербаков ты нас направил, обещал еще прислать.
25: Ленинград занять тули, немцам главный их бандит.
26: Им и хочется, и колется, да мамы не
27: велит. Им и хочется, и колется, да мамы не велит.
28: Напал.
29: Только сил не рассчитал.
28: В морду дал ему слегка, язык лишился языка.
0: Ну, а послевоенная частушка описывает изменения в жизни русской и советской деревни, когда большая часть молодежи уехала в город. Здесь уже присутствует демографический аспект. Урбанизация населения сузила повсеместное требование использования частушки. И хотя частушка утратила широкий политический смысл, продолжала существовать озорная, блатная, с частым использованием мата, и другие частушки. Тем не менее, во многих деревнях существовали фольклорные ансамбли, организовывались народные гуляния, и постепенно возрождался интерес к частушке как в форме народного художественного творчества. К первой послевоенной десятилетке относится становление хулиганских частушек. Ведь тогда, помните, были амнистии одновременно с посадками. А частушки пелись такие: «Мы не свататься приехали, не девок выбирать, мы приехали подраться, из наганов пострелять». Или «Я мальчишка-хулиган, батька делает наган, от телеги отымает колесо на барабан». Или «А ничего я не жалею и ничем не дорожу, если голову отломят, я к корчагу привяжу». И, конечно, пелась программная хулиганская частушка. «Моя финк, пятый номер, позолоченный носок, если кто еще не помер, припасай на гроб досок. Мы, ребята, ежики, у нас в карманах ножики. Финка остренький, остренький носок не застрянет меж кишок». Ну и, друзья мои, в начале лекции я отметил, что многие русские народные частушки последних советских лет сочинялись людьми вовсе не русскими, а очень даже еврейскими. И оказавшись на своей исторической родине, эти русские частушечники не забыли самобытный жанр и создали новую еврейскую частушку. И в 1998 году в Израиле появилась группа «Новые нерусские», которая практически 90% своих песен посвящает живущим в Израиле русскоязычным евреям, которые ценят и понимают, что такое русская частушка. И эта группа надеется, что своим репертуаром она будет понятна и близка всем в Израиле, кто не лишен чувства юмора и не боится смеха над собой. И вот сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира я хочу закончить еврейскими частушками в исполнении израильской группы «Новые нерусские».

0: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
15: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
16: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
17: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
18: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
19: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
20: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
21: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
20: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В июле число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 23 тысячи. Экономисты ожидали прибавления примерно 80 тысяч. Это первое месячное сокращение занятости за 5 месяцев. Более того, показатели за май и июнь были пересмотрены вниз в общей сложности еще на 103 тысячи рабочих мест. Эти цифры подтверждаются официальным отчетом Бюро трудовой статистики. Особенно заметные потери рабочих мест отмечены в сфере образования на уровне местных властей, а также в гостиничном бизнесе, ресторанах и индустрии развлечений. Рост заработной платы замедлился. Средняя почасовая плата за год увеличилась примерно на 3,2%. Иммиграционная и таможенная полиция АИС намерена до конца августа оснастить нательными видеокамерами всех сотрудников, работающих непосредственно на местах, сообщил исполняющий обязанности руководителя АИС Тодд Лайонс. По данным Reuters, расширение программы происходит после месяцев споров вокруг методов работы федеральных иммиграционных агентов. Нательные камеры должны фиксировать действия сотрудников во время операций, задержаний и других контактов с населением. Сторонники программы считают, что видеозаписи способны одновременно защищать задержанных от злоупотреблений и самих агентов от ложных обвинений. Рейтер задается важным вопросом, кто и когда сможет увидеть эти записи. Действующая политика АИС оставляет агентству довольно широкие полномочия при принятии решения о публикации видео. В документах ведомства говорится, что материалы могут быть обнародованы, когда это соответствует интересам агентства. Поэтому правозащитники считают, что само наличие камеры еще не гарантирует полной прозрачности. Демократы в Конгрессе обещают усилить контроль за частными компаниями, управляющими иммиграционными центрами содержания, если получат большинство. Особое внимание уделяется Geo Group, управляющей десятками таких объектов. Компанию неоднократно критиковали из-за условий содержания мигрантов и обвинений в недостаточной медицинской помощи. Так что введение камер – это не просто техническое новшество, а часть гораздо более широкой борьбы вокруг того, как именно Америка проводит свою жесткую миграционную политику и кто контролирует действия тех, кто эту политику реализует. Администрация Трампа объявила о крупных инвестициях в стратегически полезные ископаемые. Речь идет о примерно 3 миллиардах долларов на проекты, призванные укрепить американские цепочки поставок сырья для оборонной промышленности и уменьшить зависимость США от иностранных поставщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя наша программа посвящена памяти ушедшей культуре. И у нас будет очень много песен еврейских на идыш. И так что все те, кто знает идыш, помнят и вообще любят красивую музыку, или те, кто хотят знать историю своего народа, то, пожалуйста, оставайтесь у ваших радиоприемников, и я думаю, вы получите ваше удовольствие, потому что... Когда я готовил эту программу, я просто наслаждался этой красивой музыкой. Ну, а как всегда, конечно, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: ständig sein mit ihren Hähnen. Vater, bleib bei mir.
1: Дорогие друзья! Я, знаете, сегодняшняя программа, конечно, абсолютно музыкальная. Я сосредоточилась на авторах и исполнителях на 30-х, 20-х годов. Материалов об этих авторах не очень много, о ком-то больше, о ком-то меньше. Поэтому будет очень много музыки. И вот первый у нас танго, который прозвучал, вообще король танго, зовут его Яков Сандлер. Он родился в Румынии, в детстве был солистом хора. В 1938 году поступил в консерваторию Пиргола в Бухаресте и по окончании которой поступил в театр Барашашеум, расположенный на улице имени врача Юлиуса Бараша в еврейском квартале Бухареста. Вот давайте послушаем еще и вот одно танго «Папа-мама». Это еврейское танго «Тате-маме».

Яков Сандлер позже пел в цыганском джазовом оркестре и выступал на местном радио с репертуаром, составленным из румынских народных песен. И в 46-м году он репатриировался в Палестину, где записывался на студиях различных сопровождений оркестров в репертуаре из еврейских и румынских песен. И знакомство с Яковом Сандлером мы завершаем «Танго Маргарита».

0: Мы знали, наши дети знали наше прошлое. И следующий автор Зион Вильтер, изумительный совершенно еврейский певец, актер, композитор, комедиан. Он автор очень многих песен. Он родился в Бельце, в Галиции, в 13 году. Затем приехал в Вену. Он работал как журналист, но в 26 году возвращается в Вену и на театральную сцену. И играет в комедиях и оперетах. Кстати, изучает оперу и с известными учителями. И начинает свои туры по Парижу, Лондону, Южной Африке, Франции, той же Вене, Риге пел и так далее. Я хочу вам представить первую песню, которая называется «Я тебя никогда не покину». Это еврейская танго, Менцион Битлер и Шифра Лерер, его красавица-жена.
1: Ich bin zu stark verliebt in dich.

Дорогие друзья, но вот слушая и готовя эти программы, я каждый раз мысленно благодарю интернет, но и тех людей, которые делают эту гигантскую работу, выставляя в эту вселенную буквально вот эти все песни, собирая их и так далее. Потому что когда человек занимается творчеством или восстанавливает что-то, ему обязательно нужен ответ. Вот наш ответ на это, то, что мы находим эти материалы и благодарим этих безымянных часто авторов, которые дают нам такую возможность обращаться к нашему прошлому. И я хотел бы, чтобы наша первая часть закончилась изумительной песней, которую исполняет это, вот его жена Шифра Лерер. Называется «На жаль твоих слез». Это еврейская танго, и вот его перевод. «Мы сидим вместе в этой таверне, я и ты, а из твоих беспокойных глаз текут слезы, и текут слова, полные печали, полные жалоб, из твоих еще вчера улыбающихся губ. Ну не будь такая грустная, не будь на меня зла. Послушай, старик Иосиф играет на гитаре, а гости из трубок своих пускают дым. Спрашивают, или ты станцуешь им? Жаль твоих слез, девушка, все имеет свой конец, девушка. Пламя любви угасло, и только горит в стаканах вино. Жаль пустых слов, девушка, не засияет вновь, девушка, радугой красочных снов. Что сегодня возникло, завтра погибнет. Так давай выпьем за любовь, которой уже нет. Забудь себя, пойдем ко мне, счастье мне подари. Жаль твоих слез». Вот эта изумительная танго заканчивает наша первую часть.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
16: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
17: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Городские власти и МТА изучают способы охлаждения станций Нью-Йоркского метро. Речь идет именно о платформах, где в жаркие дни температура может становиться крайне высокой. Во время предыдущих измерений журналисты фиксировали разницу примерно в 15 градусов по Фаренгейту, около 75 градусов внутри кровного поезда и примерно 90 на платформе. Теперь Нью-Йорк и МТА хотят изучить технические решения, позволяющие изменить ситуацию. Впервые проблема температуры все заметнее рассматривается, когда инфраструктурная задача, которую придется решать в условиях все более жаркого лета. В Нью-Йорке начинается серьезная судебная битва вокруг нового налога на дорогие квартиры и дома, которые владельцы используют не как основное место жительства. Группа домовладельцев подала иск против администрации мэра Мамдани и городского департамента финансов. Причем истцы оспаривают прежде всего не сам налог, а то, как город начал его вводить. По сообщениям СМИ, город разослал около 17 тысяч уведомлений владельцам недвижимости. Кроме того, был опубликован перечень, включающий порядка 900 тысяч объектов, которые потенциально могли попасть под действие новых правил. Истцы утверждают, что город фактически переложил обязанность доказывать отсутствие налогового обязательства на самих домовладельцев. Иными словами, докажи, что эта квартира действительно является твоим основным жильем и что новый налог к тебе не относится. Адвокаты владельцев недвижимости считают, что департамент финансов сначала должен был самостоятельно проверить имеющиеся налоговые и другие городские данные и только после этого направлять уведомления. Городская администрация намерена защищать свою позицию в суде. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн запустил процедуру рассмотрения так называемого Clarity Act – закон правовой определенности. Ключевое голосование должно состояться ориентировочно в середине сентября. Для окончательного прохождения законопроекта его сторонникам потребуется 60 голосов, а значит, республиканцам понадобится поддержка части демократов. До сих пор американская криптоиндустрия годами спорила с властями о том, что именно представляет собой тот или иной цифровой актив – ценную бумагу, товар или нечто отдельное. От ответа зависит, какое ведомство имеет право его регулировать. Демократы требуют жестче ограничить участие высокопоставленных госчиновников в криптобизнесе. Один из аргументов оппозиции – собственные коммерческие интересы семьи Трампа в цифровых активах. Рейтер сообщает, что Трамп задекларировал более 1 миллиарда 400 миллионов долларов от семейных криптопроектов за прошлый год. Еще один крупный противник – традиционные банки. Им не нравится возможность того, что криптокомпании смогут предлагать клиентам вознаграждение за хранение стейблкоинов и тем самым фактически конкурировать с банковскими депозитами. Вашингтон решает, кто будет контролировать новую финансовую систему и какую часть традиционного банковского рынка цифровые активы смогут забрать себе.
19: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас & Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
10: На молдаванке музыка играет.

0: мои, но пусть вас не удивляет, почему я вдруг среди еврейских песен ставлю блатную на молдаванке «Музыка играет». Исполняет, кстати, замечательный исполнитель этих песен Сергей Трофимов. А просто потому, дорогие друзья, что, конечно, в основе лежит еврейская песня. Композитором и, естественно, первым исполнителем этой песни была Нелли Касман. Она никогда не жила в Одессе. Она родилась в Проскурове, Хмельницком, в 1896 году. Ее семья уехала в Америку в начале 1990-х годов. И она начала играть в еврейском театре еще ребенком. И всю жизнь сочиняла музыку, пела и играла в театрах Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы. А слова написал ее муж Самуил Штенберг. Я вам предлагаю оригинальную, настоящую запись вот этой мелодии и песни, которая была осуществлена аж в 1923 году. А настоящее название этой песни – «Ох, Йосель, Йосель».
1: Geht zerreut, ihr viel ich hause scheut, mein Herz ist mir bei Gua und Aschia. Es ist mir recht im Kauf, seh ich der Grun auf, ein bisschen Mensch, ein wusses Quell auf mir. Die Liebe brennt erschreck, ihr viel ich scharf weg, denn nur mein Jochen, mein Darling, mein Dir. Am Bucher, mein schöner Mir, so dankbar seine Beine, Jochen. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой,
0: Ну что ж, а следующий у нас, вот, собственно, уже до конца нашей второй части, я буду вам рассказывать о совершенно поразительной женщине Изабелле Яковлевне Кремер, которая более известна как Иза Кремер. Удивительная судьба. И замечательная певица. Она родилась 21 октября 1887 года в городе Бельцы Бессарабской губернии. И давайте вот, она вообще певица, артистка оперы и оперетты, она была киноактрисой. Давайте мы послушаем для начала первую песенку, называется «Ой, Абрам, мой старый муж, я тебя все еще очень люблю, так дай же мне свой ротик для поцелуя». Это такая еврейская песенка.

Изабелла Крамер родилась, как я вам сказал, в Бельцах, и у нее с ранних лет появилась музыкальная способность. И первую песню на идыш она услышала в колыбели из уст своей матери. А когда ей было 5, увлеклась еврейской свадебной музыкой. А в юности писала стихи о нищете своего народа. 30 лет спустя Иза Крамер станет первой певицей, которая начала петь на идыш со сцены. Несмотря на семейные трудности, родители все вкладывали в музыкальное развитие дочери. И с 1912 года она в течение 2 лет училась в Милане у известного педагога Луиджи Ронци. И дальше она выступает в небольших театрах, затем возвращается на родину. Ее приглашали в Одессу, где она дебютирует в опере Пуччини «Богема». Затем следует партия «Виолетты» в «Травиате» и так далее. И вот я нашла, она исполняет русский романс, вот «Мчится тройка почтовая», это запись 28-го года.

0: А видите, она обладала очень хорошим, высоким сопрано. И если она училась в Италии, предположительно, конечно, она владела техникой бельканто. Но вот она гастролирует в Одессе, Петрограде, Москве. Всюду колоссальный успех. Иногда в этих городах Крэмер выступала и в оперетах. И среди оперет, в которых она участвовала, и были «Нищий студент», «Идеальная жена» и так далее. После революции в 1919 году Иза Яковлевна Крэмер вместе со своим мужем, редактором «Одесских новостей» Хейфицем, эмигрирует во Францию. И вот я хотела бы, чтобы в связи с Францией мы послушали такую песенку, называется «Мадам Лулу».
1: Она была бы в музыке капричу, в скульптуре

А позже, оставив мужа, она гастролирует по многим странам мира, приобретает мировую известность не только как прекрасная исполнительница песен и романсов, но и завоевывает себе славу как киноактриса. В гражданскую войну, надо сказать, публиковали сложные сообщения о ее смерти, которые, к счастью, не подтвердились. В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев в Варшаве. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в обществе еврейской культуры. Певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев. В 1934 году, во время своего очередного тура по Южной Америке, Иза познакомилась с Григорием Берманом, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. И 9 лет спустя они заключили брак по доверенности в Мексике. В начале декабря 43-го года Иза Кремер вместе с Морисом Шевалье, Марлен Дитрих и Вадимом Козиным выступила в концерте для участников Тегеранской конференции. А во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников. 19 ноября 44 года Иза Кремер дала концерт в Карнеги-Холл в нашем Нью-Йорке, а в марте 46 года на фирме Сева Рекорд вышли новые граммофонные пластинки Изы Кремер, популярные песни на еврейском языке. Вот давайте послушаем еще одно. Очень смешную песенку. Ну, почему-то кисточке сердито. И она начинает перечислять и папу шмаровозника, и маму тоже что-то. Там кто-то, брат большой вор, тетя гуляет с солдатом. В общем, родня большая, всем чего-то не хватает. А я на все не понимаю, так что не хочу их сделать хуже, чем они есть.

25 апреля 1947 года в зале Times Hall состоялся концерт из Кремер, который регулярно наезжала в Нью-Йорк из Рио-де-Жанейро, где певица тогда проживала. Из-за своей весьма активной общественной деятельности в Аргентине, где Иза жила с мужем, супруги пострадали. Берман потерял работу, а Изу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Иза Кремер передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт поддержку только что появившегося государства Израиль. Вообще, фантастическая женщина. И давайте послушаем еще одну песенку, которая называется «Младшую выдаем» или «Шире круг».

все, конечно, вся ее деятельность привела к тому, что в последние годы ее карьеры в Аргентине певицу практически не было слышно, ее всячески замалчивали. И в 1956 году врачи диагностировали у Изы Кремер запущенный рак желудка. Она, вступив в общество Аргентино-Советской дружбы, даже готовилась приехать на родину, но за несколько дней до предполагавшегося отъезда ее не стало. И ей очень жаль, ей было так много лет по нашим сегодняшним понятиям, всего 69. И еще в 30-е годы она пела драматическую песню «Россия» Филарета Чернова о глубокой тоске по родине. Вы слышали ее замечательный русский язык. И, конечно, она была большая певица. Но вот так преданно посвятить свой талант песням своего детства, своего народа, это и так, невзирая ни на какие угрозы, выстаивать и продолжать свою линию, помогать евреям, память поддерживать о них и так далее. Вообще невероятно мужественная женщина и красавица необыкновенная. Я, как всегда, дорогие друзья, щедро делюсь с вами информацией, которую я получаю и которую вы можете, конечно, безусловно, тоже получить. Просто я провожу очень много времени в подготовке. Конечно, я отбираю самое лучшее, наиболее интересное, и всегда, как бы, естественно, под свой сценарий. А у вас есть возможность, если вы наберете любого из авторов, которые я вам сегодня перечисляла, и Зион Вилтер, и Шифре Лерер, и Яков Сандлер, и Нелли Касман, и, конечно, вот Изабелла Кремер, и Иза Кремер, то вы можете получить такое гигантское наслаждение там на несколько дней вперед, потому что одна другой песня интереснее, красивее, всякие интересные истории, связанные с ними и так далее. А я хотела бы, чтобы вы принимали тоже какое-то участие в наше, не какое-то, я все делаю для вас. Поэтому вы знаете наш телефон 718-303-8000. И если у вас вдруг есть какие-то предложения, вы хотели бы, чтобы прозвучали какие-то песни, истории, какие-то связанные именно с историей еврейской песни, историей еврейских выдающихся людей, то я с удовольствием буду стараться реализовывать ваши какие-то предложения, если они мне понятно покажутся интересными. Сразу прошу прощения, если что-то буду отвергать. Поэтому, дорогие друзья, я хотела бы, чтобы мы закончили знаменитой песней «Мейнштейтеле Беллс». На идыше написано специально для Изы Кремер поэт Яков Якобс и композитор Александр Альшанецкий. Она впервые исполнила эту песню в оперете «Дос Лид фун Гетто», песня из Гетто, поставленная в Нью-Йорке в 1932 году. Наши любимые сестры Берри и «Мейнштейтеле Беллс». Я прощаюсь с вами. Любите идышевскую культуру. Всего доброго. До следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
17: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
18: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
19: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
20: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
23: хорошо получается.
22: Мы дарим людям
23: хорошее настроение.
22: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
23: Дэвидсон Радио.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Фантастики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи представили новую нейросетевую модель, способную выявлять ранние признаки злокачественных новообразований по анализу крови с точностью до 94%. Алгоритм анализирует микроскопические фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК и специфические биомаркеры воспаления. Технология позволяет обнаружить патологический процесс за несколько месяцев до того, как его визуализируют стандартные методы МРТ и КТ. В ближайшее время разработчики планируют начать расширенные клинические испытания. Международная группа ученых объявила об успешном завершении второй фазы испытаний моноклонального антитела нового поколения против болезни Альцгеймера. Препарат нацелен на предотвращение накопления амилоидных бляшек и тау-белка на самых ранних стадиях патологии. По данным клинических наблюдений, у пациентов отмечается замедление когнитивного снижения почти на 40% по сравнению с контрольной группой, а также существенно снижен риск побочных эффектов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвидзон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней творческой гостиной у микрофона Александр Соколов. Наш гость – творчество поэта, музыканта и исполнителя Мариса Синельникова. Синельников Марис Исаакович родился 26 мая 1932 года в городе Кинешме Ивановской области России. Но большую часть жизни он прожил в Украине, в Запорожье. Он окончил Московский институт стали и сплавов, соученик и друг знаменитого композитора Виктора Берковского. Марис был отличником, чемпионом института по спортивной гимнастике, одним из ведущих актеров институтского эстрадного обозрения «Ба! Знакомые все лица», широко известного в то время в Москве. По окончании института в 1955 году он строил атомные подводные лодки в Северодвинске на Белом море. Отпуска проводил нередко в гостях у Виктора Берковского в Запорожье, во время которых состоялись его первые пробы сочинения песен. В 1962 году, писал он, я переехал в Запорожье насовсем, будучи принятым по конкурсу научным сотрудником в УКРНИИ «Спецсталь». По профессии Синельников был металлургом, он был кандидатом наук. Своему выдающемуся другу, композитору и исполнителю Виктору Берковскому Марис посвятил песню. Называется «Песня о друге».

двоих институтским прощаемся и разъезжаемся в новую жизнь. Сколько в 5 лет этой жизни вмещается, как эти годы стремглав.

песенки детские, даже блатные из прежних времен. Жизнь коротка, на ее протяжении больше бы встреч и поменьше разлук. С кем разделить мне мои убеждения, как не с тобой, закадычный мой друг? Ну а когда наши мысли красивые после двух стопок начнем сочинять? Боже, какие мы будем счастливые! Что еще?

Дети у всех у нас разные, если ж мне выпадет эта стезя. Нет, не скажу я, прощайте, друзья мои. Лучше скажу вам, до встречи, друзья. Нет, не скажу я, прощайте, друзья мои. Лучше скажу вам, до встречи.

песни Морис писал с 1958 года, в основном на стихи известных поэтов. В середине 60-х, попав на конкурс самодеятельной песни в Московский дворец пионеров, он познакомился и подружился с тогда еще молодыми Сережей и Таней Никитинами. В 1968 году Сергей Никитин исполнил его песню о красном командире в телевизионном конкурсе. Помните, может, старшее поколение, конкурс назывался «Алло, мы ищем таланты». С тех пор эта лирическая, а вовсе не патриотическая песенка, сочиненная под влиянием окуджавского сентиментального марша, стала популярной в стране. Ее выпустили на пластинке в журнале «Кругозор». Разучивали во всех пионерских лагерях и дружинах. По ней сняли мультфильм, пели с эстрады. И вот эта первая песня «Красный командир» исполнялась даже на третьем международном фестивале политической песни в Берлине в 1972 году. Давайте послушаем ее. Поставьте, пожалуйста, файл номер 2.

0: Наиболее известной и часто исполняемой до сих пор стала песня «На далекой Амазонке», написанная на стих Рейдиарда Киплинга в переводе Маршака. Летом 1968 года на пляже Запорожья Синельников с Берковским сочинили по просьбе маленькой дочки Мариса эту песню, ставшую едва ли не самой известной бардовской песней. Многие исполняли эту песню, особенно у туристических костров. Я выбрал для вас вариант, когда ее исполнил известнейший коллектив «Песни нашего века». В этом исполнении вы можете услышать, ну, по крайней мере, я вам скажу, что там есть и Берковский, голоса Берковского, Никитина, Митяева, Хомчик, Мещуков и других. Давайте послушаем песню «На далекой Амазонке».
1: На далекой Амазонке не бывает никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда, только Дон и Магдалина.

стихи разных авторов. Почему? Да потому что, как он писал, немцы уничтожили 6 миллионов, в том числе и моего деда, и до 30 моих молодых родственниц с их младенцами в Минском гетто. Он говорит: «Я писал, я хорошо помню, как отец, которого не взяли в армию, тогда еще по возрасту, купил у крестьян в конце 41-го года большие самодельные санки, чтобы пешком уходить от немцев, которые были тогда уже под Москвой, взяли Калинин. Зимних дорог тогда в наших краях не было, а сестренке всего было 2 года, мне 9, брату 11. Но, слава богу, немцы до Кинеж мы тогда не дошли». Друзья мои, сейчас, когда через несколько дней начнется праздник Хануки 25 декабря, это будет особенно уместно послушать песню на прекрасный стих поэта Анатолия Кобенкова «Мир еврейских местечек». «Мир еврейских местечек» — это была очень большая и даже как бы самостоятельная страна на востоке Европы, включая Венгрию, Румынию, Польшу, Чехословакию, страны Прибалтики, Белоруссию, Молдову, Украину. Фашисты полностью уничтожили эту необъявленную страну в 30-е и 40-е годы, в годы Холокоста. Эта песня – память об ушедшем мире наших предков. Музыка и исполнение Мариса Синельникова «Мир еврейских местечек».

зачитали Талмуд. Там не хуже раввина, собаки, коты и коровы. Понимают на идиш, и птички на идиш поют. Там на каждый жилет два еврея, четыре заплаты. Там на каждую жизнь по четыре погрома, по три. Там еще Эфраимы, Ревеки, Менахимы, Златы. Балагулы, сапожники, шорники.

скупому дыханию звезда запотевшая светит. Их смазным сапогам из полей палестинских песок эмигранты империи, Соломоновы бедные дети, на повозках молитв, отбывающие на восток. Дай им, Господи, силу

грустно жить на земле, где еврейское горе не горе. Трудно жить в городах, где не все понимают.

Молятся полки о хлебе. Кто мне Тору раскроет, которую слезы прожгли? Кто укажет перстом на скрипучую лестницу?

по которой однажды за счастьем еврейским ушли. Эфраимы, Ревеки, Менахимы, Златы, поэты, балагулы, сапожники, кто загрустит обо мне, прочитавши о том, как ушел я по лестнице.

А вот песня Булата Акуджавы «Последний еврей». В аннотации к песне Синельников писал: «В годы перестройки, когда стало возможным уезжать за границу, страны бывшего Советского Союза, прежде всего Россию, Украину и Белоруссию, покинуло около 3 миллионов евреев. Осталась, может быть, десятая их часть». И Булат Акуджава, бывая в последние годы его жизни с концертами в странах, куда перебрались евреи, которые тысячами заполняли залы на его концертах, видел и понимал степень реальной потери этих стран, откуда ушли евреи. Вот об этом он написал в своем стихотворении, а попробовал сделать на него песню Морис Синельников. Давайте послушаем песню на стих Акуджавы, которая называется «Последний еврей» в исполнении Мориса Синельникова.

0: друзья мои, а сейчас мы уходим на перерыв, и после перерыва продолжим передачу о Марисе Синельниковой.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Инженеры и медики разработали ультратонкий бета-стимулятор на основе биорастворимых полимеров для восстановления сердечного ритма после операции. Прибор имплантируется непосредственно на поверхность миокарда и работает от беспроводной передачи энергии. По истечении 3 недель, необходимых для полной реабилитации органа, конструкция полностью и безопасно рассасывается в организме, исключая необходимость повторного хирургического вмешательства для извлечения устройства. Британские и американские исследователи успешно протестировали модифицированные липидные наночастицы для целевой доставки CRISPR-систем редактирования генома. В отличие от предыдущих поколений векторов, новая система направленно доставляет генетический материал исключительно в клетки печени и легких, минимально затрагивая здоровые ткани. Это открытие открывает путь к созданию однократных инъекционных терапий для лечения тяжелых наследственных метаболических заболеваний.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Дэвидсон Радио.

0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидзон Радио.
2: Продолжаем нашу передачу о Марисе Синельниковой. У микрофона ее ведущий Александр Соколов. Живя в Запорожье, Марис не участвовал ни в одном из фестивалей самодеятельной песни, поэтому многие его песни не были широко известны. Их знали только его близкие друзья. Кроме того, после защиты диссертации, я напоминаю, что он металлург, в 1968 году он целиком погрузился в науку и достаточно серьезно преуспел в ней. Вот еще одна его песня на стих Акуджавы, называется «На базарной площади». Синельников писал: «Это небольшое стихотворение Акуджавы зацепило меня. В мои детские годы в Кинешме, где мы жили, базар был главным действующим лицом города. В магазинах от веку не было ничего, кроме хлеба и макарон. И о холодильниках тогда еще ничего не слышали. Даже погребов не было, нечего было там хранить, да и опасно. Поэтому базар был ежедневно практически посещаемым местом городских жителей, куда на лошадях с санями приезжали крестьяне из окружающих деревень. Привозили простейшие вещи, такие, ну, как молоко и сметану, кур. Там всегда толпился народ, продавали строг всякое барахло, а с весны до осени там устанавливали карусель и играла музыка. Мы, пацаны, там бежали по верхней части карусели и крутили ее, а на 5 кручений карусели мы получали право на одно нормальное пользование карусели верхом, на льве или на осле, ну какие там были фигурки. И вот это все напомнило мне стихотворение Акуджавы, и у меня родилась к нему мелодия, как бы базарного скрипача. Давайте послушаем, что там сочинил Марис Синельников на базарной площади.

1992 году Синельников со всей семьей перебрался в Чикаго, где вновь вернулся к песням. В 2002 году в связи с его 70-летним юбилеем он впервые выступил с концертом. Тексты песен он черпал из поэзии Акуджавы, Самойлова, Юрия Левитанского, Юрия Михайлика и других российских поэтов. Но значительная часть их написана на его собственные стихи. Я хочу сказать, что я познакомился с Марисом Синельником во время своего путешествия по Аляске. Тогда я знал из его творчества только одну известную песню «На далекой Амазонке». А поскольку мне в свое время тоже довелось ранее познакомиться с Виктором Берковским, когда я был в гостях у знаменитого барда Вероники Долиной, то мы с Синельником быстро подружились. У него не было выдающегося голоса, но меня в его исполнении подкупает сердечность, искренность интонаций. Чем-то, вот лично мне, чем-то напоминающий манеру исполнения Марка Бернеса. Мы с ним некоторое время переписывались, обменивались своими произведениями, потом долго не общались. Недавно я решил сделать о Марисе Синельникову передачу, которую вы сейчас слышите, и послал ему имейл, позвонил по телефону, но мне никто не ответил. На Фейсбуке он не появлялся с 2014 года. Я не знаю, жив ли он сейчас. Если да, то ему должно было бы быть 92 года. Если он жив, и кто-то из слушателей знает его координаты, пусть позвонит мне по телефону 718-648-8242. Ностальгируя по прошлой жизни, он написал песню «Реквием» на стихи Наума Соголовского. Это как бы реквием годам нашей жизни в СССР, как выразился Наум Соголовский. И называется этот реквием «Вечная память ушедшим годам».

Вечная память ушедшим годам, вечная память голодному детству, свисту шрапнели, разрыву снаряда, шепот.

вечная память ушедшим годам. Вечная память сонатам и фугам, нежности музы, проделкам Пегаса. Вечная память друзьям и подругам, всем не дожившим.

на мои стихи Мария Синельникова написала только одну песню. И я и хочу закончить наше знакомство с творчеством прекрасного и очень творческого человека Мариса Синельникова. И пока будут жить его песни, будет жить и сам Марис Синельников. Песня на мой стих называется «Ботинки мои прошагали». Поставьте, пожалуйста, файл номер 8, и на этом я прощаюсь с нашими радиослушателями.

0: Нью-Йорк.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Росс. Социум». Каждый вторник
6: с 4 до 5.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. 64-летний уроженец Китая Джек Ши купил дом в Нью-Йорке, который оказался связан с Человеком-пауком. Теперь он получает письма от детей со всех уголков планеты. Джек уже 3 года живет по адресу Ингрэм-стрит 20, Форест Хиллз. Такой же адрес у дома Питера Паркера, Человека-паука и тетушки Мэй в комиксах. Джек рассказал Нью-Йорк-Пост, что понятия не имел, что заезжает в знаменитое место. Помимо писем и рисунков от детей, которые приходят на почту Ши, возле жилища скапливаются фанаты франшизы. Люди приходят к этому дому на протяжении десятилетий, а с выходом нового фильма «Человек-паук. Новый день» их стало ощутимо больше. Сюда приезжают люди из Ирландии, Англии, Италии. «Человек-паук» — это дух Америки, он герой, говорит Ши. Ши разрешает людям фотографироваться у дома и читает письма. Соседи уже давно привыкли к популярности этого дома. 76-летний Фрэнк Торрес, который живет на Ингрэм-стрит примерно 30 лет, рассказал, что раньше здесь правда жила семья с фамилией Паркер. Кроме того, в том же квартале жил мужчина по имени Терри Осборн. Такая же фамилия у «Зеленого гоблина», одного из злодеев франшизы. В Великобритании изменили маршрут энергокабеля на 430 миллионов фунтов стерлингов из-за могилы эльфа Добби. Пляж в Уэльсе, где похоронили Добби на съемках «Гарри Поттера», стал популярным местом у Поттер-романов. Компания Mattel отдала дань уважения музыкальному наследию Уитни Хьюстон, выпустив посвященную ей коллекционную куклу Барби. Mattel взяла за основу образ певицы в клипе «I Wanna Dance with Somebody». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, я надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И, как всегда, Дмитрий Банников в этой студии, наш музыкант и замечательный, как же вот это теперь сказать, автор записок в Фейсбуке. Дима, я тебя приветствую и хочу напомнить, потому что Дима человек скромный, и в эфире он сейчас говорить особо не хочет, но кооператив «Звезда» выступает в пятницу, в эту пятницу, друзья, не забудьте, 14 числа в 7:30 вечера на фестивале «Jetlag». Все подробности Паек Звездочкин, посмотрите, это Димин аккаунт в соцсетях, он у нас талантище, и надеюсь, что придет ко мне на интервью. Мы с ним любим поговорить и о стихах, и о футболе, и, конечно, о любимом Нью-Йорке. Но сегодня не Дима мой герой, а другой человек, и буквально через несколько минут я его вам представлю, и думаю, что у нас состоится классная, да не интервью, беседа. Мы знаем друг друга тысячу лет, и, конечно, этот человек очень, очень талантлив, иначе бы он не появился в этой программе. И талантлив наш спонсор, доктор Патин, пою ему дифирамбы уже как который год, совершенно заслуженно. 718-234-67-67. Если вы хотите немного что-то изменить в своем лице, например, убрать нежелательные морщинки, то новый ботокс Dexify для вас. Эффект длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Кстати, не только для красоты используют ботокс, если у вас хронические мигрени, то с этой бедой именно помогает ботокс и, конечно, волшебные ручки доктора Патина. 7819 Бэй Парквей. Тысяча благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Бэй Парквей.
5: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
6: И, друзья, нас поддерживает лучшая частная школа в Бруклине, Big Apple Academy, от киндергарден до 8 класса. Многие моменты из детства остаются с нами навсегда. Первое слово, первый друг и, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос важен и каждый ребенок виден. Образование – это инвестиции в судьбу. Не забудьте 718-333-0300. Big Apple Academy. Академия опережает многие городские школы по всем предметам, и без проблем выпускники поступают в лучший хай-скул Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными, а родители радуют, что Big Apple Academy – бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера, 2937, 86-я стрит. Big Apple Academy – образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
5: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
6: Именно так, дорогие друзья, и с удовольствием запуталась немножко с наушниками, ну да бог с ними, представляю вам человека симпатичного, харизматичного, талантливого. Это Олег Коломеец, музыкант, ведущий, но сегодня его пригласила как писателя, представляете? Олежка, привет!
7: Привет, Вероничка.
6: Знаю тебя тысячи лет, и, по-моему, даже в нашей, ну, не прошлой жизни, а в этой американской жизни мы что-то вместе даже вели, по-моему, когда-то.
7: Да, был один раз.
6: Было дело, да? Mm-hmm. Ну, раз остались друзьями, значит, все хорошо провели. Потому что творческие люди, они такие. Ты вообще дружишь, кстати, с творческими людьми?
7: Я очень люблю творческих людей, если они, конечно, не скупердяи и не... и не завистливые. Я обожаю людей талантливых, и это... Я считаю, что это потрясающе. Если что-то красиво, я всегда...
6: Ну, а я который год, мы встречаемся на парте, мы были у Эдуарда Лучина несколько раз, он всегда приглашает тебя ведущим, и я всегда восхищаюсь, насколько ты долго держишься, в хорошем смысле слова, на сцене, потому что, ну, когда идет какой-то концерт или мероприятие, все это достаточно тяжело, но сегодня я тебя пригласила как автора очерков, которые я прочитала, потому что, ты знаешь, ну, я открыла ящик Пандоры, потому что у нас много здесь пишущих людей, и мне дарят книги, и я их не читаю. Говорю, аудио с удовольствием. И люди так обижаются, знаешь, так сквозь зубы. Я так не особо сейчас куда-то хожу, просто нет такой возможности, да и мероприятий стало меньше. Но я думаю, а чем же я обидела человека, как я книгу не прочитала? Ну, невозможно, знаешь, когда вот... И у меня такая есть полочка моих вот таких непрочитанных грехов, потому что, ну, сложно. Очерки я твои с удовольствием прочитала. Они ироничные. Мне кажется, их нужно опубликовывать. Скажи, пожалуйста, когда ты начал писать, и вот ощущаешь ли ты в себе, что тебе вот как петь надо, так и писать тебе нужно?
7: Ты знаешь, да, честно говоря, да. Я, собственно, и пишу, потому что вот приходит что-то, и я чувствую, что я должен это каким-то образом изобразить. А начал... Не знаю, так специально, наверное, я не начинал, хотя... может быть, когда мне было 16 лет, я учился в студии хора «Веревки», и на зимних каникулах мы поехали в Москву с мамой и попали в Кремлевский дворец. Я помню, какой был спектакль. Был «Дон Кихот». Угу. Кремлевский балет был потрясающий. Я такого уровня совершенно невероятного. То есть я в Киеве видел дома какие-то балеты. Я не могу сказать, что это было плохо, да, но здесь они меня потрясли. Я не знаю, как это... Ну, как-то сошлось все вместе. Угу. И музыка Минкуса, и хореография блестящая. Когда я вернулся, у нас была программа, это был 87-й год, 1900. Угу. И мы должны были учить историю партии, что-нибудь такое. Вела потрясающая, очень умная, очень тонкая женщина, которая нам про историю партии ничего не рассказывала. Вот она прекрасно понимала, что происходит и ради чего это. Хотя она коммунистка, и причем давняя, и верила, скорее всего, в эту всю... байду. Вот. И, но, тем не менее, она, как настоящий учитель, она спросила, что вы... опишите, если у вас есть что-нибудь интересное, где вы были на каникулах. Ну, а ребята в основном сельские, из разных там мест Украины. Вот. И кто что писал. А я рассказал вот эту вот историю о походе в Кремлевский дворец. И, видимо, как-то довольно эмоционально рассказал. Вот. Я был самый младший там, потому что все парни были после армии. А девчонки 18 и плюс. Угу. И я думаю, что я и остался самым младшим за всю историю студии хора «Веревки». Вот. И я совершенно не рассчитывал на то, что она поднимется и начнет читать там какие-то выдержки из моего вот этого очерка.
6: Интересно. Наверное, тогда. Ты знаешь, я прошу прощения у наших радиослушателей, потому что я тебя знаю тысячу лет, и поэтому все-таки я хотела бы еще раз напомнить, что в гостях у меня замечательный творческий человек, его регалии я уже перечислила, но все-таки в двух словах, я так понимаю, Киев был, в двух словах, что, откуда, когда оказался в Америке, несколько слов о себе.
7: Угу. Угу. Ну, родился я в Киеве. До 13 лет, пока у меня вдруг случайно не появилось радио в голосе. чего я страшно испугался, потому что вот это же радиоточка. Мы же все дети радиоточки, и что там, Кобзон, Магомаев, все вот это. И вот то же самое. И я посмеивался, там, будучи ребенком, над этим всем. И вдруг это радио у меня в голосе оказалось. Причем я так и думал, я сейчас не придумываю, не ищу специальные слова, чтобы себя приукрасить. А я так и думал, мне было так дико. Я родился на Шулявке и воспитывался на Шулявке. То есть это все нормально. Драки, футбол, все и как бы.
6: Прости меня, но я, кроме Крещатика, ничего, знаешь, наверное, это
7: ну, такое,
6: важное там, место.
7: Ну, до Крещатика мне было две остановки на метро. Но дело не в этом. А, ну, просто у нас разные там были. В общем, я не могу сказать, что это был прям бандитский район, но это был такой довольно жесткое, жесткое место, улица, вот, и нужно было там себя проявлять. Вот, и вдруг я вот среди этой толпы, курящей там, подтягивающей что-то там где-то на детских площадках, татуированных и прочее, и вдруг я буду петь, я страшно стеснялся этого. Вот, но, тем не менее, потом я понял, что надо как-то дальше двигаться. И в 16 лет в 15 лет я познакомился с одним потрясающим человеком. Звали его Александр Витальевич Сорокин. Вот, он меня услышал и вызвал родителей и потащил меня в студию хора «Веревки», чтобы меня учили там пару лет. Вот, и собственно, вот, извини, если я долго говорю, в общем, вот 16 лет моя жизнь полностью поменялась. Я начал заниматься музыкой, вокалом и так далее.
6: Америка, как случилось?
7: Америка случилась после того, когда я понял, что я попал в оперный театр, в киевский. Да, прошел прослушивание вначале в хоре, потом я работал стажером. Вот, и я понимал, что мне там ничего не светит, скорее всего. И нужны были деньги для того, чтобы ехать на конкурсы всевозможные. Вокальные. И я выиграл грин-карту. Да, мама здесь была в гостях и выиграла грин-карту, и я приехал. Вот, собственно, в конце 97-го года.
6: То есть ты уже такой, ух, американец.
7: Ну,
6: ты
7: да,
6: в Нью-Йорке все время был?
7: Да,
6: все время в Нью-Йорке. То есть ты такой, вот, знаешь, я все пытаюсь определить, сколько лет, потому что, как у нас там говорили, коренной киевлянин, коренной питерец. А я вот думаю, наверное, 10 лет, 15 прожил в Нью-Йорке, ты уже нью-йоркер, да? Когда ты себя стал ощущать, что дом здесь? Или, может, не стал так?
7: Я не стал ощущать, такой, что дом здесь.
6: Не стал?
7: Но мне достаточно комфортно было в определенное время. Сейчас менее комфортно стало. А вот раньше я обожаю Нью-Йорк. Тусовки всевозможные, все эти русские.
6: Но здорово, что ты все равно как-то все равно творчество, ты работаешь, в общем-то, в творческой атмосфере, потому что я знаю, что многие люди, которые переквалифицировались в программистов, может, деньги они зарабатывают неплохие, но если там они писали музыку или что-то делали, и здесь как-то, ну, по каким-то причинам, может быть, даже бытовым, да, они от этого отказались, многие очень страдают из-за этого, многие из-за этого очень страдают. Скажи, пожалуйста, я хочу спросить, потому что я часто говорю о книгах, какие книги сформировали тебя? Я так понимаю, что ты, наверное, любишь читать, или я ошибаюсь?

0: я его перечитывала. То ли 4 тома, то ли я перечитывала, потому что, о, Мэри Мэй, это вообще, ну, там все, и кроме Кармен тоже.
1: А мне попалось 2 листочка было, всего, вот брошюрка фактически была, из 2 листочков. И мне, и когда все закончилось, мне хотелось еще, как же это все. Конечно, Булгаков, Чехов.
0: А вот здесь, в жизни, я извини, что я перебиваю, в Америке, есть время читать, кроме того?
1: Да, безусловно, конечно.
0: Есть, да?
1: Я читаю постоянно. Все время что-то читаю, потому что мне очень не хватает недополученного образования. Вот, я все время что-то учу, языки какие-то. Я стараюсь читать как можно больше.
0: А что ты сейчас читаешь? Какой-то фикшн, нон-фикшн? Что именно?
1: Дед, ты знаешь, я начал читать Чехова довольно давно, но сказать честно, что я его стал понимать где-то годам к 50. Натурально. И вот сейчас фактически каждое слово Чехова – это на вес золота для меня.
0: Как интересно. Вот.
1: Потому что я грешу многословием, и я стараюсь максимально убирать, и чтобы было с чем сравнить. И все-таки, мне кажется, Чехов – это один из немногих, кто писал лаконично и очень, и при этом образно, и доносил суть.
0: Вот. И, наверное, актуален до сих пор.
1: Ну, конечно, он психолог, прежде всего.
0: Скажи, а сколько ты, вот если, ну, я хотела это во второй части программы, но давай уже спрошу сразу, сколько времени у тебя уходит вот на писательство? Или как муза пришла, настроение пришло, и ты пишешь вот свои замечательные очерки, о которых я обязательно тебе
1: расскажу. Раньше так было, подробно. Что вот, да, что-то пришло, и ты чувствуешь, что ты не можешь остановиться, ты должен это сделать. Сейчас я стараюсь писать, если не каждый день, то хотя бы через день, и я буквально заставляю себя. И вот эта вот фраза из фильма «17 мгновений весны», когда Штирлиц был на Цветочной улице, господи, там, где птичий магазин, и владелец этого магазина говорит: ко мне приходят сюда писатели, и говорят такую фразу: прежде чем я сяду, войду в ад нового романа, я должен прийти наслушаться ваших птиц. И мне долгое время не было понятно, о чем пишут эти люди. Потому что у меня короткое, в принципе, дыхание, мне достаточно его для того, чтобы там и на 20, и на 30 страниц написать. И, в общем-то, форму сохранить, да, и развернутый рассказ, чтобы получился. Сейчас я стал писать больше. И я понимаю, в чем дело. Потому что, во-первых, история сама себя начинает писать. А кроме всего прочего, ты реально бьешься с этой историей, потому что у тебя одно видение, а как-то фразеология что-то еще приносит к чему-то другому виду.
0: Я, ты знаешь, почитала, и мне нравится то, что эти очерки, можно я так скажу, очерки о нашей жизни, в том числе о жизни Брайта, они очень ироничны, но они очень добры, потому что, мне кажется, это очень важно. Я, например, это просто так я состою из этого. Я не могу, когда вот, например, какой-то злой, острый юмор, или вот, понимаешь, я сейчас даже в Фейсбуке стараюсь вообще ничего не писать, потому что люди, наверное, вот эта тревожность, и, наверное, вот настолько стало столько озлобленных людей, каких-то и сумасшедших тоже, знаешь?
1: Да.
0: И поэтому, мне кажется, вот почему я еще очень рада, что ты пришел, потому что вот это умение шуточно описать нашу жизнь, да, нашу эмигрантскую жизнь, и в то же время не унизить человека, вот для меня это важно. Я почувствовала, что ты по-доброму пишешь. Опять же, думаю, ну вот хорошо, опубликовать. Вот, к сожалению, опубликовать. И даже у меня мысли такие были, что вот где опубликовать. Ну, думаю, вот не все люди могут вот эту считывать иронию, что это по-доброму, что это про нас, что вот так мы, да, живем мы где-то там и русский с английским, да, там французский с нижегородским, как классик писал, путаем. Скажи, пожалуйста, какие планы вот у тебя? Это, ну, явно писатель все-таки пишет, чтобы его прочитали.
1: Ну, безусловно, конечно. Я довольно иронично и к себе отношусь, и в общем-то, критично. Поэтому кстати, я знаю эту историю, когда у меня тоже есть несколько друзей, блестящих, умнейших и очень талантливых людей, и которые, чьи книги я тоже не читаю, к сожалению. И поэтому кому-то подсовывать вот себя, это отвратительно. А напечатать для того, чтобы прочесть самому, тут, мне кажется, что издательство это работа.

0: Это серьезное дело. Так я вот что-то выбрасывал на Facebook, вот коротенько, зная, что кто-то прочтет, потому что не будет сильно напрягаться, там 2-3 страницы, ну, максимум 5, там что-то такое, если сильно увлечет. Вот, нормально. Ну, первый свой рассказ, который я тебе не послал, он давнишний, я не думаю, что его стоит, в принципе, кому-то показывать. Я печатал в журнале «Слово». Вот, я еще пишу стихи, кстати, ты не знала, да. Мне неловко, ты таких блестящих читаешь, что мне неловко. Но у меня, я даже получил премию за лауреатство.
1: Отлично.
0: Вот. Да, ну как-нибудь об этом тоже поговорим. Ну, то есть, да, я бы хотел, конечно, это все напечатать. В принципе, есть книга, она сверстана, и она где-то выброшена на Амазоне. Вот, но она просто сверстана неправильно. Это мои рассказы и повести собрали мои родственники и втайне от меня решили вот это вот сделать. И они опубликовали, и это было неправильно. Нехорошо это сделал, поэтому я ее никому не показываю, и, потому что там много надо чего редактировать и прочее.
1: Но ты им был благодарен, что у них такой был позыв, понимаешь, да. Сделать. Это приятный подарок, ты знаешь. Это здорово.
0: Конечно.
1: Это просто такие неожиданности, мне кажется. Они нам говорят, ах, не зря, не зря. Вот я что-то сделал, что-то написал. Скажи, пожалуйста, американские писатели, вот что я так посмотрела, вот знаешь, думаю, столько о книгах рассказываю, понимаю, ну, конечно, там Стейнбек, это, безусловно, Фицджеральд, Хемингуэй, какие-то современные, но я так понимаю, что вот у меня, например, как-то так получилось, думаю, надо что-то с американцами, ну, вот Дону Тарт я люблю, вот американцами заняться, потому что как-то у меня не то чтобы пробел, но в процентном отношении я меньше читаю американских писателей, чем тех же там британских или французских. Что у тебя в этом плане?
0: Фицджеральд меня потряс. Вот этот знаменитый фильм «История
1: Бенджамина
0: Баттона». Это же на основе одного из его рассказов. Да, мне было интересно.
1: Сейчас будет мюзикл, кстати. Сейчас они мюзикл делают.
0: Я не знал.
1: Это вообще вот это где, как начинается, да, на центральном вокзале, да, вот как.
0: Да, как в обратную сторону.
1: Боже, какой-то гениальный фильм.
0: И фильм гениальный. И потом я решил посмотреть, я в переводе, потому что, не знаю почему, я решил попробовать его найти в переводе. И вот эти вот некоторые куски, которые мне особенно понравились, это было потрясающе. Вот как человек видит, как он рассказывает историю. А если бы, помнишь, когда главная героиня попала под машину, а вот если бы 5 минут назад этот не пошел туда, а если бы вот она не вернулась и так далее и тому подобное. Вот эта вот цепочка случайностей, как мы думаем, а на самом деле это, собственно, закономерность, которая нас ведет, собственно. А я в этом смысле как раз фаталист. Я был потрясен. Вот умение передать, это, причем это все так тонко. И великолепный Гэтсби тоже. Просто сейчас, извини, таки прыгаю, а просто пришло в голову. Я небольшой знаток, к сожалению, американцев. Я заставил себя прочесть «Старик и море», потому что я никак не мог понять. Это и на английском, и на русском. Ну, пусть простит меня господин Хемингуэй, но я
1: не понимаю. У меня, честно говоря, то же самое. У родителей висел портрет, значит, Хемингуэя, и как-то принято восхищаться. Мне нравится. Но чтобы я сказала, ах, я гораздо больше сошла с ума от его дома в Кей-Весте, знаешь, с этими шестипалыми кошками, и вообще вот как он жил, и от его там, скажем так сказать, образа жизни, хотя, безусловно, написано очень талантливо. Но чтобы ах, и если бы он у меня даже на полочке стоял, не думаю, что я бы часто открывала. Ну, вот люди как-то нетерпимы к тому, когда ты говоришь. Не то, чтобы мне не нравится, но не мое. Поэтому мне очень нравится, знаешь, это выражение американское. It's not my cup of tea. То есть тебе объясняют, что это, ну, не совсем мое. Так оставьте меня в покое. Мне кажется, это должно быть касаться всех и вся. Мне с тобой очень интересно говорить. Надеюсь, люди это чувствуют. Но мы чувствуем приближение рекламы и новостей. Это, как говорится, неизбежное, но не зло, а добро. Оставайтесь с нами. Продолжим говорить с Олегом, писателем, музыкантом, ведущим и вообще очень талантливым человеком, моим давним знакомым, буквально через несколько минут.
2: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. «Одиссея Нолана» собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Это третий фильм режиссера, который преодолел миллиардную отметку. Творчество Бэнкси обошлось британским налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов стерлингов. Больше всего денег ушло на попытки уладить работу с судьей, который избивает своим молоточком протестующего. 57-летний поэт-курьер Ван Цзибин стал лауреатом престижной китайской литературной премии имени Лу Синя. Цзибин получил премию в категории «Поэзия» за свой третий поэтический сборник под названием «Низкий полет». Поэт уже 8 лет работает в службе доставки в своем родном городе Куньшань на востоке Китая. По его словам, он пишет стихи в перерывах между доставками. В своих работах Ван живо описывает переживания китайских рабочих. В одной из его известных работ под названием «Люди, которые торопят время» есть строки: «Вырывая ветер из воздуха, вырывая нож из ветра, у людей, которые торопят время, нет сезонов». Конец цитаты.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
1: Именно так, дорогие друзья, всем привет в нашей уютной студии. Мы сидим, у меня в гостях Олег Коломец. Я с ним готова разговаривать бесконечно. Обожаю творческих людей, талантливых. И, надеюсь, вы это чувствуете через тон нашего интервью. Даже не интервью, а задушевного разговора. И, как всегда, я хочу вам представить доктора Патина, замечательного человека, терапевта. Если у вас еще нет своего терапевта, то, пожалуйста, обязательно приходите сюда, потому что доктор не весельчак, но еще он трудяга и профессионал. Это абсолютно точно. Он руководит Институтом красоты и семейной поликлиникой, и его телефон знают тысячи благодарных пациентов. 718-234-67-67. Любой врач здесь вам поможет. Например, есть отделение проявления дерматологии и любые нежелательные кожные образования здесь удалят хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. 7819 Bay Parkway, 718-234-67-67. Будьте здоровы, но на всякий случай запишите телефон правильного доктора. 718-234-67-67.
10: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, садик Бэмби, сентябрь не за горами, 2114 Браун-стрит между Эвеню Ю и Ви. Сейчас, кстати, работает лагерь с тремя бассейнами, но самое главное, что туда ходили мои дочки, могу вам сказать, что им очень-очень там нравилось. Всегда, когда вечером гуляем, проходим мимо и вспоминаем с улыбкой наших любимых воспитателей и чудесные годы. Итак, 2114 Браун-стрит, бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертификат. Сертифицированные учителя, три большие площадки для прогулок, кружки вокала и танцы, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день. Обширная программа и летняя, и в любой день недели, так что звоните Роману или Наталье, директору, educational director, 718-368-1817. Уверена, вы не прогадаете. Счастливое детство начинается здесь, в садике Бэмби по адресу 2114 Браун-стрит.
10: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Я продолжаю говорить с Олегом. Олег, такая интересная фамилия, я все, знаешь, боялась, правильно ли я произношу. Коломиец, это скажи, пожалуйста, это какой, вот, какие корни у фамилии у этого?
0: Ну, видимо, это идет от области Коломия, есть в Украине такая область.
1: Американцам видимо, трудно откуда? Произносить твою фамилию?
0: Очень тяжело. Да? Очень. У меня еще транскрипция была тяжелая. Они как Коломаец, Коломуэц. Бедных заворачивалось, да, бывало.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, мы немножко с тобой поговорили о социал-медиа во время нашего перерыва. Как твое отношение вообще, вот я не могу это не спросить, к искусственному интеллекту, потому что сейчас, знаешь, вообще, если говорить о писательстве, появились, я так, знаешь, какой-нибудь такой текст, раз, такая затравочка, я начинаю читать, текст достаточно длинный, и вдруг я понимаю, что это не человек читал, не человек написал. Я это понимаю, я думаю, это же должны все понимать. А смотрю там комментарии, то есть люди, знаешь, впиваются в эту историю, там начинается такой холивар, понимаешь, я думаю, ребят, да вы что, окститесь, это же вообще написал не настоящий человек. Что вообще думаешь по поводу не только писательства, нашествия вот этих на нас цифрового вот этого цунами?
0: Думать можно что угодно, это уже есть, это факт, это нужно принимать и все, и к этому адаптироваться. Точно так же, как мы когда-то не пользовались мобильными телефонами, это было прекрасно. Угу. Сейчас мы не понимаем, как можно без них жить.
1: Угу.
0: Кто-то мне сказал, все, сценаристов не будет, певцов не будет, артистов не будет, все, сейчас этот все интеллект уберет. В чем-то, я уверен, это хорошо, точно так же, как интернет, да, это же потрясающе, что, какие возможности он нам открыл, да, с одной стороны. С другой стороны, там много грязи тоже. Ну, то есть, мне кажется, зависит от человека, в том числе, что ты, мимо чего ты идешь. Ты понимаешь, иногда идешь по Бруклину, и ты хочешь идти по чистой улице, но приходится идти по тому, что есть. Понимаешь, а улица грязная, ну и чтобы не запачкаться, это все зависит от человека. Либо ты вступишь туда, либо нет.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот знаешь, я тебя знаю очень много лет, и всегда ты такой выдержанный, интеллигентный, ну вот просто вот настоящий интеллигентный человек, я говорю без сарказма. Поэтому я хочу такое, знаешь...
0: А меня на футболе вы еще не видели.
1: А? Не видела на футболе? Да. За кого, кстати, ты болел?
0: Динамо Киев.
1: Динамо Киев, а сейчас?
0: Нет других команд.
1: Нет, а сейчас, вот сейчас.
0: Никакие. Чемпионат мира?
1: Да.
0: По большому счету за хороший футбол.
1: За хороший
0: футбол. Я рад, что это испанцы стали чемпионами.
1: Да, что-то я болела так за Аргентину, но когда ничего не показали хорошего.
0: Я как раз за них не болел.
1: Я поняла. Скажи, так вот я, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя такая вот guilty pleasure? Вот у меня есть guilty pleasure, у меня есть один блогер. и, который там всех обсуждает, сплетничает. Ну, ты знаешь, он такой эмоциональный, и он меня так отвлекает. И вот если у меня есть возможность там утром выпить кофе, и все, я должна посмотреть Антоши, потом я подумаю, боже, ну это такая чушь. Это такая вот вообще... И так он так... без Антона, ну, вот это моя guilty pleasure. Я обязательно смотрю Антона, вот, и даже у меня его словечки иногда проскальзывают. У тебя вот есть какая-то, какую-то, может, дурацкую литературу или такие вот guilty pleasure, которые ты можешь почитать, посмотреть? Или, знаешь, я тебе просто скажу, вот в Фейсбуке, они сейчас, знаешь, что делают, чтобы тебя на крючок, я уверена, что это искусственный интеллект, они даже там переводят, о, я сейчас отомщу это, и я вот смотрю это, и только я посмотрю, и написано продолжение, если вы подпишетесь там, ну, конечно, это я уже не смотрю, думаю, вот сейчас я просто про, скажем, интеллигента пропустила несколько минут своей жизни, потому что залипла в этих рилс. У тебя такого нет, какие-то глупости смотришь?
0: Честно, нет. Ну, я смотрю глупости, я в разное, да, бывают и глупости. Ну, я вот так точно, навскидку не могу тебе сказать вот что-то определенное. Иногда компьютер гораздо сильнее тебя становится. Ты сидишь и кликаешь, кликаешь вот эти особенно короткие видео. Одно зацепило, второе зацепило. Потом ты действительно осознаешь, ё-моё, ну ты только что профукал долго, кучу времени. С другой стороны, ну что наша жизнь? Все это...
1: Да, что наша жизнь? Игра. Скажи, пожалуйста, я все-таки знаю, что ты папа, и у тебя есть дети, поэтому обязательно тебя спрошу о вопросе, который меня очень волнует. Потому что вот у Токарева был такой, значит, рассказ «День без вранья», а у нас вчера с детьми был «День без гаджетов». И я сказала, и я не буду пользоваться мобильным телефоном. Это было трудновато, но все решаемо. Такая победа. Общались, читали, но не знаю, как это дастся в следующий раз. Скажи, пожалуйста, вот в плане детей абстрактно, если мы сейчас на педагогическую такую статью, как сделать так, чтобы вот интернет, ну, у некоторых же детей, ну, зависимость, ну, реально. Ты извини, что я тебе такие вопросы спрашиваю. Вообще должна о творческом пути твоем говорить, но вот меня это интересует.
0: Нет, творчество есть во всем. Это как раз я с удовольствием. Ты знаешь, я думал над этим, потому что у меня есть одни знакомые, и они живут в апстейт Нью-Йорк. И в своем доме, в общем, довольно обеспеченные люди. И вот девушка своим детям не давала интернет, не давала телефон до, по-моему, 7 или до 8 лет. Вот. И они на домашнем образовании находились при этом, при всем. Хорошо это или нет? Я думаю, что это неплохо. Домашнее образование. Все-таки я считаю, что дети должны быть более социализированы, они должны в социум уходить.
1: Ну, вот знаешь, вела, между прочим, я тебе скажу, преподавала в одной такой, ну, как это, не автоскул, там все, и у меня там были дети еще вот много лет назад. И у меня был ребенок, который пришел, гениальный ребенок, но он вообще не видел других детей. Я говорю, послушай, ну, знаешь, как американцы говорят, ты не можешь на этой свадьбе быть везде невестой, да? И я ему так аккуратненько, тактично пыталась это объяснить. Ребенок, он не понимал, что есть другие люди, которые тоже... Я не говорю, что это плохо. Кому-то, для кого-то домашнее образование – это выход из ситуации. У каждого свое какое-то решение, своя история. Но вот такой, у меня был такой опыт, понимаешь? У меня был такой опыт.
0: Домашнее образование само по себе неплохо, особенно если все это правильно, разумно сделано, то ты можешь, ребенок может получить гораздо больше, мне кажется, чем в обычной школе. Но все равно дальше-то нужны какие-то секции, нужны какие-то. Тут же вообще кошмар. У нас-то что был? Двор. Мы всегда выходили, мы, собственно, вся жизнь проходила во дворе. Я с 5 лет совершенно спокойно меня мать отпускала. Мы играли в футбол, я не знаю, ну все, что. Все что угодно, да? Здесь этого нет. И поэтому и многие люди здесь, американцы, воспитанные здесь, у них, у многих я наблюдал, что они не понимают, как пространственного мышления нет.
1: А в чем твои дети американцы, скажи, вот в чем они именно американцы-американцы? Я тебе сначала свой пример приведу.
0: Давай.
1: Ты знаешь, у меня девчонки такие, я, знаешь, как говорит молодежь, топлю за то, чтобы в машине на русском, я хочу, чтобы они сохранили язык дома на русском, но в чем они американцы, значит, покупается йогурт или что. И не дай бог, там близка дата просрочена. Мама, просрочена! Я говорю, так это печенье, я съем. Нет, мама, выбрасывайте. Я говорю, дети, вы не жили в перестройку, когда березовый сок и морская капуста. Нет, мама, нельзя. Я думаю, вот где. Я не говорю, что это плохо, неплохо, но вот они такие, ты понимаешь, они с этими просроченными продуктами просто, не знаю, я думаю, боже, какие мы разные.
0: Это верно. Ну, действительно, меняется, конечно, мировоззрение. Ну, я не знаю, мои дети уже достаточно взрослые, поэтому трудно мне вот так вот навскидку. И я, к сожалению, они совсем маленькие были, когда я развелся с их мамой. Вот. Но я, конечно, их не оставлял, но это все равно. Приходящий папа и живущий папа – это разные вещи. Да? Вот, поэтому... Мне трудно сказать, но они американцы в том, что они очень благодарны за образование, полученное здесь. Вот, и конечно же, в этом ты можешь быть настоящим американцем, потому что ты, получив образование, у тебя уже есть перспективы. Это я просто то, что я вижу, что реально здесь работает. Да? Ты можешь претендовать на приличную зарплату, что, собственно, с ними и произошло. Да? А, к сожалению, у нас там, я не знаю, как сейчас, но раньше было отнюдь не так.
1: Да, но сейчас вообще война, и я думаю, что мне просто жалко вот тех детей, которые, понимаешь, которые... Слава богу, они живы, но которых, понимаешь, которые война, это же такая травма, и вот образование, которое должно, они же должны за партами сидеть, а не в убежищах сидеть. Это, конечно, все очень печально. Скажи, пожалуйста, ну, я не хочу никаких политических от тебя каких-то тут заявлений, но просто как вот ты киевский человек, как у тебя это все проходит?
0: Да, это катастрофа. Это сердце кровью обливается каждую секунду. Я, кстати...
1: Так кто-то там есть?
0: У меня есть, у меня там племянник, у меня много друзей и так далее. И я обожаю этот город. Ну, киевлянин это больше, чем просто вот человек, живущий в Киеве. Это скорее даже национальность. Потому что там особый дух. Конечно, любой... Питерский человек, может, скажет, я питерец, и это особенно. И это действительно, это будет правда. Но Киев, он действительно уникальный, он щедрый. Это щедрый город. Это не просто столица, это не просто там колыбель какая-то чего-то, чья-то мать. А это действительно особенный дух. И вот мне повезло, потому что... Вот эти 70-е, 80-е годы, это было феноменально. То, что когда пришел Горбачев, и повеяло этой свободой, и Киев совершенно невероятно расцвел, стал такой легкий, люди так общались. Люди хотят жить, тяжелое было, но люди так хотели друг другу передать вот это вот то теплое, вот то невозможное выговорить, что было до того, понимаешь? Вот это вот радость свободы. Вот, я понимаю, наверное, это было везде, но я это чувствовал в Киеве невероятным образом.
1: Да? Скажи, пожалуйста, вернемся вот в нашу действительность. Да. Здесь ты не дружишь по принципу киевлянин?
0: Нет.
1: Киевлянин дружу. Скажи, пожалуйста. А такой вопрос. Вот я вернусь к твоим рассказам, очеркам. Как ты вот этих своих всех героев подсматриваешь? Потому что я так смеялась, по-доброму, между прочим, смеялась. И вот наша, наверное, в каждом из нас такое есть. И я вообще считаю, ничего такого нет, если человек пожилой приехал и говорит, пытается говорить на английском. Наоборот, это нужно как-то, ну, можно сказать, поощрять. Но иногда такие я тоже вижу сцены, если приезжаю, допустим, в какой-то магазин, не буду говорить обязательно на Брайтон, да. Брайтонские пирожки я очень даже уважаю. Вот, скажи, пожалуйста, как вот эти, из чего вот эти рассказы? Это
0: что-то было подсмотрено, действительно. А что-то мне, у меня есть несколько знакомых, которые здесь живут очень давно, и которые остались одесситами, и не только одесситами. И вот они жонглируют словами невероятным образом. И, ну, я, наверное, имею право сказать, ты знаешь Зину Бубис.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: Зиночку, да, наверное, знают
1: мы
0: все.
1: Мы ей привет передаем.
0: Да, мы передаем. И она много интересного рассказала. И я что-то там взял. Конечно, это как бы выжимки были, да, а я уже придумывал там фабулу, истории и прочее. Вот. А один раз я увидел, это как раз было возле, на 12-м Брайтоне, жара. Какой-то стульчик стоял специально подставленный, и на нем сидел мужчина, ему было не очень хорошо, и шла возле него какая-то женщина хлопотала, и тут идет какая-то пожилая дама с палочкой, останавливается возле них и так смотрит из-под лобья, очень тяжело. И женщина, которая хлопочет возле мужчины, понимает, что, видимо, это она поставила стул, это ее стул. И она пытается, ой, простите, он только что, вот ему не очень хорошо, он сейчас встанет. Она посмотрела и говорит, пусть он уже лежит. И пошла. Понимаешь? И вот это вот, и я нашел в этом какой-то юмор. И я, собственно, и рассказ тоже, один из рассказов я написал, но я его тебе не посылал.
1: Посылал другие.
0: Ну, то есть это все в воздухе, действительно, много есть.
1: Скажи, пожалуйста, трепетное отношение к русскому языку, за что тебе большое спасибо. Правильные запятые, не знаю, сам ты такой грамотный или ты включал корректор, не буду спрашивать. Как ты относишься к новоязу?
0: Ненавижу, просто кошмар. Вообще, это жуть. Вот сейчас как раз одна из своих, в одной из своих историй...
1: Я тебе хотела после интервью слово «спасибки» написать. Писаешь, ты, наверное, со мной потом не будешь разговаривать.
0: Спасибки можно.
1: Вот. А то я так написала.
0: Мне нравится, когда здоровые мужики, знаешь, под 2 метра пишут приветики и спасибки. Это потрясающе. Ну вот. А от тебя нормально, это хорошо.
1: Ну хорошо.
0: Но когда начинают вот эти вот слова, типа... менеджер, но они начинают говорить, называют его манагеры. А потом я слышал мерчендайзеры, вот там. Люди, где пользуются, должны пользоваться русским языком, нормальным языком.
1: Слушай, а мне какие-то вещички так нравятся, типа там, знаешь, когда молодые люди, ну, я сама не говорю, потому что уже вроде Матрона такая, сорян или трушный, мне это нравится. Когда
0: это вы, как раз знаешь, ничего.
1: Когда в интервью, вот, например, там у Дудя или у кого-то я такое слышу, мне нормуль.
0: В этом есть какая-то ирония, легкость. Язык живой, любой, он все равно меняется так или иначе. И это нормально, да? Но, ну вот, когда просто заменяются, да, там, подменяются понятия, берется одно слово, я хотя понимаю. Есть эквивалент русского.
1: Да, ну, я понимаю.
0: Зачем?
1: Ты знаешь, мне очень бы хотелось, но не хватит передачи прочитать один из твоих очерков, но сегодня, в столь неспокойное время, я всегда думаю, что музыкотерапия и стихотерапия – это хорошее занятие. Поэтому у нас уже заканчивается передача, попрошу тебя прочесть какое-нибудь нам свое стихотерапию. Стихотворение, думаю, это будет достойная концовка нашей беседы.
0: У меня много, слава богу, стихотворений, и есть такие и на злобу дня, но я не буду, я постараюсь нейтральное найти. Вот я сейчас, как раз ты сказала заранее, я немножко покопался в компьютере, и вот нашел. «Сирень» называется. «Тяжелый дождь расстроил планы, заныл тоской, как в зубе нерв, но градом сшил весне гуманной к закату дня сухой кремплин. Вот вдруг, конечно же, нарочно сложил контрастами пасьянс стихи главенства над всем прочим, явил очередной сеанс. За что дарить аплодисментам его пытался праздный люд, от восхищения моментом, не смысля о подаче блюд, а цель дождя совсем иная, в его печали скрытый смысл. Он, как и мы, любя, играя, душой живет в пыли кулис. Он разыграл такую драму, такое буйство красоты, меняя цвет окна и рамы, чтоб подарить весне цветы. Да-да, его гроза и буйство, как когда прошел бесцельный день, чтоб сшить из капель вихрь искусства, родить махровую сирень».
1: Просто прекрасно. Спасибо большое. У меня в гостях был Олег Коломеец. Я тебе желаю такого творческого оптимизма, и чтобы ты обязательно, вот я уже знаю, где мы опубликуем твои очерки, чтобы ты обязательно писал, потому что, на мой взгляд, это талантливо, это хорошо. Ну и обязательно надо сделать какой-то вечер поэзии, но это уже будет тема следующей передачи. А вам, друзья, в рамках этой программы не только я желаю смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги, но самое главное – общаться с хорошими людьми. Ну а если они еще и талантливые, как мой сегодняшний гость, тогда это вообще двойное счастье. До встречи!

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом израильского премьера на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, не определено. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. Популяризатором эвтаназии в современном мире считается Джек Кеваркян. В 1989-м он разработал препарат Мерситрон, который позволял быстро и безболезненно прекратить жизнь больного. Эвтаназия разрешена в 14 штатах. Самым первым легализовавшим процедуру стал Орегон в 1994 году. Правила ее проведения и критерии разнятся от штата к штату.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель, не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня, как у меня это часто бывает, у меня будет такая весьма противоречивая передача по некоторым умозаключениям моим. И по знанию того предмета, о котором я говорю, но, тем не менее, как говорится, имею право на свое слово. И одним из поводов для этой передачи послужила статистика. По-моему, очень впечатляющая статистика, которая меня лично, скажем так, расстроила. И, наверное, многих из вас тоже расстроит. И статистика эта связана с продолжительностью жизни. Но продолжительность жизни в разных странах всегда разная, причем продолжительность жизни разная и у мужчин, и у женщин. Практически во всех странах мира женщины живут больше, чем мужчины, на 2, 3, а иногда и на 4 года больше. Бывают и другие еще, так сказать, возрастные нюансы такие. И много лет назад, примерно, я точно не помню, лет 10-12 назад, я помню, я очень удивился и расстроился, когда узнал, что Америка по продолжительности жизни на 37-м месте. Меня это просто удивило, потому что Америка, ну, насколько мне известно, в общем-то, очень много тратит денег на здравоохранение. Может быть, больше, чем большинство или многие другие страны в мире, а может быть, вообще больше всех стран в мире. На здравоохранение в Америке уходят колоссальные деньги. И тем не менее, меня расстроило и удивило, что Америка на 37-м месте. И вот сейчас я посмотрел и еще больше удивился, и еще больше расстроился. Итак, на первом месте Монако. Возраст, средний возраст людей 88,85 лет. Ну, повторяю, женщины и в Монако, и во всех странах живут на 2-3 года больше мужчин, а иногда и больше. Так что, когда я говорю среднее, это значит, женщины там живут больше 90 лет, а мужчины, ну, чуть больше 85 лет. На втором месте Сан-Марино, 86 лет. Ну, в общем-то, из таких крупных стран. На четвертом месте Япония, 85,15 лет. Южная Корея, 84,64. Швейцария, 84,36. Австралия на 10-м месте, 84,34. Италия на 11-м месте, 84,18. Италия меня тоже несколько удивила, потому что я бываю в Италии, и я вам скажу, что итальянская публика производит всегда такое, знаете, впечатление очень здоровой публики, в том плане здоровой, что мало людей с лишним весом, все такие стройные, подтянутые и так далее. И на 11-м месте, ну, тоже неплохо. Испания на 13-м месте, Лихтенштейн на 14-м месте, Франция на 20-м месте, Канада на 25-м месте, Бельгия на 34-м месте. И так далее. Я мог бы долго еще перечислять. Австрия на 37-м месте. Ну, где же Америка? Я говорил, что примерно лет 10-12 назад, я точно не помню, Америка была на 37-м месте. И сейчас Америка, что меня удивило и расстроило, на 62-м месте. Можете себе представить, уважаемые радиослушатели? На 62-м месте. 62-е место, это значит, что весьма-весьма далеко Америка от многих других стран, которые имеют более продолжительный, скажем так, жизненный цикл. И получается некоторая такая, знаете, путаница у меня в сознании. Почему так явно Америка, которая значительно больше других стран тратит на здравоохранение, находится на таком более чем скромном, подчеркиваю, месте, 62-м месте. С чем это связано? Хотя в Америке медицине уделяется колоссальнейшее внимание. Меня удивили еще и некоторые другие страны. Например, меня удивила Индия, например, да? Я, к сожалению, так получилось, что в Индии не бывал. Но все, что я читал об Индии, и все, что я знаю об Индии, мне казалось, что там народ, который уделяет очень большое внимание своему здоровью. И вдруг Индия на 150-м месте. Можете представить? 150-е место. Я всегда думал еще и о йоге, и я сейчас снова подумал об йоге. Знаете, и индусы известны своим пристрастием к йоге. И почему же при своем пристрастии к йоге индусы так далеко находятся в списке продолжительности жизни? И вообще у меня раньше тоже были такие соображения, что, в общем-то, восточная мудрость нам сложная для нас, для понимания. На мой взгляд, может быть очень ошибочной, йога – это не столько система физических упражнений, сколько система жизненной философии. И западный человек может дурить себя мыслями о медитации, но у него другое мышление и другой стиль жизни. Да и климат другой, чем в Индии. Стиль питания, все другое. Можно, конечно, сидеть часами глубокомысленно, созерцая свой пупок, но мудрости от этого не прибавится, да и здоровье тоже. Я вспоминаю, вот я сейчас этого мужчину не вижу, а вот я когда бегал в одном месте, то часто видел мужчину одного, почти каждое утро, так же, как я бегал, он занимался йогой. И пока я пробегал 8-10 миль, он сидел или лежал на траве и делал разные упражнения. Я как-то его не видел, как он выглядит. И вот однажды он встал и пошел, в общем-то, после того, как все эти йоговские упражнения сделал, пошел домой, судя по всему, я его посмотрел и подумал: «Господи, какая тебе польза от этой йоги? Человек с большим количеством лишнего веса и так далее, и так далее». И, действительно, какая польза от йоги, если ты даже нормальный вес не можешь сохранять? Так что я, опять-таки, йога, наверное, очень хорошая вещь, я так полагаю, но она для западного человека не очень, мне кажется, подходит, потому что у него совсем другой образ мышления и совсем другой образ, скажем так, жизни. И вообще, мои честные рассуждения, уважаемые радиослушатели, может быть, вам покажутся далекими от действительности. С возрастом, как говорил один умный человек, женщины все больше полагаются на косметику, а мужчины на чувство юмора. Я не знаю, как к вам, но ко мне это определение подходит точно. Ищу себя надеждой, что определенная доля этого самого чувства юмора во мне присутствует. И если попытаться делать обобщение, то мне кажется, что юмор является совершенно необходимым условием выживания в нашем таком замечательном, прекрасном и таком безумном мире. Если бы не чувство юмора, то я лично бы всерьез поверил, что многие люди на Земле одержимы желанием навешать мне лично лапшу на уши, усовершенствовать меня и сделать меня идеальным homo sapiensом в соответствии с теми представлениями, которые они имеют об идеальном человеке. Я, разумеется, понимаю, что до меня лично никому на этом свете дела нет, и политики, и президентной кампании, и банкиры, и кинорежиссеры, и рекламодатели, продавцы чудо-средств для богатырского здоровья, они понятия не имеют о моем существовании, им все равно, в общем, как я живу или не живу. Они воспринимают меня как некую среднестатистическую единицу и пытаются промыть мне мозги с целью вовлечь мою персону в их личные игры, подогнать под их идеалы. И они хотят слепить из меня некое такое существо, которое верит их речам, голосует так, как они мне подскажут голосовать, употребляет всю ту немыслимую рекламу, читает современные бестселлеры, затмевающие все, что до сих пор было написано, включая Гомера, Шекспира, Сервантеса и Толстого, покупает массу ненужной чепухи, еще. В общем, они обо мне думают, как о такой персоне. Надо ли продолжать список, вы сами знаете. Сейчас суть проблемы в том, как противостоять тем, кто хочет сделать нас, извините, дураками. Впрочем, это я так считаю, что мне промывают мозги, а у многих людей таких комплексов, возможно, нет. Так что я говорю за себя, а не за все, окружающее меня общество. И промывка мозгов идет по всем направлениям. Здесь следовало бы начать с политики. В общем, все это тривиально, о политике все знаете, в общем-то, и так далее. И не будем говорить о политике, а то из этой темы не выберешься. Настолько здесь глубокое болото. Но самая простая, мне кажется, промывка мозгов касается всего, что связано с нашим здоровьем. Знаете, я иногда, вот я упоминал, скажем, там Италию, да, когда я иногда бываю в Европе, то я смотрю, естественно, по сторонам и, прежде всего, на людей. И замечаю, что полных людей гораздо меньше, чем в Америке, во многих странах, где вот я бывал. А таких иногда чудовищно толстых, о которых иногда встретишь в Америке, там я вообще не видел. И это при самой дорогой в мире, в Америке, медицине. Довели людей все эти компании, имеющие такие сильные лобби во всех сферах. Всю Америку, мне кажется, извините, если я ошибаюсь, можно сейчас условно разделить на две части. Одни – это большинство. Это те, кто хочет похудеть, потому что у них более или менее значительный лишний вес. А другие – это меньшинство, которые лишнего веса не имеют, но боятся как бы не набрать его. И уже сейчас принимают все необходимые, на их взгляд, меры. Ну, включите в любую минуту телевизор. Какую еду рекомендуют? Если их рекомендации придерживаются, то очень скоро будешь похож, мне кажется, на дирижабль. А вслед за этим демонстрируют таблетки для похудания. Показывают людей до и после. Вот от этой их еды ты стал как воздушный шарик, а потом от таблеток превратился в супермена или в красавицу. Правда, не показывают, но что потом этот таблеточный супермен превращается, во что он превращается. Одни зарабатывают на том, что делают нас толстыми, другие на том, что изо всех сил помогают нам похудеть. А потом человек, худеющий от таблеток, снова потолстеет, потому что образ жизни он не меняет, надеется на таблетки. Человек превращается в гармошку, мне кажется. Раздался вширь, снова в исходное состояние, снова раздается вширь. И с этим нашим, ну скажем так, извините, оболваниванием бороться очень легко, если есть чувство юмора и желание держать себя в форме. В общем-то, здоровье требует очень серьезных усилий, и иного пути к нему нет. У каждого должна быть своя программа. Ну, в общем-то, большинство хотят себе заработать здоровье, не напрягаясь, к сожалению. Вот для этого большинства и вся эта промывка мозгов. Промывателям эта их кипучая деятельность приносит колоссальные доходы. Они контролируют за счет рекламы практически все ведущие средства массовой информации. Платят государству немалые налоги, поэтому им не препятствуют. Ну, чего только не рекламируется, что потом оказывается, что это совершенно далеко от здорового образа жизни. В общем-то, в принципе, учит нас больше полагаться на таблетки, чем на свои собственные усилия, скажем так. Многим ведь только и нужен повод, чтобы не напрягаться. Но какой бы ни был путь на халяву, как у нас раньше говорили, рассчитывать не надо. Из халявы ничего не получится. Если вы верите в эту самую таблеточную халяву без усилия, то это ваше право. Но не морочьте голову себе и своим близким разговорами о здоровье. Ходите к врачу по любому пустяку и лечитесь. Таблетки тоже иногда продлевают жизнь. И даже если с трудом поднимаешься на второй этаж, то жизнь все равно прекрасна и удивительна. Когда нам, ну, в общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, очень часто думаешь вообще, когда нам говорят о здоровье, как же вести здоровый образ жизни? И иногда думаю, что сами эти люди, которые нам говорят о здоровье, они, в общем-то, им не особенно позавидуешь. Я не раз упоминал человека, которого я очень, и сейчас я уважаю, потому что у него замечательные, на мой взгляд, книги, замечательные книги. Это Мишель Монтиньяк, французский, так сказать, апологет здоровья. И все его книги, насколько мне известно, переведены на многие языки, в том числе и на русский. И вот у него книги о здоровье, ешьте и молодейте и так далее. И как же я был удивлен, как же я был огорчен, как же я был разочарован, когда он ушел из жизни в возрасте 66, если не ошибаюсь, лет. Вы понимаете, уважаемые радиослушатели, что такое 66 лет в наше время? Это, ну, скажем так, весьма средний возраст. И когда врач уходит в этом возрасте, то думаешь, а так ли хорошо этот врач, хотя он и писал о них книги, о здоровых тенденциях в нашей жизни. Как же этот врач все же не стыковался со здравым смыслом. Или вот читаешь о некоторых других, знаете, других проповедниках здоровья, и думаешь о том, что, в общем-то, в принципе, они плохо знали, так сказать, истоки и основы медицины, если в жизни сравнительно недолго задерживались. И, как говорил еще Даниэль Дефо, я в жизни знал гораздо больше старых пьяниц, чем старых врачей. И еще, знаете, иногда у меня какие-то глупые мысли появляются. Я, честно говоря, не знаю. Вот все эти люди, которые проповедуют здоровый образ жизни, в общем-то, в принципе, они правы или не правы. И здоровый образ

0: Горизонтальный Эверест. По-моему, замечательная мысль. Так вот, она ушла из жизни в 57 лет. Сколько знаменитых бегунов ушли из жизни в таком сравнительно не самом старом возрасте? Эмиль Затопик самый, на мой взгляд, именитый бегун, в том плане, что ни один бегун в истории на Олимпийских играх не завоевывал сразу 3 золотые медали на 5-10 километров и марафоне, так он жил меньше 80 лет. Так что я не знаю, кому верить, что такое здоровый образ жизни. В общем-то, в принципе, единственный олимпийский чемпион, которого я знаю, может быть, я ошибаюсь, который пережил, скажем так, который пережил значительно 90 лет, это был американец Бенджамин Спок, известный американский педиатр. И многие женщины, наверное, помнят его знаменитую книгу. Она переводилась на русский язык «Ребенок и уход за ним». На Олимпийских играх в Париже он в 1924 году он завоевал золото в академической гребле. В общем, он жил 95 лет прожил и так далее. И часто, знаете, когда речь заходит о здоровом образе жизни, я часто вспоминаю Черчилля. Хрестоматийный пример. Я не видел Черчилля, он уже давно ушел в мир иной, а его фотографии видел. Вот. И признаю, что они служат хорошим козырем для тех, кто более чем скептически относится к серьезным нагрузкам. Знающие люди приведут множество высказываний Черчилля, человека очень парадоксального и очень остроумного. У него оригинальные мысли о том, что он считает здоровым образом жизни. Может, он и шутил, но точно известно, что он придерживался того, о чем он говорил. Однако, при всем уважении к Черчиллю, это не значит, что мы должны с ним во всем соглашаться, потому что только что Черчилль и умница, и философ. Вот, например, он говорил: «Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять, не стой, если можешь сидеть, не сиди, если можешь лежать». Тут английский пример повторял, мне кажется, мысль одного героя Александра Дюма, который говорил: «Лучше сидеть, чем ходить, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать». Мне эти истины, особенно последние, «лучше умереть, чем лежать», кажутся весьма сомнительными. Та же, как и другая истина, которую Черчилль изрекал шутя, но при этом ее свято придерживался. В молодости я взял себе за правило не пить ни капли спиртного до обеда. Теперь, когда я уже не молод, я держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака. Вот такие нравы были у этого уважаемого политика. Как говорил о нем писатель Уильям Блейтон, Уинстон Черчилль в высшей степени красноречив, убедителен и не прав. Уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после рекламной паузы.
1: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2920.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам.

0: Америки.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
2: тараканы. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Davidson Radio.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Итак, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача после рекламной паузы «Плюс один». Это передача Михаила Бузукашвили. И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то что поверит в то, о чем я говорю, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Я говорил о том, что меня очень удивил недавно опубликованный, так сказать, реестр людей, которые, сколько живут в разных странах люди, и оказалось, что по продолжительности жизни Америка, которая еще сравнительно недавно была на 37-м месте, Америка сейчас на 62-м месте. Это та самая страна, где, мне кажется, больше, чем во многих других странах, если не больше, чем в любой другой стране, платят деньги за здравоохранение. И я говорил о том, что сколько у нас рекламы совершенно, знаете, нам не помогающей рекламы, которая то проповедует, так сказать, вещи, о которых ты превращаешься в воздушный шар, а потом проповедует таблетки. Ну, а таблеток, в общем, человек может временно, может быть, и сбросить вес, но для того, чтобы иметь нормальный вес, надо уделять этому очень большое внимание. Я говорил об одном из парадоксов в мире, это об Уинстоне Черчилле, который, в общем-то, судя по фотографиям, имел десятки килограмм лишнего веса. И Черчилль и прожил больше 90 лет. И Черчиллю принадлежат восхитившие меня своим юмором слова. На вопрос о том, в чем причина его долголетия, он ответил, что этим самым долголетием он обязан исключительно спорту. Он им никогда не занимался. Я воспринимаю эти его слова, опять-таки, как очень остроумную шутку. А ведь не исключено, что патриарх мировой политики говорил их всерьез. Во всяком случае, весь его образ жизни и привычки свидетельствуют об этом. В общем-то, многие врачи и близко не доживали до 91 года, как жил Черчилль. Многие спортсмены и близко до этого срока не доживали. Черчилль был толстым, малоподвижным, почти непрерывно курил, любил поесть, выпить, причем не только воду и чай. Он любил выпить разные такие напитки, которые ассоциируются не с нездоровым образом жизни. И многие врачи, которых я знал, были поджарами, без грамма лишнего веса, призывали к высоким нагрузкам, в еде и питье соблюдали умеренность. Казалось бы, все преимущества на стороне в общем, все же оказалась на стороне политического гуру 20 века. Он прожил дольше. Не намного, но ведь, как и в футболе, здесь не важен счет. Важна окончательная победа, важна. И все же, знаете, я на стороне тех врачей, которые проповедуют здоровый образ жизни. Я, в общем-то, с уважением отношусь к Уинстону Черчиллю. Он был не только выдающимся политиком, но и уникальной личностью, внушающей всяческую симпатию и так далее, и так далее. Но в то же время Черчилль вел такой образ жизни, который опровергает, в общем-то, многие наши мысли о пользе здорового образа жизни. Ну, в общем-то, ведь и политики могут задавать тон мнения в той сфере, которая от них далека. Все дело в том, что подавляющее большинство человечества относится к здоровью, мне кажется, больше как Черчилль. И очень немногие придерживаются здорового образа жизни. Так что никуда от этого, как говорится, никуда от этого не денешься. И вообще, уважаемые радиослушатели, я часто вспоминаю Сократа, который был одним из величайших мудрецов. И до сих пор, в общем-то, Сократа мы знаем не по его высказываниям, а потому, что писали о нем его ученики, его последователи, неизвестно, высказывал он такие мысли или нет. Но те мысли, которые ему приписываются, очень-очень здраво звучат. Хотя в чем-то мы Сократа, несомненно, превосходим своим могучим современным интеллектом. Он понятия не имел о самолетах, интернете, о мобильных телефонах и прекрасно без них обходился. Но до сих пор остается более чем актуальной другая мысль. В общем-то, как Сократ до своих мыслей сам дошел и вошел в историю как один из величайших людей в истории. Я бродил как-то в Афинах среди руин Агары, где когда-то ходил Сократ, и думал, что древний мудрец поставил вопросы, на которые не могут ответить мои современники, которые читают энциклопедии и научно-популярные книжки, всякие умные мысли в справочниках и в отрывных календарях. Действительно, ведь каждый из нас знает людей, которые просто ходячие энциклопедии, если речь идет о здоровье. Это просто титаны ума, мимо внимания которых не пройдет маломальский интересный факт, сообщаемый в интернете, по радио, телевидению, в газетах, журналах, бюллетенях и прочих облагораживающих нас знаниями современных кладезах мудрости. Эти люди жадно заглатывают все последние медицинские новости. Они в курсе наиновейших исследований профессоров из Колумбийского университета, которые утверждают, что кофе полезен для здоровья, а еще более продвинутых исследований профессоров из Калифорнийского университета, которые утверждают, что кофе вредно для здоровья. Эти люди не знают все о сердечно-сосудистых заболеваниях, их профилактике, о диабете, об артрите и еще о массе других, в общем-то, болезней. Эти люди, как герои Джерома Клапки, Джерома, находят у себя признаки почти всех болезней и постоянно и интенсивно лечатся, глотая неимоверное количество таблеток в день. Эти люди все знают о здоровье и, тем не менее, зачастую не могут без одышки подняться на второй этаж. Имеют сокрушительный лишний вес, а вместе с ним диабет и прочие прелести, и стоически несут свой крест, ходя по врачам, как на работу. Спрашивается, а зачем им все это ненужные знания? Какой им прок от этого? О, я вот читал любопытные сведения о том, что, оказывается, из-за малоподвижного образа жизни эта самая жизнь укорачивается не меньше, чем от интенсивного курения. Что если проводить в сидячем положении не более 3 часов в день, то это продлевает жизнь в среднем на несколько лет. А если сократить время сидения у телевизора, то это еще прибавит твоей жизни, в общем, несколько лет. Приводились новые рекомендации, сколько надо заниматься спортом, как важно меньше потреблять сахара и так далее. То есть обычная информация, которая поступает во множество. И зачастую такая информация действительно полезна. Но мало кто исследует. И не случайно ведь американцы стремительно превращаются в чуть ли не самую больную нацию в мире. Ну, я говорил, 62-е место. И это при колоссальнейших расходах на медицину несравненно больше на душу населения, чем в любой другой стране. И все эти знания зачастую практически бесполезны, потому что ни во что реальное не выливаются. Ибо знание – сила, и если ты не хочешь болеть, то шевели ручками и ножками. Люди шевелят только так, что дальше шевеления дело не идет. Пройдут вокруг дома несколько раз, и потом, придя в себя, заглатывают пищу в каких-то невероятных объемах. Еще бы, надо поддерживать организм, испытавший такую нагрузку. После такой нагрузки достаточно малюсенького сухарика, а они набивают брюхо, как будто пробежали марафон. Кстати, после марафона есть не хочется, я это по себе знаю. Они забывают, эти люди, что в их генах не только то, что они позаимствовали от мамы и папы, от дедушек и бабушек, но и то, что пришло им наследство от далеких предков. А наши дальние предки не имели супермаркета под боком, они в поисках пищи пробегали неимоверные расстояния, да и пищу добывали тяжелым трудом. Подумайте, просто ли было убить мамонта и так далее. Ну, это я говорю все, уважаемые радиослушатели, это я говорю все о, скажем так, физическом здоровье. Вот. А сложнее, когда дело касается сфер духовных, более возвышенных. Тут далеко не все так просто. Тут вступают в силу другие критерии, не столь очевидные. И тут запросто можно прослыть невеждой, ретроградом, тупым приверженцем старых ценностей, не воспринимающих новых веяний. А если ты еще и высказываешься, то с собой говорят снисходительно, как с недоумком, не созревшим для понимания высоких материй. Ну что с ним говорить, мол, с ним все ясно, он на уровне динозавров. Все динозавры вымерли, он пока остался. Так вот, у меня были заметки динозавры. Динозавры в журнале много-много лет назад. Так вот, кстати, не относитесь так снисходительно к динозаврам. Они существовали на протяжении 130 миллионов лет. А род человеческий, если верить ученым, всего-навсего около 2 миллионов. И подумайте сами, в общем, просуществует ли еще человечество еще 128 миллионов лет, или за это время тысячи раз себя погубит, или из-за своих кровожадных и дурацких изобретений, обжорства или глупости. И точно мы будем вытеснены уже скоро, мне кажется, ну, исторически скоро будем вытесняться искусственным интеллектом. В общем, уважаемые радиослушатели, очень множество здесь разных вопросов. Я хорошо отношусь к ученым, но иногда они меня пугают. Все это ядерное, бактериологическое, химическое оружие и так далее. Чего только не изобретали ученые. Чего это еще и не изобретут. Кстати, вот недавно я информацию, которая меня удивила, прочитала из Австралии. Ура, ура! Оказывается, впервые на Земле появился бесполый человек. Сначала некий австралиец из мужчины превратился в женщину, но это ему не понравилось. Он снова решил изменить пол. В конце концов, он стал бесполым. И ученые весьма благосклонно комментируют это сообщение о первом бесполом человеке на планете. Мол, прорыв в наших представлениях. Замечательное достижение. Скоро, наверное, начнем размножаться почкованием. Если бы динозавры так над собой экспериментировали, они бы точно так долго не продержались и вымерли бы гораздо раньше. Впрочем, я отвлекся от захватывающей для меня темы о том, что я динозавр и никак не воспринимающий те глобальные перемены, которые происходят в мире. Действительно так, и меня иногда коробят некоторые факты из жизни, которые я понять не могу. При этом я осознаю, что отстал от жизни и непонятнее психологии у некоторых людей, которых я лично считаю, в общем-то, ну, далекими от идеала человека. Такого, знаете, того человека, которого олицетворяет Сократ, или, скажем там, Леонардо, Микеланджело и другие. Кстати, о Микеланджело. Я во Флоренции, к как-то впервые увидел настоящего Давида Микеланджело и был потрясен. Одно дело копия, а другое творение, к которому прикасалась непосредственно рука Микеланджело. И там же в Академии во Флоренции я увидел и другие великие скульптуры мастера, незаконченные формально, но производящие все равно грандиозное впечатление. Что ж меня удивило? Меня удивило, что рядом с Микеланджело было творение современного мастера из Нью-Йорка. Вернее, вместе, а не рядом, потому что под одним стеклом надписи. Понимать надо так, что вот это итальянский гений, а вот это некий гений современный, имени которого я не запомнил, потому что ну, я не считаю его гением. Я не против современного гения, но я не понимаю, почему ему не отвели отдельного места, а поместили вместе с гением Возрождения. Я не могу себе представить порознь братьев Гонкуров или Ильфа и Петрова. Но я изо всех сил протестую, когда мне навязывают тень бесцеремонно Микеланджело и современного, так сказать, титана в кавычках. Я чувствую себя самым страшным динозавром, когда смотрю на некоторые произведения других титанов современности. Несколько раз бываю вот, в Национальной галерее в Вашингтоне. На втором этаже я всегда балдею от счастья, когда прикасаюсь к прекрасному. А иногда я спускаюсь на первый этаж весь полный смущения, пытаясь избавиться от собственного невежества, тайно надеясь, что вот-вот на меня снизойдет понимание. Но понимание на меня не сходит. Служители меня здесь встречают как родного. Собственно, как родного они встречают не меня, а любого посетителя, потому что на втором этаже, где старые мастера, полным-полно посетителей, а на первом они как редкие, как кометы. Я глубокомысленно смотрю на огромные полотна. На одном сплошные полоски вдоль, на другом сплошные полоски поперек, на третьем полоски вдоль и поперек вместе. Это ведь все в замечательном музее, который демонстрирует лучшее из прошлого и сегодняшнего. Как говорил американский юморист Роберт Орбен, современная живопись – это когда покупаешь картину, чтобы закрыть дырку в стене, и приходишь к выводу, что дырка выглядит лучше. Кстати, рискую прослыть уж совсем не динозавром, а с каким-то скорее земляным червяком, должен признать, что я с таким же недоумением смотрел когда-то на знаменитый «Черный квадрат». Может, вы и восхищались, но я со своим неправильным динозаврем, так сказать, мозговым веществом никак не мог охватить значимость увиденного. Этот квадрат знают все, но я спрашивал себя, а что там смотреть? Квадрат есть квадрат. И многие бы такой не нарисовали. Ну, на меня такой бы смогли бы тоже нарисовать. Мне на это глубокомысленно скажут, что ведь никому не нужен другой черный квадрат, когда есть уже один такой замечательный квадрат. Зато есть квадрат, этот квадрат стоит многие миллионы, если бы он продавался. Но тут мне хочется крикнуть, как к мальчику из сказки, а ведь король-то голый, нас обманывают. Можно ли это сравнить с теми же картинами Микеланджело, а, уважаемые радиослушатели? Ну, это я так считаю, что король голый. Другие смотрят на этот шедевр с восхищением. И тут я вспоминаю один рассказ у Андрея Муруа, прекрасного писателя, которого мы знаем в основном по его биографиям Дюма и Бальзака. Есть и отличные у него новеллы. Одна из них совсем короткая, называется «Рождение знаменитости». Был в Париже художник, который писал весьма добротно сделанные картины. Однажды пришел к нему друг, писатель, посмотрел на его работу и сказал, что у него есть мастерство, талант и честность, но успеха он никогда не добьется, потому что его искусство слишком обыденно, оно не бросается в глаза, оно не привлечет в салоне сонного посетителя. И он ему предложил выход из этой ситуации. Этот писатель напишет статьи о том, что художник основал новую идеоаналитическую школу живописи и предложил художнику изменить манеру. Например, пусть портретом полковника будет голубой золотом фон, а на нем пять огромных галунов. В одном углу картины канты, а в другом кресты. А портрет промышленника – это, например, фабричная труба и сжатый кулак на столе. Возьмется ли художник за месяц написать 20 подобных идеоаналитических портретов? Художник сказал, что напишет их не за месяц, а за один час. Еще писатель предложил, что если у публики возникнет вопрос по поводу того, что все это означает, то художнику следует молча зажечь трубку, выпустить облако дыма в лицо любопытному и сказать: «А видели ли вы когда-нибудь, как течет река?» Скоро художника ждал настоящий триумф. На выставке его картин все были в восторге от того, что он в ответ на вопросы выдыхает облако дыма и произносит загадочную фразу о реке. «А видели ли вы когда-нибудь, как течет река?» Писатель тоже был в восторге. Действительно, люди все время говорили, что все, что он делает, это все новое и свежее. Писатель, конечно, и раньше знал, что нет предела человеческой глупости, но то, что он увидел на выставке, превзошло все его ожидания. Его охватил приступ неудержимого смеха, на что художник обозвал его болваном и сказал, что в этой его новой манере что-то есть такое, что недаром же она, эта манера, нравится людям. Писатель возмутился, но это же он подсказал своему другу его новую манеру. «Это же я тебе сказал», на что художник, выпустив из трубки густое облако дыма, сказал: «А ты когда-нибудь видел, как течет река?» Вот такой вот у Мурова, по-моему, хороший рассказ «Рождение знаменитости». Такая вот, на мой взгляд, весьма красноречивая история. Когда я смотрю на некоторые современные шедевры, то я думаю об этих идейно-аналитических школах, которых развелось сейчас множество. Мельчает искусство. Как говорил китайский мудрец, не варите песок в надежде, что у вас получится вкусная каша. Иногда, знаете, я нахожу единомышленников среди динозавров. Есть такой очень понравившийся мне фильм, я его часто вспоминаю, «Идиократия», прошедший незамеченным на американском экране. Ничего выдающегося с точки зрения высокого кино, но сатира впечатляющая. Америка через 500 лет, через полтысячелетия. Толстые люди, никто ничего не соображает. Человек, который может без калькулятора умножить 2 на 2, воспринимается как гений. Небоскребы в Манхэттене наклонились, и чтобы они не упали, их перевязывают веревками. На улицах гигантские кучи мусора. А в кино показывают фильм, награжденный Оскаром. Полтора часа зрители смотрят на экран и восхищаются. На экране все один и тот же кадр. Извините меня, это голая задница. И зрители счастливы. Какой захватывающий сюжет, какие захватывающие съемки. Если хотя бы десятая часть того, что представлено в этом фильме, сбудется, то наш век человеческий, будет точно значительно короче, чем век динозавров. Не думайте, пожалуйста, что я такой динозавр, который на глухого не воспринимает современное искусство и читает и смотрит только Сервантеса и Эль Греко, Диккенса и Рубенса, Гюго и Моне, Лондона и Гогена. Нет, уважаемые радиослушатели, я читаю и смотрю сегодняшнее. Вот, например, живопись очень много, и в наше время хороших, мне кажется, заслуживающих внимания работ. А вообще-то совсем не претендую на то, что моя точка зрения динозавра обязательно правильная. Просто я по мере своих сил и моего понимания окружающего мира сопротивляюсь тому, чтобы из меня делали, скажем так, дурака. Я пытаюсь сохранить свой здравый смысл, вернее то, что я считаю здравым смыслом. И я думаю о том, в общем-то, в принципе, уважаемые люди, радиослушатели, как в мире есть много такого, что заслуживает нашего внимания. И как нам надо искать, находить для себя новых писателей, не только тех писателей, которых все знают, которые классики, и новых современных писателей. Есть и современные писатели, которые, мне кажется, интересны. Есть и современные музыканты, которые пишут такую музыку, которая остается надолго в твоей памяти. И сейчас очень много таких современных художников, которые внушают уважение. Так что, в общем-то, противоречивый этот мир. И, в принципе, наша главная задача – искать свое место в жизни. Меньше зависит от рекламы, меньше зависит от того образа мыслей, которые нам навязывают, меньше зависит от тех знаний, в кавычках, которые нам часто внушают и которые нам не нужны. Просто каждый из нас должен определять свою сферу, интересующую его жизни. И во многом, мне кажется, эта сфера лежит в находке многих художественных произведений, в поисках хорошей новой музыки, хороших новых произведений художественного искусства. Открывать для себя новое, и пытаться найти такой образ жизни, который поможет тебе оставаться на хорошем уровне. В общем-то, древние говорили, тело атлета и душа мудреца. Вот что такое совершенство. Но иметь тело атлета и душу мудреца, это, в общем-то, очень, очень сложное дело. Но стремиться к этому, стремиться к тому, чтобы быть физически активным и здоровым, и умственно состоятельным в наше время, которое полно рекламой и разных мнений и советов, уводящих нас от подлинных ценностей жизни. В общем, надо стремиться ко всему такому, что помогает нам найти свое место в жизни. Вот такие мои противоречивые мысли. Это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Всего доброго и до новых встреч в эфире.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано.
0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
21: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
21: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
22: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом, а Вася, когда захочет, тогда подойдет. Но на разминке, которую мы перед началом трансляции на радио и телевидении проводим на третьей платформе, а это «Русский голос Америки» на YouTube, Вася присутствовал. А теперь новости с картинками. В основном что-то типа headlines, так скажем, сейчас. Вот и Вася. Его спина подошла. Все. Обрисовали. По меньшей мере 130 человек погибли после землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло вчера на западе Колумбии, оставив десятки раненых и, может быть, не раненых, но оказавшихся в ловушке под обрушившимися зданиями. Одна только картинка у вас наверху слева. Сильное землетрясение ощущалось при этом в Эквадоре и Панаме, но там землетрясения не было. Сирийский суд заочно приговорил бывшего лидера страны Башара Асада к смертной казни за совершение военных преступлений, убийств, пыток и преступлений против человечности в отношении сирийского народа. А он, последний раз, когда я этим интересовался, кажется, работает врачом в городе Москва. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре противника, как пишут они, сразу в 7 регионах Украины, высокоточным оружием наземного базирования, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. В частности, при ударе по Запорожью российские военные применили в том числе северокорейские ракеты. На нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Есть маза, что НПЗ атаковали украинские дроны, но этот Комсомольск на Амуре – это очень далеко от границы с Украиной. В сторону московского региона летело 237 беспилотников, о чем сказал местный мэр, и большая часть была сбита на дальних подступах, а 13 – на подлете к самой столице Российской Федерации. Производители энергии в Персидском заливе приходят к выводу, что контроль Ирана над Ормузским проливом станет постоянным, что навсегда нарушит их экспорт нефти и газа и, соответственно, мировые энергетические поставки. Трамп подписал исполнительный указ, призывающий к сокращению вакцинации детей, а также рекомендующий разделить комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита, это свинка, и вновь сделал высказывание, связывающее детские прививки с аутизмом, связь, которую все ученые мира считают необоснованной. Администрация Трампа представила новые правила прозрачности для пищевых ингредиентов, одновременно отложив давно обещанное определение ultra-processed food, обещали давно, то есть ультрапереработанная пища. В принципе, колбаса, думаю. Республиканцы в Сенате, возглавляющие расследование Конгресса в отношении Энтони Фаучи, опубликовали текстовые сообщения с его мобильного телефона, выданного правительством, пролив больше света на реакцию врача на пандемию ковида. Камеры, установленные на британские военные морские дроны, отправили данные, полученные на интернет-адрес в Китае, о чем сообщили британские чиновники, и эта история подчеркивает уязвимость военных цепочек поставок, если в них попали китайские детали. Июль стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным в прилегающих Соединенных Штатах. Интересно, кто-нибудь знает, как определяется, что такое contiguous United States? Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Ответ на вопрос, что такое contiguous United States, можно только озвучить или написать. И вы можете позвонить по телефону радио 718-303-9090. Если он работает, попробуйте, если знаете. Или написать в лайв-чат, потому что там еще пока что не затаковал народ. Так что, возможно, даже слышат этот вопрос, хотя вряд ли кто там знает. Что это такое? Средняя температура в 48 штатах в июле составила 76,9 градуса по Фаренгейту. Это примерно на 3,3 градуса выше среднего показателя 20 века, что стало самым теплым месяцем за 132 года. У нас... Ну-ка, сейчас проверю. Кстати, я вчера обнаружил странную вещь очень в плане привыкания. Играл в теннис. Самое паршивое время было 92 на дворе, а с часу до трех. И причем интересно, что у меня, да, работает телефон, просто никто не знает из радиоактивных. А у меня партнер, у него в детстве то ли менингит был, то ли что, короче, он мерзнет все время. И из-за этого... Но нас фотографируют с ним иногда. То есть я иногда в майке и в шортах, а он в трех слоях и в зимней шапочке. Но он сильнее меня играет, хотя нам интересно обоим. И вот вчера только он, больше никто. Но нормально. Влажность была где-то до 50%, и эта жара в 90 с чем-то не ощущается. А вот когда играешь при 100, и влажность где-то за 80, но на берегу, типа там, скажем, кортов около Куинсборо Колледж, Манхэттен-Бич, где летний лагерь у Макса и Гиты Дубовых, кстати, там и Аркадий Эдельман, и у него сейчас ученица, запомните это имя. Ее зовут Аврора Тарасова. Ей сейчас 8 лет. Она выигрывает уже турниры для детей, кому до 12. Я видел, как она играет. Через 5-6 лет мы будем видеть ее на телевизоре. Там бриз в тех краях, и поэтому можно выдержать любую температуру. Я даже видел, когда бывал в Бруклине на бордвоке, что при 100 градусах жары люди, сидящие в ресторане за столиком на улице, охотно пьют водку и запивают пивом. Пивом, я понимаю. Но водку при 100... Окей, значит, это, кстати, очень интересное определение, прилегающие Соединенные Штаты. Это не очень правильно, это длинно. В общем, contiguous United States, их еще называют conterminous United States, или lower 48. Это 48 штатов, у которых есть граница, по крайней мере, с еще одним штатом, или с District of Columbia. В этот термин не вписываются, как вы понимаете, Аляска и Гавайи, потому что они географически отделены. У нас, я так понимаю, в радиоаудитории способны активизироваться только люди, которые сдали экзамен на гражданство когда-то, и на этом их американизация закончилась. Есть еще американские территории, которые не вписываются в определение «contiguous United States», это Пуэрто-Рико, Гуам и Вирджинские острова. Все, что вы слышали, это заголовки от мировых новостей. Теперь по бизнесу. В пакете зарплат на $1 триллион, одобренном акционерами Tesla, есть escape clause, то есть такая оговорка о выходе, которая может принести Илону Маску несколько персональных выгод, если он включит этого Tesla, автопроизводителя, в свою империю SpaceX. Основные индексы упали, S&P 500 на 0,1, Dow и NASDAQ примерно на 1,3%, соответственно, проценты, естественно. Показатели рынка труда выросли в июле, что указывает на потенциальный рост зарплаты в будущем. Марк Закерберг проложил путь для Meta Platforms, включающий выпуск более открытых моделей искусственного интеллекта, и инвестиции в сообщество, где компания размещает дата-центры. Кто не понял, это ваша комьюнити, если там строят дата-центры, то у вас там будут определенные льготы от Meta Platforms. Intel заявила, что предложит обыкновенные акции на сумму в $15 миллиардов, ссылаясь на высокий спрос клиентов, вызванных беспрецедентными инвестициями в вычислительные технологии искусственного интеллекта. NVIDIA заключила соглашение с некоторыми из крупнейших компаний Уолл-стрит, чтобы привлечь $500 миллиардов для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Boeing согласился приобрести миноритарный пакет акций Archer Aviation в сделке, которая передала контроль над венчурным предприятием летающих такси Wizz Air. То есть Boeing взял их под крыло. Во как! В двойном смысле слова. Там есть крылья, под которые можно взять летающие такси. Медийная компания Трампа сообщила, что более 10 клиентов приобрели a real-time feed of top truth social accounts, то есть это лента в реальном времени с ведущими аккаунтами Truth Social. Это продукт, который критики считают похожим на злоупотребление должностью президентом Соединенных Штатов. Об этом чуть подробнее, чуть попозже. Barrick Mining урегулировала данный спор с конкурентом Newmont по вопросу их операции в Неваде, что открывает путь для публичного листинга их золотых активов в Северной Америке. А теперь новости более нью-йоркские. Жена мэра Зорана Мамдани Рама Дуваджи направляется в Сирию и Ливан в следующем месяце, и она прихватит с собой полицейских, которые назначены в ее финансируемую налогоплательщиками охрану, то есть оба first couple, и она, и Зоран охраняются. Дуваджи отправится на Ближний Восток, начиная с 20 сентября, в страны, которые входят в список Госдепа, озаглавленные словами «не путешествовать» для американцев из-за опасных там условий. Дуваджи 29 лет, она сирийско-американская художница, называет себя сирийским иллюстратором на своем сайте, ее родители сирийские мусульмане, родом из Дамаска. В прошлом месяце президент Трамп, в это трудно поверить, но об этом сообщила Washington Post, и ее цитирует сегодня вся англоязычная печать, у русских почему-то про это ничего. В прошлом месяце президент Трамп тайно покинул свой любимый самолет Air Force One и на грузовике для кейтеринг в контейнере в аэропорту был загружен в другой самолет и вылетел из Турции отдельным военным рейсом. Это реакция на угрозу со стороны Ирана. Секретная миссия, о которой сообщила Washington Post, заставила журналистов и даже сотрудников Белого дома поверить, что они были на одном самолете с президентом при вылете с ежегодного саммита НАТО в Анкаре 8 июля. А на самом деле они служили отвлекалкой, пока Трамп летел на меньшем самолете в ВВС C-32A. Внутри контейнера Трампа сопровождали несколько помощников. Контейнер был спущен на грузовик, на взлетно-посадочной полосе и доставлен к ближайшему самолету ВВС, где был поднят до входной двери, что позволило президенту Соединенных Штатов и его помощникам тайно выйти из контейнера и благополучно сесть на самолет. Обратите внимание, кстати, что все эти новости вы получаете первыми, только если вы смотрите и подписаны на «Русский голос Америки» на YouTube, ну, естественно, RTN и Дэвидсон Радио. Соучредитель Google Сергей Брин, четвертый по богатству человек в мире, потратил более 100 миллионов долларов на борьбу с налогом на миллиардеров и чтобы при этом самому избежать расходов на 13,3 миллиарда долларов. Чистое состояние Брина оценивается примерно в 267 миллиардов. Недавно он пожертвовал еще 20 миллионов долларов организации Build a Better California. Это организация, которая выступает против предлагаемого в Калифорнии налога на миллиардеров. Владельцы домов в Большом Яблоке, борющиеся с налогом, который называется по-французски «pied-à-terre», одержали небольшую раннюю победу вчера, когда судья заблокировал введение вот этого побора мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Судья Верховного суда Стэтен-Айленда Уэйн Оззи издал временный запретительный приказ, фактически заморозив налог на роскошные вторичные дома, по крайней мере, до слушаний 31 августа по иску недовольных владельцев недвижимости. Судья запретил городу предпринимать дальнейшие меры по 17 тысячам уведомлений, отправленных Министерством финансов домовладельцам, которые заявили, что им грозит налоговый счет в размере 5 цифр. Это все с новостями. И если у вас появились по их поводу ассоциации, значит, вы реально живете, существуете в этом мире. Наш телефон для тех, кто хотел бы проявить, так сказать, доказательства в звуке. 718-303-90-90. А мы пока послушаем рекламодателей.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: У нас нулевая реакция на все эти новости, что, кстати, свидетельствует о успешности подхода. То есть, в принципе, можно информацией очистить, так сказать, аудиторию и вернуться на исходную позицию, как было когда-то, когда звонили в эфир адекватные люди. Сейчас у нас только в основном несчастные, одинокие, пожилые, несколько больных человек и, естественно, пурашисты. Но это не имеет значения, кстати. Есть люди, которыми может гордиться наше с вами сообщество. Их человек 5 тоже, и они тоже звонят на радио. И это очень много. В принципе, без этого можно обойтись. Чтобы было понятно, почему такое количество материала и с такой скоростью я его вам преподношу, потому что это единственный способ без этого обойтись. Мои там соратники, так сказать, на радио, они тоже не очень любят принимать звонки. Может быть, Марина Левинсон любит. Но ее можно понять, потому что ее обожают безоговорочно, и есть за что. Но мои соратники играют в то радио, которое я уже давно, лет 25, понял, как оно обречено. То есть, когда ты берешь интервью с одним и тем же человеком, который как будто бы знает все. На самом деле, все сегодня может знать кто угодно. То есть все, кто умеет пользоваться источниками информации, умеют быстро их перерабатывать, обрабатывать, проверять, перепроверять, могут обходиться без имитации, так сказать, взаимного интереса в эфире. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Цены на нефть резко выросли после того, как переговоры по Армузскому проливу вновь пошли на спад. Brent на 4,99% подросла до $87.72 к закрытию биржи, а сейчас уже $89.86. NVIDIA заключила масштабную финансовую сделку с ведущими компаниями Wall Street, Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs и KKR согласились помочь NVIDIA привлечь те самые $500 миллиардов для финансирования строительства инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом был заголовок в предыдущих новостях. Причем Apollo и Blackstone выросли после этого на 3,6 и 3,3% соответственно, а вот NVIDIA упала на 2,9%. И для того, чтобы понимать, как это происходит, вам надо иметь дело с русским «Голосом Америки» на YouTube. Напоминаю, что если ваших donations не хватит на

я об этом тоже говорил выше, воспользовавшись сильными результатами акций после предоставления доли федеральному правительству, не стыдно? Intel приступила к привлечению новых средств. Производитель чипов, этот самый Intel, отметил высокий спрос со стороны клиентов, вызванный беспрецедентными инвестициями в вычислительные ресурсы на базе искусственного интеллекта. Но акции упали на 4,1%. То есть вот эти вот падения, казалось бы, расцветающих каких-то бизнесов, которые стали household names, то есть вообще все их должны знать, говорит об отношении, о личностном отношении инвесторов к этим акциям. Современному инвестору, хочется в это верить, не нравится кое-что, что не нравится, например, мне. И в частности, сейчас я вам расскажу эту историю поподробнее о том, как президент Соединенных Штатов продал ускоренный доступ к той информации, на которой легко делать деньги на рынках прогнозов и на бирже, тем, кто платит за это деньги. То есть он продал информацию, которую еще сам даже не озвучил. Медийная и технологическая группа Трампа, это объединение, они, сейчас у меня даже есть где-то картинка под это, позиционировали Truth API как более быстрый доступ к публикациям с ведущих аккаунтов на Truth Social, на Truth Social, где президент регулярно делится обновлениями о торговых соглашениях, войне в Иране и многом другом. Ну так совсем, что просто. Президент собрался сообщить о том, что сейчас как шарахнет по Ирану. Это означает, что поставка нефти будет приторможена. Значит, нефть немедленно взлетит в цене. Поэтому, если вы знаете на несколько миллисекунд раньше, чем остальные, о том, что он-то скажет, то вы можете сразу купить нефть и через несколько минут продать ее по той цене, до которой она подымется на фоне, так сказать, истерики рынка, сразу на этом заработав. В первом в истории разговоре Trump Media по отчету о доходах, который вчера имел место, временный пока что генеральный директор Trump Media, его звать Кевин МакГерн, он сообщил, что первые регистрации, вот те, кто купил доступ ускоренный, состоят в основном из компаний высокочастотной торговли, которые платят от 60 тысяч до 100 тысяч долларов в месяц. Это за доступ. МакГерн отметил, что компания ведет активные переговоры с другими потенциальными клиентами, такими как гиперскейлеры, это русское слово, гиперскейлеры искусственного интеллекта, и рассчитывает на дальнейшее продвижение в сторону розничных трейдеров, то есть всех тех, кто зарабатывает или может потерять на той информации, которую озвучивает президент Соединенных Штатов. Правительственные наблюдательные органы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот сервис, утверждая, что президент продает инвесторам доступ к информации, которая движет рынок. И в письме МакГерну конгрессмен Джейми Раскин, демократ штата Мэриленд, потребовал от Trump Media предоставить информацию о том, кто эти люди, кто эти компании, которые купили ускоренный доступ, то есть имена подписчиков. Truth API предоставляет клиентам машиночитаемые ленты с популярных аккаунтов всего за миллисекунды, предоставляя клиентам немного быстрее, как они сказали вчера, доступ к публичной информации. То есть она станет публичной, но через несколько миллисекунд. А для справки, для того, чтобы успеть сделать ставку, основанную на инсайдерской информации, то есть, в принципе, президент продает инсайд. Нужно микросекунды. Ну, естественно, у вас должны быть быстродействующие компьютеры и быстродействующий интернет, потому что если вы получаете за миллисекунды эту информацию, а у вас еле кондыбает, так сказать, интернет, то вы не инсайдер. То есть это не дает результатов. И даже несмотря на то, что война с Ираном в этом году повысила значимость аккаунта президента, который называется True Social, где отдельные публикации приводили к резким колебаниям нефтяных рынков,

0: Трамп-медиа продолжает замедляться, она не показывает хороших результатов. Вчера компания сообщила о чистых убытках в размере 238 миллионов долларов при выручке всего в 1,7 миллиона долларов за второй квартал. Во многом это произошло из-за неудачно рассчитанных ставок на биткоин. А президент и тут, наш президент и там. На прошлой неделе Трамп-медиа раскрыла сделку с Crypto.com о запуске рубрики прогнозирования на Truth Social и создании отдельного казначейства цифровых активов. То есть, если бы это делал Байден, то шухер бы стоял такой, можно было бы просто включить все телефонные линии, и гвалт был бы как, вот, скажем, как летят перелетные птицы. А тут у нас полный молчок. Ну, я понимаю, глухариный ток в чате, там люди с самого начала ничего не слышат. Поразительно, кстати. А на радио те, кто звонят, они вообще ничего этого не понимают. Ну, за исключением пятерки, так сказать, наиболее продвинутых. А теперь, значит, Trump Media все еще работает над завершением предполагаемого слияния с компанией по ядерному синтезу. Она называется TAE Technologies. И хотя первоначальное объявление о сделке предполагало, что сделка будет закрыта во втором квартале этого года, Trump Media пока не подала соответствующие документы, а вчера McGurn сообщил, что его команда намерена заключить сделку к концу года. Интересно, как в этот раз на фоне растущей токсичности главной фигуры будет выглядеть стоимость акций. Поиск бизнес-стратегии привел к падению акций Trump Media с момента выхода на биржу в 2024 году. Что привело к снижению стоимости доли президента Трампа на примерно 41%. То есть это полная неудача. И после того, как в последние недели ралли, вот эти вот, основанные на войнах и на информации, связанной с войной, приблизили акции Trump Media к уровням, которые в последний раз наблюдались до объявления сделки по слиянию, акции вчера Trump Media упали на 8%. Обратите внимание, что сегодня за вот эти вот первые полчаса часового шоу я рассказал вам о трех случаях, когда все, что связано с токсичностью власти, делающей деньги, в нарушение всех этических норм. И это приводит к тому, что ключевые игроки теряют стоимость акций. Это не один случайный эпизод, а это три. Intel, Nvidia, Trump Media, то есть здесь уже похоже на тренд. Телефон студии для тех, кто, у кого появились ассоциации, если появились, 718-303-90-90. Если нет, то я перехожу к следующей истории, которая будет ближе, так сказать, тем, кто не понял первых несколько. Похоже, что наш президент хочет отказаться, так сказать, от Ближнего Востока, что он больше не занимал его воображение, но Ближний Восток не хочет отказываться от президента. В минувшие выходные Дональд Трамп заявил, что его новая стратегия – сдержанность в Иране, что подразумевает, что он хочет оказать такое мягкое давление на страну, чтобы она заключила выгодную сделку без всяких крупных военных последствий. Но ярким напоминанием о пределах американской власти в регионе стал, кто бы мог такое себе представить, это невозможно было сфантазировать. О пределах американской власти в регионе напоминает постоянно в последнее время Израиль, наш ближайший, единственный, можно сказать, союзник и соратник в этом регионе. Биби Нетаньяху в воскресенье заявил, что исключает мирный план Трампа по Газе. То есть достаточно бескомпромиссно заявил, что вот этот весь план со всеми его пунктами не хиляет. Два ближневосточных конфликта подчеркнули стремление нашего президента заявить об успехе и, с одной стороны, и при этом его неспособность навязать свою волю, несмотря на нашу огромную военную мощь. И это совершенно очевидно. К сожалению, никак это нельзя оправдать и пояснить. Трамп, безусловно, все, что он сейчас делает изо всех сил, он пытается найти путь к успеху промежуточных выборов, но реальность, если говорить на пацанском языке, не лижет ему очко. Кстати, отдельно все эти слова вполне кошерные, а вместе, что же это такое получается? В этом прелесть иностранного языка. Не нормально, лижет нормально, ему нормально, очко, а вместе. Трамп сталкивается с истощением запасов оружия, с иранским режимом, который решил навязать, так сказать, внешнеполитическую боль Соединенным Штатам, израильским премьером, который борется за переизбрание, кстати, и американскими избирателями, ошеломленными высокими ценами, вызванными войной в Иране. Описывая иранский режим как находящийся под экономическим давлением, то есть, мол, сейчас он сломается, Трамп упомянул свою собственную ситуацию. Кстати, это та, о которой я сейчас вам только что рассказал, про Trump Media. То есть про давление ему это близко и понятно. Средняя цена галлона бензина на этой неделе оставалась выше $4, что более чем на доллар выше той цены, когда Соединенные Штаты и Израиль начали совместно бомбить Иран 28 февраля. И опросы показывают, что даже республиканцы все больше разочаровываются в войне с Ираном. А политическое движение Трампа раскололось из-за его решения начать военные действия. Вот этот феномен давления на избирателя ценами на бензин, он не имеет никаких аналогов даже близко, потому что куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни поехал, везде бензоколонки. И на каждой из них большими буквами сегодняшняя цена. И когда ты видишь, что это за $4, за обычный, то... Ты начинаешь о чем думать? О приближающемся ноябре. То есть ни один медийный технолог не мог бы... каждый медийный технолог должен понимать, что если ты хочешь добиться результата по выборам, то нужно, чтобы на бензоколонке было что-то ниже. Представитель Белого дома заявил, что смелые действия Трампа на поле боя в Иране и в дипломатии по поводу Газы будут укреплять американскую безопасность на долгие годы. То есть, в принципе, заявление вполне на уровне Мазоха и Лаврова. Ну, то есть, кто на это обращает внимание? Оливия Уэллс, это пресс-секретарь Белого дома, она сказала, провальные политики Обамы и Байдена определялись умиротворением, а успешная политика Трампа определяется американской силой. Все, в принципе, кстати, ее риторика очень похожа на риторику Мазох. В Газе Трамп объявил, это было, сейчас скажу, это было 30 июля, он объявил об историческом прорыве, о многоэтапном соглашении, по которому боевиковская группировка Хамас в конечном итоге разоружится, а Израиль выйдет из палестинского анклава. И, восторгаясь самим собой на своем же сайте Truth Social, наш президент приветствовал удивительное развитие, которое все говорили, что никогда не будет достигнуто, а вот удалось. Но в дни после объявления, то есть после 30 июля, после объявления Трампом плана по Газе, наблюдается увеличение числа израильских бомбардировок. А в минувшее воскресенье Нетаньяху решительно отверг этот самый план Трампа. Я вам рассказываю факты, практически без всяких эмоций. Для некоторых аналитиков эпизод в Газе стал, в принципе, еще одним неприятным напоминанием об ослаблении американского влияния на Ближнем Востоке после войны с Ираном, которая идет уже 6-й месяц и не выглядит близкой, так сказать, к достижению масштабных целей нашего президента. И многие израильтяне воспринимают стремление Трампа к мирному соглашению с Ираном как предательство. Если такой умный политик, как Биби, не использует этот момент на выборах, то значит, он просто рехнулся. А он уже совершенно дал понять, что он его использует. Как в Иране, так и в Израиле. Похоже, что 47-й президент неправильно истолковал региональную динамику сил. Тому свидетель новый оборонный пакт. Вот это, когда ничего не получается, появляются новые сотрудничества, новые альянсы. Новый оборонный пакт между Турцией и Саудовской Аравией, это наш кандидат на позицию номер один на Ближнем Востоке, и Пакистаном, ядерной державой. То есть это признак того, что страны стремятся застраховаться на фоне неопределенности относительно будущего американской мощи на Ближнем Востоке. В Иране, несмотря на все усилия Трампа найти выход, новый всплеск насилия может произойти в любой момент. Вооруженные силы Соединенных Штатов продолжают морскую блокаду судоходства в иранских портах. Огромное наращивание американских военных сил в регионе, включая две авианосные группы, у всех на виду, а ВОЗ не то что нынче там, это еще и хуже. Это шестой месяц. Это было нам надо? Телефон в студии, опять-таки, бесполезно, потому что трампусы и трампоны никогда не озвучат того, что они на самом деле думают. Но возможность у них есть. 718-303-90-90. Ну, призадуматься, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Oceanfront views, great amenities.
15: Planning our next vacation?
14: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
15: Find anything good?
14: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
15: It has great rehab, right?
14: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
15: Perfect.
16: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
17: Радио шоу. Сегодня
18: утро. За него стоят громадные мосты.
19: Не пойму, что за люди.
20: Толковище.
0: Пожалуйста.
21: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Что скажете?
21: Скажу, что уже было такое, что в начале 21 века Израиль абсолютно вывел все из Газы и даже могилы перенес. Бывший премьер-министр, ныне покойный Барак.
0: Барак, ну и что? Да. Окей, все, понятно. Это пикейные жилеты. А теперь вам слово.
21: Да, доброе утро.
0: Вы уже в эфире?
21: Очень простой план, который не нужен никакой войны для этого. Просто надо две вещи сделать. Первое, за каждое поврежденное судно в проливе Иран просто платит деньги из своих замороженных средств. Полная цена этого судна. Это первая часть. И никакой войны для этого не нужно. И второе, Иран должен начать выплачивать из нефти, которую он продает, часть за американские расходы на войну, потому что война вызвана их пропаганда, их агрессия, их по сути, развитие ядерной программы. И если это начнется, сила денег заставит их понять, что не надо больше ничего делать, и все. Никакой войны не нужно.
0: Да, но получается, что вы предлагаете нечто вроде Брестского мира Ирану. Подписал, не подписал, вопрос, будет ли он его выполнять, эти условия, которые вы сейчас озвучили.
21: Ничего не надо подписывать. Вы хотите продавать? Ойл продавайте, но 20% отдавайте Соединенным Штатам компенсацию за те военные расходы, что мы тратим. Вот и все. Они хотят продавать. Пускай продают. Не хотят,
0: да не продают. Да нет, Я понял. Все это красиво, но это звучит как ультиматум. А почему решили, что Иран на это пойдет?
21: Потому что, во-первых, ничего не надо подписывать для этого. Это просто никаких формальных признаний поражения нет. А во-вторых, никаких военных действий. А в-третьих, агитация денег. Потому что они не понимают деньги на Ближнем Востоке. Они не понимают, что если надо платить, они этого не будут. Они не будут стрелять пока. Слушайте, по кораблям стреляют не Иран, скорее всего, а стреляют какие-нибудь бандиты из России, скорее всего, потому что это им выгодно. А так они будут охранять эти корабли, вот и все, если они будут платить.
0: Mm-hmm. Мы не можем в вашем варианте... В вашем варианте не учтены два момента. Это санкции против Ирана, я имею в виду экономические, это раз, и их ядерная программа. То есть они вообще не будут упомянуты?
21: Я думаю, что даже сейчас об этом надо говорить, потому что раз нефть самое важное, и главное, чтобы они получили денег на эту программу, то какая программа? И уже огромный демарш сделан. Чтобы его восстановить, они уже получили пару лет.
0: Тогда последний вопрос. Вы можете себе представить, чтобы Трамп пошел на то, что вы предлагаете, тем самым потеряв лицо до скончания века, то есть все эти потери, шестимесячная война, ничего не достигнуто, полностью уступлена Ирану возможность развивать ядерное оружие, и все это в преддверии промежуточных выборов. Вы представляете, что начнется со средством массовой информации? То есть такого рода ультиматум — это будет лучший вариант для того, чтобы в Конгрессе возобладали демократы. Разве это в интересах нынешней администрации Белого дома?
21: Нет, мы начали с того, что самое главное — это цена на нефть на наших бензоколонках.
0: Конечно.
21: Нет, правильно. Во-вторых, ядерная программа, давайте будем честными, она уже потерпела большой удар. Самый максимальный, который можно было сделать, когда она под землей. Добиться от них каких-то обещаний — это просто безумно. Ведь вводить туда войска, надо просто копить деньги, и все. А там они сами
0: решают. Окей. Понял, все, спасибо. Мы с вами тут не можем договориться. Но это не значит, что я сильнее или умнее. Ни в коем случае. Я был бы рад сдаться на милость победителя, но не получается. А теперь следующая история с этим все. Хотя, в принципе, еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Ой,
0: Карл, перезвони, пожалуйста. Я вдруг подумал, что тебя скопировали порошисты. Перезвони, извини, я тебя отключил. Следующая история. Из тех, которые формируют нашу жизнь, наш мозг, если хотите. Ученые использовали искусственный интеллект для создания новых вирусов, которые не встречаются в природе и могут заражать бактерии. Это исследование, которое было опубликовано позавчера. У меня вчера на него не хватило времени. И этот прорыв может ускорить борьбу с инфекциями, устойчивым к антибиотикам, создав индивидуальные вирусы при этом. То есть гонорею можно будет победить, не с помощью пенициллина. То есть ученые обучили модели искусственного интеллекта на генетических чертежах примерно 2 миллионов бактериофагов, это вирусы, которые заражают бактерии, а не людей, после чего были созданы тысячи новых вирусных дизайнов, и лабораторные анализы показали, что 16 вирусов, созданных искусственным интеллектом, уничтожили кишечную палочку, включая штаммы, которые устойчивы к естественным фагам. И вот эта работа может способствовать развитию фаготерапии. Это экспериментальная альтернатива антибиотикам, поскольку ожидается, что к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции убьют около 40 миллионов человек по всему миру. Но исследователи предупреждают, что все более мощные инструменты искусственного интеллекта вызывают вопросы биобезопасности и нашей защиты. Бактериофаг, который упрощенно называют фагом, это вирус, который заражает и размножается внутри бактерий, которые нам ни к чему. Бактериофаги – это самые многочисленные биологические существа на Земле, в том числе и в человеческом организме. И в любой момент времени существует более 10 нанилионов бактериофагов. Один нанилион это 10 в 30 степени. А тут еще их 10. Ну, естественно, наука, она может быть использована в том числе злопыхателями всякими. Создание биологического оружия – это рассуждение прессы на этот счет. Но науку восстановить нельзя, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, нам и надо, как в старину людей лечили пиявками, пустить себе кровь для того, чтобы остались только умные, осторожные и культурные люди, чтобы по хамству было нечто вроде ностальгии. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Да, всем привет, это Карл. Я
0: надеюсь, да, Карл,
7: что меня никто не скопировал. Я надеюсь, что меня никто не скопировал, потому что...
0: Тебя пока нет.
7: Потому что, да, твоя система меня сбрасывает только так, да. Значит, такие две вещи. Первая штуковина по поводу вот этих всех политических раскладов. Ты понимаешь, самое главное – это понять мотивацию. Вот у нас в Америке есть такое выражение «follow the money», понимаешь? Но money имеется в виду деньги в таком обобщенном смысле, то есть что человеку важно, приоритет номер один. Нам надо пересмотреть роль личности в истории. Роль личности в истории, как ты видишь, несмотря на демократии, так называемые, включая нашу, она выросла немедленно, потому что наш президент, нынешний наш, он правит для того, чтобы сделать себя и семью богаче. Президент, так называемый Путин, правит для того, чтобы просто сохранить себе власть, для того, чтобы продолжать жить. А, скажем, Биби Нетаньяху правит только для того, чтобы не дать никакой войне остановиться, потому что как только она остановится, жизнь войдет в нормальную колею, и по нему просто не заплачет, а завоет по нему шконка, понимаешь? Она ему просто светит. Поэтому я думаю, что в этом смысле можно уже какие-то такие другие, неперсонализированные резоны, их можно просто отодвигать в сторону. Они существуют, но решающими не являются. Это вот по этому поводу. А по поводу биобезопасности, спасибо тебе огромное, что ты про эти вирусы сказал. Я тебе скажу, что искусственный интеллект, он себя уже доказал в качестве пользы. Я не знаю, ты слышал историю с бирманскими питонами в Флорида Эверглейдс? Ты слышал эту историю?
0: Ну, я знаю только про одного питона бирманского, которого нашли позавчера в Нью-Джерси, а он съел, по-моему, ракуна местного и уютно себя чувствовал в чьем-то mansion. Но их у нас, насколько я знаю, у нас легально держать питонов. Они очень красивые в качестве домашних животных. Про флоридских нет.
7: Ты понимаешь,
0: а что с флоридскими?
7: А значит, там была такая схема. Ведь питончики, когда вылупляются, они такие маленькие красивые червячки, очень, знаешь, разноцветные. И вот их там лет 15-20 назад, их народ просто прям продавал. В зоомагазинах, на базарах, там где угодно. И народ их накупил целую тучу. А потом эта туча стала вырастать в эти немеренные там 10, 12, 15 футов, понимаешь? И люди стали их просто, отвозить в эти Эверглейдс и выкидывать их туда. И мало того, что они их там навыкидывали, уже, по-моему, несколько поколений этого бирманского питона расплодились, и они практически уничтожают все живое, животных, каких угодно, даже оленей проглатывают. Ты можешь себе представить, оленей проглатывают эти питоны? Так вот, дело в том, что только благодаря искусственному интеллекту удалось-таки отследить пути миграции этих питонов внутри Эверглейдс, и те контракторы, которых штат Флорида нанимал для того, чтобы этих питонов отлавливать, они получили офигенные данные, где прямо целыми, то, что называется breeding grounds, то есть вот эти вот зоны, где эти питоны размножаются, где они сотни и тысячи яиц свои откладывают, только благодаря данным искусственного интеллекта удалось найти вот эти breeding grounds. А искусственный интеллект использовался в искусственных роботах-зайцах, которые расставляли по всем этим Эверглейдс, чтобы привлекать питонов в ловушке, а выяснилось, что, оказывается, этих зайцев быстрее питонов находили и разгрызали крокодилы. Но в этих зайцах были камеры, в этих зайцах были передатчики данных и так далее, благодаря которым удалось отследить вот это движение питонов, которые проиграли борьбу за этих зайцев крокодилам и перестали туда приходить к этим. Это вообще это очень интересная история. Если ты найдешь, где тебе почитать по этому поводу, это просто улет. Вот это то, где искусственный интеллект доказал свою пользу для будущего нашей биосферы, нашей собственной, американской.
0: Карл, спасибо. Классная история, как всегда. Рад тебя слышать.
7: Давай, горжусь хорошего
0: с
7: дня
0: тем, тебе. Что живу с тобой в одном пространстве и в одно время.
7: Давай, хорошего дня тебе.
0: Давай, счастливо.
7: Не переставай, не бросай инструмент.
0: Ну ладно, ладно, куда я денусь. А, кстати, искусственный интеллект может принести и большой вред. И вот про это следующая история. То есть, что с этим делать, пока непонятно, потому что это все предопределяется человеческой глупостью и недальновидностью, как вот, скажем, с бирманскими питонами, о чем рассказал Карл. То же самое с получением образования. Искусственный интеллект угрожает подорвать онлайн-образование, без которого, если обойтись, то тогда угроза сойдет на нет, но попробуй обойтись нынче без онлайн, прикиньте. То есть если отключить совсем, то есть если покончить с информационными вирусами, которые в соцсетях, со шпаргалками, которые подсовывают тебе искусственный интеллект, когда ты должен сдавать экзамен, то есть мы перекрываем интернет, и не успеешь оглянуться, как останется одна газета «Правда». И все будут маршировать на улицах с красными стягами в руках. А профессура пытается противостоять волне мошенничеств с использованием технологий. А тут специфика требует пояснения. В физических классах, то есть где тела челов присутствуют, многие педагоги перешли на устные презентации и рукописные экзамены. Ну, у кого хватило, так сказать, кишок. Но эту стратегию не реализовать онлайн, где более половины американских студентов в прошлом году прошли хотя бы один курс, в сравнении с примерно третью в 2019 году, то есть катастрофически растет онлайн присутствие студенчества, и во многих онлайн-курсах студенты могут никогда не встречаться со своими преподавателями-сверстниками даже по видео, по Zoom в смысле. И вот эти занятия проходят в собственном темпе, с заранее записанными лекциями. Задания и тесты подаются в цифровом виде. Вообще мечта. Я помню, что у нас были, когда я учился в институте в Москве, у нас было 2-3 человека, которые с скоропись умудрялись записывать лекции блестящим образом, причем печатными буквами, и они их продавали тем, кто не ходил никогда на лекции. Хотя некоторые университеты полностью вообще онлайн существуют, все больше физических учебных заведений расширяют свои онлайн-предложения, надо же конкурировать. Иногда студенты могут получить полную степень, вообще degree получить онлайн. И в этой сфере мошенничество с применением искусственного интеллекта быстро ускоряется, выходя за рамки копирования и вставок эссе и задач, созданных чат-ботами. Агенты, именно агенты искусственного интеллекта, то есть те, которые способны сами ставить перед собой задачу и решать, реализуют аутсорсинг работ на целый семестр. Причем есть простые команды, которые знают все студенчество нынче, типа такое, скажем, log in and complete my quiz. То есть войди в мой компьютер и посмотри-ка на тот тест, который мне предложили. То есть ученик может с помощью искусственного интеллекта создать имитацию самого себя. И этот имитатор может смотреть лекции, сдавать тесты, писать работы, общаться с однокурсниками о заданиях. И в результате он получит диплом для своего хозяина. Но, правда, кто кого? Марья Ивановна, это большой вопрос. Всегда возникали вопросы о том, имеют ли степени онлайн-программ равную ценность тем, что получается на кампусах, но политики и руководители образования уже 2 десятилетия отстаивают онлайн-обучение как инструмент равенства, который позволяет нетрадиционным студентам, таким как малообеспеченные, учиться, где и когда им будет удобно. Есть еще и малообеспеченные работающие родители, у которых маленькие дети. И теперь доступность искусственного интеллекта углубляет сомнения относительно самой доступной формы высшего образования. Тут жульничество совершенно очевидное. Очевидных решений нет, но задумываться об этом стоит. Потому что, если, скажем, вы представитель безнадежного гетто, как я называю с любовью ту часть нашей аудитории, которая уничтожает Дэвидсон Радио своими звонками в эфир, то у вас должны быть какие-то все-таки, может быть, если уже не дети, но внуки и правнуки. И если вы вложите свою лепту в разговор о том, где и как получать образование, то к вам поднимется уважение со стороны членов вашей семьи. Студенты по всей стране часто яростно отрицают любые нарушения, а администраторы неохотно очень вводят дисциплинарные меры, потому что это порочит образ. Частично это связано с тем, что программное обеспечение для обнаружения искусственного интеллекта может допускать ошибки, поэтому нет конкретных доказательств нарушения. То есть получается, что если программа, то есть искусственный интеллект, ввел ошибку в работу, которую сдал на оценку, то это свидетельство того, что сделано человеком, потому что искусственный интеллект не может делать таких ошибок. И некоторые администраторы не хотят рисковать потерей клиента, который платит, в эпоху сокращения бюджетов, как известно, и меняющихся демографических групп. Лидеры образования при этом стремятся принять технологии, способные изменить рабочий мир. Вот это, пожалуй, что все на сегодня по этой части. Это еще не конец, потому что мы только стоим, можно сказать, в начале пути, и я только в конце сегодняшнего пути русского голоса Америки, то есть толковища. Напомню, что у нас есть спонсор, это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложно, то вас легко понять, но есть простые вещи. Бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health, помогут сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. То есть у них есть такие льготы. Если у вас нет страховки или вы подыскиваете подходящий вариант, вы можете просто прийти ногами по адресу 225 Brighton Beach Avenue, это Metro Plus Health там находится, или поищите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Как, впрочем, у сегодняшнего толковища. Оно ограничено 60 минутами.
8: Йорки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Чемпионат, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера понедельник, такой разгрузочный день. Всего 10 матчей. В частности, Метрополитенс, Нью-Йорк Мэтс играли в Атланте. Атланта лидирует на Востоке Национальной лиги. Метрополитенс занимает последнее 5-е место, но Мэтс выиграли вчера со счетом 8-5. Торонто принимала дома Бостон Ред Сакс. Торонто выиграла со счетом 2-1. Филадельфийцы победили в Сент-Луисе. Тампа Бэй Рэй, занимающая первое место на востоке американской лиги, играла в Сакраменто и победила со счетом 10-6. Итак, восток американской лиги, у Тампы 72 победы. У Янкис 66. Сегодня Янкис начинают домашнюю серию с Сиэтл Маринерс. В этой группе на востоке американской лиги Бостон Ред Сакс на третьем месте. На востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта. Вчерашнее поражение ничего не означало. 71 победа. Филадельфийцы отстают. 64 победы. Моя команда, за которую я болею, ох, как много-много лет, Нью-Йорк Мэтс занимает пятое последнее место, 53 победы, но в последних 10 матчах Метрополитенс одержали 6 побед. Это уже прогресс. Окей, мы с вами на теннисном турнире в Торонто. Приближается к концу турнир. Вчера были 2 четвертьфинальных матча у девочек. Первый номер. Польская красавица Ига Штетек выиграла у 16-го номера россиянки Даяны Шнейдер. Выиграл легко в двух сетах 6-1-6-2. Девятый номер турнира украинка Велина Светолина играла с россиянкой 16-м номером турнира Катей Александровой. Светолина выиграла в трех сетах 2-1. Решающий третий сет она выиграла со счетом 6-3. Сегодня будет еще два женских четвертьфинала. В одном играет четвертый номер турнира Кака Гауф, а во втором играет второй номер турнира Елена Рыбакина. И сегодня 4 четвертьфинала мужского турнира. У мужчин уже выбыли все теннисисты посеянные от 1-7 номера. Самый высокий остался, самым высоким посевом остался американец Бен Шелтон. У него 8-й номер. Ну, у девочек, как мы видим, кого высоко посеяли, те и шагают дальше. Окей. Олимпийские дела. Вчера Федерация легкой атлетики России обратилась в Международный арбитражный суд с просьбой разрешить спортсменам России выступать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Эти игры будут через 2 года. Мы с вами знаем, что Международный олимпийский комитет дал на рассмотрение каждой международной федерации решение, допускать россиян или не допускать россиян. World Athletics, так называется сегодня Международная федерация легкой атлетики, категорически против выступления в олимпийских соревнованиях спортсменов из России и из Белоруссии. Что решит международный трибунал, международный суд, он заседает в Лозанне. Я не хочу предсказывать, но я выскажу надежду, что Международная федерация легкой атлетики будет стоять на своем. Пока война продолжается, окей, война, агрессия России в Украине продолжается, не может быть никаких российских спортсменов в международных соревнованиях. Таково мое мнение. Какое мнение у вас, дамы и господа? Я не знаю. На этом я расстаюсь с любителями спорта. До завтрашнего утра мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует... Сегодня у нас вторник, следует писатель Вадим Ермолинец, который, насколько я понимаю, бейсболом и не только бейсболом не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
1: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
20: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
22: Мой адвокат.
23: Мой адвокат.
4: Юрий Прохин.
24: Опыт.
25: Мудрость.
26: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 11 августа. Поговорим о войне российско-украинской. Уже четвертый год говорим, между прочим, и конца не видно. Это меня просто удручает невероятно. Конца не видно. Хотя можно было все остановить буквально через 2 месяца после того, как все началось. Но решили в Лондоне, в Вашингтоне, что можно продолжать. И продолжают до сих пор. Уже и начальники все эти сменились, лондонские и вашингтонские. Но один еще остался в Киеве, и он, значит, по инерции продолжает. И все, значит, надеется, что вот сейчас перелом наступит. И все никак не наступает. И все больше и больше территорий. Теряет все больше людей, гибнет. Экономика перестала существовать, по сути дела. Теперь я тут получаю сообщение, будучи одесситом, о том, что попало по Одессе. Крепко попало. Значит, читаю в Фейсбуке пост, который перепостили много-много раз. Значит, автор поста Иван Лептуга. Я так понимаю, что он возглавляет или работает в Одесской туристической ассоциации, и он либо возглавлял, либо возглавляет сейчас Всемирный клуб одесситов. То есть не случайный человек. И вот вчера он разместил у себя такой пост. Я почитаю прямо с экрана, с вашего позволения. Этой ночью Одесса и область пережили один из самых тяжелых ударов за все время полномасштабной войны. С 3 часов ночи почти час подряд по городу и пригородам били десятками дронов камикадзе баллистическими и крылатыми ракетами. Сейчас тоже, кстати, бьют бандеролями и ракетами. Под ударом оказались энергетические подстанции, мосты и, как обычно, уже жилые кварталы. Часть города осталась без света и воды. По данным Одесской областной военной администрации, пострадали не менее 8 человек. Как я уже писал раньше, оккупанты перешли к новой тактике – бить ежедневно, хаотично, без особого разбора целей. Рынок, стадион, частный сектор, исторический центр – им давно все равно, куда именно упадет боеприпас, лишь бы держать город в постоянном напряжении. Один из ударов этой ночью пришелся по дому в начале улицы Европейской. Пострадал жилой дом, памятник архитектуры. Это не шахет, не его обломки, а прямое попадание крылатой ракеты типа бандероль, которая практически не оставляет шансов на перехват. Ну, на этом я остановлюсь. Значит, на всякий случай, если кто-то из моих слушателей уехал из Одессы в то же время, когда я уехал в 89 году, то улица Европейская – это бывшая Карла Маркс. Это вообще эту улицу занятно переименовывали многократно. Она в свое время была Генуэзской, потом она была Екатерининской. Но поскольку Екатерина положила конец казацкой вольнице, так называемой, я говорю так называемый, потому что чем занималось украинское казачество, это был бандитизм самый обычный. Они на лето собирались в лагеря, Запорожская сечь это называлось, и оттуда они совершали налеты на Турцию, на Польшу, между прочим, на другие места. И об этом это изумительно все описано Николаем Васильевичем Гоголем в его повести «Тарас Бульба». Желающие могут почитать. Но это называется, в Украине это называется «Казацкая вольница». Ну, хорошо. Вот Екатерина, значит, положила конец этой казацкой вольнице, поэтому она оказалась колонизатором, врагом просвещенного человечества, и поэтому улицу, когда в 91-м году, в 1991-м, Одесский горсовет, еще пророссийский, он решил переименовать эту улицу, вернее, вернуть этой улице название Екатерининской, то потом, значит, эту Екатерину, значит, обозначили как колонизатора и врага просвещенного человечества и переименовали улицу в Европейскую, таким образом заявив о своей причастности, о причастности Одессы к Европе. Ну,
И да, занятная такая деталь. В советские годы называлась Карла Маркса, а во время немецкой, румынско-немецкой оккупации 41-44 эта улица называлась Адольфа Гитлера. То есть она много повидала исторических персонажей на своих углах в виде вывесок. Ну, хорошо. Вот сейчас, значит, такой боеприпас, бандероль прилетел по дому в начале этой улицы. Как я к этому отношусь, как одессит? И, значит, тут ко мне обращаются с этими вопросами. Ну, ты же одессит, ну неужели тебе, у тебя ничего не болит за то, что туда попало? И дальше этот Иван Лептуга пишет. То есть ударили прицельно по самому историческому центру, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. Более точное место для удара выбрать сложно. От Европейской площади до Одесского национального театра оперы и балета не больше пары сотен метров. Рядом Одесская специализированная музыкальная школа имени Столярского, Приморская лестница, Приморский бульвар со всеми его памятниками национального значения. Красивое место, я вам должен сказать. Ну и дальше, я весь этот текст читать совершенно не в состоянии, он очень прост, потому что он очень большой. И дальше Иван Лептуга пишет. Если бы прилетела в дом рядом с Лувром в Париже, рядом с Ватиканом в Риме, рядом с собором Сан-Марко в Венеции или собором Святого Стефана в Вене, весь мир говорил бы об этом месяцами. Исторический центр Одессы, каким бы парадоксальным это ни казалось для украинской мировой культуры, значит не меньше. Ну, знаете, говорят, что одесситы наглые люди. Наглость, второе счастье – это одесская поговорка. Но сравнивать вообще то место, куда прилетело, с Лувром, с Ватиканом или с собором Сан-Марко, это нужно быть, конечно, наглым одесситом. При этом, я подчеркиваю, я совершенно не пытаюсь преуменьшить состояние или скептически относиться к состоянию тех людей, которые живут в том месте, куда прилетело. И болит ли у меня, вот как у одессита, в связи с этим, что прилетает по Одессе? Теперь прилетает по Одессе, прилетает постоянно. И как к этому относиться? Слушайте, для меня это немножко самого. Я пытаюсь услышать, а что у меня в сердце как-то? Как в душе у меня откликается этот факт, как у одессита? Ну, откликается, но в то же самое время я сам себя спрашиваю, а что, когда прилетает, например, по центру Киева, в том числе по историческому центру Киева, у меня должно болеть меньше? Или когда по Харькову прилетает, у меня должно болеть меньше? Это же тоже исторические города. И Киев, между прочим, при всей моей любви к Одессе, я должен сказать, что Киев все-таки это более значительный культурный центр, чем Одесса, столица Украины. Или когда прилетала по Донецку, например. И там прилетало это по жилым кварталам, потому что там военных объектов не было. Как к этому было относиться? И тоже есть одно фото, которое желающие могут найти на интернете. Называется «Донецкая Мадонна». Лежит молодая женщина с оторванными ногами и обнимает ребенка. Убила ракетой. Ну как к этому надо относиться? Иначе в Одессе более ценное, чем там люди более ценные, архитектура более ценная, чем в этих всех других местах. Проблема тут не в Одессе, а проблема в войне. И возникает вопрос, где ты видел, Ваня, другую войну? Если начинают стрелять ракетами, этими бандеролями или хреном знает еще, как они называются, то прилетает везде. Тут не надо говорить, какое несчастье, что по Одессе попало. Тут надо говорить, какое несчастье, какое трагедия, что эта война началась, что она продолжается уже 5 лет. Вот это трагедия, а не то, что по Одессе, по улице Европейской прилетела бандероль. У меня, безусловно, болит душа за свой город. Но у меня болит душа за то, что мою страну, в которой я родилась, превращают в груду руин, в Дрезден. Если вы, я думаю, видели Дрезден после бомбардировки союзников. Эти все фотографии назывались 1945 года. Руины были. Это то, во что сейчас превращает Украину. У меня за всю страну болит душа. Не только за мой родной город. Теперь главное, самое главное. А что вдруг стало прилетать про Одессу? И, кстати, этот же автор пишет. До этого он, это потому что не первый. Это не первый такой пост, когда он пишет про прилеты по Одессе. Значит, он вспоминает,
какие там замечательные работали писатели и так далее, и известные всему миру авторы, Ильф и Петров, например, это Катаев, между прочим, один из самых переводимых авторов, русских авторов на иностранные языки, это Валентин Катаев. Его книга «Белеет парус одинокий» была переведена около 40 языков, 37, что в этом роде. Это супер популярные были на Западе авторы. Ильф и Петров. В магазине можете пойти в Барсенобуло и купить на иностранном языке, на английском, если есть желание. И он, значит, говорит, вот это город воспетый, а эти твари это все разбивают, бомбят. Ребята, до того, как эти твари начали это все, бандиты начали это все разбивать, я хочу напомнить, что ваше все начальство все это ликвидировало с карты Одессы. Они убрали все эти русские имена, все имена всех этих писателей, памятники всех этих писателей. А теперь вы вспомнили, их бомбят. Их же уже нет, их же уже не бомбят, бомбят другое. И тут ты как бы... начинаешь, когда ты смотреть на эту всю ситуацию более критично, то ты понимаешь, что вообще все это возмущение связано только с одним фактом, что Одессу закрыли как порт. Русские закрыли Одессу как порт. Ее больше как порт, она больше не существует. И для Украины это катастрофа. Это еще одна, это экономическая катастрофа или дополнение к экономической катастрофе. Почему? Потому что через Одесский порт вывозили 90% сельхозпродукции украинской, 90% чугуна, который производился на Украине, и через Одессу ввозили 80% вооружений для ВСУ. И сейчас русские закрыли Одессу. Ее больше, как порт, она больше не функционирует. Естественно, когда долбили порт, прилетала и по улице Европейской, и по другим местам, и действительно, и болит. Но это бомбят не потому, что это объект ЮНЕСКО, сопоставимый с Лувром или собором Святого Марка, а потому что бомбили порт.

соусом, угрозы санкций. Русские согласились на то, чтобы Одесса продолжала функционировать, после чего она продолжала не только вывозить зерно, но и получать оружие. И русские это схавали. А сейчас закрыли эту лавочку. Закрыли. Как это произошло и почему? Ну, потому что на войне, когда начинается какая-то эскалация, то происходят подобные вещи. Когда украинцы начали долбить НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, по всей России, и залетало за 2000 километров, туда их ракеты залетали, когда в России возник кризис с нефтью и с бензином, очереди начали выстраиваться к заправкам. Россия ответила. А чего вы ждали, ребят, когда вы начали эту бомбить их НПЗ? Чего вы ждали другого? Бывает какая-то другая война? Именно такая она и должна быть. Но других войн не бывает. То есть, око за око. Этот принцип действовал всегда. Раньше же не трогали Одессу. Разрешали вывозить это зерно и оружие, и чугун, и черти знает еще что. А теперь воют, они бьют по объекту ЮНЕСКО. Да нет, они бьют по порту. И сейчас, если верить Арестовичу, я недавно его слушал выступление, где он говорил о том, что сейчас, еще до того, как начали собирать урожай, новый урожай, а его начнут собирать очень скоро, уже сейчас в украинских, на украинских складах находится 40 миллионов тонн зерна. 40 миллионов тонн зерна. Это валюта украинская. И ее невозможно вывести из страны. Невозможно, потому что порт перестал работать. И не только Одесский, но и Ильичевский. Не знаю, Черноморский порт. Черноморский называется. Конечно, там теперь воют из-за того, что эти варвары бьют по объекту ЮНЕСКО. Да нет, это не объект ЮНЕСКО, это ваш порт. Но вы должны были понимать, что если вы начинаете бить по НПЗ, будет какой-то ответ. И вот это ответ. Это, я повторяю, это не то, что я оправдываю что-то тут. Я просто слежу за происходящим, и я просто прослеживаю какие-то причинно-следственные связи. Или теперь новая проблема. Значит, Зеленский объявил о 40-дневной кампании, которая, кстати, включала бомбардировки по этих НПЗ и других предприятий, которые были связаны с войной. Эти 40-дневные удары должны были заставить Путина сесть к столу, за стол переговоров и договариваться с Украиной на украинских условиях. Я вам говорю, наглость – это не только одесское, видимо, свойство ума, но и криворожское тоже. Значит, одним из пунктов этой кампании были удары по складам торговой компании Wildberries и Озон. Начали долбить эти склады. Это не военные объекты. Но, как сказал Зеленский, русские должны были почувствовать, все должны были почувствовать, что у нас война идет и что мы страдаем. Какой ответ? Ответ теперь русские долбят их склады. Их компании. Розетка, Сельпо. И, значит, сейчас уже фотографии на страна.ua. Пропадают мука, огурцы, туалетная бумага. Что происходит с товарами в супермаркетах после ударов по складам? Россия уничтожила крупнейший склад украинской компании «Розетка». В Днепре российским ударом уничтожен гуманитарный склад с медицинскими грузами ВОЗ. Ну и так далее. То есть, значит, этот открыл 40-дневную кампанию ударов по российским объектам, включая склады продовольственных и промышленных товаров. Россия ответила, и теперь в Киеве в магазинах чего-то стало не хватать. И это перед зимой. И это все усугубляется тем, что люди знают о том, что зима будет тяжелой, они все покупают не по одному, по два, а по 20, по 40. Мука исчезла. Будет еще хуже, если бьют по складам. Но кто начал вообще бить по складам? Русские варвары? Или вы по этим Wildberries? И чем кончилась эта 40-дневная кампания? Ничем. Вы посадили Путина к столу переговоров? Нет, но у самих горит.
И это, конечно, одна и та же история, которую ты наблюдаешь за ней 5 лет, и 5 лет ты видишь один и тот же механизм.

механизм действует. Значит, запускается вот такая вот кампания. Сейчас за 40 дней мы его посадим за стол переговоров, и он заговорит иначе. И одновременно, значит, полетел Зеленский в Вашингтон с тем, чтобы добиться у Трампа ракет «Патриот», потому что, смотрите, у нас такая успешная компания, мы долбим их НПЗ, мы долбим их склады, мы такие, мы топим их больше 100 судов, нанесли удары по 100 судам в Черном море и в Каспийском море. Еще один большой успех. Но нам теперь нужны ракеты «Патриот», потому что они нам в обратную сторону тоже стали много чего запускать. И вдруг Трамп ему не дал ничего. Нет, извините, патриотов нет. Хотел встретиться с Илоном Маском, потому что нужна была спутниковая информация о том, где находятся пусковые установки для всех этих баллистических ракет в России. И тоже не дал. Не то, что не дал, даже не встретился с ним. Хотел встретиться с президентом, прошу прощения, с премьером Израиля. Вот с ним не встретился. О чем будет встречаться с человеком, который стоит на коленях перед могилой бандеровца, который убивал евреев в больших количествах во время войны? Не встретился. И, то есть, очередная кампания, сперва кампания, а потом обвинение. Европа нас бросила, Америка нас бросила, мир не хочет нам помочь. И ты себе только смотришь на это, думаешь, ну, может быть, уже пора остановиться, может быть, уже пора признать, что ты не можешь победить эту страну, она слишком большая и слишком, как оказалось, экономически приспособленная, более приспособленная к войне, чем твоя страна. Может быть, уже надо поменять? Нет. Пока что обвинения в адрес мира нас сбросили. Нас сбросили. Ну, обвинение, надо сказать, не беспочвенное, потому что сперва втянули, а потом бросили. Это правда. Такие дела. За Одессу обидно, за Украину обидно, за то, что столько людей загубили, безусловно, обидно. За столько страну просто разрушили. Просто разрушили. За это, безусловно, обидно. Окей, на этом я завершаю украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Тянетесь с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хотел бы поговорить, вот у нас есть тут тема, которая просто не сходит сейчас с телеэкрана, это продолжающееся выступление доктора Фаучи в Сенате. Он, значит, выступает с одной и той же фразой о том, что пятая поправка Конституции дает ему право не отвечать на заданный вопрос. Но перед тем, как обратиться к этой теме, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вы знаете, что я хотел бы поговорить на тему ошибок, какие люди делают ошибки, когда они в процессе преапрувала. Ну, во-первых, конечно, то, что люди не должны делать, это они не должны депозитировать кэш на свои банковские счета, потому что любой кэш, мы не можем посмотреть, проверить, откуда этот кэш приходит, и поэтому, если мы не можем проверить source, да, то есть источник этих денег, то эти депозиты сделать, как бы, вот именно кэшевые депозиты, да, то есть чеки нормально, там, Zelle можно проследить, допустим, Venmo, то есть это как бы можно проследить, но я говорю именно о кэшевых депозитах, то есть вы взяли деньги из-под матраса, положили на счет, то это делать, когда в процессе покупки или преапрувала не следует. Либо хотя бы, если у вас есть, допустим, деньги, у многих людей лежат деньги, допустим, под матрасом там или в тумбочке, то хотя бы нам сначала перезвонить, скажите, у меня есть, допустим, там 10, 15, 30 тысяч долларов кэшем, как нам сделать, чтобы мы получили моргидж? Это первое. Второе, когда люди находятся в процессе покупки, вы не должны подавать новые, как бы, то есть, требовать новые карточки, то есть не открывайте новые карточки и не закрывайте старые карточки, которые у вас есть. То есть, когда мы делаем pre-approval, то мы даем как бы directions, да, направление, что нужно закрыть и что нужно открыть. То есть мы знаем конкретно, что нужно сделать. Или если, допустим, вам надо снизить баланс какой-то карточки или что-то приплатить, мы вам все четко скажем, что нужно делать. Поэтому без нашего руководства, так сказать, пожалуйста, ничего не делайте. Еще раз, не открывайте новые карточки, потому что если вы открываете карточки, то у вас будет новая inquiry, то есть и ваш credit score, скорее всего, будет ниже где-то на 25-27 пунктов. Потом следующее, не покупайте каких-то вот какие-то большие покупки, то есть мебель не покупайте там или еще что-то. Опять же, сначала с нами поговорите. Почему? Потому что если вы покупаете мебель, допустим, на вашу кредитную карточку, и у вас соотношение расходов к доходам очень как бы такое тесное, то все другие покупки, они могут снизить вашу сумму лона или просто вы эту сумму кредита можете не получить. Я уже говорил, следующее, это то, что, пожалуйста, если у вас есть какие-то collections там или еще что-то, пожалуйста, ничего не закрывайте или ничего не делайте, пока вы с нами не поговорите. Не меняйте банковские счета, что клиенты делал, да, иногда перед клозингом, если у них, допустим, 5-7-10 счетов, они начинают деньги перегонять с одного счета на другой. Не надо это делать. Опять же, если вы что-то хотите делать, посоветуйтесь с нами, мы вам все скажем. Также я считаю, что если, допустим, у вас есть какой-то коусайнер, да, коубаро на вашем лоне, то обязательно вы должны вот этого коусайнера держать в курсе дела, что у вас происходит, чтобы он тоже понимал, что можно делать и что нельзя делать. По бизнесам, допустим, если у вас есть бизнес-счет, пожалуйста, убедитесь, что у вас всегда есть деньги на счете, потому что если ваши чеки начинают баунситься, да, чеки, которые вы же сами выписали, или кто-то вам дал чек, и у вас недостаточное количество денег, банки все это дело просматривают, это тоже негативно может сказаться на вашем преапрувале. То есть, действительно, как вы видите, вопросов очень и очень много. Много чего надо знать, поэтому всегда звоните нам, Noble Mortgage Team, по телефону 917-397-3000. Мы ответим на все ваши вопросы. Просто мы вас возьмем за руку и проведем вас, чтобы вот от контракта до клозинга, чтобы у вас все было четко. И вы действительно, поверьте, у вас будут те же процентные ставки, которые мы вам сказали, те же клозинг-косты у вас будут. И вы будете знать конкретно каждый шаг, что вы будете проходить. 917-397-3000, Игорь Нобл. Walk with happy people. Пока.
0: Пока, Игорь. Я еще раз напомню телефон Игоря Нобла. 917-397-3000. По всем вопросам получения моргиджа набирайте этот номер. And work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей. Теперь я хотел бы вернуться к доктору Фаучи. Вот вчера просто на всех, как говорится, из всех утюгов звучала одна и та же информация. Во-первых, с чего все началось? Значит, раньше дневник доктора Фаучи оказался на его рабочем компьютере. Он собирался переслать эту информацию человеку, свой дневник, вернее, человеку, который должен был написать его мемуары. Shadow Writer это называется. И там много интересного оказалось в поле зрения наших законодателей. И сейчас, значит, его рабочий телефон оказался в руках наших законодателей. И его переписка, text message, где он обсуждал различные явления, связанные, различные проблемы, связанные, значит, с вакцинированием. И вот одна из этих цитат, она звучит так. Я прям перевел сейчас, прям сразу вам скажу, чтобы не рассказывать как, а процитировать. Значит, Фаучи написал. Я немного поспрашивал, и возникла еще одна проблема, о которой вам нужно знать. Поскольку у многих людей после второй дозы наблюдается значительный цитокиновый шторм и лихорадка, теоретически это может быть связано с выкидышем в первом триместре. Но, тем не менее, как вы знаете, у нас этих беременных женщин обязали вакцинироваться точно так же, как всех остальных. Значит, что такое цитокиновый шторм? Это чрезмерная неконтролируемая реакция иммунной системы на вакцину. Значит, когда организм сталкивается с сильным раздражителем, в том случае это была вакцина, иммунные клетки начинают массово выделять сигнальные молекулы цитокина. И в нормальных условиях цитокины помогают бороться с инфекцией, но при шторме их выбрасывается слишком много, и они начинают вредить собственному организму. И возникает сильное воспаление, высокая температура, грозит вакцинированному повреждение тканей и органа, или, ну, то есть, последствия могут быть какими угодно. Я слышал историю, что кто-то умирал после вакцинации. Но, наверное, таких случаев, если они и были, то не очень много. Но, тем не менее, многим людям было хреново после вакцинации. И вот таких людей я знаю. Я, например, знаю человека, который мне сказал, что он 3 дня лежал после вакцинирования, не мог шелохнуться, ничего не мог делать. Родственники воду ему давали пить, чтобы он не умер от обезвоживания. Значит, насколько это в дальнейшем подтвердилось, что это цитокиновый шторм приводил к каким-то тяжелым последствиям. Значит, после второй дозы МРНК, Pfizer и Moderna, у людей возникала выраженная лихорадка и воспаление. Выброс цитокина. И лихорадка в первом триместре беременности, это я все, вы не думайте, что это я окончил медицинский институт, боже упаси, я пользуюсь услугами, у меня есть такой ассистент, Грок его зовут, это он мне пишет. Лихорадка в первом триместре беременности сама по себе По любой причине. Давно считается фактором, который может повышать риск выкидыша. Это известный факт, не связанный исключительно с вакцинами, но вакцинация могла этому способствовать. Ну и значит, сейчас, естественно, этого доктора Фаучи продолжают уничтожать. И недавно, вчера, по-моему, этот Рон Джонсон, сенатор, он говорит, что этот Фаучи — это просто сумасшедший человек, если он делал, если он это знал, и он продолжал настаивать на вакцинации, на этих бустерах. Если вы помните, сколько было этих бустеров? Я не представляю. 2 точно. Мне рассказывали одну занятную историю, когда для того, чтобы попасть в Карнеги-Холл, нужно было показать справку о вакцинации. Только тогда тебя туда пускали. Это такая была абсурдная ситуация, трудно передать. Значит, но тем не менее, абсурдно, не абсурдно, но как это работало? Человек туда приходил со справкой о вакцинации, и его в дверях спрашивали, а бустер вы сделали? Он говорил, нет, бустер не сделали. Ему говорили, извините, вы не можете попасть на концерт, потому что у нас надо сделать вакцинацию и бустер. Не сделали бустер? До свидания. Послушайте музыку в записи, дома на магнитофоне. Или на CD-плеере, вернее, уже магнитофонов не было в то время. Ну хорошо, я это все вспоминаю, конечно, как абсурд совершеннейший, театр абсурда. И было бы смешно, если бы не было столько тяжелых последствий. Какое количество молодых людей было, страдало миокардитом, сердечными заболеваниями, как никогда раньше. И это понятно, потому что это была экспериментальная вакцина, ее приняли от отчаяния, потому что другого ничего не было. Но, может быть, и сейчас есть люди, которые считают, что это нормально было, это вакцинирование, и правильно делали, что эти бустеры делали. Хотя я лично знаю врачей, которые говорили о том, что это абсолютнейший абсурд, потому что вирус постоянно мутирует, он превращается, он постоянно меняется. И если ты делаешь вакцину против вируса, который был зафиксирован, допустим, полгода назад, то за полгода он уже превратился в другой вирус. Не в другой, но в свою собственную другую модификацию. И эта вакцина уже, соответственно, на него либо не действует, либо действует в недостаточной мере. Но кто-то скажет, ну пусть недостаточно, но тем не менее она как-то позволяет, как-то укрепляет организм в борьбе с этим вирусом. Пусть хоть немножечко, но это немножечко может много значить в общем контексте борьбы организма с вирусом. Ну, может быть, я не стану спорить. Но вот у меня есть один довод в пользу бессмысленности этой обязательной вакцинации. Если вы помните, еще одна абсурдная часть этой кампании, всей борьбы с ковидом, это ношение, обязательное ношение масок. Когда был ковид, я приезжал во Флориду. И во Флориде это все было необязательно. И вокруг меня были люди, которые не носили маски. И что важно тут? Тут очень важно понимать. Цифры, такая простая арифметика, не показывает, что во Флориде умерло меньше людей от ковида. Даже при том, что во Флориде живет более пожилое население, чем, скажем, в Нью-Йорке или в каких-то других штатах, по понятным причинам. Здесь много пенсионеров. Здесь нельзя сказать, что здесь умерло пропорционально к населению меньше людей. Приблизительно столько же. Приблизительно. Но они их не терзали этими вакцинами, и их не терзали этими масками. А результат тот же. Те люди, которые заболевали, если это молодой, здоровый человек, он выздоравливал и приобретал иммунитет. Если это пожилые люди, то в зависимости от состояния здоровья. Если кто-то был болен, истощен, какие-то тяжелые болезни, они уходили первыми, понятно. Те люди, которые были в нормальной физической форме, они болели этим ковидом так, как болеют тяжелой формой гриппа или легкой формой гриппа. Я переболел ковидом в Нью-Йорке, и мне известно, что это такое. И я только могу сказать, ну, это было типа гриппа. У меня был грипп, бывало тяжелее. Ну, неприятное было состояние, специфическое такое ощущение с головой, как бы немного другие ощущения. Но в целом из той же области. И выжил. Но самое главное, что я хочу сказать, что ковида какие-то страны Европы, я сейчас не помню, по-моему, Бельгия, они отказались от этой обязательной вакцинации или от обязательного ношения масок. И результат не сказать такой, что у них там трупы на улицах валялись. Этого не было. И вот сейчас у нас такой возникает вопрос. Мы понимаем, что в лице этого доктора Фаучи мы получили не медика, а мы получили просто маньяка, абсолютного маньяка. Это сейчас уже многие люди говорят, вот именно этим словом пользуются. Самовлюбленного маньяка, который возомнил себя таким King of the Mountain, то есть он руководил миром, буквально, потому что его инструкции воспринимались как руководство к действию во всем мире, ну, во всяком случае, во всей Америке. То есть он был не менее значительным персонажем нашей американской истории, чем президент. Его слушали, он выступал чуть не каждый день по телевизору, ни в одной передаче, так в другой. Потом в своем офисе там трибуну ему поставили, он там выступал. И он рулил страной и миром, буквально. А сейчас оказывается, что это просто самовлюбленный маньяк, который обалдел от счастья, что он находится на том месте, куда его занесла его судьба, и когда он может всем этим, всем миром манипулировать. Все в его руках. И при этом никакой статистикой он не пользовался. Он не слушал других врачей, которые, в том числе тех людей, которые изобрели эту вакцину. Он финансировал исследования в этой области, создание новых вирусов. Он финансировал это. Этим занимались Китай. И сейчас вот возникает такой вопрос. Он за это должен ответить или он не должен ответить? И надо сказать, что это все сейчас... Этот вопрос, над этим вопросом бьются очень такие умы, самые светлые умы нашей юриспруденции. Потому что этот пардон, прощение ему авансом, было подписано не рукой Байдена, а так называемым автопеном. Это такая машинка, вы знаете, там установлено перо, вернее, авторучка, и, значит, эта машинка повторяет подпись того или иного большого начальника. Потому что Байден физически не мог, в каком бы он физическом состоянии не находился или умственно не пребывал, он такое количество подписей поставить не может, их слишком много. Поэтому действует автопен. И вот сейчас у людей возникает такой вопрос. Если это подписано не лично Байденом, может быть, он вообще не знал о том, что происходит. И по этой причине, как мы должны относиться к этой подписи? Он действительно подписал этот документ, в котором он простил авансом доктора Фаучи? Или это все-таки какая-то фикция такая, формальность, и к этому не следует относиться как к настоящей подписи, осмысленной, когда человек знал, что он подписывает? Потому что, когда мы говорим о Байдене, то мы прекрасно понимаем, что он, может быть, и не знал ни хрена. Потому что теперь мы это как бы видели, но нам все говорили, все эти CNN и MSNBC, да он совершенно нормальный парень, еще вы говорите, мы с ним недавно, он отвечает на все наши вопросы почти что после того. И вот, пожалуйста, мы тут записали видео, вот, мне не говорили, что они там отредактировали, или что-то в этом роде сделали, поработали над этим видео перед тем, как нам показали. А сейчас все те же самые люди говорят, что ну да, у него было плоховато, конечно, с работой мозга. И жена его об этом говорит, что он их доводил до такого состояния, что они не знали, что делать. И, по сути дела, его жена руководила на каких-то этапах страной, а не он, потому что он не мог. И сейчас, соответственно, возникает такой вопрос. Если он не мог, если мы знаем, что он был не в себе, я говорю про Байдена, то следует ли считать, что эта подпись, которая была сделана автопеном, это действительно, мы должны к этому относиться как к подписи, когда человек сознательно подписал какой-то документ, важный документ. В частности, прощение доктора Фаучи. И если это не следует считать его подписи, то это означает, что у доктора Фаучи нету этого пардона. Если нет пардона, значит, пойдет парень в суд и будет там рассчитываться со своими адвокатами, которые будут отмазывать от всего этого, от всех этих обвинений. И, возможно, придется ему отправиться в тюрьму. Кто-то ему скажет на прощание: твой дом – тюрьма, Энтони. Тосик. Такие дела. Но вот меня занимает такой вопрос. Как вы сами считаете? Вот надо его судить или не надо? Он должен ответить за весь этот, за все эти чудовищные потери, которые мы понесли. И в сфере сохранения человеческих жизней. А в сфере экономики это же вообще немыслимо. Даже вспомни, какие мы миллиарды потеряли из-за того, что были закрыты рестораны, гостиницы. То есть многие отрасли бизнеса были полностью выведены из строя. Полностью. Он должен за это ответить или не должен? Окей. Я смотрю на часы, этот час уже истек, поговорим в следующем. Вопрос остается открытым, если у вас есть что сказать, наберете номер 718-303-9090 после перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
11: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвид Зон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвид Зон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. По данным платформы GasBuddy, снижение цен на сырую нефть не обязательно привезет к соответствующему снижению цен на бензин этой осенью. Даже если поставки через Ормузский пролив установятся, установление мощностей по переработке может занять несколько месяцев. Запуск новой цифровой системы погранконтроля ЕС спровоцировал рекордные задержки в крупнейших аэропортах. У терминалов выстраиваются многочасовые очереди. Хаотичное внедрение системы совпало с пиком летних путешествий. Балерина и актриса Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Последние годы она страдала от болезни Паркинсона. Широкую известность актрисе принесла роль в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня». Она также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна снежной королевы».
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. И перед тем, как начать принимать звонки, обсудить вопрос о роли доктора Фаучи в системе нашего здравоохранения и в нашей личной жизни, я хотел бы объявить наш очередной антинаучный опрос общественного мнения. Если вы за то, чтобы отдать доктора Фаучи под суд, то наберите номер 888-222-1131. Если вы против этого, то наберите номер 888-222-1132. За то, чтобы судить 888-222-1131, за то, чтобы оставить его в покое, 888-222-1132. Ну и телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович. Глубоко уважаю ваши знания, но я хочу сказать, что Бендера сидел в концлагере.
1: Мы про Бендеру не говорим. Мы говорим сейчас про доктора Фаучи. Я прошу прощения. Окей, телефон в студии 718-303-9090. Желающие выступить по этому вопросу, набирайте этот номер. Пока я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе, причина артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Кони Алд Эвеню и Оушен Вью Эвеню на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Уважаемый Вадим Александрович, здравствуйте, это Людмила из Лейквуда. Я хочу вам сказать, что ваше, голосование не работает. Ваше голосование не работает.
1: Но я бы хотела...
3: Не работает. Я бы хотела сказать, что если судить доктора Фаучи, то надо судить всех. Потому как я обыватель, слушаю и, конечно же, понимаю, что если выступают и предлагают сделать эти прививки, я их делаю. Я сделала 4 прививки, со мной ничего не получилось, но...
1: А что значит, если... погодите, одну секунду. Да. Не торопитесь. Да? Это важный вопрос. 4 прививки, это мало кто может похвастаться таким достижением. А когда вы говорите, ничего не случилось, что вы имеете в виду?
3: Ничего. Абсолютно ничего не случилось. Я чувствую себя и чувствовала замечательно после каждого бустера. И сейчас замечательно чувствую себя. А те, кто не делал прививки, они переболели ковидом и в тяжелой форме.
1: Поэтому погодите, да. А вы болели? Погодите, а вы болели ковидом?
3: Ничем не болела.
1: Ну, Владимир, слушайте, я вам...
3: Я ничем не болела. Я выпивала только водочку, настоянную на лаврушке. И, ну, я не буду говорить вам тайны, потому что это старый таежный способ.
1: Ладно, хорошо. Нормально. Борьбы с ковидом. Старый таежный способ борьбы с ковидом. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче, Людмила. Очень было интересно вас послушать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Мы все с семьей прививки не ставили, дети ушли из школы, сидели, занимались дома, поэтому все живы и здоровы. А вот теща моя, для того, чтобы ей ездить в Америку, она поставила прививки, но в России, и она умерла от рака. У нее сначала пухла рука, туда куда ставили, и потом вот так была. Один трагайзер, с которым я работал в компании, тоже умер от ковида. У моей жены, значит, подруга, ее папа, поставил одну прививку, там, кое-как, вторую прививку поставил, все приятно, умер. Вот так вот.
1: Ну хорошо, считаю, погодите. Ну хорошо, одну секунду. Подождите, одну секунду, окей. Я понял, кто-то умер от рака после прививки, кто-то сам по себе, кто-то от болезни, я понял. Вопрос-то был другой. Как вы считаете, мы должны привлечь доктора Фаучи к уголовной ответственности за его деятельность?
4: Обязательно. И всех его подельников, всех нужно вывести расследование, как это было, что нужно расследование. И обязательно посадить, если он виноват. Они виноваты, что расследование должно быть, а то он на все вопросы отвечает нет. У меня поправка, у меня там то и все. Лично вот если мое мнение, я бы влез бы его, и там бы сделал бы ему допрос. Он бы мне все рассказал. Все это даже не
1: в лесу. Окей. Подождите. Мы живем в Америке. У нас тут такого рода допросы не практикуются. Спасибо вам за участие в передаче. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Владимир Александрович. Я тоже знал человека, который не сделал прививку, и ему упал кирпич на голову, и он от этого умер.
1: Угу. Ну хорошо, бывает. А скажите, послушайте, ох, у вас связь прервалась, ну хорошо, ладно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим, Юрий. Вы знаете, меня больше всего, ну, то, что он делал там, это ужас. Но... я не понимаю, почему его нельзя судить. Я понимаю, что он pardon from federal cases. But сколько людей пострадало, я знаю кучу, пусть даже не так, а потеряли работу из-за этого, потому что они сломаны жизни. Куча людей. Почему не сделать local action? Пусть там люди не получат деньги, но тогда его просто разденут. Я не понимаю, это же можно сделать. Есть куча... куча этих, как...
1: Ну, не знаю. Я, не будучи юристом, я не могу ответить на ваш вопрос. Но, наверное. То есть, вы считаете, что он должен понести... Мы как бы сейчас говорим о другом. Он должен понести ответственность за свою деятельность или не должен?
6: Он должен. Без вариантов должен. Без вариантов. Тут даже... у меня даже... причем он настолько виноват, настолько много людей пострадало, слишком много. Это не один, не два, не как убийца. Убил одного человека, а иди в тюрьму, как ты говоришь. А тут, понимаете, он уничтожил кучу людей, кучу жизней. Сколько самоубий. Я вообще не понимаю, как вообще можно такого человека еще как-то пардон. Ну, есть другие дела. Так же, как Трампа судили, хоть его пардонули, так его же все равно судили на штатном этом уровне. Я не понимаю, почему на штатном уровне нельзя судить.
1: Я затрудняюсь вам ответить на твой вопрос. Тут нужен юрист. И хорошо бы, конечно. Ну, я допускаю, просто потому что у нас как бы есть решения, которые касаются федеральных исков. Они распространяются, они покрывают как бы и штатные тоже иски, потому что они как бы доминируют в этой юридической системе. Ну, может быть, поэтому. Но я не знаю. Это мое мнение неквалифицированное. Но хорошо. Спасибо вам за участие в передаче. Будьте здоровы. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
7: Я думаю, что, конечно, судить никого нельзя, потому что это была вещь, которую никто не мог предсказать, никто не знает. Все ученые, которые занимаются микробиологией, их что, всех надо судить?
1: Одну секунду. Вот я хочу с вами поделиться своим мнением, и мне интересно, что вы скажете. Потому что, почему я так вот вцепился в вас? Потому что вы действительно важную проблему подняли. Это было абсолютно незнакомое явление, и власти должны были как-то на это реагировать. Но мне кажется, что... когда речь идет о здравоохранении, то врачи должны проявлять большую гибкость, именно потому, что они находятся в процессе исследования какого-то явления. И вот вспомните, как все происходило, хронологию. Значит, сначала нам сказали, что вот изобрели эту экспериментальную вакцину, и она настолько замечательная, что если тебе делают вакцину, то ты больше не ты даже не заболеешь этим. И проходит какое-то время, и после того, как нам по всем новостям эти все левые станции, они постоянно об этом говорили, сделай вакцину, ты не заболеешь. И после этого выяснилось, что ты можешь, да, заболеть. И масса людей вакцинированных, они болели. То есть, по сути дела, это лишает эту вакцину ее главного мнимого этого достоинства. Что ты все равно можешь заболеть. И если ты все равно можешь заболеть, стало быть, ты можешь быть точно таким же переносчиком этого вируса, как невакцинированный человек. Поэтому, по большому счету, это вакцинирование было обязательное. Вакцинирование было бессмысленным. Люди точно так же инфицировали других, как невакцинированные. Поэтому с этой точки зрения это вакцинирование не должно было быть обязательным. Оно должно было быть решением пациента и врача, его лечащего врача. Вот это мое мнение по поводу того, что это было новое, и никто не знал о том, что происходит. Пожалуйста, говорите.
7: Ну, знаете, есть такая наука, которая называется эпидемиология, окей? И она именно посвящена, как отличается обыкновенная, как бы, ну, вспышка какой-то инфекции от эпидемии. Если есть какая-то определенная концентрация больных, только тогда начинается протекание этой болезни, получается эпидемия, правильно? Поэтому уменьшить количество больных надо. Вакцина не дает гарантии. Вакцина – это вы просто переносите в легкой форме ту же самую болезнь, правильно? И никакой гарантии она 100% не может дать. Нет такой, это гастрак дает только 100% гарантии.
1: Нет, это не уменьшить... одну секунду, вы не совсем правы. Я вам скажу, что когда, например, людям, вот нам делали, например, в детстве там какие-то от оспы или еще какие-то, мы не заболевали оспой. То есть вакцина действительно защищала человека, а это не защищало. Она не защищала человека. И значит, этот человек мог быть переносчиком вируса. А это было главное. Главное в этом вакцинировании было сократить количество заболевших.
7: Правильно. Их сократили. Их сократили. Дело в том, что вы же не знаете, что...
1: Нет, их совершенно не сократили. Нет, их не сократили.
7: Откуда вы знаете?
1: Я вам еще раз... Откуда статистики? Я знаю от статистики, послушайте. Я знаю от статистики.
7: Не.
1: Статистика была... Погодите, дайте сказать. Статистика такая, что в тех местах, где не вакцинировали в обязательном порядке, количество заболевших и умерших было таким же, как в тех местах, где вакцинировали. В Бельгии, например, во Флориде, например, в других так называемых свободных штатах. Там не было больше умерших от ковида. Не было. То есть вы не можете сказать, что эта вакцина действительно работала на то, чтобы сократить количество больных или количество или смертность.
7: Ну, право заключается в том, что этот ковид не такой смертельный вирус. Но идея эта была придумана еще Бушем. И он организовал, он дал большие деньги, резерв денежный для фармацевтической компании. Что когда возникнет вещь вроде бы как инфлюенза, которого поразила, которая в начале века убила огромное количество людей, что если будет какая-нибудь такая смертельная инфекция, что мы можем быстро разработать новую вакцину без... Это было сделано.
1: Ну, хорошо.
7: Вот. Okay. И это было сделано.
1: Спасибо.
7: И, по Богу, что эта вакцина, что эта инфекция оказалась не такая смертельная. Все, это хорошая тренировка. Okay,
1: хорошо. Ну, хорошо, спасибо. Я вам скажу, что у нас действительно было сделано за наши деньги. Этот вирус был разработан искусственным методом. Он был создан искусственным методом. И это делалось, между прочим, Трамп запретил в первый свой срок эти исследования. Потому что в научном мире существует два подхода к этому вопросу. Первый. Надо создавать новые вирусы и разрабатывать методы борьбы с ними. Тогда мы будем готовы к тому, к встрече с такого рода вирусами. Это называлось усиление функции вируса. И есть другое мнение. Не надо придумывать эти новые вирусы, потому что это опасно для человечества. И, значит, в случае с ковидом победила первая школа. У нас в стране, с подачи Трампа, между прочим, всего первого срока, разработки в этой сфере были запрещены. Именно по этой причине такие организации, как та, которую руководил Фаучи, финансировала через благотворительные, так называемые, или некоммерческие организации эти же самые исследования в других странах, например, в Китае или, например, в Украине, между прочим, то же самое. И мы построили тогда специальную, при Обаме, построили специальную, специализированную, со специализированной защитой лабораторию в Одессе, не из всех мест. У нас там была чумная лаборатория, и, значит, на ее использовали как базу, и там построили такую станцию по исследованию, по созданию новых вирусов. В Киеве такие же были лаборатории. Но прославилась Юханская лаборатория, из которой, в которой произошла эта утечка. Но деятельность Уханьской лаборатории, которая ведала, между прочим, военное министерство обороны Китая, военное ведомство, финансировал ее доктор Фаучи для создания этих искусственных вирусов. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте. Ну вот нашли козлика отпущения. Козлика. За ним стоят такие бонзы. И есть люди преклонного возраста, которые вообще не болели, не носили эти намордники, не сидели в карантине. И если бы медицину это интересовало, надо было обследовать этих людей. Почему они не болели, были среди людей везде. И все. Значит, что это значит? Значит, медицину не интересует выздоравливающие. Не то, что выздоравливающие, просто не болеющие. Невакцинированные.
1: Слушайте, вы знаете, одну секунду, вы подняли очень интересный вопрос. Действительно, у меня в то время, когда был ковид, у меня просто была масса интервью с представителями медицинской профессии. Кто-то из них выходил в эфир, говорил тут у нас с кем-то, кто-то не хотел этой огласки, но готовы были говорить со мной как бы off the record, так, чтобы их голоса не были слышны. И тогда я познакомился с одной медсестрой, которая работала в Атланте, в Джорджии. И она была в эпицентре этой чумы 20 века. Нет, это был 21 век. И она не заболела. И она наотрез отказалась делать вакцину. Ей сказали, мы вас уволим. Она сказала, увольняйте. Ее не уволили, потому что она была единственной медсестрой в отделении, которая работала с этими больными и которая не заражалась от них. Действительно, то есть это тот случай, о котором вы говорите. Были люди, более того, я вам так скажу, у меня жена, когда я болел, мы находились в одном помещении, она от меня не заразилась. И она не болела ковидом. Есть такие люди, которые этот вирус, как бы он, знаете, как говорили в моем городе, зараза к заразе не пристает. Но действительно, есть люди, которые, для них этот вирус был абсолютно безопасным. И вы абсолютно правы, их надо было изучать, как их иммунная система работает, что в их случае происходит. Ну, я не знаю, может быть, нам просто не доложили, но такого рода исследования велись. Но мы о них просто ничего не знаем. Но мы, в принципе, много чего не знаем.
8: Говорите, я благодарна моим врачам, которые меня

0: тоже на Брайтоне не уговаривали, не настаивали. Да, предложили.
1: Прошу прощения, а сколько... У меня к вам есть не очень деликатный вопрос, но мне кажется, он важный в контексте нашего разговора. Когда все это несчастье случилось с пандемией и вакцинацией, сколько вам было тогда лет?
0: А вот я говорю, 81. Сейчас мне 87. Я все время была на улице.
1: Вы бодро звучите, я должен сказать. И трезво мыслите. Вы бодро звучите и трезво мыслите. Ну, дай Бог здоровья.
0: Я бы сказала, он козлик. Он козлик. Не козел, а козлик.
1: Ну, он
0: маленький.
1: Потому что
0: за ним стоят. Да. Я только быстренько. Я так боюсь вашей красной кнопочки. Поэтому я всегда так быстро... У нас два козлика сейчас в мире отпущения. Это Зеленский и Фаучи. За всеми обоими стоят такие деньги, такие. И все, больше ничего не говорю. Все.
1: Погодите, да. Погодите, послушайте, а вот вы понимаете, я тут, между прочим, не все люди понимают мою позицию. Они говорят, ты противник вакцинации. Нет, я не противник вакцинации.
0: Нет, нет.
1: Но я считаю, что она должна быть, но я считаю, что она не должна быть принудительной. Это вопрос, который должен решить медик и его пациент. Вот меня занимает такой вопрос, раз уж вы так откровенно нам рассказываете обо всей этой ситуации, своем участии в ней, то вы в 80-летнем возрасте, вы на каком основании отказались от вакцинации? Какие, чем вы руководствовались? Какими соображениями?
0: Это, да, сейчас я вам скажу. В октябре 2019 года я прочла. Вот я говорю во всеуслышание. Самые первые публикации, что не происходит, это нормально. Это правда. Все остальное потом. В октябре 2019 года я прочла статейку. Когда вот мыши летучие, все летучие мыши виноваты в ковиде. Что по духанию находятся две... Они, можете верить, а может нет, но это я читала. Две американские биолаборатории. Одна профинансирована 3 миллиона долларов, вторая 3,2. И все. И было все понятно. А когда первая вакцина, как может не помочь? Кому нужна вторая, третья, четвертая вакцина? Если первая не
1: Бустер.
0: Помогла, надо быть идиотом, чтобы делать вторую, третью, четвертую. Тут и мозгов не нужно много.
1: Ну хорошо, погодите, а ваше собственное состояние здоровья было достаточно хорошим, чтобы вы не переживали?
0: Так я все время бегала, вот, выходила. Дело в том, что Фаучи кома. Например, моя дочка помешалась. Фаучи сказал, кома сказал. Фаучи сказал, сидела дома. Я каждый день ходила с ребенком, гуляла. И, естественно, и покупала, и транспортом пользовалась. И без маски. И ничего. Собаки радовались, что мы в масках ходим. Каково нам? Это уже не я придумала. Это не я придумала. Это я... Нет, надо обследовать было людей, которые вот не болели. Да, вы знаете, сколько стоила вот эта тряпочка голубая у нас на Брайтоне? 2,50 одна штучка. Аптеки моментально стали зарабатывать.
1: Ну, а что не заработать, если есть такая возможность? Окей, хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Всего. Слушайте, помимо того, что люди тогда носили эти голубые маски или черные маски, они же делали дома сами эти маски, строчили из каких-то там подручных тканей. Это же был абсолютнейший абсурд. Эти маски абсолютно не работали. Ну, кто-то там говорил, мы что-то там вставляем внутрь. Ну, ты вставляй туда что хочешь, но эта маска не работает. Нет, все равно носили, потому что это обязали людей носить. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, скажите, пожалуйста... Первый год ковида был президентом Трамп, он в чем-то виноват или нет? Кто назначил Фаучи?
1: Он же не медик, как он может быть виноват, не виноват?
2: Ну нет, но кто Фаучи назначил ответственным за это дело? Трамп или Байден?
1: Его никто не назначал, он находился, это как назывался, Национальный институт эпидемиологии, что ли, он уже был назначен на этот пост, он на нем находился 100 лет до Трампа. Трамп к этому не имел никакого отношения.

0: Трамп, слушайте, давайте поговорим об ответственности Трампа. Вообще, когда вся эта история с ковидом началась, то у нас тут, между прочим, говорили о том, что вот эта пандемия, она, значит, из Китая, и там надо вводить какие-то меры. Карантин, он ввел этот карантин, его, значит, сразу начали долбить за то, что он ввел, как можно было вводить карантин. К одним словом, мнения были разные. Но говорят, что при нем, значит, все-таки, между прочим, при Трампе умерло от ковида меньше людей, чем при Байдене. Когда все эти меры просто соблюдались в строжайшей форме. Но не будем это считать, потому что действительно, что там от президента зависит. Они идут на поводу у медиков, которые им говорят, что делать. Они с ними советуются. Но я вам хочу напомнить одну такую вещь. Относительно реакции Трампа, первой его реакции на ковид, на карантин и так далее. Это было то время, когда шел импичмент. И у него голова была занята этим импичментом, я так думаю. Ему не давали думать о чем-то другом, между прочим. Может быть, если бы импичмента не было, может быть, он бы трезвее к этому всему отнесся. Хотя я затрудняюсь ответить на вопрос, он правильно действовал или неправильно. Что бы он ни делал, он делал не потому, что ему так хотелось, а потому, что ему так говорили медики, которые были вокруг него. В частности, доктор Фаучи. Окей, я сейчас объявляю небольшой перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Обсуждаем сегодня, нужно ли отдать под суд доктора Фаучи или не нужно. Телефон в студии 718-303-90-90. Счетчики не работают, поэтому я могу, между прочим, такие галочки ставить. Отдавать, не отдавать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Ну, народ был в панике. Смерть была рядом, люди пачками умирали. И когда людям сказали, есть вакцина, сделайте вакцину, вы будете живы-здоровы. Я думаю, люди сделали самовнушение. Даже если вакцина не так работала, но самовнушение – это большое дело, я считаю.
1: Потом, слушайте, одну секунду. Руки мыли.
2: Ну, хорошо, я буду.
1: Да, о, да, это, да, я помню еще, надо было мыть руки, надо было исполнить песню «Happy Birthday for You» в полном объеме. Это как раз столько времени, сколько нужно, чтобы убить эти вирусы на руках. Ну, хорошо, Эдуард, у меня к вам вопрос. Значит, я сейчас галочки буду себя в тетрадке ставить. Вы мне скажите, судить или не судить?
2: Ой, простите его надо, все-таки в панике был народ.
1: Окей, минус, я ставлю минус. Не судить, это
2: да,
1: минус.
2: Нет, я бы.
1: Слушайте, я вам... Одну секунду, вот я вам что хочу сказать. У нас в жизни всегда происходят какие-то события, которые значительные события, которые как-то формируют наше мировоззрение и на будущее как-то определяют, как мы должны себя вести, наше поведение и так далее. И вот мне кажется, что вот вся эта история с Фаучи, там еще была доктор Брикс, которая косыночки меняла каждый день и стояла рядом с ним, они нам дали урок. Верить нельзя. Вот он представитель власти, ему верить нельзя, потому что он говорит глупости, потому что рядом с ним выступают, допустим, на Фоксе, там выступал доктор Атлас или там другие люди, которые выступали, большие врачи, практикующие врачи, которые очень скептически относились к его инициативам. И сейчас как бы оказалось, что все, что он говорил, или почти все, что он говорил, это ложь. Это не научная была информация. И вот он нам дал урок. Ему верить нельзя. И власти верить нельзя. В принципе, власти верить нельзя. Точно так же, как мы им не верили в Советском Союзе. Я вам скажу, вот сейчас даже, допустим, его не привлекут к ответственности. Из него выпьют, конечно, море крови, но к ответственности его, наверное, скорее всего, не привлекут. Но произошло другое. Вот если люди пользуются соцсетями, особенно Инстаграмом, то они видят, какое там количество маленьких таких мультфильмов, мемы их теперь называют, или видео таких саркастических, иронических, где он представлен просто таким злым карликом, где он говорит глупости, выглядит ужасно. И вот что произошло? Его не то чтобы дезавуировали, его превратили в комическую фигуру такого злого карлика, который какое-то время управлял миром. То есть его авторитет, его научный авторитет, просто его больше нет. Он ликвидирован. Его отменили как важного человека, как медика. То есть все, что он делал, перечеркнуто жирным красным крестом. Это может быть даже хуже, чем то, что он...
2: Еще да, один для момент, него. Если вы разрешите. Если
1: да, вы я вам разрешу.
2: Если вы помните, был же у нас в Австрии какой-то врач, который лечил от этой болезни, значит, таблетками от малярии, еще какие-то там у него, но вот его не поддержали, его не, они ему не говорили, но он лечил людей, таки по-настоящему. Вы помните?
1: Погождите, я еще раз, давайте еще разочек, я не совсем, у нас может быть тут...
2: В Австрии, в Нью-Йорке был доктор, который...
1: Доктор вот Зеленко, Владимир, да, Владимир, да, Зеленко,
2: он,
1: это
2: он
1: было его.
2: Он лечил, да, таблетками от малярии, и там еще группа витаминов, там еще что-то.
1: Погодите. Он не лечил от малярии, это было гидроксихлороквин Он лечил, я не уверен, что это от малярии. А может быть, это да, это да, вообще, да, вы правы, я ошибся. Да, вы правы, это было от малярии лекарство. Ну, и ну, также это было, это стали называть, протоколом Зеленко. Это был цинк, витамин D, потом, да, еще этот луковый шелухи, это забыл, как называлось этот да, ну, это было, это, между прочим, это и сейчас.
2: Дешевые лекарства были, которые можно было вылечить такую страшную болезнь. А все хотели да. хорошие бабки сделать на этой вакцине. Вот в чем я к этому веду.
1: Я, слушайте, то, что потом стали предлагать пациентам потенциальным и реальным, это стоило ли сотни долларов эти, а этот гидроклохлорокмин, он стоил что-то типа $20 пачка.
2: Да, да, да, вот это я и хотел сказать. Спасибо.
1: Да, тут вот, когда женщина звонила нам, я, к сожалению, не знаю ее имени, но она совершенно точно отметила, что за этим Фаучи стояли большие силы, а именно наша фармацевтическая индустрия.
2: Знаете, что я хочу вам сказать? Вот у нас, я живу в Боропарке, еврейская скорая помощь приезжала, когда больные ковид, они уговаривали остаться дома, оставаться дома, потому что в госпиталях пачка умирает. Вы будете целее, живи у себя дома. Вот клянусь, я сам это слышал. Скорая помощь не старалась не брать у нас. Это точно я сам слышал такое.
1: Но они это видели, я это понимаю.
2: Да, да.
1: Слушайте, я во время этого ковида вызывал в эфир человека, который, доктор нашего, который работал в больнице Кингс Каунти. И он непосредственно занимался интубацией. Если вы помните, была такая процедура. И по его словам, у них умирало из 10 8-9 пациентов. Они эту интубацию не выдерживали. То есть это людей еще перед смертью крепко мучили. Потом научились как-то переворачивать этих людей, класть на бок, на живот. Это быстрее работало. Но я прекрасно понимаю, когда работники скорой помощи, которые все это видели, конечно, они могли сказать, лучше оставайтесь дома. По крайней мере, человек, допустим, он не умирал бы, но он, допустим, даже он бы умер. Но одно дело умереть дома, другое дело умереть в отделении скорой помощи с этой трубкой во рту. В легких, не знаю где. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, я хочу повторить еще раз. Нам очень повезло, что этот вирус не был таким ужасным. Я помню прекрасное выступление Зеленко на интернете, как он выступал, как море, шакалы перед раскрытием моря, что он показал дорогу, как спасаться от этого вируса. Самое интересное, что на следующий день к нему обратился Трамп и послал к нему, не помню кого, чтобы он принять его протокол. То есть он моментально отреагировал на это. Но проблема была в том, что, опять-таки, эти деньги были даны на разработку этой вакцины. Вакцину нельзя было разработать по экстренному протоколу, если было другое средство. То есть если не было emergency, если были другие средства. Поэтому они задавили эти вот альтернативные методы, чтобы можно было разработать эту вакцину. И опять-таки нам повезло, что этот вирус не был смертельным. И люди умерли не от вируса.
1: Ну, слушайте, он не был смертельным, но в Америке больше миллиона человек умерли от него. Шутка дела. Миллион человек.
3: Нет вируса, по сути дела, как вы правильно сказали, не умели с ним обращаться. Люди умерли от того, что их не переворачиваешь, от дыхательных трубок, которые не работали, от тех, что они не умели вставлять. Люди умерли от медицины, понимаете? Поэтому это не было, по сути дела, эпидемией, в том смысле, что от нее умирали.
1: Слушайте,
3: умирали
1: от... я не склонен... Ну, хорошо, вы знаете, я, может быть, так не стал бы таких делать резких заявлений, не умерли от медицины, но скажем, что медицина не всегда срабатывала правильно. Но умерли-то, когда мы говорим о умерших. Я понимаю, что у нас, я помню, как сейчас эти публикации в Нью-Йорк Пост о том, что умер там человек, ему было 12 лет, кто-то умер 27 лет в расцвете сил. Но это такие случаи всегда есть, но это исключение из правил, это не правило. А правило то, что умирали люди со слабой иммунной системой, или люди, которые находились просто уже как бы на выходе из жизни. Например, в пожилые люди, которые находились в Далткер Сентер, правильно? Они умирали. Но, то есть они умирали не от медицины, а от своего общего состояния. Организм не выдерживал этой борьбы, не хватало, я не знаю, внутренних сил для того, чтобы бороться с этим вирусом. Но, в принципе, здоровые люди, даже в возрасте здоровые люди, они могли переболеть, выработать природный, естественный иммунитет и прекрасно обходиться без этого, без этой вакцины.
3: Никто не знал, потому что это нам повезло, что это не такой опасный вирус. Если какой-то идиот воскресился голый, что это можно сделать, скажем, в Иране где-то, то тогда нам будет плохо.
1: Ну, конечно, хорошо, спасибо вам за участие. О, да, так как быть, судить или не судить? Я поставлю сейчас галочку или минус.
3: Я думал, судить нужно, потому что что было бы криминально, это то, что ведущие журналы наши медицинские, как Nothing with Medical Journal, еще опубликовали ложные статьи по
1: Lancet это сделал, да.
3: Фейк. Это да, не он, да. Это вся медицинский establishment. То есть они установили, они запретили использовать, вот вы не знаете, но они запретили использовать препараты не по назначению. То есть это было новое, то есть врач не имеет права дать лекарство от паразитов по другому поводу, потому что это не по лейблу. Понимаете? Врач не имеет права принять его решение. Вот это был криминал. И он до сих пор еще есть. Понимаете? Вот эти решения были криминальные. Вот за них надо...
1: Okay. Хорошо, спасибо вам. Okay. Пока. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: За всех подельников, и тогда его можно не судить. Вот так сделать, что сверху делает мафия, правильно же? Пусть всех подельников даст. И тогда, ладно, можно его не судить. Вот и все.
1: Хорошо.
4: Спасибо.
1: Да, вот и все. Спасибо вам тоже. Вот и все. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим. Значит, насчет Зеленко, я тоже когда заболел ковидом, я ему позвонил, его уже уволили с работы, там все такое там. В общем, он занимался частной практикой. И он мне, значит, выписал рецепты, я купил эти все таблетки. И я ему сказал, сколько заплатить, он говорит, ничего не надо. Но я ему послал $100. Потом, значит, он уехал в Израиль, и там он заболел. Тяжело чем-то, я не знаю, он умер, в общем, в молодом возрасте.
1: Одну секунду. Я вам хочу сказать, что Зеленко никто не увольнял. Он работал в... Я сейчас забыл, как это назывался этот поселок в апстейте, еврейский поселок. Он там был врачом в этом поселке, его никто ниоткуда не увольнял.
5: Да, Монро,
1: exactly. Но никто его не увольнял оттуда. Что он умер, потому что у него было онкологическое заболевание, и он много лет с ним боролся. И...
5: Но он вынужден был уехать, а его это самое попадет люди так, что он не мог работать вообще нигде. И потом
1: Он перестал работать, когда он по состоянию здоровья не мог работать. Но его никто не увольнял.
5: Насчет пандемии я хотел еще сказать, вот я книгу читал лет, наверное, 10-15 назад, что вот в Одесской области тоже был какой-то губернатор, он решил заработать денег и сказал, что у них чума, и государство стало выделять очень много денег, и там столько людей пострадало, они сделали вот то же самое, что нельзя общаться, нельзя переезжать, там рыбаки пострадали, там, в общем, там очень много семей вообще погибло.
1: Просто. Рыбаки пострадали? А рыбаки-то тут при чем?
5: А потому что не разрешали ловить рыбу и все такое там. Там я подробностей не помню, но эта книга просто меня в шок вывела. Вот тут он зарабатывал, вот этот руководство зарабатывал.
1: Спасибо. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Хочу рассказать один частный случай. Алло.
1: Давайте. Да, я вас
6: слушаю. Значит, буквально за пару дней до начала ковида мне сделали пересадку почки. Вот, и потом пришлось каждый день ехать в госпиталь, ставить, естественно, всякие уколы. И никакие врачи в этом госпитале не настаивали ни на каких прививках. К казалось бы, человек, который с пониженной иммунной системой, они совершенно не наставили. Такое впечатление, что они как бы негласно имели такой закон или что, или во всяком случае были здравомыслящими людьми, и несмотря ни на что, ни я, ни мое окружение, никто этим не заболело. Я двумя руками...
1: Одну секунду. Да, а в какой больнице это было? Вот такое отношение.
6: Это было в Эль Корнелл. Замечательный госпиталь, прекрасные специалисты. Я двумя руками...
1: Я вас перебил. Двумя руками. Про две руки расскажите.
6: За что? За то, чтобы его судили, этого паучи. Столько, сколько он наделал людям горя.
1: Да. Ну, может быть, если вы говорите, вы не заболели, может быть, вы как раз и относитесь к той категории людей, которым этот вирус не приставал, для которых он был безопасен.
6: Но так у меня же не было иммунитета. Я специально принимаю таблетки, чтобы у меня не было иммунитета.
1: Да, ослабить.
6: Казалось бы, я наиболее...
1: Да.
6: Вот, и так что я совершенно перестала в это верить еще в самом начале пандемии. Мои окружающие, никто не делал эту прививку. И, слава богу, тоже не заболели. Такое впечатление, что это...
1: Ну, хорошо, действительно, слава богу, пронесло, как говорится. И хорошо, конечно. Хорошо.
6: Спасибо большое.
1: Ну и вам спасибо. А когда вы говорите «все окружающие», это действительно как члены вашей семьи, тех людей, люди, которых вы знали, отказались от этой прививки сознательно?
6: Ну, муж, дети, родственники. Дело в том, что я когда ездила и врачам говорила, что я не делала прививку, они не настаивали. Значит, я своим сказала, и они решили, что, значит, это не так важно. И они видели, что творится вокруг. И я каждый день ехала в госпиталь. Хочу сказать, что условия там были просто идеальные. Я заходила, и меня тут же провожали в отдельный кабинет, ни с кем ни контакта, ничего. То есть они были защищены, в масках, все. Заметила, да. В этом отношении было все очень-очень. Вот с тех пор я перестала верить в эту эпидемию и судить его, судить. Все, всего хорошего, спасибо за внимание.
1: И вам спасибо, будьте здоровы. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, просто не могу, слушаю это, 5 минут, наверное. Понимаете, вы же на огромную аудиторию говорите. Вот мы, врачи, 31 год в практике, в праймарике. Это было просто наша мечта, чтобы создали прививку. Потому что, вы правильно сказали, миллионы умирали, мы были абсолютно беспомощны. Что касается гидроксихлороквина, по политическим мотивам его запретили назначать врачам. Вот сколько мы работаем, мы первый раз такое видели. Мы его назначали. И да, наши пациенты не умерли и не попали в госпиталь, потому что попасть в госпиталь действительно было страшно.
1: Да.
7: Алло. Вот.
1: Хорошо.
7: Просто,
1: я прошу прощения.
7: Это настолько умозрительный подход. Да.
1: Я прошу прощения, у меня, я смотрю на часы, у меня осталось 15 секунд до окончания передачи.
7: Понятно.
1: Я вам,
7: да.
1: Спасибо, я вам признателен за звонок, всего хорошего. Слушайте, в этом была как бы самая большая проблема для меня персонально, это то, что я видел как самую большую проблему в подходе к лечению. То есть медицина как бы стоит на этой концепции второго мнения. И вот благодаря Фаучи у нас это второе мнение отменили. У нас сказали, ребята, вы должны делать только так и никак иначе. То есть медицина – это наука о пробах и ошибках. Пробах и ошибках ищется лучшее средство, лучшее то, что работает. Отменили. Вакцинация. Тотальная вакцинация, тотальная изоляция, карантин и так далее, и так далее. Я думаю, что он несет за это ответственность, и он должен за это отвечать. Окей, на этом я сегодня завершаю свою передачу. Большинство проголосовало за то, чтобы отдать негодяя под суд. Я с большинством. Окей, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто принимал участие. И на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с Тиромончино из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Нью-Йорк. Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берос и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
7: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
9: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Бывший личный адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш официально вступил в должность генерального прокурора после напряженного процесса утверждения в Сенате. DHS с 9 сентября расширит действие сборов $4000 для заявлений на продление статуса H-1B, поданных некоторыми работодателями, даже если сотрудник продолжает работать в той же компании. Платить сбор должен работодатель, а не иностранный работник. Taylor Farms отзывает готовые продукты с халапеньо из Walmart, Target, Trader Joe's и Whole Foods в 26 штатах. Под отзыв попали гуакамоле, пико де галья, острые соусы, бутерброды и салаты со сроком годности с 7 по 16 августа. Сальмонеллу нашли в халапеньо от Coast Citrus Distributors. Поставщик получал перец от фермеров в Мексике. Заболевших пока нет, но покупатели просят избавиться от опасных закусок.
10: Погода. На Дэвидсон Радио.
9: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозами.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 августа. Вчера на бирже был слегка отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 61.1%. Dow Jones закрылся на отметке 53 976. Standard & Poor's 500 минус 5 пунктов. 7753 был конечный результат. И NASDAQ упал на 3%, 85 пунктов минус. 26606 была конечная точка. Транспортный индекс потерял 0.3%. Russell 2000 индекс маленькой компании упал чуть больше, чем на 0.5%. Сегодня нефть плюс 6 центов, $82.19 стоит один баррель нефти. Договор с Ираном пока остается под вопросом. Слишком большая разница то, что хочет Иран, и то, что хочет Белый дом. Золото минус $34.70, $4453.70 стоит унция золота. Унция серебра поднялась тоже на 14 центов. $65.42 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,401%. За 10 лет можно получить 4,699% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,248%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,3%, Швейцария небольшой минус. В Азии шанхайская биржа минус 0,8%, Гонконг минус 1,1%. Наша биржа сегодня должна открыться в положительном направлении. В данный момент Dow Jones показывает плюс 50 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14, и NASDAQ показывает плюс 116 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующего сборка того, что считают аналисты и инвестиционные банки. Jabil надо покупать, Lincoln Electric надо покупать, Ondas надо покупать, Century Aluminum покупать, PDF Solutions будет вести себя хорошо, Nvidia тоже будет вести себя замечательно. Ковыв теперь нейтральный, новый таргет $110, ранее был 105, подняли таргет и сделали его нейтральным. Apple надо покупать, новый таргет опустили с 350 до 340, но сказали, что надо покупать группа. IBS будет вести себя хорошо, Best Buy надо покупать, Allstate надо продавать, Columbia Financial будет вести себя хорошо, Sony до Senior Living надо покупать, Tesla надо держать, TIC Solutions покупать, First Solar будет вести себя хорошо, Gap Equal Weight, то есть их надо держать, Alpha Technova покупать, Europure Buy можно покупать, BCE покупать, а Plavin теперь нейтральный. Из компаний цены, которые сегодня изменились, Intel немножко слегка упал, Siemens Aquarius упали на 6%, Riot Platforms подскочил на 20%, они показали очень хорошие результаты, Plug Power прибавил 13%, First Solar плюс 3%, Cardinal Health сегодня с утра изменился на 2%, плюс, и он, холдинг, сегодня с утра упал на 16%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, то есть варианты, при которых вы можете надолго отложить ваши налоги и страшные стратегии. Звоните нам, мы вам подскажем, что вам нужно делать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
13: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 2937 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718 333 03 00.
0: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
14: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник
16: с 4 до 5.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
18: «Дэвидсон Радио».
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: «Дэвидсон Радио».
17: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиф. На календаре у нас вторник. Сегодня программа моя утренняя, она так и называется «Доброе утро, Нью-Йорк». Рад вас приветствовать. Несколько слов о том, какой день нас ждет. День в Нью-Йорке ждет нас жаркий, 31 градус по Цельсию. Температура будет к 2 часам дня, а сейчас пока еще 25. Несмотря на то, что целый день тучки, честно вам скажу, все-таки 31 градус – это немножко жарковато. Только к 7 вечера обещают пролить капли с неба, и то вероятность 15%. С 7 до 9 может быть дождик, вероятность 15%. В общем, можно находиться дома, можно немного прогуляться, не забывайте брать с собой воду. Я бы хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, в частности, в первую очередь напомню об агентстве Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы, а также страховки, больничные дни. Ну и еще, дорогие друзья, есть у них программа поощрений, которая касается тех, кто работает в компании, условно говоря, не первый год. Вот однажды, буквально несколько недель тому назад, в Бруклине прошел праздник, я бы назвал его фестивалем, фестиваль здоровья, где награждали работников десятилетия, тех, кто работал больше 10 лет с агентством Welcome Care, все получили ценные призы и подарки. Напомню, что это агентство также предлагает весьма интересные программы. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно оформить в качестве помощи. Также программа для тех, кто перенес инфаркты, инсульты, аварии, травмы, возможно, какие-то операции. И на какой-то ограниченный срок вам необходима помощь и поддержка дома. Есть такая программа короткой лимитированной помощи. И есть программа для тех, кто по состоянию здоровья должен был бы находиться в нёрсинг-хом, ибо необходима помощь 24 часа в сутки. Вот. Но вы бы хотели остаться дома. 12 плюс 12 программа, и вы на своем любимом диване перед своим любимым телевизором. Звоните в агентство Welcome Care 718-232-4850, и вы получите помощь, если она вам нужна, и работу, если вам нужна работа. Я напомню о том, что агентство помогает деткам, если у детей наблюдается аутизм, есть специальные программы. Если у деток наблюдается отставание в развитии, то такие специалисты, как логопед, массажист, физиотерапевт, те, кто будут помогать дома с уроками, те, кто будут помогать гулять и прочее остальное. Такая программа тоже есть, это как продолжение программы Early Intervention Program, который предлагает штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Вот позвоните в агентство, и вы получите помощников. Телефон 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы хотел также напомнить вам, дорогие друзья, что в эфире Дэвидсон Радио, в программе «Здравствуйте, доктор». И я по четвергам встречаюсь с Гальперином Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Он врач-анестезиолог. Его стаж работы 36 лет. И он является действительно признанным специалистом, причем по обе стороны океана. И там к нему обращаются за помощью, задают вопросы. И здесь тоже к нему обращаются за помощью, задают вопросы. И он помогает тем, кто к нему записывается на прием. Вот вам телефон его офиса 718-743-0900, 718-743-0900. Слушайте программу «Здравствуйте, доктор». Михаил Братславский, Гальперин Марк Яковлевич. И задавайте вопросы. Еще одно короткое сообщение. Вы знаете, что компания «Дозорцы и сыновья» в этом году 31 год как занимается своей плодотворной деятельностью, обеспечивает нас качественными напитками. Так вот, предлагает работу на сегодняшний день сейлзменам, то есть продавцам, тем, кто имеет права, тем, кто умеет разговаривать на английском языке. Работа в 5 районах Нью-Йорка. Собственно, где вы живете, там вы можете и работать. Маршруты есть, магазины есть, транспорт есть. Надо позвонить и договориться о встрече. Звоните после 11 утра по телефону 908-353-1234. 908-353-1234. Дорогие друзья, вступительная часть моего сегодняшнего балета закончена, и я бы с радостью хотел перейти к нашему сегодняшнему эфиру, который, в общем, как я понимаю, разнообразен. Первое и важное, что бы я хотел отметить сегодня, это то, что Америка, сама Америка празднует сегодня достаточно интересный праздник. Праздник, который, пожалуй, может показаться людям достаточно простым, но не так все просто. Не так все просто. Мы живем в Америке и, соответственно, придерживаемся ряда торжественных дней, которые здесь объявлены. Национальный день сына и дочери. В США отмечается ежегодно 11 августа. Этот неофициальный семейный праздник призван укрепить связь между родителями и детьми, напомнить о важности общения и совместного проведения времени. Надо заметить, что в начале жизни родители нам уделяют время, и в этом есть острая необходимость. А уже когда становимся мы все дружно постарше, то свою заботу о детях тоже, в смысле о родителях, тоже было бы хорошо проявить. И здесь я приготовил двух абсолютно легендарных исполнителей, которые нам напомнят и о сыновьях, и о доченьках. Я бы хотел отметить, что завтра у нас, по-моему, праздник... какой-то юбилей виниловых пластинок. И согласитесь, это тоже целая тема, целое направление, когда появились эти пластинки. Даже помните, была целая история о пластинке со слезой времен войны Второй мировой, или же даже Великой Отечественной. Но мы сегодня не о пластинках, а о тех, кто запечатлен на этом виниле.

гастроли, у роли, но когда же на гастроли соберется он домой? Включаешь ночью рупор, сердце бьет. Ты слышишь, Роза, это ты поешь. И чистый голос Бори к нам несется, как будто вновь под этой крышей он живет. Налей же рюмку водки мне с морозом, ведь за столом сегодня ты и я. Ну где еще найдешь ты в мире розы таких детей, как наши сыновья? Хороши все трое, все одного покроя, молодцы все на подбор. Трое сильных и смелых, трое ловких, умелых, и по сердцу песней простор. Яша, он летает, он ветер обгоняет, Яша летчик,

тоже занял. Санечка, Жанечка, несть он ищет под землей. Несть находит он сразу, но в полгода ни разу не нашел дороги он домой. Годы отшумели, стены опустели, смех не слышен сыновей. И под старенькой крышей без ребят стало тише, стало тише и темнее. Зажги же лампу, роза, пусть ярче светит, наш Новый год встречает.

0: серый дом. Налей в горюшку водки, нет мороза. Ведь мы с столом сегодня ты и я. Ну где еще найдешь в мире гостя таких детей, как наших сынов я?
1: Чей голос вы только что слышали? Понятно, что это кто-то, кто сегодня уже не поет. Да, вы услышали и скрип винила, совершенно потрясающий, приятный слуху. И, конечно, этот замечательный звонкий голос. Я уверен, что старшее поколение знает и легко угадает, кто только что выступал, а я пока продолжу. Напомню, что история и суть праздника, посвященного детям, сыновьям и дочерям, зародилась в США еще в 1930-х годах в штате Миссури, а в 1988 году получил официальное распространение благодаря инициативе местных жителей и поддержке властей. Идея возникла из простого детского вопроса о том, почему есть День матери и День отца, но нет отдельного дня, посвященного детям. Праздник не является выходным днем, но широко освещается в американских медиа и социальных сетях. Родители стараются уделить больше внимания детям в этот день, как малышам, так и взрослым сыновьям и дочерям. Устраивают совместные семейные обеды, походы в парк, музей или кино. Созваниваются или отправляют открытки, если дети живут далеко. Делятся семейными воспоминаниями и старыми фотографиями. Отправьте фотографию родителям. Ну, а если вы сын, то позвоните хотя бы. Ну, или дочка. Да, кстати, дочка, вот говорят, что папы дочерей любят больше. Не знаю, здесь у каждого, конечно же, свое решение. О своей доченьке я вам расскажу чуть позже. А Александр Вертинский расскажет прямо сейчас.

я шумно и весело каюсь, но жена все к рукам прибрала, совершенно со мной не считаясь. Мне двух дочек она родила. Я был против начнуть. И для чего свою жизнь осложнять?

И теперь с новым смыслом и целью я как птица.

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное это то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек.

не могли. Правда, я постарею.

0: Александр Вертинский. Что ж, дорогие друзья, к большой любовью и к сыновьям, и доченькам прерываемся на новости и рекламу. Оставайтесь на нашем канале. Встретимся в следующем получасе.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, друзья! Приветствую всех на волне 620М, Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре сегодня у нас уже 11 августа. День чуть-чуть распогаживается, вроде как. Начало мелькать в окошке солнышко, но, тем не менее, еще достаточно пасмурно. 31 градус в Нью-Йорке ожидается сегодня, ближе к середине дня, поэтому будьте аккуратны, берите с собой воду. Нет, тусуйтесь без кондиционера и без дела по жаркому пространству. Сегодня у нас, как я и сказал, 11 число, вторник, и этот день в Америке славен тем, что в этот день празднуют праздник детки, это значит сыновья и дочки. О них с радостью всегда можно рассказать. И так как Клавдия Ивановна Шульженко рассказала о своих трех сыновьях в песне «Три сына», да, так, пожалуй, любой из нас мог бы похвастаться своими детьми, кем они стали, или бы идея о том, что мы эмигрировали или мы поехали из-за детей, мы уж свою жизнь пожили, а дети должны и так далее, и так далее. Не всегда правда, все поехали из-за себя, но при этом, конечно, конечно, дав возможность детям получить и совершенно другое образование, и другие перспективы, и возможности в жизни, в конце концов, не воевать прямо сейчас, и что тоже очень и очень важно. И не погибать зазря. А вот какая возможность появилась и как ей воспользовались, это уже совсем другая история. Я в этот момент вспомнил о письме Михаила Михайловича Жванецкого, которое он написал вроде как своему отцу, но с одной стороны, но с другой стороны образно от себя своему сыну, то есть тому сыну, который впоследствии когда-нибудь должен прочесть это и понять. Мне кажется, что если дети наши еще хоть как-то понимают Жванецкого, то, возможно, наши внуки или правнуки уж точно не поймут, о чем Михаил Михайлович писал в свое время. А я лично очень-очень рад тому, что он был нашим современником, и его слова понятны, его аллегории понятны. У Михаила Жванецкого всего 6 детей. Надо отметить, что один в официальном браке и 5 вне брака от разных женщин. Ольга, Елизавета, Андрей, Максим, Доротея, по данным прессы, и Дмитрий. Дмитрий это единственный официально признанный и рожденный в официальном браке с Натальей Суровой сын. Он окончил МГУ, и ГИТИС возглавляет фонд отца. Родился он в 95-м, то есть ему 31 год. Ольга родилась от ранних отношений сатирика, живет в Российской Федерации и стала журналистом. Елизавета родилась в 78-м году. Дочь от художника по костюмам Надежды Гайдук, получила актерское образование. Андрей родился в 1983-м. Сын от Регины Рывкиной, работал политическим обозревателем и сценаристом. Максим, сын от Венеры Умаровой, он живет в США. Доротея, дочь, рожденная во время гастролей в Сибири от местной поклонницы. Как говорил сам Михаил Михайлович, это тогда называлось гастроли. А вот что он написал сыну, мы сейчас услышим.
2: О, ребята, я об отце пишу. В принципе, я пишу своему сыну. То, что мне отец говорил, я пытаюсь перефразировать своему сыну. Отец, и еще, Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше, если он, как ты у меня, найдет свою дорогу. Но основные знания, грамматику, математику, поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать. Во-первых, чего он хочет от них и что он может дать им взамен. Просто чтобы потребовать, либо подчиниться. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование – это значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче пишется без «т». А в слове «лучше» после «у» идет «ч» – «лучше». То есть с удовольствием образованный живет. Богатый созерцает, что он получает. А образованный сравнивает, что видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека. Темный не понимает образованного, сынок. Темный ни разу в жизни не скажет слово «опровержение». Или трепетный, или волнующий. Он даже не скажет простую фразу «Я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Он, Миша, женщине не оставит воспоминаний. Запоминается не поцелуй, сынок, запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание. Помнишь, мы с тобой говорили, что образование – это не память, хотя и память. Это не цитирование прочитанного. Это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование уже кое-что свое. Под другой фамилией. В суматохе, Миша, нельзя терять мысли. Мыслей не так много. Шуток миллионы, мыслей сотни, идей десятки. Законов, по которым ходят люди, единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы небольшого самообразования. Хотя бы впечатления от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает зрителей идею или мысль. Только книга. Она научит здоровью, силе воли, когда полистаешь кого-нибудь и почитаешь у кого-нибудь. Пусть твой сын будет образованным. И диплом тут ни при чем. Кстати, он должен знать, что в предложении «ни при чем» все слова пишутся отдельно. Все, мама нам оставила обед на кухне. Подогрей себе, я вернусь поздно. Много вызовов и мало лифтов. Он у меня врач. Пожми мне руку. Вот, я пошел. Кстати, образованный, счастлив в старости. Все.
1: Ну, скажите, это же можно взять самостоятельно и переписать от руки и оставить своим детям на долгие-долгие годы. Друзья, мы продолжаем. Продолжаю я, наверное, знаете чем, поскольку мы тронули тему детей, сыновей и дочерей, несколько слов. И о моих тоже. Сын, старший сын, он военный летчик, добился в этой области больших успехов. О нем, наверное, и рассказывать-то особенно нельзя. Но факт остается фактом. А вот о дочке расскажу в несколько слов больше. Многие из тех, кто является членом моей радиосемейки или просто знакомых, знают дочку. Дочку зовут Шарон. Она какое-то количество лет жила здесь, в Америке, училась здесь в колледже кинематографии, продолжает это направление сегодня в своей жизни. Но в детстве много занималась спортом, и уже в 12 лет была 4-кратной чемпионкой Израиля по художественной гимнастике. Потом она занималась современным балетом, потом она занималась еще чем-то. Вот, везде выступала и всегда добивалась каких-то достаточно значимых результатов. Я вспомню один из них, который касается сегодняшнего дня, ибо именно сегодня такому жанру, как хип-хоп, исполняется 53 года. Что же такое хип-хоп? Ну, дорогие друзья, днем рождения официально считают 11 августа 1973 года, когда диджей Кул Херк выступил на вечеринке в Бронксе, Нью-Йорк. И почему я заговорил о хип-хопе, потому что она занялась хип-хопом. Шарон занялась хип-хопом и доросла до такого уровня, что представляла Израиль на чемпионате мира. То есть на чемпионате мира представляла Израиль в этом жанре, в жанре хип-хоп. И они не заняли, то есть страна не заняла первое место, но это было впервые для Израиля и впервые, соответственно, для нее. Это большой успех, большая удача. Ей нравился этот жанр, хотя я, честно говоря, не очень все это дело понимаю. А это ведь целая культура, хип-хоп-культура, она интересна и современна, и от нее не отказаться, потому что она приходит как новый день, и ты ее принимаешь такой, какая она есть. Первый большой коммерческий успех пришел к жанру в 1979 году с выходом трека «Rappers Delight». Культура прошла путь от локальных вечеринок в гетто до глобальной индустрии. И я бы хотел отметить здесь несколько важных моментов, что у этого жанра есть и родоначальник, есть и главный первый трек, который мы сегодня услышим, и, конечно же, есть элементы хип-хопа, которые толкают этот жанр вперед. Пять основных столпов хип-хопа культуры, официально выделенных легендарным диджеем Африка Бамбаата в 1970-х годах в Нью-Йорке, включает следующее. Диджеинг, эмсиинг, рэп, брейкинг, танец, граффити, визуальное искусство и знания, философию движения. Диджеинг, понятно, создание музыки, сведение треков, скретчинг, манипуляции со звуком на виниловых пластинках. Вы это видели, возможно, и на дискотеках где-то в свое время, но тогда это не имело еще такого названия. А вот эмсиинг. Я, честно говоря, не знал, что вот это вот эмси, да, мастер церемонии, то, что называется, то есть ведение, что оно имеет такое название, или действие имеет название эмсиинг. Ритмичное чтение текстов под музыку, рэп, ведение концертов и общение с публикой. Брейкинг – это брейк-дэнс, уличный акробатический танец, подбитый, исполняемый би-боями и би-герл. Граффити – визуальное искусство рисования краской из баллончиков на стенах и поездах, что тоже включает в себя это течение. Ну и знания, конечно же, понимание истории культуры, уважение к корням, осознанность и стремление к саморазвитию. То есть не так все просто. Хип-хоп – это не просто что-то, что свалилось на голову, и надо принять его таким, какой он есть. Здесь есть, наверное, чему поучиться. И вашему вниманию вот этот вот самый первый, самый, наверное, главный трек, родоначальник целого музыкального, может быть, культурного движения.

Дорогие друзья, ну что ж, вот мне кажется, что культура, которую можно познавать, которую принимают детки, причем принимают ее с радостью, это культура, в которой тоже что-то есть, можно найти и для себя. И тем не менее, все-таки я из чуть-чуть другого поколения, и мне близки те мотивы и те мелодии, которые звучали и в моей молодости, и в моей зрелости. Вот. Хотя, конечно же, 70-е годы это куда ближе к моей молодости, но не здесь. Я бы хотел закончить сегодняшнюю свою программу все-таки Элвисом Пресли. Почему Элвисом Пресли? Потому что как раз 11 августа 1956 года Элвис выпустил сингл, на котором целых две пластиночки, две песни, два трека стали под номером один, а пластинка провела на вершине чарта рекордные на тот момент 11 недель. Представьте, одна пластинка, целых 11 недель, два хита, которые там прозвучали. Я попробую вам сейчас предложить хит, который называется «Гончая». Надеюсь, он запустится.

0: На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Такиров. Будьте здоровы, дорогие друзья. Оставайтесь на нашей волне. Пока-пока.
1: Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Программ?
3: Это телевидение, да.
2: Нет, это радио.
4: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
5: Как хорошо.
6: В Нью-Йорке 10 часов утра.
7: WSNR, Jersey City.
4: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: В студии Наталья Быстрицкая. Во всех автобусах Нью-Йорка родителям не придется складывать детские коляски перед посадкой. Для так называемых «строллерс» в салонах выделяют отдельное место. Сейчас специальное пространство есть более чем в 70% автобусов МТА. К следующему году ими оборудуют весь парк. Это около 6 тысяч единиц. Программу запустили в 2023 году, и по опросам ее одобряют более 80% пассажиров. Автобусы, в которых можно не складывать коляску, отмечены специальным стикером. В МТА уточнили, что новое правило касается только детских колясок. Коляски с домашними питомцами оставлять разложенными нельзя. Зендея – новый амбассадор Prada Beauty. Она стала лицом аромата Paradox Sweet Chemistry. По словам актрисы, с парфюмерной линией бренда ее познакомил близкий друг. Впервые этот аромат она выбрала для появления на Met Gala в прошлом году и после стала носить его постоянно. Парфюм от Prada – это аромат для женщины, которая хочет пахнуть современно, но без стерильной холодности. Он не уходит в резкую гурманику и не скатывается в банальный фруктовый компот. Его силы в балансе. Mattel выпустила коллекционную Барби в образе Витни Хьюстон. Над созданием куклы команда работала вместе с Пэт Хьюстон, невесткой и управляющей наследием певицы. Главным визуальным референсом стал образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance with Somebody» 1987 года. Купить куклу можно за $50 на Amazon и Walmart.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
11: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
12: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
13: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками.
16: Мира, каким мы его знали, больше нет.
15: Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
17: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
18: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.

0: Да, что бы мы делали без искусственного интеллекта? Всем салют, народ. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот искусственный интеллект, если правильно с ним работать, может сочинять практически песни на все темы и на все лады. Это изумительно. Как этому научиться? Но это уже совсем другая история. Надо поработать с профессионалами. В любом случае, Леонид Животовский, он у нас главный профессионал в турбизнесе. Он наверняка знает и этот секрет. Но сегодня мы не о песнях. Сегодня мы начнем с того, что желаем всем вам, конечно же, хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. И документы, вот я услышала, как человек, который занимается исключительно новостями, это, конечно, фраза совершенно гениальная, ее надо выучить как отче наш. В нашей стране на сегодняшний день, конечно же, первым делом документы, а потом уже и девушки, и молодые люди, ну, кто на что учился, все это уже потом. Сильно актуально звучит эта фраза. Добро пожаловать в эфир. Мы приветствуем Леонида Животовского. Лёня, спасибо. Прекрасная песня была сегодня. Очень мне понравилась.
1: Спасибо. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, энтерпренеры. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Вот насчет энтерпренеров, кстати, нравится мне тоже это слово, оно такое вкусное. Почему это вы нас энтерпренерами называете, расскажите? Вне программы, вне заявленной темы, тем более мы еще пока ее не заявили.
1: Я вам объясню. Я одно время, много лет назад, имел мебельный магазин и был вместе с партнерами бизнес-оунер, то есть я был владельцем бизнеса.
0: Так.
1: То есть это приятное название, но я там сидел 6 дней в неделю. Ну, короче, сам как бы себя приговорил, я не говорю к тюрьме, но к бизнесу, окей?
0: Так.
1: Теперь после того, как я продал магазин, я стал энтерпренером. Что это значит? Это компании мебельные, которые меня знали 5 лет, сказали, а чем ты собираешься заниматься? Да еще пока не знаю. Так давай работать с нами. Я стал sales representative от этих компаний. Жизнь полностью поменялась. Дождь идет, я сижу дома, позваниваю по телефону, пью кофе, никуда на работу не спешу. Я энтерпренер, то есть я представляю какую-то компанию и зарабатывал комиссион. И мне энтерпренером даже понравилось больше, чем бизнес-оунер.
0: Ну, конечно, каторга закончилась, вот эта привязка к одному и тому же месту, и ответственность такая огромная снялась автономно.
1: Да, и я продавал мебель, мебельные магазины. Даже если я ехал отдыхать, они продавали мою мебель, и мне приходил чек комиссионный. То есть теперь интерпренеры в travel-бизнесе точно так же работают. Продали, уехали, люди поехали в круиз, вам пришел чек. То есть поэтому я вас называю не бизнес-оунерами, потому что бизнес-оунер — это компания, под крылом которой вы работаете, а интерпренер — это как бы партнер в такой маленьком виде этой компании. То есть вам не нужен офис, вам не нужно ходить на работу, вам никто не звонит, почему вы не работаете, вы сами себе начальник. Поэтому слово «интерпренер» больше отражает суть этого бизнеса, чем «бизнес-оунер».
0: Понятно. Я вот попрошу Акмаля Тахирова все это записать и запомнить нашему акционерному обществу. Арба, очень пригодится эта концепция. Не так ли, Акмаль Джон? А сегодня мы поговорим, так сказать, о профессии независимого турагента, потому что многие люди сюда приехали и говорят о том, что это страна огромных возможностей, так оно и есть. И практически все люди мечтают получить дополнительные деньги. И очень многие люди мечтают работать из дома. Кто-то из них, может быть, задумывается даже о том, чтобы открыть свой бизнес. Вот так, как вы сидели в мебельном магазине, кто-то мечтает сидеть, может быть, в каком-то другом магазине или, может быть, в каком-то кооперативе. Ну и вопрос в связи с этим вот какой. Если реально есть такая возможность вот на сегодняшний день открыть туристический бизнес, когда ты просто сидишь дома, попиваешь кофеек и глядишь в компьютер?
1: Я бы немножко уточнил. Ныне не открываем бизнес. Бизнес уже открыт до нас. И компанию, которую мы призываем, которая 35 лет в бизнесе, имеет 145 тысяч агентов в 22 или уже в 23 странах. Я уже сбился, потому что добавились Арабские Эмираты, надо пересчитать, потому что я люблю точность. Поэтому вам не нужно ничего открывать, вам нужно как бы присоединиться к налаженной системе. Вам дают веб-сайт, ваш веб-сайт обновляется компанией, там hot deals, 30% off. Все это делается за вас. Ваша задача только искать клиентов, посылать на свой сайт или помогать им заказывать и получать комиссионные. Поэтому в этом случае вам не нужно открывать это непростое дело, взять с нуля, чтобы у вас было 60-80 компаний, с ними подписать документы. Они скажут, а кто вы, а что вы? А нас два человека. Ну, когда будет пять, позвоните. А когда вы 145 тысяч, с вами все компании разговаривают очень... с улыбкой.
0: Лёнь, вот задам сейчас вопрос один. Конечно, он провокационный, можете сослаться на пятую поправку, не отвечать на него. Но не секрет ведь, что на сегодняшний день огромное количество людей потеряло, так сказать, возможность продолжать работать здесь. Вот этот защищенный статус, люди ожидают новых документов и попали в такое, так сказать, безвременье. Вот эти люди, которые вчера еще имели право на работу здесь, и они ждут, когда им придет продление их виз, они могут сейчас повнимательнее вас послушать и позвонить нам, оставить свой номер телефона, чтобы с вами связаться? Могут ли они начать эту работу, сидя дома, так сказать, в ожидании лучшего будущего? Как вы считаете?
1: Смотрите, чтобы оформиться на эту работу, они должны в этот момент, когда мы с вами сейчас разговариваем, легально быть в стране. Может быть, через неделю они уже, им надо будет уезжать. Но в течение недели у них есть. Я образно говорю.
0: Ну, понятно, если у них да.
1: Есть, да, когда заполняешь application, там надо social security, там нужен телефон, американский email, адрес американский, где они сейчас живут. И там они не спрашивают статус, какой у тебя есть. Если у тебя эти есть, ты становишься как бы travel-агентом. Если мы сейчас говорим про украинцев, которые по визе U4U, которые сейчас в таком статусе, я читаю на Фейсбуке, проблемы людей, они переживают, то они уедут с профессии к себе в Киев. Я понимаю, что там идет война, она все равно рано... поздно закончится. Но те, кто услышит этот мой посыл и уедет с своей уже американской профессией, он сможет там сидеть и продавать, и никто не будет знать, он в Киеве сидит или в Нью-Йорке сидит. Он будет под крылом американской компании. Это все, что я хочу сказать. Первое. Второе, мы учим на всех языках. У нас там на шести языках мы тренинги проводим, скажем, лично я говорю на украинском свободно, если люди хотят на рідній мові розмовляти, пожалуйста, звоните мне, я вам помогу.
0: А позвоните, пожалуйста, все те, кто расслышал хорошо, и все те, кто хочет, так сказать, попробовать себя в роли турагента, 718-303-9090, оставьте свой номер телефона и ваше имя, вам Леонид перезвонит очень быстро. Попытка, что называется, не пытка, и за спрос не бьют в нос. Но речь ведь идет не только, допустим, о новых эмигрантах, которым бы сейчас дополнительный заработок пригодился намного сильнее, чем, допустим, американцам, гражданину. Но американский гражданин, который сейчас заинтересовался, скажет, что я никогда в жизни ничем подобным не занимался, у меня никакого опыта нет, что мне делать? Хочу заработать тоже.
1: Я вам сейчас скажу одну информацию, которая, я думаю, вам понравится. Помните, вы меня спрашивали, для кого подходит этот бизнес? Я вам говорил, те, кто хотят заработать, те, кто много путешествует, какие-то бизнесы, типа real estate, insurance, у них добавится проходняк людей в их офис. И третьих я назвал люди, которые зарабатывают полмиллиона, миллион в год. И я вижу... Хоть я не вижу людей, но я вижу их лица, не думаю, что этот Леонид рассказывает, какой доктор или лоер будет заниматься travel-агентством. Это же смешно. Так вот, я вам даю информацию. Я называю такое первое имя врача. Зовут ее Яна. Я рекламу ей не делаю, но информацию даю. Одна из самых опытных и признанных нейротерапевтов Южной Флориды за более чем 26 лет профессиональной практики. Она помогла свыше 30 тысяч клиентов улучшить работу мозга, повысить качество жизни и раскрыть свой потенциал. Яна имеет две степени магистра, степень бакалавра медицины и является лауреатом Honor Society Award. Так вот, эта докторша, которая 26 лет имеет, очень симпатичная женщина, между прочим, которая имеет 26 лет свою практику и зарабатывает, я думаю, нормально, она не доедает последний кусок хлеба, стала травел-агентом. Почему? У меня есть ее интервью, если кто захочет послушать, о чем она говорит, пожалуйста, свяжитесь, я вам линк дам на YouTube, послушайте ее, чтобы не думали, что я придумаю, как Андерсон. Она говорит очень простую вещь. Ко мне обращаются люди, которые у них там или депрессия, ну что-то какая-то не физическая проблема, не молотком по голове стукнули, а что-то у них...
0: Психологическая.
1: Да, сын умер, муж ушел, с работы выгнали. Люди в депрессии, у них проблемы, они не знают, как с этого выйти. И она говорит, первое, когда мне предложили травел-агентство, стать травел-агентом, и мне моя коллега с Флориды ей объяснила, что она очень умная женщина, она заказывает всегда сама. И она узнала, что всегда, когда она заказывает, кто-то за нее комиссионные получает. Она сказала, мое время – это мои деньги. Если я что-то делаю, оно должно быть оплачено. Если я травел заказываю, кто-то оплачивает, это неправильно. Это первая причина, по которой она стала травел-агентом. Второе, она говорит, один из методов лечения, я советую людям поменять обстановку, потому что когда они в депрессии, видят одних тех же людей, которые знают их проблему, они все время встречаются, те спрашивают, как дела, как ты себя чувствуешь, и человек опять себя плохо чувствует. Ему надо куда-то уехать к другим людям, которые его не знают, поменять обстановку. И она до того, как стала травел-агентом, советовала ехать туристические поездки, в круиз там или еще куда-то. То есть она это делала, потому что это правильно для ее лечения. И потом, когда ей это предложили, так у нее пазл сложился. Так она говорит, человек ко мне приходит, он мне доверяет свой мозг, так почему же не довести его до конца, сделать ему нормальный круиз, и чтобы он поехал? И вот она стала травел-агентом плюс к тому, что она очень хороший доктор.
0: Ну, так вообще говорят умные люди. Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Правило работает практически всегда, без исключения. А сколько вообще, по-вашему, может независимый турагент заработать? Ну, в среднем так, плюс-минус.
1: Вот я сейчас называю эту докторшу, окей? Я не буду Джимми называть, потому что Джимми, я за ней слежу, она уже продала на 8 месяц этого года на 2,7 миллиона. Это она четверть миллиона заработала. Ну, она number one, поэтому...
0: Давайте для тех, кто не слышал, может быть, да, или пропустил, это дама, которая когда-то работала охранником в тюрьме, а потом решила это дело забросить в дальний угол, да, и стала тревел-агентом. И вот зарабатывает, да, миллионы долларов.
1: Да, плюс она еще самообороны училась, она там дзюдо занимается. Короче, такая развитая девочка.
0: Занимается физической культурой, и вот решила, да, еще попробовать себя, и оказалась очень хорошим.
1: Да, но я не хочу, чтобы у людей было такое, значит, все, кто пришел, четверть миллиона будут зарабатывать. Я не хочу, чтобы у людей такое было чувство, потому что они заработают не 250 тысяч, а 240, сказать, Леонид, мы 10 тысяч недозаработали.
0: Ну, теперь понятно. Мы говорим сейчас... Будем мелочиться, давайте мы на землю спустимся, да, и
1: вот
0: примерно.
1: Вот я беру эту Яну, доктора, про которую я только что сказал. У нее клиенты, она бизи, она не мама с двумя детьми дома, она на работе. Вот она за один месяц только когда зашла, сделала три дела на 33 тысячи долларов. 33 тысячи долларов, ну, грубо говоря, 10% возьмите. Где-то 2700-3 тысячи она заработала просто так, мимоходом. Вот я беру живого человека, который... И моя коллега, я спрашиваю, Яна, как ты так быстро... Я тебе только прислал информацию, ты уже знаешь, как букать. Она говорит, у меня тренинг мозга, я читаю в 2,5 раза быстрее, чем обычно.

0: люди. И вот есть группы такие, там, «Мамочки Бруклина» или еще что-то. И там многие пишут, сейчас каникулы, кто-то знает моей девочке подработать, ей 16 лет, там, может, где-то там в офисе или где. Они ищут детям, дети хотят иметь свои деньги, окей? Теперь стать травел-агентом можно с 18 лет. Если мама, например, оформила себя как травел-агент, и у нее все ключи к этому бизнесу в руках, то почему дочка, которая плавает в этих социальных сетях как этот самый человек-амфибия, не может маме помочь и заработать деньги, не выходя из дому? И чем ей подарить какую-то сумочку, лучше подарить ей бизнес. И она в будущем скажет вам спасибо, потому что когда она начнет 16 лет, 25 лет, она может уже будет гуру в этом бизнесе. Поэтому мой совет, если у вас есть дети, такие подростки, которые нормально с мозгами соображают, сделайте им это удовольствие, и это для воспитания хорошо, когда люди чем-то заняты.
1: Ну, безусловно, как Линкольн в своем письме к учителю сына попросил его, говорит, напомните ему, что, как же он сказал, что один заработанный доллар намного дороже ценится, чем 5 найденных. Это очень мудро. И ценить, будут больше, и понимать цену деньгам больше.
0: Знаете, когда я сделал свое первое самостоятельное решение в моей жизни?
1: Даже представить не могу. В 3 года, наверное, Лень?
0: Но в 8 лет я пришел к матери и говорю, хочу пойти в музыкальную школу на класс кларнета. Она говорит, почему? Я знаю, что музыканты играют свадьбы, зарабатывают деньги, я хочу научиться играть свадьбы. И мне очень помогло мое решение, которое я сделал 8 лет.
1: Так вы закончили музыкальную школу по классу кларнета, Леня?
0: Конечно, я служил в духовом оркестре в штатном 2 года. После этого лет 10-15 играл свадьбы. То есть мне очень эта музыка помогла.
1: А дома сейчас бывает желание поиграть?
0: Ну, я сейчас живу в кооперативном доме, и я просто боюсь, что у некоторых соседей есть пистолеты, и они могут меня застрелить, если я начну играть.
1: Леня, я не думаю, что дело дойдет до крайностей, но во всяком случае собрать духовой оркестр из вновь прибывших турагентов, по-моему, это неплохая идея. Это вообще было бы что-то на разрыв, мне так почему-то кажется. В любом случае, господа, значит, пожалуйста, 718-303-9090, это телефон прямого эфира, 718-303-8000, не перепутайте, пожалуйста, 718-303-8000, звоните, пожалуйста, наша Лена запишет ваш номер телефона и ваше имя, и Леонид Животовский, наш туристический гуру, наш сочинитель песен, который знает особый секрет работы с искусственным интеллектом, он вас направит в правильное русло, все подскажет и даст вам возможность обрести в Америке новую профессию. Леня, огромное спасибо, до следующего вторника, хорошего вам дня, и подумайте, пожалуйста, о создании духового оркестра имени Леонида Животовски.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, Акмаль.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.

0: Нью-Йорк.
1: Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Мы приветствуем в эфире Effective Home Care в лице, как обычно, Юлия Олег. Привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как настроение, как поживаете?
2: Как погода.
1: А настроение как погода. Вы что, погодозависимые?
2: Ну, как иногда.
1: Эффективно погодозависимые. Назову номер телефона эффективнейшей компании Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115. По всем вопросам, касаемым помощи на дому, звоните Юле, она объяснит подробно, ответит, расскажет, посоветует и будет решать ваши вопросы со всей, что называется, прытью. И будет вам такое эффективное счастье, что называется, в помощи на дому. Я почему, это совершенно без иронии, я почему сегодня в таком приподнятом настроении? Обычно мы говорим о защите пациентов, о защите их интересов, о защите семей. И мы очень редко говорим о тех людях, которые посвящают свою жизнь тем, кто нуждается в помощи. Вопрос очень актуальный. И если меня сейчас слышат те люди, которые могут позвонить с работы и рассказать пару слов о том, как вы себя чувствуете, когда ухаживаете за своим пациентом, это будет, конечно же, бесценный вклад в наше общее дело. Встречаю я свою подругу со слезами на глазах. Девочка из Молдавии, приехала сюда давно, очень давно работает home attendant. Недавно согласилась прийти на новый кейс с ночевкой. Когда-то там, в Молдавии, она была акушеркой. И вот что происходит, значит, на третий раз, когда она пришла к пациентке. Утром ей звонит ведущая, вызывает ее в офис и говорит, что позвонила дочь этой клиентки, сказала, что тебя нужно немедленно уволить, что ты обижаешь нашу маму, что ты ничего не делаешь, что ты не помогаешь. Стали разбираться, мама в непонятке в полнейшей. Говорит, да нет, мне вообще все равно, кто ко мне приходит, лишь бы тут рядом ночевали. У девочки начались неприятности, стали разбираться. Она ушла из этого офиса, пошла в другой офис. Потом выяснилось, что, оказывается, это дочь этой пациентки уже звонила во все, по-моему, агентства, которые есть в Бруклине, высказывала нарекания, что у вас нет нормальных работников, что нас это не устраивает. У меня возник... Я говорю, я обязательно задам этот вопрос людям, которые в этой системе, которые очень хорошо работают, у которых прекрасная репутация. Как вы защищаете своих работников, Олег? И что делать с теми пациентами, то есть это уже даже не пациент, это дочь пациентки, скандальная, кляузная дама, которой то ли скучно жить, то ли еще что-то. Но из-за ее нареканий, из-за ее необоснованных обвинений страдает ни в чем не повинный человек, который на какое-то время теряет работу, то есть теряет кейс, должен писать какие-то объяснительные, проходит какие-то там стадии проверок. Это неприятно. Это ужасно. Это какое-то такое вообще неблагодарно-хамское отношение к людям, которые посвящают свою жизнь тяжелейшей работе. Мне кажется, извини, вот я добавлю, я просто настолько эмоционально восприняла эту жалобу, вы извините, что у нас сегодня такая тема, мы немножко, может быть, отвлечемся, обязательно расскажем о том, чем вы занимаетесь. Но, может быть, каждому агентству, а вы с этого начнете, создать такой определенный реестр пациентов-жалобщиков, пациентов-кляузников, которые совершенно необоснованно обвиняют своих помощников. Или говорят им, мне вообще от тебя ничего не надо, будешь приходить 3 раза в неделю, мой окна, ходи в магазин и все, и больше, и сиди вон там в углу, и не заходи в спальню, и не заходи на кухню. такое тоже может быть. И такое случается. Давайте не будем, так сказать, ходить вокруг да около.
0: Ладно, еще раз доброе утро всем. Лена, мне не получится это объяснить за одну секунду. Мне нужно несколько минут, чтобы я выразил...
1: Переварил.
0: Да, потому что одним словом или двумя это будет неправильно. Значит, здесь ситуация такая, знаешь, вот если, как мы всегда говорим, неизвестно, что раньше, яйцо или курица, курица или яйцо. Все начинается из того, что есть большой компетишн на маркете этого бизнеса, если мы назовем это как бизнес, среди компаний, правильно? Идет как бы...
1: Борьба за пациента,
0: но здесь надо думать о том, как ты ведешь свой бизнес и на что ты рассчитываешь. Если ты идешь в короткую, один путь борьбы за пациента. Если ты собираешься работать долгую и строить на этом свою жизнь, людей вокруг, жизнь людей, которые вокруг тебя работают, семьи, ихнее благополучие, то это в долгую. Значит, так как работает Effective Home Care, он работает долгую. Я сейчас объясню, что значит. Конечно, мы всегда стоим на стороне наших работников, и поэтому, когда мы нанимаем на работу людей, мы проводим тщательный инструктаж, и есть у нас определенные параметры, по которым мы определяем человека, мы оформляем к себе в офис или нет. Несмотря на то, что было до этого нехватка рабочей силы, да?
1: А что, бывает, что не принимаете на работу?
0: Бывает. Я тебе объясню. Во-первых, у нас существует... Мы не имеем права иметь пул, как ты говоришь, информацию на пациента, потому что это free country, свобода выбора, свобода всего. Но мы имеем право, так как мы Federal Regulated агентство, mm-hmm. и отвечаем за нашу работу, и люди, которые работают от нашего агентства, представляют нас, мы имеем право иметь пул недобросовестных, некачественных работников. Это у нас есть. У нас в этой системе, я не боюсь это говорить, и многие это знают. У нас люди, которые по некоторым параметрам не прошли или не проходят, или вели себя недостойно с пациентами, или недостойно по отношению к компании, у нас есть на этот пул, и когда они идут в другую компанию работать, у нас просят на них...
1: Характеристику,
0: да, по-русски говоря, запрашивают. У нас есть полное основание с объяснениями, со всеми делами.
1: Что такие-то нарушения были, да?
0: Такие-то нарушения, а вы считаете сами, наша компания этого человека уволила, потому что. Значит, но это единичные случаи. В большинстве случаев, конечно, люди должны понимать. Вот я сегодня, вот как раз эта тема, я сегодня там открываю Facebook, mm-hmm. там завтракаю с утра туда-сюда, и смотрю, там есть такое Хаматенда Нью-Йорка.
1: Да, есть группа. Это очень интересный случай.
0: И там идет обсуждение, там, да. Одна Хаматенда якобы, потому что она анонимус, там непонятно кто это,
1: да, ага.
0: И начинает высказывание. Вот, понаехали сюда, никогда в своей жизни не работали, сейчас имеют сервисы, ведут себя как эти, унижают людей, говорят, ты должна делать это, ты должна делать, а там кто-то еще встает, какой-то другой человек. Ну, почему вы не жалуетесь на этого человека в компании? Потому что существуют законы, существует план of care. План of care – это определяет страховая компания, что агентство должно выполнять, какую работу. Потому что приходила медсестра, делала визит. И согласно этого визита составляется план of care, какую помощь, в какой помощи этот человек нуждается? В помощи там приготовить, покушать, сходить в магазин, помочь ему там почистить зубы, принять душ или что-то. Вот это называется план of care. Если вас человек требует, заставляет или что-то настаивает на том, чтобы что-то еще делали, вы просто можете сказать, извините, я это делать не буду, это не входит в мой план of care.
1: Если все, это... он сказал, нет, этот пациент звонит в агентство и говорит, меня не устраивает этот Хаматенда, немедленно пришлите мне кого-то другого.
0: Все, это... мы объясни, мы спрашиваем и разговариваем. Сначала мы сразу же связываемся. Есть у таких пациентов, есть сами пациенты, объясняют. А есть их родственники, представители, дети или кто. Может быть, пациент, у него небольшая деменция, он немножко не соображает. Мы людей об этом инструктируем, которые идут работать, что вы должны найти какой-то подход. Как-то не обращайте внимания на что-то, на это. Но если об этом начинают говорить родственники, дети или кто, тогда мы начинаем объяснять родственникам. Смотрите, все исходит из того, как мы объясняем. Надо благодарить эту страну за то, что она предоставляет такой сервис. Вы не должны считать себя, как вам кто-то что-то обязан. Вы должны благодарить за ту помощь, которую вам предоставляют люди, которые приходят и дают вам возможность спокойно работать, заниматься своими семьями, чтобы люди, которые приходят на работу, тейкеровали, помогали вашим родителям. Поэтому существуют определенные правила, при которых это работает. Вот есть расписание. А мне это не подходит, мне надо, чтобы еще что-то. Если мне нравится, перейду в другое агентство. Я говорю, вы знаете, у вас есть всегда свобода выбора. Вы всегда можете выбрать. Обычно такие люди ходят от одного агентства, другого агентства, а потом заканчивают тем, что их никто не хочет брать.
1: А такое тоже бывает?
0: Бывает. Бывает. Сейчас очень много, вот смотри, связано немножко с другим, очень много из одной иншурисной компании, она начала очень сильно резать часы, то, о чем мы говорим, потому что там понабирали, там был бардак полный, понабирали кучу людей, некомпетентных людей, которые просто поднимали часы, не поднимали часы, кому надо, кому не надо. Сейчас эту компанию перекупили, и новые владельцы, новый менеджмент поняли, что она не рентабельна, что надо что-то делать. Они начали обрезать часы, делать визиты к людям, обрезать часы. И очень много людей просится оттуда, чтобы их забрали. Но их сейчас никто не может взять, потому что эта компания не платит денег. То есть денег не хватает, чтобы оплатить хамат-энду. И чтобы компании приходится доплачивать, потому что в основном 90% этих кейсов, они большие часы. А люди
1: даже
0: хотят...
1: секунду, а почему люди не могут перейти? Если у агентства нет денег, почему они не могут перейти, эти пациенты?
0: Куда?
1: Ну, допустим, к вам.
0: Ну, потому что я их не могу. Потому что люди, которые пьют, к примеру, у человека 68 часов, и он говорит, я хочу, чтобы работал один человек у меня.
1: Я говорю, овертайм же невозможно оплачивать.
0: Во-первых, тот рейд, который мне дает эта иншурисная компания, я не в состоянии оформить, оплатить. А плюс, если это будет овертайм, я должен за это доплачивать. Ну, у меня не хватает на сегодняшний день средств, чтобы еще доплачивать за это. Понимаете? И если вы... А вот переведите нас в другую иншурисную компанию. Хорошо, мы можем перевести вас в другую иншурисную, но другая иншурисная компания не даст вам такие же часы.
1: А тут приходится выбирать, или ты выбираешь одного и того же человека, остаешься ни с чем, или тебе режут часы, ты остаешься с одним и тем же человеком, то есть пациент получается в проигрыше? Вот,
0: нет, смотри, ну если, вот бывает, люди звонят, они нормальные, просят, действительно, и мы стараемся помочь. Я пытаюсь объяснить, и объясняю почему. Многие не понимают, думают, как это так, вы берите, мы никому не обязаны, а если нормальные меняем, мы родственники, мы им объясняем, вы знаете, вот у вас овертайм, мы не можем дать. Вот мы вообще не берем по эту компанию, потому что мы не зарабатываем там денег, и нам это невыгодно. Но вот вы просите, мы можем вам помочь, потому что как бы у всех есть родители, мы входим в ваше положение как-то. Дальше будет видно, как, может быть, эта компания поднимет рейты в будущем. Но это должно быть на тех условиях, которые мы вам скажем, при которых мы можем это оформить. Допустим, ни одного часа овертайм. Значит, вы должны, ваши работники, если вы приходите со своими работниками, должны понимать, что они будут получать там, как положено, минимально там 19 там чем-то, плюс они будут иметь эту вычислите бенефитную карточку. А вот они не хотят карточку. Можно напрямую? Нет, нельзя напрямую. Тогда идите обращайтесь в другую компанию. А почему? А потому что на бенефитную карточку вы не платите налоги, этот человек не платит, и компания не платит налог на зарплату. А если я включу эти 3-4 доллара в зарплату, значит, компания будет платить эти 40-50 центов
1: со
0: своего кармана. Мы должны будем платить таксы. Поэтому все посчитано. Здесь все очень просто. Если вам это подходит, пожалуйста, мы вам поможем. Если не подходит, вы можете попробовать найти себе другую компанию. И многие люди... Здесь очень-очень много всяких ситуаций, при которых, допустим, конечно, есть родственники, которые ведут себя, мягко говоря, неприлично. не понимает.
1: Очень много капризных пациентов есть.
0: Я скажу так, Лен. Гораздо больше вменяемых людей, нормальных вменяемых людей. И делать выводы, то, что я сегодня прочитал в Фейсбуке этой хамотенды, говорить, вот люди никогда не работали, вот сюда приехали, им государство дало этот сервис. Послушайте меня, пожалуйста, вот я обращаюсь к этому человеку. Найдите себе другую работу. Вам эта работа не подходит. С таким подходом вашим, если вы хотите, а что вы хотите? У вас есть план of care, вы должны прийти, и работа, делать свою работу. Если мама о чем-то просит, вы должны спокойно сказать, это я делать не буду, и сообщить свою компанию. Компания будет разбираться с этим, хорошо? Но клеймить всех людей, которые находятся здесь, работали они, не работали, плохие или не плохие, потому что, может быть, вы сидите и пользуетесь своим телефоном на рабочем месте, и вас просят что-то сделать, а вас отрывают от чего-то, и вы нервничаете, то это не подходит. Найдите себе другое место работы.
1: Случаи бывают разные, конечно, это частности. И с одной стороны, какой-то пациент обожает своего работника, какой-то унижает, и наоборот. Вот, например, случай такой. Все же здесь должно быть записано, запротоколировано. Это я опять-таки возвращаюсь к отношениям между home attendant и пациентом. Может быть, вот Юля ответит на этот вопрос. 8 вечера, человек должен зайти к пациенту на ночь, звонит в дверь, слышит шаги, клиент говорит, я тебя больше видеть не хочу, я хочу, чтобы мне прислали кого-то другого. Офис закрыт, у вас есть горячая линия. Девочка, которая пришла на работу, там, на замену или еще что-то такое, ей пожилая пациентка говорит, я сегодня одна переночую, мне не надо. Она не может зайти в дверь. Она звонит на горячую линию, и что? Ей не открывают дверь. Потом родственники этой пациентки говорят, мама всю ночь просидела около двери на стуле, никто не пришел, что это такое, будем писать жалобу, мы будем там какие-то выплаты требовать и так далее. И начинается расследование в отношении этой хом-атенды. Бывают такие случаи, я это не с потолка взяла, я это слышала, мне об этом рассказывали, и это целая волокита этой бумажной работы, пойди докажи, что ты не верблюд.
2: Ну, мы, прежде чем любой хомотен начинает работать в хомкер, он проходит ин-сервис, все о нем знают, то есть на ин-сервисе обычно все рассказывает, объясняет хомотенам, что и как им нужно вести себя, в каких ситуациях. То есть, если есть случай, что пациент не открывает или он не идет на контакт, то есть хомотен в этот же момент он должен, да, сразу же звонить в офис или на номер, который работает после 5 часов. То есть в любом, ну, говорим за наш Effective Home Care, имеет, мы работаем с 9 до 5 с понедельника по пятницу, и после 5 у нас есть номер, то есть ночью что-то случилось. Вечером есть всегда номер телефона, на который хомотен, пациент может позвонить, и там ему помогут.
1: Живой человек.
2: Живой ответчик. Человек, угу. Все верно, даже не автоответчик. И хомотен звонит в таком случае в офис и сообщает о ситуации. Дальше уже наша работа, как профессионалов, созваниваться или с пациентом, или даже в лучшем случае это идет с родственниками, потому что они являются representative пациентов, то есть они есть их healthcare practice, те люди, которые как бы решают, отвечают за пациента. То есть идет прямая коммуникация с родственниками и объясняется им ситуация. Дальше уже в ходе объяснений общих каких-то размышлений должны дойти какого-то общего консенсуса, скажем так. То есть либо этот человек из нашего офиса ищет другого хомотента, который может подойти к пациенту, или родственник должен приехать к пациенту и остаться с ним, поскольку это небезопасно оставлять пациента одного в любом случае, то есть кто-то должен находиться с пациентом. Если он находится в такой ситуации, что он выгоняет, что он, как говорится на английском, agitated, то есть он не хочет никого видеть, он никого не воспринимает, значит, скорее всего, он может быть в каком-то состоянии, в котором его, в принципе, небезопасно оставлять одного, поэтому общим решением нашими сотрудниками решается, что если мы не отправляем хомотенда, тогда, значит, кто-то из родственников приходит к пациентам.
0: Да, я все правильно, Юля, говорит. Я хотел бы добавить к этому. значит, это на нас лежит responsibility, ответственность в этой ситуации. И если родственникам мы получаем подтверждение, там, ворбл или как, что вы не волнуйтесь, мы сейчас подъедем, или кто-то подъедет, а это керует, или подыщите сейчас,
1: сколько кого-то вам надо замену, времени, да.
0: замену, дайте нам знать, мы пока присмотрим. А если, допустим, родственник в другом городе или где что, мы не знаем,
1: как решить. Да, я хотел сказать, значит, и хомотенда это что значит, делает? Она стоит за дверью?
0: Хомотенда стоит за дверью, если она ее не пускает, еще раз не пускает, мы созваниваемся, значит, хомотенда оплачиваем мы за этот час-два потерянного времени, это 100%, человек в этом не виноват, и в таком случае, если есть нет подтверждения от родственника никакой ситуации, мы обязаны позвонить 911, приезжает скорая помощь с полицией, забирает этого человека или в госпиталь, или в рехаб.
1: Ну, это я очень рада, что это слышат потом некоторые
0: это осложняет,
1: пациенты,
0: создает кое-какие какие проблемы с планом. Страховая компания обычно, если это еще и если это большие часы, и обычно эта страховая компания будет, между нами говоря, рада от этого кейса избавиться. И скажет, если человеку не подходит, он не пускает, ему не нужен сервис.
1: Значит, и говорит, если
0: и он ничего соображает
1: обойтись,
0: о фракции или что-то не решает, значит, этот человек должен находиться в нерсинхоме.
1: И если здесь другой вопрос еще должен возникнуть, значит, если пациент заявляет помощнику, что я сегодня могу обойтись без тебя, значит, он может обойтись без помощи, то есть он как бы сам себя выдает в этом случае. И тогда начинается проверка, и говорит, как это так, вам дали часы, вам дали помощника на всю ночь, вы 8 часов вечера заявляете, я сегодня переночую, пока не придет, значит, тот человек, к которому я привыкла. Вот,
0: все,
1: пожалуйста.
0: Все, Лена, я просто хочу объяснить, что мы-то не заинтересованы, мы помогаем людям, мы заинтересованы помогать, но... Исходя из законов, которые существуют, если в этот момент никто не берет на себя ответственности, ни родственники, которых нету рядом, никого, пациент настаивает, что он дверь не откроет, никому не это, мы просто, чтобы избежать проблем, ответственности
1: да.
0: за не дай бог что-то случится, мы просто обязаны позвонить 911 и отдать этого пациента в руки скорой помощи, которая его отвезет или в госпиталь, или в реабилитационный центр.
1: Это...
0: А как дальше будет, одному Богу известно.
1: Это еще одна иллюстрация к тому, как работает агентство Effective Home Care, которое всегда стоит на защите не только своих пациентов драгоценных, но и на защите своих работников. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и делайте соответствующие выводы. В любом случае, я думаю, что это улица, естественно, с двусторонним движением, и если никто никого не унижает, никто никого не обижает, а все стараются сохранить добрые, хорошие отношения, взаимное уважение, тогда и работа ладится, и клиент доволен, и жизнь продлена, и условия жизни улучшаются, и качество жизни улучшается. А когда улучшается качество жизни, то, конечно, все намного прекраснее. Не так ли, господа? 718-806-16-66, добавочный 115. Это агентство Effective Home Care, у которого абсолютно безупречная репутация. Прозрачно ребята работают, и очень откровенный босс в агентстве Effective Home Care. Да, Олег?
0: Да, спасибо. Я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые нам доверяют и звонят нам по всем вопросам. Очень много звонков по поводу получения Medicaid, этого сервиса, людей, которые отработали, которые имеют какую-то недвижимость, которым нужны пулы.
1: Излишки у кого есть, как ты
0: говоришь. У меня просто большая просьба, к вам. Вы должны нас понять. Очень-очень много звонков. Значит, мы в первую очередь и на сегодняшний день очень загружены, помогаем тем людям, которым действительно нужен сервис. Если вы просто хотите позвонить, проконсультироваться по пул трасс или по чем-то, вы можете позвонить. Да, мы просто вам посоветуем обратиться к какому-то юристу, какому-то адвокату, который вам будет это объяснять. А если вам действительно нужен сервис, и у вас безвыходное положение, вы пришли к такой ситуации, когда вам действительно нужна помощь на дому, значит, звоните тогда к нам в первую очередь. просто не звоните, если вы просто хотите проконсультироваться.
1: А поговорить это называется, а поговорить, но Юля же всегда говорит, звоните, и Юля поднимает трубку, Лена, и что? Рассказывает, и тратит время, а в результате оказывается, что они звонили юрисконсульту получить бесплатную консультацию.
0: Слушай, это нормально, мы-то говорим, звоните, мы вам по всем консультациям, но вы просто должны понять, что в первую очередь будет оказана помощь и консультация тем людям, которые действительно нуждаются в этом сервисе, а не просто консультация.
1: А тем людям, которым нужно помочь с оформлением Медикейта для того, чтобы получить сервис на дому, вот такие люди могут звонить
0: к вам? Я же говорю, в первую очередь должны такие люди и звонить, которым действительно нужен сервис. Я это имею в виду.
1: С самого начала вы начнете оформлять, ничего нет,
0: Вот у меня есть там машина, у меня есть квартира, у меня есть там какой-то 401k план, у меня есть какие-то там деньги в банке. Что мне делать? Мне не хватает моей пенсии, чтобы оффордать это. Я сейчас в таком состоянии, что мне нужна помощь. Мои дети черти где, или у меня никого нету. Что мне делать? Есть возможность, варианты, и в большинстве случаев, там 90%, даже больше, мы помогаем таким людям, они могут иметь законно, легально Medicaid в этой стране. Звоните нам, если вам нужен сервис.
1: А вот вам номер телефона, по которому можно звонить и не только, а поговорить. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы очень подробно. И помните, что когда в нашем городе трудится такое агентство, ваша старость обеспечена, и никто вас в обиде, так сказать, и без помощи не оставит. Effective Home Care. Юлия, Олег, с вами время пролетает быстро. Огромное вам спасибо. Извините, если что не так, но тема сегодня меня очень взволновала, поэтому я очень рада, что вы не даете в обиду ни своих пациентов, ни своих работников. Спасибо за это бережное отношение к людям.
0: Спасибо.
1: Акмалюшка, спасибо. Обнимаю. Всем хорошего дня. До встречи в эфире и вне его.
3: Дэвид Зон Радио.

0: четверки 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Бустрицкая. Во всех автобусах Нью-Йорка родителям не придется складывать детские коляски перед посадкой. Для них в салонах выделяют отдельное место. Сейчас специальные пространства есть более чем в 70% автобусов МТА. К следующему году ими оборудуют весь парк. Программу запустили в 2023 году, и по опросам ее одобряют более 80% пассажиров. Автобусы, в которых можно не складывать коляску, отмечены специальным стикером. В МТА уточняют, что новое правило касается только детских колясок. Коляски с домашними питомцами оставлять разложенными нельзя. Пока цены на бензин все еще кусаются, одна заправка решила бороться с дорогим топливом неожиданным способом. Предложила клиентам потанцевать. На станции Sunoco and Huffman Car Wash в штате Нью-Йорк 30 июля покупателям обещали скидку 20% на бензин и товары в магазине, если они покажут кассиру свои лучшие танцевальные па. Алкоголь и табак в акцию не вошли. В итоге заправка получила не только довольных клиентов, но и вирусный ролик. Видео с танцующими посетителями набрало больше 6 миллионов просмотров. Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта нелегальная практика получила название «гоустэппинг». Девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками, находясь рядом с человеком. Например, преступник может встать в очередь за покупателем. Чтобы не стать жертвой гоустэппинга, необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, не носите с собой большое количество кредиток, лучше всего подключить их к смартфону. Во-вторых, купите кошелек с функцией RFID Blocking Materials, она автоматически заглушает любое считывающее устройство.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент, во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, начнем традиционно, к сожалению, с ударов Киев, Одесса, Харьков, Запорожье, Днепропетровская область. Давайте начнем с Киева. Как вам пришлось в эти дни?
1: Мне как-то мои знакомые говорили, что вы себя неправильно ведете, когда вы говорите, что у вас... ударили и нормально. Вы тем самым преуменьшаете степень того, что происходит, и тем людям, которые находятся в других условиях, им легче. Им же нормально. Да. На самом деле, конечно, ничего нормального нет. А привычно. Опять привычно прилетела баллистика, было громко. В этот раз... К счастью, если можно так сказать, такого количества жертв, как было во многочисленные предыдущие прилеты, не было. Но и эту атаку не называют массированной атакой. Был прилет, кстати, сейчас силы обороны Украины, я не знаю, принято какое-то решение, наверное, на самом верху, они сейчас перестали называть количество баллистических ракет, которые прилетели. Всей видимости, это как-то связано с противодействием этим ракетам. Сейчас точные цифры, как раньше мы называли, было выпущено столько-то, сбито столько-то. Таких цифр точных нет. Поэтому было на слух слышно, 6-8. Может быть, первую часть этих ракет я проспал. Да, поэтому то, что уже слышал, было... такая ситуация. Повторю, дефицит по баллистике большой. В последний раз, когда сообщалось 8 августа, ночь на 8 августа, было 6 ракет... Не сбито. 6 ракет не сбили. То, что мы точно знаем. Сколько в этот раз прилетело, сбили, не сбили, мы, к сожалению, не знаем. Но результаты прилетов у всех на глазах. И вот в этот раз был прилет, ударили по территории детской больницы. Попали по территории детской больницы. Дети и персонал были в убежище, никто не пострадал, но само здание... стекла полетели, такого серьезного ущерба, такого монументального не было нанесено, но если бы там были дети, то пациенты, то от осколков стекла тоже могут быть довольно серьезные травмы. Это что касается последнего удара чисто по Киеву. Но дело в том, что это не единственный удар. 9 августа, я напомню, сегодня 11, 9 августа президент сказал, что за неделю Россия применила против Украины 61 ракету различных типов, 56 из них были баллистические. 56. На ситуации состояния 2 дня назад. Кроме того, более 1560 ударных беспилотников и где-то тоже 1500 управляемых бомб за неделю. Поэтому к чему это приводит, все понятно. По городам, если пройтись, 9 августа удар по Харькову. Там удар пришелся на многоквартирный дом. Разрушены были этажи с 7 по 8. Сначала сообщили о 2 погибших, но это тот редкий случай, когда потом сказали нет, погибший один. По всей видимости, кто-то ранен и, может, не так квалифицировали. Я еще раз говорю, тот редкий случай, когда идет не по увеличению количества погибших, а по уменьшению. В ночь на 9 же августа была атакована Одесская область. Тут называется, что было 11 ракет, большинство из них баллистика. одну удалось сбить, три не достигли цели из-за противодействия. Что имеется в виду? Ну, по всей видимости, применяется РЭП, какие-то средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Ну, вот еще раз. 11 ракет – это только Одесса, Одесская область. Кроме этого, туда прилетело около 100 беспилотников различных типов и применялись реактивные дроны. Ну вот как результат сообщается, что 9 августа трасса Одесса-Рени была закрыта, а трасса Одесса-Рени, она как раз ведет к границе с Румынией и к погранпереходам. Вот эта дорога была перекрыта в результате этих нанесенных ударов 9 августа. То есть все было очень серьезно. Тяжело пострадало Запорожье. По Запорожью было нанесено минимум 10 ракетных ударов. Там сообщается о гибели 6 человек, повреждены многоквартирные дома, нежилые здания, большое количество раненых. Но вот удар по самому Запорожью, он не должен вводить в заблуждение. По самой области нанесено было гораздо больше ударов. Вот есть сводка по Запорожской области за сутки. Еще раз, внимание, за сутки нанесено 938 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. Из них, мы уже говорили, 10 ракетных, баллистика, 23 авиационных ударов, 651 удар БПЛА, самых разных, включая вот эти FPV-шки, которые применяются на фронте. 7 обстрелов из таких как «Катюши», да, ракетные системы залпового огня, и 247 арт-ударов. Я напомню, что Запорожская область находится, это прифронтовая область, часть Запорожской области оккупирована, и города прифронтовые, вот что там происходит в этих городах и селах прифронтовой зоны. Почти 1000 ударов различными средствами за сутки. Поэтому, когда порой, порой у наших там зрителей, слушателей возникает впечатление, что ничего на фронте и около фронта не происходит, да, ничего, там привычный ад. Там привычный ад. И поэтому вот говорить о том, что война здесь затихает, затухает, она зашла в тупик, она зашла в адский тупик. Вот это надо помнить и иметь в виду. И знаете, как у нас уже повелось с некоторых пор, у нас стало привычным говорить не только о том, какие удары противник наносит по Украине, но и то, что происходит в ближайших странах НАТО, и не только в ближайших странах НАТО. И вот появилось сообщение. В прошлые разы мы с вами обсуждали беспилотники в Румынии, ракету в Польше, беспилотник в Лейпциге или Дрездене, в Лейпциге. А сейчас пришло сообщение, что в минувшую пятницу, как раз вот вечером, после того, как у нас с вами был эфир, расположена немецкая база Бундесвера, да, немецкой армии в городе Мехерних. Так, это очень важная база, и там, именно там проводятся ремонтные работы систем противовоздушной обороны «Патриот», вот те самые «Патриот», которых сейчас нигде никому не хватает. Так вот, охранная компания, которая следит за этой зоной, они зафиксировали 6 случаев пролета дронов в промежутке между 10 вечера и 5 утра над базой. 6 пролетов над базой, которая имеет стратегическое значение для НАТО. Не только для немецких войск. Еще раз говорю, это база НАТО. И вот такова сейчас реальность. Вот так сейчас идет война. Где-то она идет вот так вот буквально и прямо и понятно, да. А где-то вот то, что принято называть таким скромным словом гибридная война. Ну, не знаю, пролет разведывательных дронов над авиабазой, военной авиабазой, где в том числе, судя по всему, если там работают над Патриот, то там наверняка работают и американские специалисты, американские военнослужащие. Вот теперь вот такова реальность. Ну и уже раз мы об этом заговорили, сейчас появилась новая информация о том самом дроне в Лейпциге. Подтверждается, что это дрон, изготовленный профессионалами. Он специально создан. Это не штатный дрон, да, вот из известных каких-то серий. Это дрон, который сделан специалистами именно для того, чтобы обойти систему антидроновой защиты в районе аэропорта. Им это удалось. И сейчас, как уже говорится, что видеопросмотр показывает, что дрон таки ударил по крылу самолета Ан-124, который используется для перевозки боеприпасов в Украину. Но взрыв не произошел. По какой-то причине взрыв не произошел. А в крыльях у самолетов этого типа там расположено горючее. Поэтому если бы взрыв произошел, то вот самолет бы, и если бы на нем были боеприпасы, говорят, что их не было, то, конечно, это было бы, наделало бы много шума. Это уже настоящая атака. Это не разведывательный дрон. Это не имитация атаки. Это была настоящая атака. Я напомню нашим слушателям, кто, может, пропустил. Дрон был оснащен взрывчаткой Semtex. Это армейская взрывчатка. И дрон делали профессионалы. На остатках дрона найдены отпечатки пальцев, связанные с какими-то, ну, короче, которые уже засветились в Литве. Что имеется в виду, не очень понятно. Я просто напомню, что одно время, два уже, по-моему, года назад, была история, когда компания, вот, которая DHL, которая занимается рассылкой посылок, да, вот ее самолеты, на борту ее самолетов находили посылки, которые содержали самовоспламеняющиеся специально созданные какие-то предметы, вещества, посылки. И, по всей видимости, наверное, имеется в виду вот это. Пока не расшифровали, история все продолжается, развивается. Еще раз говорю, под ударом уже НАТО. Вот в какой ситуации мы находимся на этот момент.
0: Мы говорим о том, что баллистические ракеты, нет антибаллистики. И вот сейчас, сегодня, кстати, статья на эту тему в русской службе BBC. Речь идет о том, что если сейчас такая ситуация с антибаллистикой, я не могу даже сказать сложности с уничтожением баллистических ракет. Их просто не уничтожают в основном, потому что не хватает вот противоракет. Началась охота за пусковыми ракетными установками русских. Вот на эту тему сегодня статья в русской службе BBC. Охота за пусковыми ракетными установками русских. Иными словами, нельзя сбить ракету, будем уничтожать пусковые установки ракетные.
1: В принципе, как бы здесь, ну, это новость скорее такая медийная новость, если, прошу прощения за масло масляное. Но в самом деле, когда стало понятно, что существует большой дефицит, мягко говоря, дефицит противоракет, стали думать те, кто об этом задумался сейчас, о том, как этому противостоять. И ситуация достаточно понятная. Если ты не можешь как бы сбить стрелу, то надо бить по лучнику. Ну, это все известные, как бы такие уже расхожие такие заявления. Дело в том, что Украина давно пыталась и пытается охотиться за пусковыми установками, вот «Искандер» в частности, но считается, что это очень сложная операция по целому ряду причин, потому что, ну, начиная с того, что это пусковые установки, которые меняют тут же после пуска, они меняют дислокацию, и, в общем, их туда долететь дронами, это занимает время, к тому времени там уже ничего нет.
0: Мы их сейчас показываем, это мобильные средства, они моментально меняют свои координаты после запуска и так далее.
1: Да, и кроме того, они, безусловно, они прикрыты средствами как противоракетными, так и РЭБами. И, в общем, там все непросто, но есть способы из точно подтвержденных, по крайней мере, один «Искандер» был уничтожен еще вот до всей этой ситуации. А после этого, вот уже вот сейчас, буквально, наверное, на протяжении этой недели, были сообщения, что есть удачные поражения, ждут подтверждения. Речь шла о Курской и Брянской области. Так это не так, еще раз говорю, подтверждения не было. А вот что было подтверждено, на это сослался Роберт Броуди, командующий сил беспилотных систем, был уничтожен российский комплекс С-400, причем в Геленджике. Что касается комплекса С-400, я много раз об этом говорил, это зенитный комплекс, переоборудованный для пуска ракет. Ну, то есть он может работать как по целям воздушным, так и по наземным. Вот много из того, что сейчас прилетает по Киеву, в том числе, это запуски с С-400. С другой стороны, он может работать по воздушным целям. Так вот, был поражен российский комплекс в Геленджике. И надо сказать, что Геленджик — это такое особое место в России, потому что рядом расположен известный дворец Путина, о котором целый фильм снял в свое время тогда еще живой Алексей Навальный. Фильм, который просмотрели, там десятки миллионов просмотров у этого ролика. Если вы его еще не видели, можете посмотреть. Там есть на что посмотреть. Так вот, этот комплекс было зафиксировано, что 8 августа этот комплекс запустил 6 ракет. 8 августа с 9 утра до где-то до часа дня по местному времени было 6 ракетных пусков. Люди Мадяра его уничтожили. Вот эта позиция, как пусковая, была уничтожена. Ну вот еще раз теперь будем отслеживать, как будут уничтожаться пусковые эти установки. Но для этого не всегда, ну, еще раз говорю, не всегда удачно применять дроны, а вот те средства, ну, я так понимаю, речь идет прежде всего о ракетах воздух-земля, которые запускаются с самолетов, таких средств тоже Украине не помешало бы добавить, и я так понимаю, тут идет какая-то работа. Во всяком случае, президент пообещал, что вот по этому направлению какие-то дополнительные усилия предпринимаются.
0: А пока пытаются уничтожить пусковые ракеты, пусковые установки, летит по НПЗ. Прилетело по Тобольску. Тобольск — это 2500 километров от границы с Украиной. Но вот я сейчас посмотрел, разговор идет о том, что горит НПЗ в Комсомольске на Амуре. Вот это, мне кажется, рекорд. До Комсомольска на Амуре я посмотрел только что 6500 километров от границы с Украиной. Там есть такая еще сноска: если ехать машиной, то это 9600 или 9800 километров. Ну, примерно как вот машина. Итак, не по прямой же летят дроны. То есть это, по-моему, уже рекордное значение. Тобольск — это 2500 километров, а Комсомольск на Амуре там сейчас горит. Там выступил мэр Комсомольска на Амуре. Он сказал о том, что, конечно же, это какие-то куски там дрона упали, но пока куски дрона падают, это продолжает гореть. И это уже очень и очень серьезное достижение. 6500 километров. Цель.
1: Что касается Комсомольска на Амуре, вот тут, конечно, очень интересно проверить, что то, что он горит, это точно, это действительно, ну, есть и снимки, все подтверждается, и власть уместно подтверждается. Причины, вот это, конечно, интересно, потому что запуск каких-то дронов мог осуществляться из территории России, это в каком-то смысле это даже проще. Я просто напомню, ну, здесь простая очень математика, для того, чтобы допереть какой-то груз, а взрывчатка — это груз, на большое расстояние, это увеличивает количество горючего, которое должно быть на борту, и, соответственно, ну, чем больше горючего, тем летит дальше, но тем меньше количество взрывчатки, которую можно взять, соответственно, меньше поражения. В Комсомольске на

0: был нанесен удар тоже, это достаточно далеко, в Оренбургской области, нефтеперерабатывающий завод, Орск, нефтеоргсинтез. До этого, ну, вы упомянули Запсим нефтехим в Тобольске, это Тюменская область, это Западная Сибирь. Кроме того, сообщается, в ночь на 10-е был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу Танека в Татарстане, это Нижнекамск. Там сообщается о значительной гибели людей, 13 человек, если я не ошибаюсь, называется, причем большая часть из них – это граждане Узбекистана. То есть, судя по всему, это вот то, что называются гастарбайтеры, которые вот где-то там рядом с предприятием, по всей видимости, расположены какие-то их бараки, где их держат, откровенно говоря, часто в довольно жутких условиях. Но вот, судя по всему, туда, наверное, был прилет, и эти люди, к сожалению, стали жертвами не своей войны, чужой войны. А, кроме того, сообщается, что 8 августа были прилеты на Ильский НПЗ, по нему уже были прилеты, тут уже подстраховались. А, причем сообщается, что горит колонна первичной переработки нефти, это дорогое сооружение, от работы которого зависит работа всего завода. И Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который тоже уже горит бог знает какой раз. Но это простая тактика, как только предприятие близится к закончанию ремонт его или уже отремонтировано, вложены колоссальные средства, туда наносится следующий удар. В общем-то, работа над российской нефтянкой продолжается, как и над складами Wildberries.
1: Здесь я бы дополнил, мы говорили о Запорожье. Зеленский сказал, что Россия ударила по Запорожью северокорейской баллистикой. Я его процитирую. По городу были удары северокорейской баллистикой, цирконами и кабами. Жестокая атака, просчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре. То, о чем мы говорили в пятницу. Северокорейцы прибыли с ракетами. Там говорится о том, что около 90 или 100 баллистических ракет северокорейских. Ну и к ним прилагается еще и военнослужащие, которые всем этим будут управлять, уже удары есть. Причем говорится о том, что ракеты эти неточные. Но они, наверное, неточные, если речь идет о том, чтобы попасть там в какой-то конкретный объект довольно небольшой. А если удар по заводу или по городу, то ракета попадет по городу. Она может перепутать кварталы, поэтому попадет в детский сад или в больницу. Но она попадет в город.
0: Да, безусловно, мы пока не знаем, это уже запуски именно корейцев, но ракета корейская, скажем так, да, были неоднократные сообщения о том, что с помощью своих российских друзей эти ракеты допиливаются, ну, до более такого, ну, чуть более современного состояния, потому что, ну, это ракеты, там, не знаю, образца там 70-х, 80-х, наверное, годов, да, но Россия все-таки обладает более высокими уровнем военных технологий, и эти ракеты КН-23, они доводятся, ну, они становятся более точными, они, у них больше возможности там уходить от, ну, от каких-то ловушек там радиоэлектронных там и так далее. И еще раз, мы в прошлый раз об этом говорили, это взаимовыгодный обмен, потому что Северная Корея, она совершенствует свои военные технологии, она получает опыт войны, и, в общем-то, как бы понятно, для чего ей это надо. Я, к сожалению, должен сказать, что запрос Украины на военную помощь со стороны Южной Кореи удовлетворен не был, потому что Южная Корея запрещает это делать, распространять, ну, продавать оружие, военные технологии, запрещает ее конституция. А в то же время Южная Корея пообещала Украине большую там гуманитарную помощь, медицинскую помощь и так далее. Ну, в общем, при этом, еще раз говорю, эти люди понимают, к чему готовятся и где готовятся применять это оружие, южнокорейская армия Ким Чен Ына. Я думаю, и в Японии тоже это понимают. Ну, мне кажется, это понимают и командование американских сил, расположенных на Корейском полуострове.
1: Северокорейская армия, да, готовится.
0: Северокорейская армия, да, да.
1: Леонид, немного времени осталось. Демонстрации в Польше в поддержку украинцев.
0: Да, мы все с вами отмечали, что значительно, ну как, обострились, точно обострились отношения между Польшей и Украиной.

0: поводу, вот целый ряд был поводов, как бы, да, у нас не очень простая история, при этом, ну, как бы, надо понимать, что современной Украине предъявляются претензии, которые возникли по отношению к гражданам каких-то других стран, да, то есть географически там та же Волынь, это Украина, но это была территория, либо входившая еще до этого там в Западную Украину, то есть, да, как оккупированную после вхождения туда российских войск, либо у СССР и так далее. Но какие-то претензии, ну, вполне справедливы, потому что это была очень жестокая война со всех сторон, в частности, та же Волынская резня, которая отразилась как на поляках, так и вообще практики Второй мировой войны. В общем, они были нещадны и, безусловно, как и еврейскому населению этих районов, да и к украинцам тоже.
1: Никто. Но глава Сейма, он же требует признать Волынскую резню геноцидом в Польше.
0: Да, и была встреча, ну, наша сторона делает все для того, чтобы как-то этот конфликт сгладить. Он имеет внутри, прежде всего, внутрипольское политическое происхождение. Вот Руслан Стефанчук, глава Украинского парламента Верховной Рады, был в Польше 10 августа. Он там встречался со спикером Сейма Владимиром Чажастым. Ну, вроде бы как бы нашли общий язык, да, но Чажастый, он не мог этого не сказать. Он это и сказал, что вступление Украины в Европейский Союз потребует от Киева переосмысления истории и признания Волынской трагедии геноцидом. То есть тут мало признания того, что это преступление военное, ну, не военное, это преступление гражданскими лицами осуществленное, да, партизанами. Но в этом никто не сомневается, это признано, но здесь польская сторона идет дальше, она хочет признания этого, этой акции геноцидом. Но это уже более высокий такой юридический уровень. Вот как бы требования не снимаются. Но в то же время противники, политические противники партии «Право и справедливость», они выступают за поддержку украинцев. Дело в том, что в Украине сейчас пошла целая волна вот под этим, таким, когда политики этим занялись, да, эту ранку расковыряли, пошла целая череда нападений на украинцев или на людей, которые показали с украинцами. Там есть анекдотические случаи, когда поляки дерутся между собой, потому что кто-то подумал, что другой украинец. А ничего веселого в этом нет. И многим полякам не нравится такой дикий образ своей страны. И в воскресенье в 22 городах Польши прошли демонстрации в знак протеста против этого насилия. А лозунг этой демонстрации был «Не будь равнодушным». А перед этим в пятницу была демонстрация под лозунгом «Моя Польша не бьет, не оскорбляет и не подстрекает». Вот такой лозунг несли эти люди. Эту кампанию организует Польский комитет в защиту демократии. То есть мы видим, что как бы и внутри Польши находятся нормальные силы, которые, безусловно, еще раз повторяю, у нас сложная история, там нам есть что выяснить, о чем поговорить, как бы, да, но это не означает, что надо доходить до мордобоя среди внуков и правнуков тех людей, которых так история когда-то коснулась.
1: Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарий. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, 12-й израильский канал сообщает, что регион страны обсуждает тактику усыпления, но имеется в виду усыпление бдительности Израиля перед возможной внезапной атакой. Я сразу скажу, что название государств, фигурирующих в этой истории, ну и дополнительные детали, израильская цензура к публикации не разрешила. Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, действительно, Геннадий, очень интересное сообщение и заставляющее задуматься, а с кем мы все-таки имеем дело. Потому что, когда мы говорим о том, что мы заключаем соглашение, договоренности, сделки, мы рассчитываем, что перед нами, знаете, такой же вот партнер, ну, как мы сами. Ну, например, Соединенные Штаты, Израиль, Англия заключают какое-то соглашение с другой стороной Западного мира, обе страны, заключившие соглашение, они стремятся выполнять его. Они придерживаются неких джентльменских принципов, писанных, негласных, о том, что раз соглашение, то это соглашение. Раз мы хотим достичь мира, значит, мы хотим достичь мира. То есть это западный рациональный подход, который, в общем-то, принят, разделяет все страны западного мира. Здесь совершенно другая ситуация. Абсолютно. То есть здесь нету соглашения ради мира, ради безопасности, ради взаимного сотрудничества и так далее. Здесь есть соглашение совершенно с другими целями. Обмануть противника, ввести его в заблуждение, использовать это время для того, чтобы выиграть для себя дополнительные условия, там поднакачаться оружием, создать коалиции. Неясно, Геннадий, о каком точно времени идет речь. Неясно, как вы совершенно справедливо сказали, о каких именно странах идет речь. Я подозреваю, что один из участников – это Саудовская Аравия. У меня абсолютно такое чувство уверенности в этом есть. Но суть в том, что они действительно, они рекомендовали, или одна страна, или какие-то страны рекомендовали некой другой стране пойти на соглашение с Израилем, чтобы усыпить бдительность, сказать, вот арабский мир хочет достижения договоренности, хочет заключить там, не знаю, какой-то договор о безопасности, сотрудничества, может быть, даже присоединиться к аврамическим соглашениям, а тем временем использовать это для того, чтобы создать ситуацию и неожиданно напасть на Израиль. Вот именно так, как это было 7 октября. Вы знаете, перед 7 октября буквально за, по-моему, недели две выступал Нетаньяху и говорил, мы сейчас находимся в преддверии грандиозного прорыва, будет установлено соглашение о Саудовской Аравии. Саудовская Аравия полностью поддерживает идею о том, что Израиль должен быть вовлечен в общую архитектуру там, безопасности региона. Замечательно все звучало. 7 октября произошло то, что произошло, и обратите внимание, сразу после этого позиция Саудовской Аравии кардинально изменилась. Они начали говорить, хотя Израиль ведь стал жертв. Израиль не нападал первым, как мы знаем, на Газу. Израиль перетерпел жуткое совершенно кровопролитие войну. Саудовская Аравия сказала, нет, только палестинское государство, никаких договоренностей. А сегодня они дружат с государствами, открыто враждебными Израилю. Это Турция, это Катар, это тот же Пакистан, который обладает ядерной бомбой, считает Израиль тоже государством, которое надо уничтожить и так далее. Вот вам характерный пример.
0: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение по типу натовского.
1: Да, по типу натовскую, да. И то, что мы с вами вчера говорили, понимаете, опять-таки, мы находимся в таком ореоле каких-то романтических ожиданий о том, что, ага, суннитский блок создал какую-то свою структуру, подобие НАТО, которая будет противостоять шиитскому иранскому блоку. Может быть, и будет, пока мы не видим, чтобы они противостояли. Они сносят пощечины Ирана и не бездействуют. Но я очень сильно подозреваю, что в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе, это, Геннадий, направлено против Израиля. Это наш мир, это ислам, это Ближний Восток, это арабы. Они не меняются, ничего не меняется, психология остается точно такой же. Обмануть, создать некую видимость чего-то и потом нанести неожиданный удар. Все это вот та самая тактика, такие, которые используются для введения в заблуждение врага. Очень характерный пример, не только Израилю, и Штатам надо, и Западу надо проснуться, надо увидеть реальность такой, какой она есть.
0: Иными словами, о чем шла речь? Там, подписать какой-то договор мирный, к примеру, и вот да, эту паузу, эту паузу использовать для подготовки к нападению.
1: Да. Да, да, не совсем понятно. Усыпить бдительность. То есть, действительно, вести какие-то переговоры, договориться о чем-то, может быть, даже что-то подписать. И пока Израиль в таком расслабленном состоянии находится, израильские спецслужбы полагают, что арабский мир хочет сотрудничества. Собственно, и Хамас то же самое делал. Они тоже показывали, что они хотят сотрудничества, они заняты своими делами, что они готовы к миру, к партнерству даже и так далее. И потом совершенно неожиданно, когда вы поворачиваетесь к ним спиной, они наносят вам удар ножом в спину. Вот это вот абсолютно их тактика. Никакого джентльменского поведения, благородства, понятий в чести и так далее здесь не присутствует. Здесь присутствует обмануть и победить. Вот это вот проявляется в полной мере. И у нас, к сожалению, вы знаете, наш военный истеблишмент, политический истеблишмент, живя на Ближнем Востоке десятилетиями, там, поколениями, они так это и не поняли. Вот в чем парадокс.
0: Да, иными словами, готовиться к какому-то подходящему моменту, когда можно будет без всякого нарушить достигнутые договоренности и напасть на Израиль.
1: Да. Это исламская тактика. Это было всегда. Да. То есть, когда они говорят это прямо, что пока мы слабы, пока у нас нету достаточно сил, мы заключим соглашение в минуту, когда нам это станет удобно, или когда противник, условно говоря, заснет, мы ударим им со всей силы. Совершенно.
0: Это как-то совершенно называется? Тахия или тагия? Я не помню, как это.
1: Тахия.
0: А по отношению к врагам ты должен использовать тахию, то есть усыплять бдительность и готовиться к нападению в любом случае.
1: Именно. Никакие соглашения не имеют смысла. Ни письменные, ни устные, ни джентльменские, никакие. Поэтому, вы знаете, так мне было смешно, когда Венс назвал, что мы с Ираном заключили джентльменские соглашения. Но правда, где Иран и где джентльменские соглашения? То есть это совершенно другая парадигма.
0: Александр, Колумбия признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Ну, значимый такой момент, бесспорно.
1: Значимый момент. Геннадий, я хочу сказать, что там произошло страшное землетрясение. Израиль уже послал туда помощь. Но Колумбия сегодня стала одной из наиболее дружественных стран. Вот их перевернуло. Там пришло к власти правое правительство. До этого предыдущий президент Густаво Педро, он, по сути дела, никаких отношений не был. Он разорвал отношения, сказал, что мы оккупанты, государство апартеида, геноцида и все такое прочее. Теперь с приходом нового президента Ля Эспериллии ситуация радикально изменилась, и они говорят о том, что они переносят посольство в Иерусалим, и вот они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это вторая страна после Соединенных Штатов, после Трампа, который в 2019 году сделал этот шаг. Это очень важный был шаг, потому что это означает, что это суверенная территория, и что на нее уже никто не может посягать ни в дипломатических, ни политических каких-то аспектах и так далее. То есть очень хороший и важный для нас шаг, на мой взгляд.
0: Есть друзья Израиля в Колумбии. Я должен сказать, я вот сейчас вас слушал, любопытное сообщение о Хантере Байдене. Хантер Байден был у Такера Карлсона, давал ему интервью. Хантер Байден, напомню, это сын Джо Байдена. И он, ну там у них такая горячая тема, на которой они сходятся. Это антисемитизм, антиизраильская позиция, Такер Карлсон. Причем во время этого интервью Хантер Байден говорит, ну уж кто-кто, а Такер Карлсон не антисемит. Но я помню, это известная такая позиция. Конечно, не антисемит. У него даже есть несколько друзей евреев. Это вот такой обычный трек такой. Да, он не антисемит, конечно. Вот. И они, да, они договорились, Хантер Байден сказал, что, ну, там же история была с его лаптапом, с его персональным компьютером, в котором все, что угодно нашли, и там даже говорят о том, Такер Карлсон говорит, что вот там даже говорили о детской порнографии, он говорит, что это все, во-первых, помогли взломать русские, украинцы, американцы, ну, американцы, понятно, республиканцы, мага помогли сломать, и израильтяне, как тут Израиль не поставить, когда есть такой удобный случай, и это израильтяне, они, значит, вот эти слухи распространяли, что там еще и детская порнография. Ну и вообще, Нетаньяху это просто исчадие ада. Это вот так вот они поговорили замечательно, два антисемита.
1: Да, да, да. И при этом они не антисемиты, что интересно.
0: Ну, конечно.
1: Вроде бы как, в кавычках, они не антисемиты. Они против евреев и против того, чтобы отправить их всех в газовые печи. А на самом деле, конечно, у них есть свои хорошие евреи, да.
0: Вообще это, конечно, любопытно, любопытное такое интервью. Я сейчас... Бенямин Нетаньяху – олицетворение зла. И если говорить об этом антисемитизм, то я не знаю, о чем вообще можно говорить, заявил Байден. Он сообщил также, что точно знает, что его собеседник не антисемит. Я вообще не знаю, о чем он говорит. Обратите внимание на это построение фразы. Если говорить об этом антисемитизм, я его цитирую, то я не знаю, о чем вообще можно говорить. Что он имел в виду? Там в голове, конечно, какая-то белиберда.
1: Невероятная каша, невероятная. И посмотрите, Геннадий, насколько вообще эта ненависть, которая раньше она скрывалась, насколько она открыто выползает наружу, заявляет о себе, демонстрирует себя с гордостью. То есть вот эта вот допотопная животная ненависть, я имею в виду антисемитизм, вся эта старая мифология с их наветами и так далее, насколько сегодня они вольготно себя чувствуют все, насколько они не стесняются, в общем-то, показывать вот это вот то, что раньше считалось постыдным, недостойным, а сейчас это даже признак хорошего тона, собственно.
0: Но причем, если мы говорим о Такере Карлсоне, но он же правый, вот, то это вообще дисквалификация журналистская. Я уже не говорю о том, как он вел себя в беседе с Путиным, когда он брал у него интервью. Полностью человек себя, конечно, дисквалифицировал. А вот если говорить о Хантере Байдене, ну это как бы демократический лагерь, то сегодня, да, демократ, они в основном, в общем своем количестве, они против Нетаньяху и против Израиля. Это подчеркивает сегодня огромное количество различных источников.
1: У меня впечатление, вы знаете, такое, что там действительно сегодня заправляют, причем классические антисемиты, и все весь этот лагерь, и сквад, и вот эта вот вся публика, которую мы видим, которая вылезает на поверхность, эти исламисты и так далее, это действительно люди, которые распространяют антисемитские мифы, вот их в самом таком аутентичном виде, то есть это уже не просто там критика Израиля, которая, ну, можно считать пограничный какой-то. Нет, это чистый антисемитизм. Партия демократов становится, на мой взгляд, совершенно антисемитской партией. Так же, как вы знаете, как и партия лейбористов в Англии. Вот там то же самое происходит. Там был вот тот самый Корбин, который говорил о том, что евреи – это источник всего зла и так далее. Меланшон во Франции, который ненавидит евреев. Сегодня левые, которые раньше, казалось бы, были с пониманием относились к евреям и поддерживали их, сегодня именно левые стали вот этой вот колыбелью классического антисемитизма. Левые, не правые.
0: Вы знаете, с завтрашнего дня я в нескольких программах буду рассказывать. Есть такой ресурс Substack. Это рассылка, блог плюс социальные сети. Там, ну, в основном это для пишущих, для писателей. Хотя там можно, там и видео ставят. Там это, она довольно такая многослойная, полифоничная. И появилась очень любопытная статья некая Сабрина. Я смотрел, я ничего не знал. Но, может быть, под этим именем скрывается кто-то. Может быть, это псевдоним. Очень интересная статья. Связана она с тем, что происходит в демократической партии, но она еще более интересна. Она связана с тем, что происходит среди американской молодежи. Вот это поколение миллениалов и поколение Z Generation. Очень любопытная. Что делается в кампусах, как промываются мозги. Они являются сторонниками демократической партии, партии демократических социалистов Америки, вот то, о чем мы говорим. И там приводятся цифры, от которых просто вот рэп берет, поскольку это все вот Америка, может быть, даже ближайшего будущего. Может быть, это та Америка, в которой, да, будут жить наши дети, внуки, даже не правнуки. Правнуки уже так далеко загадывать не приходится. Это вот эти люди, которым сегодня от 20 до 30. И почему они не удовлетворены тем, что происходит при американском капитализме? Почему они выступают против этого? Почему они за социализм? Там очень интересно приводится статистика, в которой говорится о том, что мнения меняются на противоположные в течение 80 лет. То есть жизнь одного человека, жизнь поколения. Эти люди, которые сегодня говорят о социализме, они не помнят и не знают, что такое Берлинская стена. Они даже не помнят, они по истории, в истории Соединенных Штатов, говоря о социализме, остался в учебнике только эпизод Холодной войны. Но они этого тоже не знают, поэтому они ничего этого не застали. Это, кстати, один из моментов, почему сегодня, когда Путин нападает на Украину, почему это так происходит легко в отношениях с российскими гражданами. При Брежневе даже не отмечали, я напомню, 60-е годы только начали отмечать, 20 лет спустя победу в Великой Отечественной или во Второй мировой, потому что знали, какой ценой эта победа досталась, что такое война. Никто даже представить не мог, что Россия опять будет воевать, потому что это был ужас для тех поколений, наших дедов и наших отцов. Через 80 лет это все забывается, и Холокост забывается, и Холодная война забывается. И сегодня американские студенты, они говорят о том, что социализм это совершенно замечательно. Я об этом буду говорить в течение нескольких программ. Вот с завтрашнего дня.
1: Они не знают, Геннадий, что такое ГУЛАГ. Они не знают все ужасы, которые творились и в России, и в Китае, и повсюду. Им ничего это не известно. Вот это вот трагедия. Это невежество тотальное, когда вот эти woke-культуры идет голосовать за Мамдалина.
0: Александр, это свидетель того, мы к этой теме будем еще, безусловно, возвращаться. Сейчас время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Рыбки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Июль стал самым жарким месяцем с начала ведения метеозаписей, то есть за 132 года, сообщает CBS News со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Высокие температуры зафиксированы в Айдахо, Юте, Вайоминге и Монтане, где были установлены исторические максимумы. Особенностью прошедшего месяца стали не только дневные, но и высокие ночные температуры. Средний уровень осадков в стране оказался третьим самым низким за всю историю. При этом экстремальная жара спровоцировала мощные ливни и катастрофические наводнения в отдельных регионах. Особенно пострадали Техасский холмистый край и восточная часть штата Нью-Йорк. Дональд Трамп подписал указ о внесении изменений в календарь прививок. Документ сокращает с 17 до 11 число болезней, от которых рекомендуется вакцинировать детей. Во время церемонии подписания указа президент упомянул о возможной связи между прививками и аутизмом. Пиротехническое шоу к празднованию 250-летия независимости Америки 4 июля признано самым масштабным фейерверком в истории, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло в Вашингтоне, длилось 40 минут. Сам салют состоял из 840 537 залпов. Подрядчиком оргкомитета Freedom 250 выступила пиротехническая фирма из Пенсильвании. На подготовку ушло полгода, а настройка всей системы длилась 3 недели. Для проведения работ была задействована команда из 75 человек. Для перевозки использовалось свыше 50 траков. Из-за жары и дождей салют в этом году начался позже обычного. В комментарии Washington Post представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал включение салюта в Книгу рекордов личной заслугой Трампа, добавив, что праздник не забудут последующие поколения. Шоу ранее раскритиковали оппоненты Трампа. Они отмечали ухудшение видимости и качества воздуха. Также местные жители были недовольны уровнем громкости и негативными последствиями салюта для домашних животных. Плюс они утверждали, что это дорогое удовольствие. Известно, что администрация просила Конгресс выделить дополнительные 10 миллионов на столичные мероприятия в честь праздника.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал, ветер планету бы сдунул, сбросил бы с острых скал, перевернул бы горы, вершины вонзил в моря, красили бы бутафоры листья календаря на оживающих ветках после густой зимы. Можно и в кругосветку, и от самой чумы. Я не успел подумать. Мысли ушли в печать. Я не стоял под дулом и не умею молчать. Отключена блокировка функции мысли-сон. Это не стометровка, это скорее марафон. Слово не мысли сумма, а коридор зеркал. С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. Никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать. И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их. Ничто не заставляло задуматься, и настоящее, и будущее все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим пропажи совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение, а бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя, всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «С момента, когда я подумал». Далее прозвучал отрывок из самого современного сегодня писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его называли одним из выдающихся писателей знаменитой Плеяды – Тургенев, Гончаров, Достоевский. Но он не стал так же известен на Западе, как эти и многие другие писатели. Ведь Салтыков-Щедрин писал о внутренней жизни русского человека и русского порядка, что для читателя европейского было непонятно. Сатира чаще всего бывает понятно только в среде той жизни, о которой пишут. Сегодня будут звучать отрывки из произведений гениального писателя. Зачастую без комментариев. Они не нужны. Так лучше будет видно, что писал он о дне сегодняшнем. Салтыкова-Щедрина обвиняли, как и Гоголя, в карикатуре, в намеренном изображении только уродства, в недостатке любви к родине. Знакомо? Теперь это уже не просто обычная судьба сатирика, но и судьба России в целом. Не так любишь родину, сынок. Салтыкова-Щедрина называли сказочником. Его произведения фантазиями
вырождающимися порой в чудесный фарс и не имеющими ничего общего с действительностью. Считали его фельетонистом-карикатуристом. Сам он как-то назвал свою манеру писать «рабьей». Это слово подхватили его противники, говоря, что благодаря рабьему языку он мог болтать сколько угодно и о чем угодно, вызывая смех даже у тех, против кого были направлены его слова. Это потом окажется, что его преувеличение есть не что иное, как предугадывание будущего. Все его герои, от государственного человека и великосветской дамы до мелкого канцелярского чиновника и простого мужика, выписаны не только с психологическими подробностями, но и каждый со своим языком. Американский писатель Теодор Драйзер уже в 20 веке назовет Салтыкова-Щедрина не только выдающимся писателем своего народа, но фигурой мирового значения. В истории одного города Салтыкова-Щедрина, как известно, под городом Глуповым подразумевается вся страна, в которой губернатор отменил все праздники, кроме двух. Один весенний, другой осенний. В первые годы большевики тоже отменили все традиционные религиозные праздники, вместо них ввели два новых – 1 мая весной и 7 ноября осенью. Словно начитались они Михаила Евграфовича. А если и нет, то надобно бы. Его настоящая фамилия Салтыков, а Николай Щедрин – псевдоним. Будущий писатель родился 27 января 1826 года в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Он был 6-м ребенком. Его отец – коллежский советник, а мать – дочь купца. Дома воспитание было грубым. Мать секла детей розгами за малейшую провинность. Только лишь потому, что он был младшим, на Михаила меньше обращали внимания, и он был предоставлен самому себе. Родители постоянно ссорились, дети были свидетелями этих конфликтов. Жили они тогда, в провинции, в усадьбе села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Книг в доме почти не было. Михаил читал учебники старших. К 6 годам он свободно общался на французском и немецком языках, учил латынь с помощью священника соседнего уезда и русскую грамоту под патронажем старшей сестры Надежды. Первым его учителем был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. С детства в нем пробудилось чувство правды и желание справедливости. А еще ненависть к рабству и унижению одного человека другим. В 10 лет его приняли в дворянский институт, в 3 класс. Тогда же ему попалось Евангелие. «Главное, что я подчерпнул из чтения Евангелия, оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других», — вспоминал писатель. О своей Тверской губернии он писал: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всеночными, не забывал утром и вечером прочитать «Спаси Господи папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек», и на этом считал все обязанности, в смысле верования, конченными. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из 10-летнего деревенского детства. Весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. В этом царстве испуга, физического страдания нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Да, он пропустил свое детство через себя, потому и получилась у него невероятная по своей художественной силе галерея господ,
но еще более мощной галереи рабов, портреты рембрандтовской глубины и силы. Это и потерявший человеческий образ, слуги и рабы по убеждению. В 12 лет Михаил был переведен в царско-сельский лицей, где и начал писать. Конечно, стихи, ведь в этом лицее учился сам Пушкин. За эти стихи и за чтение книг Салтыкова преследовали особенно учитель русского языка. Михаил прятал стихи в рукав куртки, в сапоги, но контрабанду находили и отметки по поведению юному поэту снижали. К стихам присоединялись расстегнутые пуговицы на мундире, ношение треуголки не по форме, говорили, что это была целая наука, закурение. Тогда он уже печатал стихи, но, к счастью, быстро осознал, что у него нет поэтического дара. Он перестал их писать и не любил, когда ему о них напоминали. Его герой позже напишет другу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворение? И не пора ли заговорить простой, здоровой прозой? Мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба на определенный срок была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане. Затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. История, — писал он, — может иметь свой интерес, объясняя нам настоящее как логическое последствие прежде прожитой жизни. Самый существенный в настоящую минуту вопрос для России — это вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей Сибири, и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений. Все это возбуждает в публике толки и опасения. В 1845 году Михаил Салтыков служил в канцелярии военного министра, а 2 года спустя получил место помощника секретаря. Тогда он не только много читал, любил Жорж Санд, но и писал библиографические заметки. И уже была видна усмешка автора. Жизнь лотерея подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», — отвечает какой-то недоброжелательный голос. «Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью?» Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне. Она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней. Она лелеяла мою молодость. Она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природу и накиньте на эту природу, какую хотите прозрачное синее небо. Я все-таки везде найду милые серенькие тона моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние». В это провинциальное достояние в 1848 году, в свои 22 года, за вольнодумие Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, где служил канцелярским чиновником при губернаторе, потом советником губернского правления. Вятка была его ссылкой с запретом на занятия литературной деятельностью. Его раздражала провинциальная жизнь, превращающая, как он писал, людей в вяленых судаков. «О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно сужается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию». Он много ездил в командировки и наблюдал.
и эти наблюдения выплескивались на бумагу. Так появились губернские очерки, первая проба его невероятного таланта. В нем сразу увидели одного из продолжателей Гоголя. Его произведения появлялись в журналах отдельными рассказами или главами. Затем он соединял их в книги, а губернские очерки стали родоначальниками обличительной литературы. Юмор у него здесь гоголевский, а лирика глубока. В 1848 году, когда во Франции случилась революция, последний король Луи Филипп I был свергнут с престола, в журнале «Отечественные записки» вышла повесть Михаила Салтыкова «Запутанное дело» с такими строками. «Россия – государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». Такое не могло проскочить мимо глаз цензора. «Что будет, — писал Михаил Салтыков, — если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?» В столицу он вернется в 1856 году, 30-летним, но больным. Несмотря на болезнь, этот год стал для него счастливым вдвойне. Он, 30-летний, женился на Лизе Болтиной, дочери вятского вице-губернатора, в которую давно был влюблен, и опубликовал свои губернские очерки под псевдонимом «Надворный советник Щедрин». Тема – коррупция. Его молодая жена, 17-летняя Елизавета Аполлоновна, красива, образована, любит светский образ жизни с приемами и заграничными поездками. Произведения мужа она называет «Мишелевыми глупостями», несмотря на то, что переписывает некоторые из них. Женился Михаил против воли матери, считавшей невесту сына легкомысленной. В связи с женитьбой Михаил занял у матери 23 тысячи рублей для покупки имения. Много позже, в 1864-м, после публикации рассказа «Семейное счастье», где он узнаваемо выведет мать, она подаст иск о взыскании долга. А позже этот долг сыну простит. А писатель в свои последние годы жизни с супругой назовет адом. И все равно он был настолько привязан к жене, что не мог обойтись без нее и 3 дней. Сына, а следом дочь, Елизавета родила лишь через 12 лет после свадьбы. В 1858 году Михаил Салтыков становится рязанским вице-губернатором, потом тверским. При этом пишет он много и также много печатается в разных журналах. В 62-м выходит в отставку в чине статского советника, намеревается в Москве основать журнал. Ему это не удается, и он едет в Петербург, где становится одним из редакторов «Современника». Там и печатается. Его повышают по службе. И вот он уже управляющий казенной палатой в Пензе, потом в Туле, в Рязани. Тогда, будучи чиновником, он ничего не пишет, кроме одной статьи. Но как только журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков стал одним из главных сотрудников. А 10 лет спустя, после смерти Некрасова, главным редактором. Это его герой пишет устав о нестеснении градоначальников законами. Это у него помещик считает не бесполезным подвергнуть расстрелу всех несогласно мыслящих. Это у него историографы, то есть делатели русской истории, борются с новыми сочинителями. Это у него на первый план выходят благонадежные. Это у него семья разлагается благодаря непримиримым отношениям отцов и детей. И нескончаемый юмор, когда беседует мальчик в штанах с мальчиком без штанов. Это он пишет о литературных клоповниках, у которых девиз «мыслить не полагается, главное оклеветать противника». Это у него свинья не только допрашивает правду, но и издевается над ней, поедая ее публично, с чавканьем. Это он, как автор, хочет верить в лучшее, даже когда хуже не бывает. У Салтыкова-Щедрина нет ни розовой, ни черной краски. Он ничего не извращает, потому и видна читателю истина. Он всегда на стороне простого человека.
Ему пытались приписать высокомерное, презрительное отношение к народу. Его ненавидели до такой степени, что эта ненависть пережила его самого. Даже в некрологах трудно было скрыть эту ненависть. В одной из самых ранних сказок Салтыкова-Щедрина пропала совесть, с которой я начала программу. Совесть, которую все тяготятся и от которой стараются избавиться, говорит своему последнему владельцу: «Отыщи ты мне, маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит. Авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварство и насилие, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама. Не это ли завет Салтыкова-Щедрина своему народу? Завет и совет

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу 14 августа с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Роман «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин писал в 1875-80 годах. Сначала это были отдельные рассказы сатирического цикла, где Иудушка Головлёв был второстепенным персонажем. Его образ развивался вместе с романом. В первой же главе автор пишет, по сути, о себе. Его героиня, Арина Петровна, употребляет выражение «постылые дети». Так и в семье Салтыкова детей делили на любимчиков и постылых. В образе Арины Петровны он запечатлел черты властной, не терпящей непослушания матери. Писатель судился по поводу наследства со старшим братом Дмитрием Евграфовичем и отзывался о нем как о человеке, способном делать мелкие пакости. «Это я его в конце Иудушки изобразил», – писал Салтыков-Щедрин. «Да, лексика Иудушки, его пустословие – это спародированная речь брата-писателя. Его Иудушку назовут лучшим из созданий Салтыкова-Щедрина. Соединение смехотворного комизма с глубоким трагизмом. Все персонажи Головлёвых разработаны до малейших деталей. Порфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами – Иудушки, Кровопивушки и Откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны – Степкой балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», – рассуждала она иногда сама с собою. «Взглянет, но словно петлю закидывает, так вот и поливает ядом, так и подманивает». Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у нее на глазах, словно говорил: «Смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как не сильно говорила в ней уверенность, что Парфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну. Несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Это в его Головлёвых невероятной яркости и выпуклости людские портреты, когда в пьянице, почти животном, читатель видит человека. Даже в черствой и скупой старухе Арине Петровне Салтыков-Щедрин нашел черты, вызывающие сострадание. Да и в самом Иудушке, этом лицемерии чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Совесть есть и у Иудушек. По выражению Салтыкова, она может быть только загнана и позабыта. Может устранить на время чуткость, которые обязательно напоминают человеку о ее существовании. В своем сатирическом романе «История одного города» автор рассказывает о выдающихся градоначальниках города. Дементий Брудастый, восьмой градоначальник Глупого, правил недолго, но свой след оставил. В его голове вместо мозга был приборчик, который выдавал одну из нескольких запрограммированных в него фраз. То есть Салтыков-Щедрин пишет о компьютерном чипе в голове человека в 1870 году, в 19 веке. Когда об этом приборчике узнают, градоначальника хотят скинуть. Петр Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, градоначальник предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся, подверг город за время своей власти голоду и пожару, а умер от обжорства. Дольше всех правил Глуповым Василиск Бородавкин. Он уничтожил 33 деревни и 2 слободы. Последним градоначальником Глупова стал Угрюм Бурчеев. Он переименовал город в Непреклонск. Понятно, что Салтыкова обвиняли в глумлении над русским народом и искажении фактов русской истории. Но Тургенев считал книгу замечательной и сравнивал автора со Свифтом. «В Салтыкове есть нечто свифтовское», – пишет Тургенев. «Этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный, среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, я бы даже сказал, сдержанность, сохраняемый, несмотря на неистовство и преувеличение формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее саму». Он говорил об отсутствии свободы слова в России и считал, что если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам. Он еще тогда предвосхитил антиутопию 20 века, в том числе Замятина и Оруэлла. Положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий, самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное. Русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существует, правда, 3-4 личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые. Но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно. И не только в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу. Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас не так. У нас она знает только один девиз. «Держи ухо востро!» И она действительно держит ухо востро и не жалуется, и даже не мечется. Право ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая в самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости. В 1875 году ходить он не может, и даже вставать с постели у писателя нет сил. А ему нет еще и 50. Он едет в Баден-Баден на лечение, к минеральным водам его возят на коляске. Ему прописывали 20 наименований лекарств. За тем, чтобы он не забывал их принимать, следила жена. Иногда она мстила ему за грубость и не давала лекарства вовремя, что вызывало у Михаила Евграфовича панические атаки. Он кашлял, но курил, не верил в выздоровление и винил врачей. Сейчас воротился от Боткиных, которые живут как принцы орлеанские, имеют в своем шато 42 комнаты. Боткин уверяет, что я с каждым днем поправляюсь. Но ведь эту песню я целый год слышу. Писал он, хотя в своих произведениях врачей не высмеивал. Он помогал коллегам-литераторам. Писал в литературный комитет. Литератор Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сём до сведения комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 рублей в единовременное пособие. Салтыков-Щедрин никогда не отличался крепким здоровьем. Порок сердца ему диагностировали еще в 30 лет. Врач прописал отказ от излишеств в еде и питье и посетовал на то, что писатель слишком много курит. Причиной болезни назывался ревматизм. В Вятке еще он часто простужался, болел ангиной, получил стафилококковую инфекцию, но папиросу из рук не выпускал. Курил он до сотни папирос в день, а в качестве портсигара у него была полевая сумка офицера, набитая папиросами. Летом 1883 года он вновь лечился за границей и оттуда следил за происходящим на родине, за тем, как цензорные челюсти смыкались над его детищем, отечественными записками, над его произведениями. И в 1884 году журнал, ставший к тому времени главной трибуной демократии в стране, закрыли. Салтыков тяжело переживал это. «Ничего не пишу и вряд ли буду», — жалуется он. «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить». Даже сам он тогда наверняка не мог и подумать, что очень скоро, через 4 года, у него будет необычайный подъем творческой активности. Такое бывает только перед каким-то важным и неотвратимым событием, в том числе перед смертью. И Плещеев напишет Чехову, что достойно большого удивления – это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на 6 номеров. Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей. Сам Салтыков-Щедрин был недоволен тем, что писал. Он страдал физически, но все его страдания с лихвой перекрывал невероятный подъем творческих сил. При этом он спрашивал друзей, стоит ли продолжать. Говорил, мои статьи до крайности плохи, нескладные, бесцельные, даже безобразные. Мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека. И в другом месте. О льстецах написано довольно. Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право называться умной, необходимо, чтобы она совпадала с истинной. Но тогда уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем. И нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтобы убедиться, что это ложь. Человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Уже в 87-м году он предвидел приближение смерти и делал свои последние распоряжения. Последние годы прошли в тяжелых припадках болезни, которые все ухудшались, но он продолжал работать, это был его нравственный долг. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу», — пишет он о физической боли. Целое лето провел в неслыханных страданиях. Полчаса пишу, полчаса в постели, лежу так с утра до вечера. Сяду писать не успею, несколько строк кончить, как в пот бросает и начинается задышка. Пальцы на руках воспалены, пропадает память, теряю слова, голова как пустая. Дергание ноги, бок болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову. До такой степени несносно, что по временам плачу. Болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного – смерти. Он мучился от неспособности контролировать свое тело. И в это же самое время, когда физически ему было нестерпимо больно, он писал свою пошехонскую старину. которую назовут великим предсмертным произведением Салтыкова-Щедрина, патологически следящего за своим умирающим телом. Это отчасти автобиографическое произведение, которое он завершил незадолго до смерти. Книга начинается с авторского текста. «Прошу не смешивать мою личность с личностью затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти, свое и чужое, то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное». Он писал о здоровье не своего героя, а о своем, когда однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Так он чувствовал себя после закрытия журнала. «Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка», – писал он. «Временами ему казалось, что теряет рассудок. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди». Он планировал писать и продолжение «Пашихонской старины», но не успел. Его лечащие врачи, среди которых был и Боткин, говорили, что он представлял тогда психическую загадку. Он стал невероятно раздражителен, с ним трудно было общаться даже друзьям, написал с величайшим подъемом. Он выплескивал на бумагу огромные картины своей жизни. Образы, возникавшие перед ним, не давали ему покоя до тех пор, пока он не выписывал их, пока он их не родил. «А как только напишу, — говорил, — так и успокоюсь». «Пашихонская старина» выйдет уже после смерти автора в 1890 году. 30 апреля 1889 года, после перенесенного за два дня до этого инсульта, как его называли тогда, мозгового удара, Салтыков-Щедрин умер. В своем последнем предсмертном письме к сыну он писал: «Будь безусловно честен в жизни. Еще паче всего люби родную литературу, звание литератора предпочитай всякому другому». Его повесть «Карась-идеалист» завершается так. Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей, притом с некоторыми повреждениями. А именно, окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое, смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай». При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши! Каковы?» На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.
19: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
20: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
21: «Дэвидсон Радио».
20: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: «Дэвидсон Радио».
20: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп отозвал более 175 тысяч виз иностранцев за первые 18 месяцев второго срока Трампа, пишет Рейтер со ссылкой на данные ведомства. Трамп подписал указ, призывающий к сокращению вакцинации детей, а также рекомендующий разделить комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита, свинки. Десятилетия назад дети получали лишь малую часть вакцин, которые требуются сейчас, заявил он. В те времена люди были намного здоровее, и, конечно, высоких показателей аутизма, наблюдаемых сейчас, не существовало, сказал Трамп. Многочисленные исследования не выявили связи между этими прививками и аутизмом. Американская академия педиатрии рекомендует 18 вакцин для детей. Указ Трампа предлагает сократить это количество до 11. Посланник Трампа Родни Мимс Кук-младший рассказал, что во время Петербургского международного экономического форума Путин попросил его передать Трампу символическую ответную шайбу. «Путин был очень любезен, он доверил мне символичное послание для Трампа, попросив передать ему ответную шайбу», – сказал Кук. Через неделю Кук положил настоящую хоккейную шайбу на стол Трампа, и подарок тому очень понравился. С момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года жертвами израильских атак стали свыше 1200 жителей сектора Газа и западного берега Иордана. Об этом сообщили эксперты ООН по правам человека. Судья в Стейтен-Айленде временно заблокировал применение налога на дорогое жилье, против которого выступила группа владельцев недвижимости. Город сразу подал апелляцию, что в свою очередь приостанавливает действие судебного запрета до дальнейшего решения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Это меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться. Ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп выступил в Государственном департаменте на церемонии, посвященной объявлению крупнейших в истории США вложений в добычу полезных ископаемых. Президент заявил, что за полтора года администрация подписала или одобрила более 160 сделок в этой отрасли почти на 40 миллиардов долларов, объявил о 100 миллионах на горные вузы и о новых проектах на 3 миллиарда, а также напомнил о своих тарифах на медь, алюминий и сталь. Давайте послушаем эту речь президента с переводом на русский язык.

0: That's a very nice song. I love that song.
1: Очень хорошая песня. Я люблю эту песню, потому что она означает, что ты, по сути, победил. Если бы мы не победили, мы бы ее не часто слышали. Но я хочу поблагодарить всех особенных людей. Здесь те, кто строил нашу страну. Я только что смотрел свои записи, я мог бы обойтись и без них, потому что тому, что вы делаете, есть огромная любовь. Я думаю, что с вами много лет обходились несправедливо, но сейчас вы наверстываете. Вы по-настоящему наверстываете. Так что для меня это честь. И я рад быть здесь, в Государственном департаменте, чтобы объявить об одних из крупнейших в истории инвестиций в американскую горнодобычу. Мы возвращаем наших шахтеров на работу и возвращаем Америке ее законное место минеральной сверхдержавы мира. А мы именно она и есть. Просто какое-то время люди об этом не знали. Кстати, красивое здание. Знаете, я смотрю... Президенту разрешено выносить вещи из любого здания. И мне нравятся эти люстры, мне правда. Мне нравятся эти коринфские колонны, но не знаю, вырезать их было бы, наверное, нехорошо. Это красивые колонны, но мне ведь можно, но не слишком часто. Хочу поблагодарить Марка, хочу поблагодарить министра внутренних дел Дага Бергама, который проделал фантастическую работу, министра торговли Говарда Лютника, точно так же, и исполнительного директора Национального совета по энергетическому доминированию Джареда Игана. Спасибо, Джаред, и спасибо всем вам. Мне нравится это совет по доминированию, никогда раньше такого не слышал. Мне нравится, это ты придумал. Это целиком вы, сэр, это вы придумали. По-моему, неплохо получилось. Спасибо. Также руководителям многих великих горнодобывающих компаний Америки, которые здесь присутствуют, и учебные заведения тоже сегодня с нами. 250 лет назад Америка завоевала политическую независимость в войне за независимость. В мой первый срок мы обеспечили энергетическую независимость. А теперь во второй срок мы добиваемся экономической независимости, чтобы Америка больше никогда не зависела от враждебных иностранных государств. В том, что касается ресурсов, необходимых нашей стране, чтобы доминировать в будущем. И этих ресурсов у нас предостаточно. Критические минералы — это сырье американской мощи. Они питают все, от современного вооружения до автомобилей. И мы хотим, чтобы эти важнейшие продукты добывались, перерабатывались и производились прямо здесь, в США. Американским умением и американскими руками. А умения и руки у нас лучше, чем у кого бы то ни было в мире. Десятилетиями политики позволяли другим странам красть наши шахты и наши рабочие места. Шахты закрывали, их покупали и закрывали, потому что это было выгодно им, и выбивали американских производителей из бизнеса. Соединенные Штаты потеряли больше 3400 шахт, 3400 шахт за последние 30 лет. Это печально. Но теперь они возвращаются, и возвращаются все быстрее. Многие из этих шахт открываются заново и строятся много новых. За последние 18 месяцев наша администрация подписала и одобрила более 160 сделок по полезным ископаемым почти на 40 миллиардов долларов. И сегодня Соединенные Штаты открывают новые шахты самыми быстрыми темпами с 50-х годов. И то же самое касается автозаводов, искусственного интеллекта и множества других производств. За короткий срок, за полтора года, эти цифры, на самом деле за первые 12 месяцев, но считайте, что за полтора года, у нас инвестиции на 19,2 триллиона долларов. У предыдущей администрации было куда меньше 1 триллиона за 4 года. У нас 19,2 на самом деле за 12 месяцев, но мы еще кое-что добавим, так что будет больше 20 триллионов. И, между прочим, ни одна страна в истории даже близко к такой цифре не подходила. Мы в 5-6 раз выше некоторых наших конкурентов, очень успешных конкурентов, но мы намного выше. Никто не видел того, что происходит сегодня в нашей стране. Никто ничего подобного не видел. И, надеюсь, вы увидите это снова, но только у нас. Правда, думаю, повторить это будет трудно. Сегодня Соединенные Штаты открывают новые шахты быстрее, чем когда-либо, и мы открыли первую за более чем 70 лет американскую шахту редкоземельных металлов. Мы объявили о строительстве первого нового алюминиевого завода с 1980 года, и он будет большим. То есть, если это тот же самый, мы строим огромный, красивый завод в Оклахоме, который даст рабочие места. Я люблю Оклахому, потому что там 77 округов. Я победил во всех 77 три раза подряд, верно? Понимаете, мы разрешили глубоководную добычу, чтобы раскрыть огромные нетронутые ресурсы у наших берегов. Мы восстанавливаем национальный оборонный резерв и вкладываем более 12 миллиардов долларов в совершенно новый стратегический минеральный резерв. И мы защищаем американских рабочих историческими тарифами на иностранную медь, алюминий и сталь, чтобы наши люди были защищены. И именно тарифы сделали все это таким успешным. Правильное применение тарифов, именно они и обеспечили этот успех. Вы, наверное, слышали меня во время кампании. Я говорил, что слово «тариф» — мое любимое слово, а фейковые новости, видите их там сзади? Они все там, и они говорили, какой ужас такое заявлять. А как же Бог, жена, страна, любовь? Я сказал, ладно, хорошо, я сделал его своим пятым любимым словом. Теперь ко мне нет претензий. Но у американских шахтеров никогда не было в Белом доме защитника лучше, чем президент Дональд Трамп. До того, как я пришел в Белый дом, федеральные разрешения на добычу занимали 3-4, а то и 5 лет. Теперь всего 25 дней. То есть мы прошли путь от 5 лет на согласование, и все равно никто ничего не делал. Слишком долго система просто не работала. В рамках большого и прекрасного закона мы выделили беспрецедентные 100 миллиардов долларов на поддержку критически важных вложений в наши минеральные поставки. И впервые в истории мы даже делаем прямые инвестиции в акционерный капитал компаний, добывающих критические минералы. В июле прошлого года военное министерство приобрело долю в MP Materials за 400 миллионов долларов. Сейчас она стоит уже почти 1,2 миллиарда. Она сильно выросла в цене. Я и сам провернул такое, только в другой отрасли с Intel. У нас была проблема с Intel, и мы ее решили. Они отдали нам 10% компании, это стоило 12 миллиардов долларов. И с тех пор, как компания у нас, вы же видели, наверняка следили, акции выросли во много-много раз, практически номер один. И мы заработали 82 миллиарда долларов. Мне за это спасибо сказали? Нет. Кто-нибудь сказал? Отличная работа. И, кстати, это ведь для страны, не для меня. Для страны. Это я должен сказать совершенно ясно. Сегодня мы предпринимаем еще один исторический шаг к будущему американской горнодобычи. Долгие годы горные школы и колледжи, которые готовят будущих лидеров этой отрасли, попросту и печально исчезали. Аккредитованные горные программы в США сейчас выпускают меньше 170 горных инженеров в год, а Китай — больше 3000. И половина нашей нынешней горнодобывающей рабочей силы выйдет на пенсию в ближайшие 3 года. Вот почему моя администрация берет на себя беспрецедентные финансовые обязательства перед нашими горными школами. Это будет держать нас молодыми и энергичными. Школы пришли к нам с просьбой о 10 миллионах долларов в год. Вместо этого я с радостью объявляю, что мы даем 100 миллионов на подготовку нового поколения американских шахтеров. И знаете, я делаю это не потому, что я хороший человек. Я делаю это потому, что это отлично для страны. Это отлично для страны, и это еще и помогает множеству людей. И они хотят работать в шахтах. Я ведь это видел. У нас было небольшое предвыборное мероприятие против одной особы по имени Хиллари Клинтон. И она хотела, чтобы шахтеры Западной Вирджинии учились делать чипы, маленькие крошечные чипы своими большими сильными руками. И они были не в восторге. Я выиграл там с перевесом в 55 пунктов. Они были совсем не в восторге. Они не хотели этим заниматься. Они хотели быть в шахте. Вот чего они хотят. Но мы также выделяем крупные гранты горной школе Колорадо, горной школе Южной Дакоты и партнерству университета Джонса Хопкинса с RTX. В сумме эти гранты на $81 миллион. Это позволит готовить людей, работать с людьми, и мы снова выведем вас на первые полосы. Именно там вы должны быть. Кроме того, сегодня моя администрация объявляет о серии исторических горнодобывающих проектов на $3 миллиарда, которые создадут тысячи рабочих мест и укрепят нашу экономику и безопасность. Управление стратегического капитала военного министерства подписывает масштабное кредитное соглашение на $1.4 миллиарда с компанией Ceylon Nanotechnologies на строительство завода аккумуляторов нового поколения в штате Вашингтон из того, что лежит у нас прямо под ногами. Экспортно-импортный банк готовит более $1 миллиард на финансирование медного проекта «Санта-Крус» в Аризоне, одного из крупнейших в мире. Тот же «Эксимбанк» запускает графитовый проект в Алабаме, инвестиция в $25 миллионов, а также проект комплексного баранового производства в Южной Калифорнии, и это будет нечто. Мы прорвались. Военное министерство вкладывает $400 миллионов в расширение производства скандия, одного из самых ценных материалов для авиации и обороны в Австралии. Военное министерство также вкладывает $150 миллионов в компанию в Миннесоте. Миннесота? Ого! Что там вообще произошло в этой Миннесоте? Губернатор насквозь коррумпированный, но не будем об этом. Нет, это разговор для другого раза. Коррумпированный и некомпетентный. Плохое сочетание. Речь о производстве редкоземельных магнитов. Магниты нам нужны, хорошая штука. Всем стоит заняться магнитами, они очень нужны. А компания Global Advanced Metals построит крупный новый завод на юго-востоке Пенсильвании для передовых оборонных и аэрокосмических систем. Вместе мы возрождаем дух золотой лихорадки, дух старателей и великих первопроходцев этой страны, людей, которые построили Соединенные Штаты Америки. И, попросту говоря, мы возвращаем величие горному делу, а США живут лучше, чем когда-либо, так что я просто хочу вас поблагодарить. А сейчас я попрошу госсекретаря Рубио сказать несколько слов, а потом мы услышим замечательных людей, которые здесь с нами, может быть, министр Бергам в таком порядке, министр Латник, исполнительный директор школы горного дела, президент горного

0: миллиарды долларов на возвращение вашей отрасли, а ваша отрасль нам нужна. Мы не делаем вам одолжение, мы делаем одолжение себе. Спасибо, господин президент, спасибо, что приехали в Госдепартамент. Нам тоже очень нравится этот зал, и, кстати, не оглядывайтесь, там наверху картина, хорошая картина, забираю ее себе. Но, в общем, господин президент, спасибо, что вы здесь, спасибо за ваше лидерство в этом вопросе, это было удовольствием. Это вызов, с которым мы сталкиваемся в этой сфере, и он касается самого выживания страны. Спасибо, что вы сделали его приоритетом своего президентства. Это продолжается уже 25 лет. Мы все это время уходили от понимания важности этой темы, а теперь при вашем президентстве пытаемся исправить ошибки 25-30 лет. Люди, собравшиеся здесь сегодня, представляют собой общенациональные усилия в этой области, потому что в основе всего лежит наша промышленная мощь, а также наш национальный суверенитет, чтобы мы никогда не зависели от других стран в том, что нужно нам для процветания и для защиты себя как народа. И, как вы уже отметили, здесь сегодня лидеры не только из правительства, но и из университетов, из частного сектора, а также студенты, будущее этой отрасли. Ранее в этом году мы провели министерскую встречу по критическим минералам. Мы пригласили страны со всего мира и объявили о создании инициативы «Международное партнерство под председательством Соединенных Штатов», призванная задействовать государственное финансирование и дипломатическую поддержку, чтобы обеспечить эти цепочки поставок по всему миру. На той встрече мы подписали 11 новых соглашений по критическим минералам в дополнение к уже существующим. Сегодня при вашей администрации у нас уже 27 подписанных соглашений по критическим минералам с другими странами. Работы остается еще много, но мы в Госдепартаменте готовы задействовать наше непревзойденное глобальное присутствие, наше присутствие по всему миру, чтобы этим заниматься. И мы намерены работать с промышленностью, с университетами, со всеми элементами нашей национальной мощи, чтобы этого добиться. Итак, спасибо вам, господин президент, за то, что сделали это приоритетом, и думаю, мы все с нетерпением ждем работы не только внутри страны, но и с нашими союзниками по всему миру.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. После землетрясения в Колумбии магнитудой 7,4 балла спасатели продолжают разбирать завалы. Погибли уже более 100 человек. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться. Индонезия борется с масштабными лесными и торфяными пожарами. Власти усиливают тушение сразу в 6 приоритетных провинциях. Дым и смог распространяются по региону. Испания готовится к редкому полному солнечному затмению 12 августа. Одновременно власти опасаются повышенного риска лесных пожаров из-за огромного числа людей, которые отправятся в районе наблюдения за затмением. Развернута масштабная полицейская и спасательная операция. Трамп потребовал от Ирана компенсации за американские потери, при этом позиции сторон по условиям прекращения войны до сих пор не определены. На этом фоне нефть резко дорожает. Brent сегодня торговалась около $88 за баррель, что примерно на 5% выше, чем два дня назад. Поддерживаемые Ираном хуситы атакуют районы, контролируемые международно признанным правительством. Возникает дополнительная угроза судоходству и опасение, что Йеменская гражданская война снова разгорится с большой силой.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Дэвидсон Радио. Любая боль должна быть

0: компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

0: Я приветствую зрителей телеканала «РТН». В эфире «Вечерние новости». Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Пока цены на бензин кусаются, одна заправка решила бороться с дорогим топливом неожиданным способом. Предложила клиентам потанцевать. На АЗС Sunoco and Half Moon Car Wash в апстейт Нью-Йорк покупателям обещали скидку 20% на бензин и товары в магазине, если они покажут кассиру свои лучшие танцевальные па. Алкоголь и табак в акцию не вошли. В итоге заправка получила не только довольных клиентов, но и вирусный ролик. Видео с танцующими посетителями набрало больше 6 миллионов просмотров. По данным платформы GasBuddy, снижение цен на сырую нефть не обязательно приведет к соответствующему снижению цен на бензин этой осенью. Даже если поставки через Ормузский пролив установятся, восстановление мощностей по переработке может занять несколько месяцев. Иными словами, жаркое лето гарантирует не менее жаркую осень. В экзистенциональном смысле все это будет оказывать давление на потребителей в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Рост цен на бензин касается почти всех. Это ухудшает отношение к хозяину Белого дома и республиканцам. Огромная часть электоральной базы живет в пригородах. Там без машины никак. И теперь там все больше голосуют за демократов. Внешняя политика не очень волнует среднестатистического избирателя, комментируют эксперты. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Недавние локальные выборы показали, что практически никто не старается говорить о внешней политике. Все стараются говорить о росте цен, о том, что это снижает качество жизни. Соответственно, республиканцы расплачиваются за многочисленные обещания Трампа снизить цены на горючее. Избиратели видят, подъезжая к заправке, что цены кусаются. Это не то, чего они ожидали. Поэтому и рейтинг одобрения президента уже больше 12 месяцев падает. Ослабление поддержки происходит среди умеренных республиканцев и независимых. До промежуточных выборов остается всего ничего. И у Трампа есть время найти решение, позволяющее избежать внутреннего экономического кризиса. Визит израильского премьера Нетаньяху в Нью-Йорк станет кошмаром для полиции. По данным «Нью-Йорк-Пост», правоохранитель опасается, что резкая критика мэра города Мамдани в адрес Биби может спровоцировать масштабные протесты. Нетаньяху прибудет в город Большого Яблока для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи в сентябре. Своими заявлениями Мамдани превращает то, что можно было бы считать ежегодным ураганом первой категории, в ураган пятой категории, рассказал изданию источник в NYPD. Выступление премьера ожидается 26 сентября. Его график еще окончательно не согласован, поэтому неизвестно, сколько именно полицейских потребуется выделить для обеспечения безопасности. Ранее Мамдани заявлял, что правовой департамент изучает возможности для ареста Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда. В ответ на это президент Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать Биби. Позднее Мамдани признал, что у города нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера. В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях в связи с конфликтом в Газе. Израиль и США юрисдикцию суда не признают. Во всех автобусах Нью-Йорка родителям не придется складывать детские коляски перед посадкой. Для так называемых «строллерс» в салонах выделяют отдельное место. Сейчас специальное пространство есть более чем в 70% автобусов МТА. К следующему году ими оборудуют весь парк. Это около 6 тысяч единиц. Программу запустили в 2023 году, и по опросам ее одобряют более 80% пассажиров. Автобусы, в которых можно не складывать коляску, отмечены специальным стикером. В МТА уточнили, что новое правило касается только детских колясок. Коляски с домашними питомцами оставлять разложенными нельзя. В Лас-Вегасе начинается судебный процесс над бывшим лидером уличной банды Southside Compton Creeps Дуэйном Дэвисом, обвиняемым в организации убийства рэпера Тупака Шакура почти 30 лет назад. Начало процесса будет посвящено отбору присяжных, который может занять неделю. Само разбирательство продлится около месяца. Прокуратура намерена доказать, что Дэвис, которому грозит пожизненное без права на УДО, отдал приказ о ликвидации Тупака и предоставил оружие для нападения. Подсудимый, которому сейчас 63 года, отрицает свою вину. Убийство 25-летнего Шакура, произошедшее 7 сентября 1996 года, остается одной из самых громких нераскрытых смертей в истории и символом противостояния между лейблами Death Row Records и Bad Boy Records. Противостояние фактически Запада и Востока стало самой известной и трагичной войной в истории хип-хопа. Death Row Records был основан в LA Шугом Найтом. Его стиль сочетал мрачные тексты, уличную эстетику. Главные звезды – Тупак Шакур, Доктор Дре, Snoop Dogg. Лейбл Bad Boy Records был создан в Нью-Йорке в 93-м Пафом Дэдди, он же Шон Конс, он же Шон Комбс. Его стиль опирался на танцевальные сэмплы, джазовые мотивы и коммерческий лоск. Главные звезды – Notorious B.I.G., Craig Mack, Faith Evans. Конфликт вышел за рамки музыки и привел к гибели главных икон жанра. Тупак был убит в 96-м, а Notorious B.I.G. в 97-м году. Оба лейбла потеряли былое влияние после ареста Шуга Найта. Расследование десятилетиями буксовало из-за нехватки улик. Ключевым поводом для возобновления дела стали мемуары Дэвиса. В них он признался, что находился на переднем сидении Кадиллака и передал пистолет пассажирам сзади, но не уточнил, кто именно стрелял. Из остальных предполагаемых участников нападения больше никого в живых не осталось. US Soccer, Американская федерация футбола, призвала к изменениям в управлении FIFA. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X. К обращению также присоединились Канадская футбольная ассоциация, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз. Организации заявили о необходимости перестройки, которая укрепит управление, прозрачность и подотчетность. Ранее сегодня УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, опубликовали совместное открытое письмо. В нем они призвали расследовать действия Джани Инфантино. В июле президент головной футбольной структуры заявил о намерении создать новый орган FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компанией Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер, брат зятя Трампа Джареда Кушнера. После жесткой критики Инфантино отказался от этих планов. Дональд Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Иран, вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном наступлении. Об этом действующий президент лично заявил изданию Axios. «Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая тот факт, что у них нет денег», заявил Трамп в коротком телефонном интервью со специальным корреспондентом Бараком Равидом. По мнению президента, Тегеран находится в очень плохом экономическом положении. У иранцев нет денег на содержание своих войск, к тому же американцы. Иранская военно-морская блокада усугубила экономический кризис иранского режима. Глава Белого дома уверен, что все идет по плану, все не в тяг, как говорят в народе. Это как шахматная партия, провел параллели Трамп. Напомним, всего неделю назад он склонялся к возобновлению масштабных боевых действий, но сейчас выступает скорее за деэскалацию. США будут пытаться увеличить объемы вывоза нефти, пока не будет достигнуто соглашение, прогнозируют аналитики. По некоторым данным, Иран, Оман и США уже договорились о соглашении, которое будет регулировать движение судов в Ормузском проливе. Оно находится на рассмотрении уже несколько дней. В рамках этого нового соглашения Ирану будет предоставлен частичный контроль над движением судов в проливе. Госдепартамент готов разрешить Турции передать Украине оперативно-тактические ракеты «Атакамс» и пусковые установки М-270. Условия оплаты не раскрываются. В уведомлениях говорится, что Турция хочет сократить запасы устаревших вооружений и направить средства на модернизацию и обслуживание оставшихся систем. Украина намерена получить их для усиления возможностей огневой поддержки при наступлении и обороне. В передаче ракет должны участвовать турецкая компания МКИ и американские Pansofica и Patriot Defense Group. Поскольку вооружение произведено в США, Турция не может передать его третьей стране без согласия Вашингтона. Правила предусматривают предварительное уведомление Конгресса за 30 дней для подобных реэкспортных сделок. Окончательное разрешение пока не выдано, а поставка вооружения Киеву не подтверждена. Правительство Испании объявило о введении временного пограничного контроля для пассажиров самолетов и судов, прибывающих из Италии. Меры рассчитаны до 7 сентября. Испанские пограничники будут проверять паспорта, гражданство и визы граждан Италии и пассажиров из других стран, следующих через нее. Мадрид назвал решение ответом на аналогичные ограничения со стороны Рима. Проверки будут действовать, пока Италия сохраняет контроль для прибывающих из Испании. Итальянское правительство в прошедшую пятницу отказалось подчиняться ультиматумам Мадрида и продлило ограничения как минимум до 15 августа. Напомним, Италия восстановила пограничный контроль с Испанией 31 июля после массового перехода нелегалов из Марокко в испанский эксклав Саута. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала кадры из города шокирующими, а итальянские власти объяснили ограничения рисками для нас безопасности. Испания после этого вызвала итальянского посла. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны ЕС не перекладывать друг на друга ответственность за миграцию. Пиротехническое шоу к празднованию 250-летия независимости Америки 4 июля признано самым масштабным фейерверком в истории, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло в Вашингтоне, длилось 40 минут. Сам салют состоял из 840 537 залпов. Подрядчиком оргкомитета Freedom 250 выступила пиротехническая фирма из Пенсильвании. Согласно ее данным, на подготовку ушло полгода, а настройка всей системы длилась 3 недели. Для проведения работ была задействована команда из 75 человек. Для перевозки использовалось свыше 50 траков. Из-за жары и дождей салют в этом году начался позже обычного, около полуночи по местному времени, но это не помешало успешно запустить залпы с 2 позиций на земле, а также с 8 барж на реке Потомак. В комментарии Washington Post представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал включение салюта в Книгу рекордов личной заслугой Трампа, добавив, что праздник не забудут последующие поколения. Пиротехническое шоу ранее раскритиковали оппоненты Трампа. Они отмечали ухудшение видимости и качества воздуха. Также местные жители были недовольны уровнем громкости и негативными последствиями салюта для домашних животных. Плюс они утверждали, что это дорогое удовольствие. Известно, что администрация просила Конгресс выделить дополнительные 10 миллионов на столичные мероприятия в честь праздника. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
1: В 1994 году 2 студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на 2 студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили, и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшись с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. мировому кризису 2008 года, Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
0: Таким был этот день. Как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня проходит голосование в Алабаме, Коннектикуте, Миннесоте, Южной Каролине, Вермонте и Висконсине. Особенно внимательно наблюдают за борьбой демократов в Коннектикуте, Миннесоте, Вермонте и Висконсине. В Южной Каролине республиканцы определяют кандидата, который должен бороться за место покойного сенатора Линдси Грэма. В Алабаме проходят специальные праймерис в 4 округах после изменения карты избирательных округов. Результаты сегодняшних голосований будут рассматривать как еще один показатель настроения американцев перед промежуточными выборами. Сегодня рынки особенно внимательно следят за показателями потребительских цен. Федеральная резервная система решает, что делать со ставками дальше, а подорожавшая из иранского кризиса нефть вновь создает инфляционный риск. Трамп подписал указ, предусматривающий серьезные изменения федерального подхода к детской вакцинации. Он предлагает сократить рекомендованный график вакцинации детей. Рейтер сообщает, что речь идет о графике, включающем 11 прививок. Решение неизбежно становится предметом серьезной медицинской и политической дискуссии. Тесла отзывает в Соединенных Штатах 20 349 автомобилей. Причина довольно необычная. Фары ближнего света могут оказаться слишком яркими. Американское национальное управление безопасности дорожного движения предупреждает. Чрезмерная яркость способна ухудшать видимость для водителей встречных автомобилей и тем самым увеличивает риск аварии. По состоянию на сегодняшнее утро окончательный способ устранения проблемы еще не определен, сообщает Рейтер. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: любим Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Ну, начну я, ну, брифли, так скажем, с того, что Трамп, как всегда, обиделся, видимо, на весь мир. Знаете, он уже нет, немножко, например, старческий маразм, который у него начинает прогрессировать или уже существует, не знаю. На всяком случае, то есть он написал сегодня очередное там вот это вот свое послание к народу. Ну, как всегда, что у него великие цифры, что это фейк-ньюс-медиа, что в Америку везде уважают, что он добился колоссальной победы в Венесуэле. Ну, кстати, в Венесуэле он, да, добился победы. Что произошла денуклеаризация Ирана. Это чушь собачья, он врет. Врет просто в открытую вам. Он просто отодвинул этот момент, ничего он не добился там. Что у нас unparalleled respect, success, так далее, что нас невероятно уважают и колоссальный успех в мире. Ну, это тоже чушь собачья. Нас никто не уважает, никто и так далее. Понимаете, потому что давайте смотреть, вот я просто сделал выписку вот этих великих вот истин, которые произошли с Трампом. Это мне, честно говоря, да ради бога, можете сказать, что я опять повернулся к демократам, сколько угодно, я не повернулся. Понимаете, но говорить, что то, что у нас происходит сейчас, есть что-то замечательное, красивое, хорошее, и что так оно должно дальше идти, я вот убейте меня, не буду. Не буду. Потому что это вранье. Понимаете, вранье — это то, что вам говорят, понимаете, разные пропагандоны от секты Трампа, которые хотят, чтобы вы их слушали. И которых вы слушаете с удовольствием. Главное, чтобы похлопать в ладошечки. Знаете, вот такой вот, знаете, это популистский идиотизм. Ну, смотрите, у него действительно победа в Венесуэле. Это внешне мы говорим, допустим. У него победа в Латинской Америке, которая поворачивается в правую сторону. Отключили вот этот USAID. Латинская Америка поворачивается. Вакцинация, я считаю, что он правильно делает, что он пытается разъединить вот эти вот различные виды прививок, что они должны даваться по отдельности, а не вместе и так далее и тому подобное. Я считаю, правильно. У него одна вторая победа где-нибудь в Гренландии, потому что никакого там пока четкого решения нету, но как бы оно к тому идет, я надеюсь. У него есть победа определенная в Кубе, тоже половина, я считаю. Что добился того, что там принята какая-то капиталистическая программа, я думаю, что это придет, ну, чему-то придет. У него полный минус один в Иране, у него минус один в Китае, у него минус один в русско-украинских вот этих вот отношениях, русско-украинской войне. Ну что, остановить войну он не смог. Китай прижать с этими тарифами, всеми делами он не смог. Иран победить он не смог. Дальше. Скажите, он остановил деньги из Катара в наши университеты? Нет. Он продолжает с Катаром заигрывать, получает от него самолеты. Разводится, понимаете, колоссальные ля-ля о том, что Катар аж вложил аж 10 триллионов там и еще куда-то 5 триллионов, еще потом 10 триллионов, потом еще 100 триллионов. Я не знаю, цифры мелькают уже, честно говоря, уже не важно. Понимаете, в нашу колоссальную экономику, и мы должны по этому поводу колоссально быть рады. Понимаете, то есть нам это сообщает колоссальное как достижение. Я это как достижение, может быть, и вижу. Но я вижу также колоссальный минус в том, что у нас, наших молодых людей, пускают полностью под откос. Под наше с вами рукоплескание нашему любимому, дорогому, гениальному, сверхгениальному лидеру. Под откос пускают ваших детей, ваших студентов. Потому что они ходят в эти знаменитые университеты с большими красными дипломами, которые вешаются на стенку, и их учат там, понимаете, чистейшему коммунизму и исламизму. И вы потом попробуйте, вот сколько людей мне говорит, что у них никакого контакта с их детьми больше нет. И не будет, наверное. И не будет, наверное, потому что вы абсолютно бесполезны, как родители стали. Вас заменили давным-давно на деньги из Катара. Вот это вот что-то по этому поводу делается? Nothing, ничего. У нас вот этот Free Palestine, понимаете? Мы одного какого-то сумасшедшего пытаемся выдворить из страны уже 2 года. Вот как Трамп пришел к власти, его пытаются выдворить из страны, вот этого Абдул-Халила. И все еще он находится в Америке. Значит, что-то вы не так делаете, господа? Или вы делаете не так, как надо, или у вас нет достаточно intention для вот этой вещи. Скажите, пропаганду какую-то республиканцы ведут, вот у вас, например, абсолютно меньше трети населения поддерживает войну в Иране. Вы знаете, почему это происходит? Потому что партия республиканцев и Дональд Трамп, имея самый большой микрофон и мегафон в стране, не делают ровным счетом ничего или по самому минимуму для того, чтобы продать свои... Господа, вы живете в демократии. Вы не живете в
Папуасии, где, как говорит, какой-то местный царек, и все ему, как говорится, бьют поклоны. Это так работать не будет у вас. Никогда в жизни. Если вы не продадите свою политику, а я не говорю про русскоязычную аудиторию, которая будет, понимаете, целовать жопу Трампа, даже если он, понимаете, будет делать вам вот на голову, обделается. Я про русскоязычную аудиторию, я говорю про американцев. Вот американцы обычные вот эту вот пропаганду не воспринимают, потому что ее нет. Скажите, проведена реформа образования или хотя бы начата? Ничего, nothing. Еще раз повторяю, ваших детей учат быть коммунистами, быть левыми, громить магазины, поддерживать BLM, поддерживать вот этот вот DEI, поддерживать исламистов в школах, в университетах. Что-то по этому поводу делается, есть какая-то альтернатива вот этой вот, этой ереси, ничего, nothing не сделается, ничего даже не предлагается. Предложили один раз, забыли. Дальше. Об этом, кстати, волнуется теперь уже вся Америка. Америка. Контроль над инфляцией, стагфляция. Самая главная тема в стране. Рост цен и инфляция. Что-то по этому поводу делается? Нет, понимаете, фактически ничего не сделано. Инфляция стала хуже. Экономические цифры. Ну вот, говорят, что, может быть, в этом году мы выйдем там на какие-то серьезные цифры. То есть у нас растет экономика, при этом у нас растет как бы инфляция, мы съедаем те цифры, те зарплаты, что мы зарабатываем. Мы, вернее, даже зарабатываем меньше, чем мы съедаем. Долг. Начал, наконец, кого-то волновать, потому что, ну, то есть люди начинают понимать, что вот у них хлопнутся все их пенсии, вся их медицина, все фудстемпы, все квартиры бесплатные и так далее, все это хлопнется. Люди внезапно начали понимать, в какой дыре глубокой они сидят, потому что им объявили, что в этом, понимаете, нашем колоссальном, понимаете, успешном царстве у нас в этом году бюджетный дефицит 1,9 триллиона долларов. Почти 2 триллиона бюджетный дефицит, то есть, грубо говоря, каждые 25 центов, ну, сколько у нас, 8, ну да, получается, да, да, да, каждые 25 центов с доллара вы не имеете. То есть вы живете на 25% от вашей, вот ваших поступлений в долг. Ну, это вечно продолжаться не может. Рано или поздно вам придет ваш кредитор и скажет: Яша, там, или Абраша, или Рая, или Сара, я вас всех очень люблю, люблю и так далее, но вы обожрались, вы обнаглели, вы бездельники. Вы должны работать в 3 раза больше, вы должны отдыхать в 3 раза меньше, вы должны жить с упором на намного меньшую квартиру или дом и меньший уровень жизни раз в 5. Потому что вы на него не зарабатываете. Потому что вы обнаглели, одурели, потеряли всякий стыд и совесть. Вот это вам придут и скажут. Вопрос только когда. Это не вопрос если. Это вопрос когда. Понимаете, и все мы начнем плакать горькими слезами от этого. Понимаете, потому что взвинтят налоги так, что мало не покажется никому. Это будет единственный неповторимый выход из всей этой ситуации. Никаких сокращений. Так, чтобы выйти из этой бюджетной дыры на такое количество, то есть если только оперировать магическими цифрами, которыми оперирует наш дорогой, любимый президент, что он считает, что у него колоссальная поддержка, у него поддержка упала меньше 40%. Он считает, что цифры все врут. Ну, окей, пусть он считает сколько угодно. Я ему, честно говоря, не завидую в этом. Вот если считать реальные цифры, то поверьте мне, хорошего ничего нет. Скажите, наш Конгресс, вот дальше вот мы говорим, наш Конгресс и в руках республиканцев, он вообще работает? Вот я хочу понять, вот что они за последние 2 года, кроме как ура, ура, ура, ура, мы такие любимые, красивые, замечательные, правильные, они сделали. Окей, мы, конечно, можем сами себя успокоить, сказать, что, знаете, демократы еще более полное дерьмо. Они такие, да, дерьмо. Демократы действительно сумасшедшие, они действительно левые, они действительно коммунисты, они действительно исламисты. Они действительно разваливают всю страну. Это демократы, еще раз повторяю. У меня нет ни малейших сомнений в этом, поэтому если вы хотите мне что-то доказывать, что демократы еще хуже, я с вами полностью согласен.
Голосовать за демократов — это вообще, понимаете, себя уже не уважать. Но при этом мы не можем говорить, что республиканцы действуют на каком-то продуманной базе, на какое-то движение вперед. У них есть какая-то серьезная доктрина. Ничего нет. Nothing. Они вот просто существуют ради существования. Они вот ждут, понимаете, а вдруг те вот демократы придут, опять обделаются еще больше. Демократы ждут то же самое от республиканцев. Но республиканцы вроде же хотят быть лучше. Пытаются противопоставить, понимаете, партии каких-то там дармоедов, бездельников, нелегалов, бандитов. Они хотят противопоставить что-то нормальное. Ну так, ребята, у вас должна быть программа какая-то. Вы что-то должны делать. Вы что-то должны предлагать, что-то серьезное, большое, красивое. Ничего не предлагается. Я вот как-то читал здесь вот типа программу. Давайте объявим, допустим, какая-то серьезная инициатива Конгресса. Допустим, взять, помочь частным компаниям построить 50 новых там ядерных реакторов к 50-му году. Там или 100 ядерных новых реакторов по стране, потому что нам нужно электричество. Да никто об этом не говорит. Давайте, типа, откроем какой-то новый фонд для того, чтобы финансировать новых ученых. Физика, химия, биология, искусственный интеллект. Давайте откроем дополнительные фонды для этого, чтобы государство это спонсировало, чтобы мы имели дополнительных ученых. Созовем сюда со всего света. Откроем какие-то новые правильные университеты. Не вот это вот, понимаете, по изучению полов и трансгендеров. Знаете, или по изучению Ближнего Востока, где будут командовать какие-то катарские деньги. Не-не-не, именно, вот понимаете, новую Ливерморскую лабораторию сделаем, или как Лос-Аламос был, где разрабатывали ядерное оружие. Вот что надо открывать. Вот это был бы шаг серьезный. Это был бы, понимаете, какой-то показатель мощи. А мы делаем, мы только поддерживаем наш уровень жизни, чтобы он, не дай бог, не упал. Это говорят все, кстати говоря, здравомыслящие люди, которые абсолютно не за демократов. Которые прекрасно понимают, что из себя представляет наш президент, что из себя представляет его вице-президент, что из себя представляет его правительство. Причем у Трампа прекрасные люди в правительстве, я думаю, что он их не слушает. У меня все время постоянное впечатление, что не могут они ему не говорить это. Бессон прекрасный министр финансов, один из лучших, я считаю, за последнее время. Рубио потрясающий, понимаете, интеллектуал, в смысле, как дипломат, он прекрасно действует, он что, ему не говорит, а Хексет, в принципе, неплохой министр обороны. В принципе, очень неплохой, я считаю, несмотря на всю критику, которая там раздается. То есть у него есть нормальные люди, этот Ховард Лютник, понимаете, очень неплохой министр торговли. Министр внутренних дел у него, я считаю, достаточно неглупый человек. То есть люди нормальные, но проблема заключается в том, что отслушает ли их Дональд Трамп. Вот у меня такое впечатление, что нет. Начато очень много правильных дел, ничего не закончено. Или закончено наполовину, или закончено на три четверти, или закончено на одну четверть. Там, где ему оказывают серьезное сопротивление, он полностью складывается. Его послал, мягко, очень красиво послал Путин, съели. Его послал Китай. Понимаете, начинали, мы сейчас Китаю объявим какие-то санкции. Да-да-да-да-да. Сейчас, понимаете, Китай весь сложится, весь разложится. Китай сказал: ребятки, санкции, окей, пожалуйста, у нас тут редкоземельные минералы. Мы все включаем. Я вам сегодня еще тут подготовил приятность одну по поводу Китая. Вот сейчас, понимаете, идет война в Иране, у нас полные, на букву «П», не будем озвучивать это жуткое слово, что у нас происходит с оружием. Вот я вам сейчас прочту. Что у нас происходит с оружием? США в год выпускает, вот смотрите, 45-50 ракет Атакамс всего. В год выпускается 96 перехватчиков баллистических ракет, вот типа ТАД. Это наиболее продвинутая система для баллистических ракет перехвата. И то не самая идеальная, но хоть какая. 90 ракет Томагавк. 600 ракет «Патриот». И выпускаем 432 тысячи снарядов 155 миллиметров. Значит, для сравнения. Китайцы имеют 152 миллиметра, они имеют так называемый русский стандарт. Значит, вы знаете, сколько в Китае выпускается снарядов? 12 миллионов в год. Мы 432 тысячи. И русские выпускают 4 миллиона уже.
Вот поэтому в Украине такой полный недостаток. Вот сейчас они построили вот этот с ГИКом. Видите, сейчас, понимаете, Трамп открывал это. Завод построили в Техасе, и здесь завод полностью пустили под нож. Почему? Потому что решили сэкономить, оборудование не работает, полностью завод надо перестраивать. Ну, не сам завод, а оборудование надо переделать, потому что оборудование Г полное. Из Индии, из Китая, я не знаю, откуда они его набрали. Опять-таки решили сэкономить 3 копейки, но как всегда. Теперь будут перестраивать, завод раскроется через год. 45-50 ракет атакам. Если они выстреливают в Израиле, они выстрелили от их, там, этих перехватчиков. Они по 3-4 штуки на каждую летящую ракету. То есть мы должны говорить так, что если у вас, допустим, у Ирана, допустим, есть 2,5-5 тысяч ракет, то у Израиля должно быть 20 тысяч перехватчиков. 20 тысяч, господа. Для того, чтобы точно перехватить все эти ракеты. Ну хорошо, даже если я загнул 15 тысяч. Либо Израиль должен выпускать, либо это Америка должна выпускать. Вот эти 45-50 ракет атакам. Боже мой, ребят, ну это вообще смешные цифры. Мы должны иметь сотни, тысячи в год. А мы их выпускаем всего 50 штук в год. 90 ракет Томагавк в год. И мы говорим об этом при Байдене. Мы говорим об этом при Трампе. Трамп нам обещает какие-то, понимаете, светлое будущее. Сейчас он потрясет кулаками. Или чем он там еще может трясти. Знаете, и все обратно сбегутся в Америку выпускать что-то. Почему-то не сбежались. Вот нет такого, понимаете, массового открытия заводов. Чтобы массово принимали на работу. Вы видите эти заводы? Где они? Покажите мне. Построили вот за 2 года, что мы знаем. Ну, вот строй. Вот я знаю, Тесла собирается строить какой-то мегазавод в Техасе. Окей, замечательно. Слава Богу. Но это как бы не возвращение нового завода, вы понимаете? И потом сколько там будет работать людей? Наверное, не так много, потому что, скорее всего, будет автоматизирован. Вот те про самые проблемы. Вот люди говорят. Low hire, low fire. И главные их проблемы. Вот я вам прочту. Экономический финансовый прогноз. Финансовая ситуация определяет состоянием рынка труда, характеризуется низкой активностью как в сфере найма, так и в сфере увольнений, а также сохраняющимся опасением по поводу пузырей на фондовом рынке. Эксперты Brookings и Vanguard выделяют ряд ключевых показателей изменений в политике. Стоимость жизни около 71% взрослых.

0: может быть, достигнет 3%. Это было бы слава яйцам впервые с 2005 года. Ну, допустим. При этом ожидается, что инфляция стабилизируется на уровне 2,5-3%. Ожидается. Пока мы не видим. Пока инфляция больше 4%. Государственный долг ожидается, что в 2026 году бюджетный дефицит достигнет 1,9 триллиона долларов. Но он уже достиг. Иммиграция, 44% американцев называют этот вопрос одним из главных. Здравоохранение. Помимо стоимости услуг, американцы волнуют возможные изменения программы Medicaid, ACA и программ доступного медицинского обслуживания и SNAP, ну, food stamp, а также реформа системы регулирования медицинской задолженности. Угу. Сейчас. Государственное управление реформы. Значительное внимание уделяется вопросам этики в органах власти и так далее. Ну, самое главное, что вот они говорят, что у нас ну, очень низкий уровень управления. То есть наши власти, они себя не представляют чего хорошего. Поэтому вот такое вот. Ну, в общем, так или иначе. Ребят, мы идем к выборам. Там, понимаете, не будут кричать «Ура!» Трампу, просто потому, что он лучше, чем демократы. Вы понимаете, мы находимся все еще в 24-м году. Когда выбирали Трампа, понимаете, на таком полном отрыжке от демократов, от Харриса, от Байдена, от Оказии Кортес и так далее. Эта отрыжка уже прошла, причем она прошла где-то в конце 25-го года. 26-й год – это уже полностью год Трампа. Под Трампом, для Трампа, из-за Трампа. В его руках. И вот этот год, я считаю, достаточно неудачный. Я не вижу больших удач, я не вижу больших... Понимаете? И никого не будет волновать, что ему сопротивляются. И всем сопротивляются, что же вы думаете? Что, республиканцы очень помогают демократам, когда те власти? Тоже нет. То, что вы не можете с ними найти общий язык с какими-то... там, я не знаю, для каких-то компромиссов, это будет ваша проблема, ваш просчет. Никто не будет принимать, понимаете, ну, то есть, я повторяю, вы можете голосовать как угодно. Это же никого не волнует на выборах. На выборах придут все люди, понимаете, и будут считать в кошельке. И в кошельке они посчитают, что Дональд Трамп их пока разоряет. С его, понимаете, всем вот этим спичем, понимаете, по поводу, какой он неуловимый, потрясающий мститель. За нашу честь и обиженную гордость. Вот как-то так. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани поддержал так называемый Delivery Protection Act, направленный прежде всего на модель работы крупных компаний доставки. Законопроект занесла член городского совета Тиффани Кабан. Суть предложения – крупным компаниям будет сложнее уходить от ответственности за условия труда водителей и безопасность на улицах, используя сложные цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Мэрия прямо приводит в качестве примера Amazon и утверждает, что компании фактически контролирует многие аспекты работы водителей, хотя юридически значительная часть доставщиков оформлена через сторонние фирмы. Для Нью-Йорка это вопрос не только трудовой. Огромное количество грузовиков и фургонов доставки ежедневно влияет на пробки, парковку и безопасность пешеходов. Если закон будет принят, это может стать одной из наиболее серьезных попыток города вмешаться в систему Last Mile Delivery. Прокуратура Манхэттена предъявила обвинение специалисту по жилищным вопросам, работавшей с людьми в системе приютов для бездомных. По версии следствия, женщина использовала личную информацию клиентов и похищала у них деньги. Предполагаемыми жертвами стали люди, уже находившиеся в крайне уязвимом положении и обращавшиеся к городской системе за помощью с жильем. Обвинения пока являются версией прокуратуры. Вина должна быть установлена судом. Получила продолжение история с перевернувшимся катером возле Статуи Свободы. Федеральная прокуратура предъявила обвинение 46-летнему Мануэлю Эрнандесу, который управлял катером. В субботу вечером судно с 14 людьми на борту перевернулось возле Статуи Свободы. Погибли 27-летняя жительница Квинса Сара Санчес и ее 5-месячная дочь Антонелла Гарсия. Федеральное дело касается действий капитана, предположительно приведших

0: Убили двух человек. Следователи также изучают, осуществлялись ли на судне незаконные коммерческие пассажирские перевозки. Береговая охрана и федеральные следователи продолжают устанавливать непосредственную причину опрокидывания.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
8: произвела? Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Ну, в общем, понимаете, когда мы говорим о Трампе, он еще раз, я вот это хочу повторить, я это не устану повторять, он очень многие вещи видит правильно. Он видит их вот именно так, как они есть. То есть, если другие не хотят это даже признать. Я помню, тут есть один политик, сейчас ныне республиканец, который, я помню, при моей встрече с ним, когда мы что-то там вот сидели, разговаривали и там общались с народом, он говорит, это говорить нельзя, мы не можем так говорить. Я говорю, почему нет? Потому что у нас так не принято. В нашей партии так не принято, он тоже демократа. Я говорю, мне плевать, что у них принято, что не принято. Он говорит, так я считаю нужным. То же самое не принято говорить республиканцев тоже. Есть какие-то вещи, о которых не принято говорить. Все так боятся что-то сделать, боятся быть вообще-то, понимаете, то есть правильные начинания, правильный куда-то вот какой-то общий подход. Дальше начинается исполнение. Вот исполнение тут начинается такой сплошной какой-то, я не знаю, как это называется. Называйте как хотите, но ничего хорошего я не вижу. То есть, вернее, я вижу, что тут хорошее, но вот, понимаете, с Ираном, например. У нас с Ираном мы сейчас полностью вообще, все, вообще вопрос с Ираном снят. Войны нет, переговоров нет. Почему? Потому что ничего достигнуть Трамп не может. У него полный, говорит, цуцванг здесь. Цуцванг – это то любой другой ход, то хуже будет, чем предыдущий. У него полный цуцванг с Ираном. Поэтому что они сделали? Они наложили на Иран свою такую заморозку этого конфликта до после выборов. Вы думаете, после выборов они что-то придут к этому? Я думаю, что они после выборов спустят это на тормозах. Тоже. Почему? Потому что тогда надо серьезно начинать войну. Не вот эту войнушечку, а войну. Трамп этого делать категорически не хочет. Ну, не хочет, значит, не хочет, ну, что я могу сказать. Но Трамп не отодвинул, вот как вот он пишет, мы денуклеаризировали Иран. Нет, он никого не денуклеаризировал. Он, как вот, пишет, понимаете, люди, понимаете, более трезвые. Вот, например, пишет представитель республиканской партии Борис Пинкус. Мы когда-то с ним спорили. Лично, и я даже, честно говоря, не совсем понимал этого человека. Сейчас я считаю, что вот он абсолютно правильно говорит. Вот он пишет, великий Черчилль говорил, что тот, кто идет на бесчестие ради избежания войны, будет иметь и бесчестие, и войну. Трамп, если поступит так, как говорится, Wall Street Journal, превратит Иран, признанного Конгрессом спонсором мирового терроризма, и региональной в мировую державу, заставивший капитулировать саму Америку. Я ничуть не преувеличиваю. Так как Иран сможет быстро достать 460 килограмм насыщенного до 60% урана из-под завала при помощи той же России или Китая. И однажды объявить создание ядерного оружия, прикрываясь тем, что Ирану это необходимо для собственной безопасности. Это позорная сделка, которую Америка не знала за все 250 лет своего существования. Станет началом конца существования самой Америки, как государства, так как сделка станет толчком к более интенсивному захвату власти, как по горизонтали, так и по вертикали, социалистами, марксистами, антисемитами. Если же иранский режим продолжит свое существование, то Израиль будет просто вынужден начать войну с Ираном ради своей же собственной безопасности. А это приведет к неизбежному вовлечению в войну Америки по вполне понятным причинам. Но это будет уже другая война. Не та, которую вели Израиль и Америка в июне 25-го, и с 28 февраля по сегодняшний день ведет Америка в почти гордом одиночестве. Он абсолютно верно. Абсолютно прав. Я аплодирую Борису Пинкусу. Он представитель, член официальный, я абсолютно нейтральный человек в этом отношении. Я не член ни той, ни другой никаких партий. Когда-то был зарегистрирован демократом, сейчас независимый. Все. Я никогда ни в какие партии вступать не хочу. Он представитель республиканской партии. Он когда-то, я повторяю, со мной спорил. Мы с ним, говорится, сидели по разные и так далее. Но он уважаемый человек, понимаете. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, он абсолютно прав в этом. Вот. Знаете, в 25-м году многое спускалось на тормозах, потому что, еще раз повторяю, мы были под впечатлением от того, как нам надоели демократы, понимаете, что они вот из себя представляют полное Г, они и сейчас представляют себя полное Г. И мы были вот под вот этим вот, знаете, вот под какой-то эфемерной вот такой вот завесой дымовой, что сейчас мы, как говорится, там хлопнем в ладоши, и все получится. А оно не получается. Понимаете, а Трамп продолжает оставаться вот в этом деле. Вспомните, как он проиграл дебат с Харрис. Он его проиграл, причем вчистую. Знаете почему? Потому что Харрис ему сказал такую фразу, что с твоих митингов уходят люди, потому что им скучно. Это правда, это неправда, абсолютно не имеет никакого значения. Но для Трампа это, понимаете, красная тряпка для быка, что с его митингов уходит кто-то, кому скучно. Как же такое ты посмело сказать, сволочь ты подобная? И вот сейчас вот это то же самое повторяется в его твиттер. Страна уничтожает думократов, crooked corrupt. Ребятки, демократы, по-моему, вот в 26-м году на всех праймерис побеждают именно самые левые, самые радикальные, самые ужасные, которые только могут быть. То есть, если говорит Трамп так, что они в таком жутком вот состоянии, как вы говорите, так, там, так эта партия должна нести сплошное поражение на праймерис, они должны быть. То есть, там как раз должны побеждать более такие сонные кандидаты от истеблишмента, а там побеждают наиболее ядовитые, с наибольшей энергией. В каком мире живет этот Трамп? Он что, находится в полном вакууме, что ли? Ну, вот такое впечатление. Ну, слушайте, окей, файн. Он хочет прийти на выборы в 26-м году, потом их объявят незаконными, или там, понимаете, или, понимаете, что опять, понимаете, там, я не знаю, нелегалов подвезли на автобусах, как он, понимаете, пытается доказать 7-й год и еще ничего не доказал. Там, не, подожди, 7-й, это уже 16-го года идет, слушайте, уже 10 лет. Создал он комиссию, которая там расследовала, понимаете, с шумом, с, как говорится, со всеми делами взялась, потом тихо-тихо ее распустили, потому что она ничего не нашла. Ну, сейчас опять объявим, понимаете, опять вот, понимаете, нелегалов подвезли, они проголосовали за демократов. Ребят, за демократов голосует огромное количество разных идиотов. Демократы ведут колоссальнейшую работу с населением. Колоссальнейшую работу с населением. Они им дают выпить кофе, они им разносят блинчики, разносят пончики, бублики. Беседуют с ними вместе, плачут вместе с ними, рассказывают им, как им тоже вместе плохо и так далее. Вот что делают демократы. Республиканцы не делают ничего. Республиканцы ходят как важные индюки надутые и считают, что все поймут все сами. Ну, замечательно. Я хочу, когда я увижу, чем закончатся эти выборы в Конгресс, а закончится, скорее всего, поражение. Я думаю, что республиканцы, конечно, сохранят за собой Сенат. Там такой жуткой ситуации нет. Но Конгресс, вернее, ну, нижнюю палату представителей, они потеряют. Все. Дальше будете ловить весь кайф, который только есть. Ну вот, по поводу Китая. Это пишет... Крис Фентон, он пишет это в комментариях, что мы долго кормили, кормили дракона, упустили контроль над нарративом. На протяжении почти двух десятилетий опросы Pew Research Center неизменно показывали одно и то же. Мир относится к Соединенным Штатам лучше, чем к Китаю. Эта эпоха подошла к концу. В докладе, опубликованном в 26-м году, в июле, Pew отметил, что теперь Китай пользуется большей симпатией, чем США в большинстве из 36 охваченных исследованием стран. Данный Гэллоп за 25-й год уже свидетельствует о том, что медийные показатели одобрения Китая начинают превышать аналогичные показатели Америки. Уровень доверия к Си Цзиньпиню, коммунисту, господа, в странах, которых Пью отслеживает ежегодно, теперь со значительным отрывом происходит уровень доверия к Дональду Трампу. Но это как раз не самое важное. Но тем не менее. Совет по международным отношениям справедливо задался вопросом, что же произошло. Ответ на него проще и куда более неприятен, чем готовы признать многие аналитики. Главная причина, по которой Китай выглядит в глазах мирового сообщества привлекательно США, заключается в том, что западные СМИ, Голливуд, журналисты, транснациональные корпорации, спортивные лиги, политики, учреждения, культуры систематически отказывались, не способны или не желали изображать Китай в сколько-нибудь негативном свете. Нас, это, о чем мы говорим здесь, господа? Внимание, внимание, вопрос, о чем мы говорим? Пропаганды американской нет. Есть китайская, пропаганды американской нет. Пекин четко обозначил правила игры. Стоит вам раскритиковать нас, честно показать нашу систему и даже намекнуть на особый статус Тайваня, и вы лишитесь доступа к крупнейшему в мире потребительскому рынку. Наказание за повиновение, изгнание. Мы подчинились. Результатом стало глобальное информационное пространство, в котором недостатки Америки препарируются в режиме реального времени, когда изъяны Китая старательно ретушируются, словно их вообще не существует. Я знаю эту кухню, в кавычках, изнутри на протяжении 17 лет. Я возглавил кинопроизводительное подразделение одной из студий, стоя у истоков выхода Голливуда на китайский рынок. Мы убеждали себя, что распространяем американскую, в кавычках, мягкую силу, увеличиваем ВВП, создаем культурные связи с ближайшей сверхдержавой. На деле же мы переписывали сценарий, меняли местами действия и вычищали контент, чтобы угодить пекинским цензорам. В первоначальной версии сценария в фильме «Петля времени» Лупер, героя Брюс Уиллиса и Джозефа Гордона-Левита отправились во Францию. Мы же перенесли действия в Шанхай. И даже добавили реплики, выставляющие Китай предметом всемирной зависти. В фильме «Железный человек 3» были активно интегрированы китайские бренды, а также введен образ героического китайского ученого, лучшего специалиста в мире. Когда в первоначальном варианте картины «Неуловимые» Red Dawn в роли захватчиков выступил Китай, студии Sony и MGM под давлением гневных требований Пекина пересняли фильм, заменив Народно-освободительную армию Китая на вооруженные силы Северной Кореи. Студия Paramount убрала флаги Тайваня и Японии с куртки Тома Круза в фильме «Топ Ган Маверик». И не только для китайского проката, но и для всего мира. Это не были случайные творческие решения. Это была плата за допуск на рынок. Этот механизм влияния действует далеко за пределами киноиндустрии. В 2019 году генеральный менеджер клуба NBA Houston Rockets Дэрил Мори возразил в Твиттере поддержку Гонконгу. Лига столкнулась с немедленной жесткой заморозкой отношений на китайском рынке. Игроки и руководство быстро усвоили урок. Либо молчи о красных линиях Пекина, либо наблюдай, как испаряются миллиарды долларов. Компания Marriott была вынуждена изменить карты и сайты по всему миру после того, как указала Тайвань и Тибет как отдельные территории. Доступ к ее китайским ресурсам был заблокирован до тех пор, пока компания публично не признала территориальные претензии к Пекину. Консалтинговые фирмы, такие как Mintz Group and Bain & Company, проводившие проверки контрагентов due diligence, способные выявить неудобные факты о китайских партнерах, сталкиваются с рейдами и ограничениями. Лидеры бизнеса JP Morgan, Burberry, Marriott, American Airlines, General Motors и частные лица от Джона Сина и Брэда Питта до Марка Рубио получали один и тот же сигнал. Стоит заговорить о Синьцзяне, Гонконге, Тайване или авторитарных методах правления Коммунистической партии Китая, как двери на рынок захлопываются. Это не просто обычная чувствительность рынка к тем или иным вопросам. Многие страны требуют вносить правки в контент для местного проката или соблюдать определенные правила для приличия при визитах. Пекин же требует полного контроля над тем, как страна изображается в мировом масштабе. Цензура здесь носит упреждающий характер. Острые темы – китайские злодеи, нарушение прав человека, критический анализ, исследования и данные, исторические события, которые партия предпочла бы предать забвению, редко доходят даже до стадии написания, сценария или подготовки презентации, поскольку и студии, и представители бизнеса прекрасно осознают возможные последствия. По той же причине к самоцензуре прибегают и журналисты, и медиаплатформы. Политики, прежде всего, высказываются прямолинейно, теперь просчитывают возможный коммерческий ущерб для американских компаний в своих избирательных округах. Совокупный эффект огромен. Мир постоянно потребляет контент полной американской самокритики, в то время как образ Китая поддается тщательно выверенным, зачастую льстивым или вовсе отсутствует в информационном поле. То есть, понимаете, Америка полное дерьмо, Китай счастье жизни. Вот о чем ведется речь. Для сравнения, посмотрите, как изображают Соединенные Штаты, американские СМИ, индустрии развлечений. Политический дискурс открыт и неустанно акцентирует внимание нашей поляризации, неравенстве внешних просчетах и системных сбоях. Эта открытость – сильная сторона свободных обществ, она становится стратегической уязвимостью, когда конкурирующая держава систематически пресекает подобный критический анализ в отношении себя. Данные опросов Pew и Gallup – это не столько результат гениальной мягкой силы Китая, или недавней нестабильности американской политики, сколько закономерный итог информационной асимметрии, сохраняющейся десятилетия, поддерживающейся нами самими и страха потерять прибыль. Идеальной иллюстрацией того, как устойчивые культурные образы реформируются в восприятии целых половин, служит пример России. Если спросить среднестатистического американца из поколения X, чья молодость прошла 70-е, 80-е, начало 90-х, какой образ возникает у вас при слове «Россия» или «Москва»? Ответы кажутся поразительно схожими даже в 26-м году. Холодные серые улицы, агенты КГБ в плащах, унылые граждане в очередях за хлебом, пьяницы, безликая одежда, бетонные жилые массивы, а также атмосфера вечной подразделительности дефицита. Почему этот стереотип доминирует? Потому что на протяжении десятилетий западные СМИ, новостные программы индустрии развлечений массовый клюр могли совершенно свободно изображать Советский Союз и впоследствии Россию именно так и вполне достоверно, не основываясь на рыночных, не опасаясь рыночных последствий ни корпоративной самоцензуры. Вспомнить тот культурный багаж, который впитало поколение X. В фильме о Джеймсе Бонде из «Для России любовь» или леденящий душу мир восточноевропейского криминала о саге о Джеймсе, Джейсоне Борне, «Парк Горького». Бесчисленные шпионские триллеры, холодной войны и Рокки 4, где Айван Драго и советская система олицетворяла свою бездушную угрозу, созданной государственной машиной. Кадры из вечерних новостей, пустые полки магазина, первомайские парады, перебежчики лишь подкрепляют этот образ. У корпорации и рекламодателя не было причин смягчать эту картину. Тогда не существовало огромного российского потребительского рынка. В итоге сформировалась устойчивая ментальная модель, пережившая сам распад СССР. Представители поколения X до сегодняшнего дня хранят в памяти образ той холодной, серой, кишащей шпионами России, поскольку Запад не переставал транслировать именно такой облик. Была пропаганда, господа. Пропаганда. Было просвещение нации. Что происходит? Где происходит? Как происходит? Причем на самом деле. Не в каких-то красивых. Понимаете, потому что Россию можно показывать. Знаете, показывать, понимаете, собор, там, я не знаю, Спаса на крови. Потрясающее сооружение. Показать, как построены дворцы какие-то. Там показать русскую культуру. Показать русские церкви. Показать русскую кухню. Показать русских женщин. Мама дорогая, там столько красивого. Даже русскую зиму показать, то красиво будет день, вот там в Омске каком-нибудь. Все очень будет красиво, замечательно. Белая зима, понимаете, ели, понимаете, там, я не знаю, Рождество. Вокруг там ВДНХ, там огромный каток делают во время зимы сейчас в Москве. Понимаете, ну смотришь, думаешь, ёхай, ты представляешь, красота полная. Но это что, та Россия, которая она есть на самом деле, и все-таки за этим всем стоит совершенно авторитарная, жуткая власть? Вот. В чем дело? С Китаем мы это проворонили. Понимаете, почему? Потому что, ну, слушайте, Китай это... Китай держит на поводке, на коротком, целый ряд компаний. Ну, ты начнешь наш критиковать, там, да, какой-нибудь Apple. Все, Apple не допускается на китайский рынок. Или, допустим, какая-нибудь дочерняя компания там от Google. Насчет что-то там не так говорить про Тайвань или еще что-нибудь так далее. Все, значит, мы тебя отключаем. Это называется cancel culture, только на уровне стран. Знаете, как в том анекдоте. Что к мужу приходит его сосед и говорит, слушай, мы тут предполагаем групповой секс. Я, ты и твоя жена. Ты будешь участвовать? Ну, мужик говорит, да не-не-не, я не буду. Окей, файн, мы тебя вычеркиваем. Вот так же примерно здесь. Нам предлагают, давайте, понимаете, критиковать Америку. Все вместе. Ну-ка, нет, нет, окей, мы тебя вычеркиваем, значит, так далее. Причем критиковать Китай они не дают. В том-то и дело, что они не дают это делать. А мы, как олухи Царя Небесного, перестали быть честными даже сами с собой. Понимаете? Вот что у нас и произошло. Мы должны совершенно четко вести пропаганду, вести просвещение детей, обучение и так далее. Пока мы этого не будем делать, мы будем оставаться олухами Царя Небесного, понимаете? И это должна быть государственная инициатива. Об этом должен озаботиться наш великий, дорогой Трамп. Потому что это будет самое главное, что можно сделать вообще в этой стране. Не воевать там, понимаете, с какими-то сумасшедшими демократами. Понимаете, вы воюете... Когда вы воюете с какой-то там Акасией Кортес, или Омар, или Тлаиб, или вот этим всем вот Абдул-Аль-Саид, которого сейчас, вот понимаете, проталкивают в Конгресс, вы воюете с симптомами болезни. Вы не лечите саму болезнь. А сама болезнь заключается в том, что у вас есть система образования, которая говорит, что Америка – это враг. Америка – это плохо. Америка – это ужасно. И вы это спускаете на тормозах. Так, сделаем перерыв и продолжим. Нью-Йорк,
11: Нью-Йорк. Дэвид Зон, радио.

0: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, /hello, или звоните по номеру 311.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.

0: Миша. Братский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Америки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обнаружили механизм, который может помогать раковым клеткам распространяться после химиотерапии. Исследование показало, что фруктоза, разновидность сахара, способна усиливать отделение клеток рака яичников от опухолевой ткани. Исследователи изучали клетки рака яичников после воздействия цисплатина, препарата, который вызывает их клеточное старение. Такие клетки не погибают полностью, а остаются метаболически активными и выделяют различные вещества. Оказалось, что стареющие клетки начинают выделять больше фруктозы. Когда ученые добавляли ее к культурам раковых клеток, те хуже удерживались рядом друг с другом и чаще отделялись от трехмерных структур, имитирующих опухоль. Это считается одним из первых этапов распространения рака. Ученые выяснили, что фруктоза меняет обмен веществ в раковых клетках. В результате снижается производство холестерина, который участвует в поддержании структуры клеточных мембран и помогает клеткам удерживаться друг за друга. При его недостатке раковые клетки становятся более подвижными. Диета с высоким содержанием фруктозы также сопровождалась более выраженным распространением опухоли по сравнению с рационом с глюкозой. При этом ученые подчеркивают, исследование проводилось на клеточных культурах и животных, поэтому его результаты пока нельзя напрямую переносить на людей. Работа не доказывает, что употребление сахара вызывает метастазы у пациентов с раком. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Вот наши с вами, вот какие дела у нас. То есть, понимаете, вот мы пытаемся, то есть, ну не пытаемся, а должны бороться с определенными вещами, которые происходят в нашей жизни. В частности, вот с китайским влиянием, с Ираном, с... Вот сейчас вот, например, образовался союз между... военный союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Ну, я не очень много даю какого-то серьезного, как говорится, ну, компонента, что мы должны бояться этого союза. Это, скорее всего, такой достаточно бумажный тигр. Потому что вот уже, например, хуситы обстреляли Саудовскую Аравию, пока я не вижу никакой реакции ни со стороны Турции, ничего. Но вы должны понимать такую реальную вещь, что все это, вот это складывается на вот таком фоне, который идет из Вашингтона. То есть вы посмотрите, если вот эти три страны, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, поняли, что Америка ослабевает. Она не хочет участвовать в войне, не может ее выиграть. Две войны закончила вообще, ну, как говорится, фактически фиаско. Большого внимания к их проблемам Америка не испытывает. Они ищут какого-то нового сюзерена или объединяются в союз. Ну, что мы как бы и наблюдаем. Эти страны, ввиду того, что западная роль ослабевает, понимаете, Америка ослабела. Они хотят вести самостоятельный, весьма антизападный курс. Ни одна из них не является западной страной, а именно является выскочкой в регионе за счет или и. У них могут быть деньги, у них может быть промышленность, как в Турции, у них большое население, как в Пакистане, у них очень центр религии, как в Саудовской Аравии, у них атомное оружие, как в Пакистане, в том же самом, большая армия, как в Турции. Поэтому они не будут помогать Америке. Скорее всего, они будут активно шантажировать Америку в целом ряде случаев. Что либо вы нам что-то даете, либо мы уходим к Китаю, либо уходим к России. Что мы уже, кстати говоря, и наблюдаем. Потом, также, все эти три страны не любят Иран, но они не меньше не любят Израиль. Все вот эти вот разговоры про какие-то Абрамовые соглашения с Саудовской Аравией, по-моему, плакали. Поэтому давать Израилю выйти вперед на полном или в нашем случае частичном ослаблении Ирана, все эти страны не хотят. У Израиля следующий конфликт будет именно с Турцией и с ее прокси, который Израиль должен очень сильно опустить без американской помощи и вмешательства. Одна из причин, почему Египет не вошел в эту коалицию. Египет может и не хочет, но не хочет воевать с Израилем. Пока и вообще, в частности, из-за позиции генерала Сиси, который прагматик, а не идеолог, как Эрдоган. Ну и, например, в-четвертых, Пакистан активно ищет противовес Индии, который ищет и уже нашла союз с Израилем. И через разные кивоки с Америкой тоже Индия, как говорится, сюкается. полагаться на помощь Китая, Пакистана. Пакистан, как и Иран, не может, мы это уже видим. Максимум идут военные компоненты в Иран или Пакистан, но ни идеи, ни основная техника. Поэтому следующие шаги, что мы увидим, это более тесное сотрудничество Израиля и Индии, возможно, с Азербайджаном. Возможно, Израиль сыграет какую-то новую роль в Центральной Азии, допустим, с той же там, допустим, Узбекистаном или Таджикистаном, где правят вполне себе постсоветские диктаторы с вполне прагматичной точки зрения. Вот что складывается. А как и почему все это складывается? Вопрос в студию. Почему складываются вот эти союзы? Наш телефон 718-303-9090. Вот ответьте мне. Почему складываются эти союзы? Вот давайте начнем с этого. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день. У меня назрел другой вопрос. Давно уже.
13: Нет, давайте ответьте на мой вначале. Спросите, вначале ответьте на мой. Почему вот сложился этот союз Пакистана, Саудовской Аравии и Турции?
14: Ну, они говорят, что это какой-то вот среди вот НАТО, они образуют тип такого. Ну, конечно, это будет в Израиле в первую очередь. А кто на них там мусульманин нападать? Вряд ли будет. Это сейчас Иран бьет своих, чтобы чужие боятся.
13: То есть вы считаете, что это антиизраильское направление?
14: Да, это чисто антиизраильское. Это для Израиля очень плохо. А вопрос у меня давно назрел,
13: да, давайте.
14: Пока меня не отключили. Наша большая проблема – это цена на бензин. Вы в своих передачах неоднократно говорили, что где-то мы забываем 80% покрываем, то, что нам нужно 20% закупаем. Но в связи с этим я вот удивляюсь одному. Вот, допустим, фашистская Германия, ее впитала Румыния нефтью до 44-го года. А в 44-м году так она уже не могла не добывать, не все было разбомблено. И фашистская Германия перешла на синтетический бензин, вырабатывая его химическим путем из угля. Вот столько лет прошло, у нас эта технология есть. Почему у нас, вот, как говорится, жопа есть этого угля? Почему мы не делаем вот сегодня, когда нам не хватает 20%, открыть несколько заводов?
13: Смотрите, окей, во-первых, так, спасибо, вот давайте я вам отвечу. Значит, ваш вопрос простой, но вы не совсем понимаете. Нам нужно 21 миллион баррелей нефти в день. Мы добываем 13,5, ну, давайте возьмем даже 14 в день. Значит, это не 80%. Мы добываем примерно, ну, давайте так говорить, где-то около 70%. Даже 65% примерно. Того, что нам нужно. Значит, это первое. Второе. Трамп, я считаю, сделал глупость. Это вот очередная глупость, которую Трамп сделал. Он пригласил на американский рынок прийти различные танкеры, различные компании, которые сейчас не могут вывозить нефть из Персидского залива. Они все рванули в США, огромный типа там флот идет к нам или уже заправляется и так далее. Все очень довольны, так далее. А чему мы, как потребители, должны быть довольны вот от этого? Мне абсолютно плевать, сколько заправляется танкеров из Франции, из Испании, из Португалии, из Китая и так далее, тому в американских водах. Я знаю, что из-за того, что они заправляются, нефть на американском рынке исчезает. То есть они добавляют в наш дефицит, господа. Ну это же простейшая вещь, но неужели никто не понимает этого? То есть у нас есть вот эти 13,8 миллионов баррелей в день. Если они еще 4, где-то 5 миллионов забирают из этих 14 там с чем-то, значит, у нас уже недостаток получается 11 миллионов баррелей в день. Так чему мы радуемся, я не понимаю. Мы радуемся тому, что где-то работают станки в каком-то там Таиланде из-за того, что они заправились у нас. Если бы у нас было бы, допустим, нам нужно 21 миллион в день, а мы берем и добываем 30. Окей. Тогда у нас есть 9 миллионов баррелей излишков, которые мы, может быть, раньше бы сохранили для себя, но тут мы говорим, ладно, там таиландцы, они свои люди, им надо помочь, тем более, что там война идет вот так далее, в Иране, мы перекрыли, давайте поможем. Тогда как бы есть какой-то смысл того, что, что приглашаются эти все компании в Америку, приезжайте, забирайте. Излишки все довольны. Продали — замечательно. Это также делается, если мы знаем, что наши эти излишки будут продолжать оставаться излишками, потому что огромное количество добычи нефти. У нас есть огромное количество и возможностей ее дальше, и они не упадут дальше. Тогда мы берем и продаем лишнее. А если у нас завтра не будет хватать опять, то люди, нормальные люди, нормально, понимаете, с нормальной головой, с мозгами, не с дерьмом, а с мозгами, они берут и откладывают что-то себе. Ну что, я неужели такие сложные вещи говорю? Если у вас, вот, допустим, нету денег, завтра будет на продукты, скажите, вы начнете эти продукты раздавать направо и налево? Вы знаете, что у вас вот серьезные недостаточные продукты в доме, в вашей семье. Вы что, возьмете последнюю курицу, понимаете, или стейки, или овощи какие-то, начнете раздавать соседям? Да никогда в жизни. Вы, наоборот, прибережете это для себя, потому что вы знаете, что, может быть, завтра у вас не будет денег пойти в магазин. Вам надо дождаться там следующего поступления, зарплаты, пенсии, помощи, не знаю, чего угодно. То есть это обычная экономика, 2 плюс 2 всегда 4. У нас экономика сейчас 14 минус 5. То есть минус 5 миллионов баррелей, которые мы раздаем направо и налево, как говорится, под литавры Трампа, который говорит, что это замечательно, что мы, понимаете, весь флот направили к себе. Это, а чем замечательно мне, вот мне конкретно, вам конкретно, на заправке, при покупке молока? Это на все влияет, вы понимаете, ваша покупка молока стала дороже, ваше отопление стало дороже, ваше электричество стало дороже от всего этого. Что вы от этого получили, от того, что к вам приплыл какой-то лишний танкер из Турции? Вы очень хотите заправлять турок? У вас есть такое количество лишней энергии, лишних денег, понимаете, вы такой щедрый и замечательный, что вы хотите заправлять турецкие танкеры, да? Вы очень любите эту страну, любите его президента и так далее. Что специально, что берете им, отдаете нужный вам ресурс. Вот я этого не понимаю. Поэтому тут нечему радоваться. Что касается, вы сделать синтетическое топливо из угля. Значит, это есть такой момент, они могут это делать. Проблема заключается в том, что это топливо очень-очень грязное, плохое. Карбюраторы, двигатели и вообще как таковые мгновенно начинают засоряться, значит, плохо работают, машины застревают. Это нужно совершенно другой уровень технологического вот этого двигателя, чтобы он по-другому это чистил, или мог работать на таком грязном, очень низкого качества топливе и не ломаться при этом. Понимаете, это уровень топлива, который хуже, чем мазут, понимаете? Но вот мазут вы заливаете в какие-то корабли. И корабли, мазут — это самый низший вот вариант, если я не ошибаюсь, обработки нефти. Самый грязный, такой, самый вот на дне там что-то плавает — это мазут. Потому что самое чистое — это керосин, бензин. Это самый чистый вариант очистки нефти. То, что делается на рефайнере. Ну вот, вы можете вот вашу машину залить чистую нефть? Нет, не можете. Она у вас, ну то есть она будет у вас тарахтеть, скорее всего сломается сразу же. Дым пойдет черный. Что, оно не будет гореть? Будет гореть. Но это не то же самое, что бензин, потому что ваша машина рассчитана на более чистый вид топлива. Поэтому переходить на вот эти вот суррогаты из бензина, из угля практически невозможно. Мы даже не можем перейти на суррогаты из вот это, на этанол мы не можем перейти в чистом виде. У нас этанола дофига убейся, этанол делается из кукурузы. Мы даже на это перейти не можем, потому что двигатели не выдерживают это. Бензин более активно горит, он более дает больше КПД, он более чистый и так далее. Я не знаю, может быть, этанол более чистый, я не знаю, но, во всяком случае, этанол в чистом виде залить вы не можете. Какие-то промышленные варианты, да, там вот можно, понимаете, можно залить, допустим, какой-то корабль бензин, можно. Вместо мазута можно, то есть можно пойти на повышение, но на понижение качества, что вы заливаете, там креозот какой-то залить себе там в машину, вы не можете. Это обычная технология. Я не знаю всех деталей, я помню очень-очень давно, когда в Советском Союзе не было, как всегда, нормального бензина и так далее, мой папа, который был очень продвинутым инженером, и тогда, я помню, ездили всех с какой-то трехлитровой банкой под капотом его «Жигулей», у него была «Пятерка», я помню. И он ставил вот эту вот банку с водой туда, и они как-то я не знаю, что они делали толком. В общем, они заправляли 76-й бензин, если кто-то помнит, о чем я говорю. А они его как-то разбавляли так, что получалось, что что машина могла ездить на 76-м бензине, хотя была рассчитана там типа на 93-й. То есть они могли более такое какое-то более дешевое топливо заправлять, которого было много. А 93-го бензина было мало, или его не продавали, или был дефицит, или еще что-то. И вот они каким-то образом с этой какой-то там была какая-то хитро сделанная технология, до сегодняшнего дня помню, с этой трехлитровой банкой, потому что она периодически разбивалась. Стеклянная трехлитровая банка из-под этого березового сока. Вот как они что там делали, что-то крутили, вертели, но это не от хорошей жизни было. Поэтому очень хорошо помню эту историю и как оно работало. Добрый день, вы в эфире.
17: Александр, добрый день. Вопрос, я не в курсе, в Китае сколько партий? Там есть примерно такое, как у нас, республиканцы, нет. Либералы?
13: Нет, там одна единственная партия, это коммунистическая,
17: правильно.
13: Это коммунистическая страна.
17: Правильно, да, ну я знаю об этом, я просто хотел подчеркнуть это. Потом,
13: это же нашим олохам надо рассказать, они же не понимают этого.
17: Ну да, а патриотизм есть в той стране,
13: конечно.
17: В Китае?
13: Официальный есть, да.
17: Официальный патриотизм. Плюс, коррупция есть такая, как в нашей стране?
13: Там намного выше коррупция.
17: Серьезно? Ну вот это я...
13: Намного выше. В Китае жуткое воровство, там постоянно кого-то расстреливают за это, и цену пули выдают семье.
17: Ну, я не знал об этом. Ну, пока у нас...
13: Китай абсолютно не святой, поверьте мне, абсолютно.
17: Ну, не святой, но более святей, чем мы. Потому что такая коррупция, то, что у нас идет в стране, страны не знаю, где так вольно дышит человек.
13: Игорь, я думаю, что у нас не коррупция, я думаю, что у нас просто абсолютно бездеятельное правительство и очень мало мозгов, понимаете, у наших законодателей. В частности, вот это
17: население живущих.
13: Учитывая, что у нас очень низкий уровень управления.
17: Во-первых, никто не будет слушать то, что Трамп говорит, потому что он жертва. С ноября месяца он жертва. Жертва либералов. Они его будут кушать с маслом, с горчицей, по-любому.
13: Ну,
17: он жертва.
13: А он не заслужил это?
17: А я же говорю, что он заслужил.
13: Ну вот про это.
17: Он да, заслужил.
13: Про это речь, да.
17: Он да заслужил. Да. Вот и все. Всего хорошего.
13: Всего доброго. Понимаете, Трамп, я еще раз повторяю, хорошо начинал. Но рано или поздно начинают судить по его результатам. Результаты очень средние. И никто ему больше, понимаете, вот, понимаете, то есть вот этот принцип, который, что, вы знаете, вот я буду продолжать любить Трампа, вы можете его продолжать любить сколько угодно, продолжать за него голосовать, поддерживать, это же не вопрос об этом. Вопрос заключается в том, что оценка его деятельности больше не будет вестись, потому что Байден был с деменцией, или Харрис была коммунисткой, или потому что Окасио-Кортес сволочь. Оценка Трампа по этому поводу идти не будет. Может быть, у вас так оно будет. Но основной контингент населения считает, сколько прибавилось масла в моем холодильнике. Насколько вкусен мой бутерброд. Могу ли я себе позволить этот бутерброд? Стал ли мой бутерброд дешевле или дороже по сравнению с предыдущим днем? Вот если они придут к мнению, что этот бутерброд стал хуже, дороже, сложнее. Все. Им плевать, понимаете, на то, что Трамп, он замечательный в чьей-то книге. Что он по сравнению там с Байденом, понимаете, намного более живой. Что у Байдена деменция, вот сейчас у него там уже рак с метастазами в мозг, ну, могу только посочувствовать, понимаете. Старый пожилой человек, которого довели до такого состояния, издевались над ним, понимаете, все это президентство. Старые люди вообще должны, я считаю так, что все, достигли 70 лет здесь, все, никаких дальнейших президентств не должно быть. Потому что, понимаете, вот мы все время выбираем каких-то старперов. может быть, даже 65 лет, что 65 лет исполнится, на пенсию, дорогой, немедленно, бегом. Хватит заседать в конгрессах, хватит заседать там в клубах и так далее, максимум там в лоббирующей компании. 65 лет, хватит. Сделали сами из себя посмешище. Используем каких-то стариков, которые, понимаете, ну как любой пожилой человек. Он, знаете, вот, знаете, когда человек начинает искать, что меня не уважают, меня не любят и так далее. Это чисто вот старческие дела какие-то. Что ты все время, понимаешь, видишь, что тебя не уважают достаточно. Это чисто старческие дела. Вот у нас такое впечатление, у меня такое впечатление все время, в последнее время. Что у Трампа, это, ну это у Трампа давно, но в последнее время это обострилось. Потому что критика повысилась. Потому что начали спрашивать Дональд Фредович, а где результат-то? Все очень замечательно, что ты это все это рассказал, нам протрубил на митингах. Объявил, понимаете, о своих колоссальных успехах. Где эти успехи? Где мои лишние доллары? Где мой лишний бутерброд? В чем безопасность моей страны? Понимаете, им на моей улице это высказалось. Мы что, уже запретили вот этих демократов левых? Мы ударили по вот этим вот сумасшедшим фри-палестинцам? Где они, что, исчезли? Нет, они продолжаются. Университеты стали лучше? Нет, по-моему, тебя послали в нескольких университетов просто откровенно. Гарварда, например, из Гарварда президента Трампа откровенно послали на букву Х. Не только из Гарварда. Почему? Потому что у них свои собственные финансы, у них полно денег, им плевать, даст он им эти гранты или нет, там эти 2 миллиарда, да забирай себе их. У них 49 миллиардов остается своих собственных денег в год. Нужны они им нужен им этот Трамп? Да 1000 лет он им не нужен. А на более резкие меры запретить, например, чарту возможности преподавания.

нефтедобывающей страной. Вот у меня тут один умник на Телеграме, не будем называть его грешное имя, пишет, что вот Трамп может разбомбить их, понимаете, их мгновенно поставить на колени, разбомбив их нефтеиндустрию. Так что ж Трамп этого не делает? Хотите, объясню, почему? Почему вот этот вот умник, в кавычках, этого не понимает? Он же, понимаете, он думает, нет, Трамп, ну, нет, я когда ругаю Трампа, и вот, нет, у него начинает, нет, как любимую женщину, как будто я его обидел. А дело-то в чем? Почему Трамп не трогает нефтеиндустрию? Вопрос на засыпку. Знаете почему? Просто. Потому что если он разбомбит нефтяную индустрию Ирана, поднимутся все мировые цены на нефть, в том числе в Америке. Это точно гарантирует ему проигрыш, еще больший проигрыш на выборах. У него же теперь уже 28-й год горит. Что вы думаете, это уже 26-й, что ли, только выигрыш? Ну, ребятушки дорогие, уже начинается 28-й. Вот что горит, уже горит президентство свое, потому что кто в президенты у нас пойдет? Вот этот вот не совсем обезображенный интеллект Венц, ну, я не знаю, буду ли я голосовать, я вообще, наверное, не тогда голосовать не буду, просто посижу дома. Ну, вот в этих выборах я точно не голосую, у нас в Нью-Джерси голосовать не за кого. Никого нормального нет, демократы все равно победят в целом ряде и так далее, никаких шансов у тех скучно нафталиновых республиканцев, которых выставили, нет, никаких. Эти шансы совершенно полностью угроблены, потому что в демократических штатах республиканская партия выставляет каких-то, вот, знаете, как вот этот слива был в гонке в Нью-Йорке. Что же вы хотите, чтобы за него голосовали? За него не будут голосовать. Он скучный, он весь в нафталине, он устаревший. У него нет никакой харизмы, боже мой, какой-то дядька какой-то мутный, непонятный, там, из 80-х годов. Вы хотите так выиграть выборы, вы их проиграете. Ну, так что вы хотите? Ну, такие, ну, все. Значит, вас слили. Признайте себе в этом, что вас слили. Вам никому не нужен республиканцам штат Нью-Йорк. Они понимают, что они его проиграют. Ну, так что там участвовать тогда? Все очень просто. Спасибо, что были сегодня со мной. Извините уж за правду. Я вам говорю то, что есть на самом деле. Это вот моя передача, отличаясь тем, что я вам не устраиваю сладкие версии событий. Спасибо. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сердечно-сосудистые патологии, диабет, высокий холестерин, ожирение и атеросклероз ухудшают кровоснабжение мозга и повышают риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции. Контроль давления, уровня сахара и липидов крови считается профилактикой когнитивных нарушений. К факторам риска развития деменции относятся малоподвижность, курение, алкоголь, хронический недосып, несбалансированное питание. Кроме того, повышенное внимание к здоровью стоит уделять людям, перенесшим тяжелые черепно-мозговые травмы. Особенно повторные. Они могут увеличивать вероятность деменции, утверждают кардиологи.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждает, что рассматриваемые варианты дальнейшей военной эскалации в Иране могут привести к результату, противоположному ожидаемому. Сенат США согласовал краткосрочный законопроект о бюджете сроком до 11 декабря. Сенат утвердил на пост генерального прокурора страны Тодда Бланша, который ранее был личным адвокатом президента Дональда Трампа. Президент Трамп возобновил попытки уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук спустя несколько недель после того, как Верховный суд заблокировал ее отстранение от должности. Трамп подверг резкой критике

0: Смотрите, решение Федерального апелляционного суда, запретившего продолжать строительство бального зала на месте снесенного по его указанию восточного крыла Белого дома. Президент Трамп 6 августа подписал указ о запрете туризма, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им и американского гражданства. Полиция Нью-Йорка готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце в сентябре визитом премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН. Армия США запустила консьерж-сервис, позволяющий оборонным компаниям через сайт бронировать время для проведения испытаний на полигонах. В штате Висконсин обнаружили тела молодой пары из Иллинойса недалеко от опасного участка, прозванного «Вратами смерти». Пятерка богатейших людей мира по версии Forbes за минувшую неделю заметно увеличила свое состояние. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в последние недели в закрытых беседах с представителями администрации Трампа выступает за поиск пути выхода из войны с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три информированных источника. По данным CNN, Кейн предупреждает, что рассматриваемые варианты дальнейшей военной эскалации могут привести к результату, противоположному ожидаемому. В частности, он считает, что одних воздушных ударов будет недостаточно для достижения заявленных президентом целей войны. CNN отмечает, что позиция Кейна отражает растущую обеспокоенность части американского военного руководства перспективой затяжного конфликта и возможным расширением войны. Ранее в Пентагоне уже предупреждали о быстром расходовании запасов некоторых видов ракет-перехватчиков в ходе противостояния с Ираном. При этом, как подчеркивает CNN, окончательные решения о дальнейшей стратегии остаются за президентом Трампом. Белый дом публично не объявлял о намерении завершить военную кампанию против Ирана. Сенат согласовал краткосрочный законопроект о бюджете сроком до 11 сентября, чтобы избежать очередной приостановки работы американского правительства в преддверии промежуточных выборов в ноябре, сообщает NBC. За проголосовали 90 сенаторов, против 6. Законопроект позволит сохранить федеральное финансирование на существующем уровне до 11 декабря, чтобы дать время для переговоров о заключении соглашения на весь год. В конце июля свой законопроект о бюджете сроком до 4 декабря приняла Палата представителей, прежде чем уйти на месячные каникулы в августе. По словам зампредседателя комитета по ассигнованиям Сената Конгресса Пэтти Мюррей, согласованный Верхней Палатой законопроект исправляет недостатки, которые демократы выявили в принятой Палатой представителей версии, и, как сказано, отвергает легкомысленный список пожеланий президента Трампа относительно военных расходов. Конец цитаты. Палатам предстоит достичь договоренности по законопроекту, после чего он уйдет на подпись президенту США. Срок действия текущего финансирования федерального правительства истекает 30 сентября. В 2025 году сенаторы от Демократической и Республиканской партии, напомню, не смогли договориться по поводу трат в новом финансовом году, и это привело к самой долгой в истории США приостановке работы правительства, которая продлилась 43 дня, до 13 ноября. Как сообщает NBC, в ходе кампании в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, что республиканцы, что демократы не смогли расположить к себе большинство избирателей, поэтому обе партии в Сенате почти единогласно проголосовали за краткосрочный закон о бюджете, чтобы избежать шатдауна и не спровоцировать еще большее недовольство среди населения. Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Срок полномочий ее членов, напомню, составляет 2 года, и 33 сенатора. Срок полномочий 6 лет. Сенат утвердил на пост генерального прокурора страны Тодда Бланша, который ранее был личным адвокатом президента Дональда Трампа. За его кандидатуру проголосовали 50 сенаторов, против 49. Бланша поддержало большинство республиканцев. Против выступили 2 сенатора от партии – Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски, ожидаемо. Решающим стал голос республиканца Билла Кэссиди, который накануне заявил, что считает Бланша лучшим кандидатом из тех, кого Трамп мог предложить на этот пост. Бланш исполнял обязанности генпрокурора с апреля. До этого он был заместителем главы Минюста и фактически руководил повседневной работой ведомства. Его утверждение стало одним из самых спорных важных кадровых решений второго срока Трампа. Часть сенаторов-республиканцев сомневались в независимости Бланша из-за его прежней работы личным адвокатом президента Трампа. Вопросы также вызвали публикация материалов по делу Джеффри Эпштейна, соглашение о налоговом иммунитете для Трампа и его сыновей и созданный Минюстом фонд против политизации правосудия почти на 1 миллиард 800 миллионов долларов. Чтобы получить необходимую поддержку в Сенате, Бланш согласился на уступки. Он письменно обязался судить действия соглашения о налоговом иммунитете и окончательно закрыть фонд против политизации правосудия, так называемый. Сенатор Мурковский, объясняя свой голос против, заявила, что ее не устроили действия Бланша при публикации материалов Эпштейна, широкие гарантии для Трампа и его семьи, а также расследование против политических оппонентов администрации. Кэссиди также критиковал участие Бланша в урегулировании спора Трампа с налоговой службой США, однако в итоге решил поддержать Бланша. По словам сенатора, он рассчитывает, что новый генпрокурор будет давать президенту независимые юридические советы. Бланш стал личным адвокатом Трампа в 2023 году и представлял его сразу в нескольких уголовных делах. В частности, он был главным защитником по делу о выплатах порноактрисе Стормы Дэниелс. Президент Трамп возобновил попытки уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы ФРС Лизу Кук спустя несколько недель после того, как Верховный суд заблокировал ее отстранение от должности. Об этом сообщила Рейтер со ссылкой на письмо Белого дома. Аналогичную информацию опубликовали Financial Times и Axios. По информации агентств, администрация президента уведомила Кук о возможном увольнении из-за обвинений в ипотечном мошенничестве и дала ей 21 день на ответ. Адвокат чиновницы Эбби Лоуэлл назвал обвинения беспочвенными и заявил об отсутствии законных оснований для ее отстранения. Напомню, Лиза Кук, американский экономист 2022 года, член Совета управляющих ФРС, в 2023 году ее утвердили на новый срок до января 2038 года. До прихода в ФРС Кук преподавала экономику и международные отношения в Университете штата Мичиган и работала в Национальном бюро экономических исследований. Трамп впервые потребовал от Кук покинуть ФРС в августе 2025 года после обвинений в возможном мошенничестве с ипотекой. Мы в свое время подробно об этом говорили. Там, по-моему, даже особенно и доказывать не нужно. Совершенно явные мошенничества с ипотекой, с недвижимостью. Но, опять-таки, как мы видим, трудно уволить людей с такого места. Ну, и таких людей, как Кук. Как Кук, Летиция Джеймс и так далее. Там тоже дела, связанные с ипотекой и мошенничеством у Летиции Джеймс. Директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте тогда попросил Минюст проверить данные о кредитах Кук. Позднее Трамп объявил об увольнении Кук, однако она оспорила решение в суде. В июне 2026 года Верховный суд заблокировал попытку президента снять ее с должности. Суд указал, что администрация не предоставила Кук предусмотренные законом процессуальные гарантии. Сам спор о достоверности обвинений суд тогда не разрешил. То есть достоверно на самом деле по поводу мошенничества, ипотеки и так далее. Ну, конфликт вокруг Кук стал частью давления Трампа на руководство Федеральной резервной системы еще в 2025 году. Президент неоднократно критиковал регулятора за отказ быстрее снижать процентные ставки, а спор вокруг увольнения Кук вызвал вопрос о независимости ФРС, Федеральной резервной системы. Президент Дональд Трамп подверг резкой критике решение Федерального апелляционного суда, запретившего продолжать строительство бального зала на месте снесенного по его указанию восточного крыла Белого дома. Цитирую, судьи, один из которых назначен Бараком Хусейном Обамой, а второй сонным Джо Байденом, вынесли вердикт о жизненно необходимом бальном зале в военном комплексе, на крыше которого будет располагаться база беспилотников. Они заявили, что каждый президент временный квартирант Белого дома. Мы не квартиранты, продолжаю цитату, которые платят аренду и на которых лежит обязанность. Мы президенты, избранные народом США. У нас множество прав, включая право ремонтировать, проводить реновации, обеспечивать безопасность и украшать Белый дом. С 1792 года это делалось неоднократно, без каких-либо согласований с Конгрессом. Вердикт, вынесенный, когда большая часть работ уже проведена, значительная угроза национальной безопасности и национальной национальный позор, написал Трамп в сети Truth Social. Напомню, 7 августа Федеральный апелляционный суд США потребовал от президента Дональда Трампа прекратить строительство бального зала на месте снесенного восточного крыла Белого дома. В двухнедельный срок Трамп может обжаловать решение в Верховном суде. Состав из 3 судей большинством голосов постановил, что решение о подобной реконструкции находится в юрисдикции Конгресса США. Цитата. «Дональд Трамп является не владельцем Белого дома, а временным квартирантом. Значительная перестройка здания превышает его полномочия», отмечается в вердикте. Ну, то есть палки в колеса Трампу ставятся демократами по любому поводу, включая и реконструкцию Белого дома. Снос восточного крыла памятника архитектуры вызвал возмущение, естественно, сторонников сохранения исторического наследия. Сколько этот Белый дом уже меняли, такого возмущения не было. Но Трамп — это совершенно другое дело, другая, что называется, песня. Стоимость работ вдвое превысила сметную, составлявшую $400 миллионов. Представители администрации заявляют, что средства поступили от частных доноров. То есть ни в коем случае это не федеральные средства. Но, опять-таки, демократов волнует главное – это противостоять Трампу во всех любых его начинаниях. Ну и президент Дональд Трамп 6 августа подписал указ о запрете туризма, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им американского гражданства. Во время подписания документа в Белом доме Трамп указал, что сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в США детям. По словам президента, это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес, сказал Трамп. При этом он не уточнил, как именно будет действовать новый указ. Речь идет о практике, когда в качестве цели поездки в США указывается, ну, к примеру, туризм. А на деле эти путешественники, так называемые, прибывают лишь с намерением родить ребенка. Американские власти намерены положить этому конец. Полиция Нью-Йорка готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце в сентябре визитом премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН. Как пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на источники в правоохранительных органах, некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани повышает риск насилия. По словам одного из источников, слова нью-йоркского мэра превращают ситуацию, которая обычно требовала бы стандартных мер безопасности, в ураган, как сказано, пятой категории. Напомню, во время предвыборной кампании на пост мэра в 2025 году Мамдани неоднократно выступал с резкой критикой Нетаньяху и заявлял, что премьер-министр Израиля должен быть арестован. Еще раз я напомню, это на пост мэра человек баллотировался, его очень беспокоила ситуация, связанная с премьер-министром Израиля. Вот такой был кандидат на пост мэра. Ну а когда он стал мэром, то он повторял это утверждение неоднократно, хотя и признавал, что полиция Нью-Йорка не обладает полномочиями для такого задержания. Не его это мэра дело. Но, тем не менее, он выступал в связи с этой темой неоднократно. Кроме того, Мамдани призвал своих сторонников выйти на улицы во время визита Нетаньяху, подчеркнув, что право на протест является одной из основ жизни Нью-Йорка. По мнению собеседников Нью-Йорк-Пост, подобные заявления усложняют работу полиции. «Мы должны обеспечивать, цитирую, безопасность гостиниц, ресторанов, всех мест, которые посещают иностранные лидеры. Когда мэр говорит, выходите протестовать, его должны арестовать, это несправедливо по отношению к собственным полицейским», заявил источник. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН и выступит на ее заседании 26 сентября. Точная программа визита пока неизвестна, поэтому окончательное число сотрудников полиции, задействованных в охране Нетаньяху, еще не определено. По данным источников, непосредственно обеспечивать безопасность премьера и прилегающих объектов могут более 60 сотрудников NYPD, не считая федеральных, штатных и израильских служб безопасности. Один из источников выразил опасение, что кто-либо из участников протестов может попытаться совершить нападение на Нетаньяху. Собеседник мэрии также выразил обеспокоенность возможной эскалации. Это вызывает, цитирую, серьезную тревогу. Риторика Мамдани, по нашему мнению, уже способствовала росту антисемитизма в городе, а теперь он еще и призывает людей выходить на протесты. Это может превратить ситуацию в пороховую бочку, сказал источник, знакомый с эскалацией, с этой темой. Но по данным полиции Нью-Йорка, 56,9% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев, хотя они составляют около 10% населения города. В целом, число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%, несмотря на снижение уровня преступности по всем 7 основным категориям. Армия США запустила консьерж-сервис, позволяющий оборонным компаниям через сайт бронировать время для проведения испытаний на полигонах, пишет Wall Street Journal. Об этой инициативе накануне объявил министр армии Дэн Дрискол на фоне приказа президента Трампа расследовать утечки информации об истощении запасов боеприпасов. Цитирую, в течение 30 дней с момента подачи запроса компания, способная добраться до полигона, получит доступ либо к одному из наших полигонов в стране, либо к одному из наших зарубежных полигонов, сказал Дрискол журналистам. Пока идет речь о возможности бронирования испытаний на полигонах в штатах Мичиган, Юта, Аризона и Миссисипи. В дальнейшем вооруженные силы планируют расширить географию консьерж-сервиса и предоставить доступ союзникам и зарубежным компаниям. Ну и кроме того, компании могут забронировать время на новом полигоне в Марокко. Последним уже воспользовалась компания Covenant Industries. Она испытала там крылатую ракету «Anthem» всего через 13 дней после того, как армия предоставила ей доступ. По словам министра, компания арендовала грузовой самолет, доставила ракету и провела испытания, которые прошли даже на день раньше из-за неблагоприятных погодных условий. Военные, помогая компаниям с доступом к полигонам, рассчитывают оптимизировать процесс закупок и быстрее получать новые образцы вооружения. Однако, как отмечает газета, компаниям по-прежнему придется ждать не менее 12-18 месяцев, то есть год или полтора года, чтобы воспользоваться полигоном White Sands в Нью-Мексико, главным полигоном сухопутных войск, где в 1945 году было проведено первое испытание атомной бомбы. Над ним запрещены полеты коммерческой авиации, что позволяет проводить испытания высотных систем вооружения, в том числе способных достигать границ космического пространства. В сентябре американская армия планирует имитировать условия боевых действий с радиоэлектронными помехами на полигоне Кэмп-Грейлинг в штате Мичиган, предоставив компаниям, разработчикам беспилотников и средств борьбы с ними возможность испытать их. Впоследствии военные собираются проводить подобные испытания ежеквартально. Как писала Wall Street Journal, Трамп приказал расследовать утечки информации об истощении запасов оружия. По мнению Трампа, эта информация может придать уверенности Ирану и ослабить позиции Соединенных Штатов в конфликте. По словам собеседников газеты, американский лидер уже несколько недель очень раздражен из-за утечек, а негативные заголовки в СМИ буквально, как сказано, сводят его с ума. CNN отмечал, что главу Белого дома возмутили не сами проблемы с запасами, а то, что это всплыло в переломный момент войны с Тегераном, когда Вашингтон стремится выступать с позиции силы. Сам Трамп, отвечая на вопрос о запасах боеприпасов, заявил журналистам: «Нам всегда нужно больше». Однако он заверил, что у США огромные запасы боеприпасов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит также подчеркнула, что Соединенные Штаты, я цитирую, «располагают более чем достаточной огневой мощью для проведения любой операции по приказу президента в любое время и в любом месте». Конец цитаты. В штате Висконсин обнаружили тела молодой пары из Иллинойса, недалеко от опасного участка, прозванного «Вратами смерти», спустя два дня после того, как они пропали без вести во время сплава на байдарках. 20-летние Дэвид Талман и Франческа Уорик были объявлены пропавшими в минувшую субботу. Последний раз их видели на озере Мичиган, возле острова Вашингтон, популярного туристического места в штате Висконсин. После их исчезновения были организованы многочасовые поиски. Спустя двое суток тела погибших были обнаружены у берегов острова, сообщили шерифы округа Дор. Остров Вашингтон расположен недалеко от полуострова Дор, и путешественникам необходимо пересечь 8-километровый пролив, прозванный «Вратами смерти», чтобы добраться до архипелага. По данным местной природоохранной организации, только в этом году в проливе было зарегистрировано более 240 инцидентов из-за сильных течений и непредсказуемых ветров, сообщает «Нью-Йорк-Пост». Следователи подозревают, что пара утонула, хотя официальная причина смерти пока не названа. Считается, что они отправились в поход без спасательных жилетов. Молодой человек мечтал стать владельцем собственного бизнеса в сфере недвижимости. Девушка Уорик, мечтавшая стать косметологом, была страстной любительницей природы и питала, как было написано, как и написала ее семья в некрологе, питала глубокую любовь к животным и природе. Пятерка богатейших людей мира по версии Forbes за минувшую неделю заметно увеличила свое состояние. На первом месте остается Илон Маск. Его состояние выросло на 18 миллиардов 900 миллионов долларов. С 708 миллиардов до 726 миллиардов 900 миллионов долларов. Ну, кстати, вот про июньский скачок, мы об этом говорили, до триллионера. Илон Маск благодаря этому скачку был назван триллионером, поскольку его состояние, в общем, перешло эту отметку в 1 триллион долларов. Но теперь уже об этом можно забыть. Все скатилось назад. Теперь у него 726 миллиардов 900 миллионов долларов. Ну, конечно, очень мало по сравнению с триллионом, но в конце концов это получается где-то три четверти триллиона долларов у человека. Ну, на втором месте сооснователь Google Ларри Пейдж. Его состояние увеличилось на 18 миллиардов 700 миллионов долларов и дошло до 292 миллиардов 700 миллионов долларов. Самый большой недельный прирост среди лидеров показал основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал вырос на 32 миллиарда 700 миллионов долларов до 278 миллиардов 700 миллионов долларов, и благодаря этому он поднялся с 4 на 3 место. Сооснователь Google Сергей Брин, несмотря на рост состояния на 17 миллиардов долларов до 270 миллиардов, опустился с 3 на 4 место, а пятерку замыкает Майкл Делл. Его состояние выросло на 16,5 миллиардов долларов до 244,5 миллиардов долларов. Таким образом, за неделю состояние 5 богатейших людей мира увеличилось в общей сложности примерно на 103 миллиарда 800 миллионов долларов. При этом Марк Цукерберг, соучредитель компании Meta, вторую неделю подряд не входит в первую пятерку рейтинга Forbes. Его финансовое состояние несколько ухудшается, отмечает Forbes.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. ИИ-агент, созданный с помощью Cloud AI, вышел из-под контроля и взломал сайт спортзала, записав своего хозяина на занятия вне очереди. Об этом сообщает ABC News. Австралиец по имени Эндрю попросил своего личного помощника искусственного интеллекта забронировать ему место на одном из популярных утренних занятий в спортзале. В итоге агент нашел способ забронировать занятия в спортзале на несколько месяцев раньше, чем это разрешал спортзал, благодаря уязвимости, обнаруженной в онлайн-форме для бронирования. Затем Эндрю, который стоял четвертым в списке ожидания на занятия, спросил своего помощника, может ли переместить его в начало списка. После этого искусственный интеллект исключил из листа ожидания одного из посетителей. Мужчина попросил агента отменить это. «Плохие новости, я не могу добавить их обратно», — ответил агент искусственного интеллекта. Актриса из «Гарри Поттера», сыгравшая Лаванду Браун в последних трех фильмах франшизы, заработала на OnlyFans больше, чем за всю актерскую карьеру. 39-летняя Джесси Кейв призналась в интервью The Times, что большую часть времени посвящает созданию контента о волосах для платформы OnlyFans, чтобы финансово обеспечивать себя и своих четверых детей. Кейв снимает ролики, где она расчесывает свои длинные волосы, одетая в костюмы эльфа, горничной или даже героини Гарри Поттера Лаванды Браун. «Мое правило – волосы – главный герой. Вот как я это оправдываю», – сказала актриса. «Это буквально про волосы. Фетиш – это очень-очень нишевая тема». Актриса также рассказала, что за один день на OnlyFans может заработать до 20 тысяч долларов. В Камеруне пропал президент страны. 93-летний Поль Бия в течение двух месяцев не возвращался в страну после отъезда в Европу, сообщает Associated Press. 7 июня политик покинул страну, и, как утверждают в его канцелярии, его отъезд был связан с кратковременной частной поездкой в Европу. В итоге визит в Европу стал одной из самых продолжительных зарубежных поездок президента. По версии правительства страны, сейчас президент находится в Швейцарии. Длительное отсутствие президента вызвало множество опасений у граждан, связанных в частности с его здоровьем. Еще одним поводом для беспокойства стала проблема управления страной. Во время отсутствия главы государства руководство страной берут на себя партийные чиновники и члены семьи Бия. Пребывание Бия в Швейцарии только усугубляет отсутствие легитимности и его отчаянные попытки удержаться у власти силой, заявил лидер оппозиции, занявший второе место на президентских выборах в октябре. Поль Бия занимает пост президента Камеруна с 1982 года. В 25-м году он был переизбран на 8-й президентский срок, что позволяет ему оставаться у власти до 99 лет. Сейчас Бия считается самым старым президентом в мире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: It has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый-добрый день, добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Димочка, за такую музыку. Настолько нам это приятно. И самое главное, что сегодня у нас в студии, сразу не буду выдавать, возьмет немного времени для того, чтобы все-таки сказать. Но прежде чем приступлю, я должна напомнить о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Звучит следующим образом: кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их внимание, проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр Secret. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. 718-891-44-00. И в то же самое время у вас есть колоссальнейшая возможность еще одного нёрсинг-хома. Это Secret. 718-372-45-00. 718-372-45-00. Вы знаете, и как всегда, я хочу напомнить о том, что программу поддерживала и поддерживает всегда замечательный Health Insurance Broker. Это наша замечательная Анна, которая обеспечит вам всем тем, что вам необходимо знать в получении и Medicaid, и в получении, в выборе лекарств. Если у вас есть необходимость изменить свой план, то вы имеете полную возможность, но опять-таки вы должны поговорить, проконсультироваться с Анной. Анна является Health Insurance брокером, плюс ко всему ее сервис абсолютно бесплатный, и вы можете пользоваться. И поверьте, что ни один человек, ну, недовольный всегда есть везде и во всем, но тем не менее Анна обеспечит вас абсолютно всем тем, в чем вы на самом деле нуждаетесь. И как номер телефона Анны 917-673-3039, 917-673-3039. Многие люди, я знаю, в течение года испытывали огромнейшие проблемы в плане лекарств, учитывая, что цены увеличены, учитывая, что копеймент высокий. Вот буквально вчера, разговаривая с Анной, одна из моих клиентов спросила, как можно изменить. Ну, и ответ Анны такой: представьте мне все свои посещения всех своих докторов, представьте все лекарства, которые вы принимаете, и тогда я смогу принять решение, что можно для вас, в вашем случае, быть удобно для вас. 917-673-3039. Анна, которая является Health Insurance Broker. Ну и сейчас самый замечательный момент. Для меня это, правда, самый замечательный момент, потому что, когда этот человек появляется в эфире, могу так честно сказать, честно признаться о том, что человек, который, ну, я не стесняюсь сказать, так бы как бы на расстоянии, но тем не менее очень много дал мне полезных не только советов, а правильных направлений во многих жизненных ситуациях. И, соответственно, с этим хочу представить к вам замечательного человека. Это актер, это психиатр, это психотерапевт, а все остальное сам, да скажет Александр Рапопорт.
1: Дара, привет. Привет. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Рая, знаешь, когда тебя хвалят в глаза, это всегда...
0: Это плохо?
1: Труднее перенести. Когда за глаза, ну, за глаза и за глаза.
0: Ну,
1: когда говорят глаза, я не всегда знаю, что с этим делать, но я знаю, что с этим делать.
0: Ну.
1: Просто спасибо и все. Спасибо тебе. Это всегда приятно. Это никогда не надоедает никому. Если кто-то будет говорить ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это лукавство. Поэтому хвали меня, всех остальных, и вообще все хвалите друг друга.
0: А вот это вы меня научили, да, хвалить.
1: И вам обязательно, и вам вернется.
0: И вам вернется, хорошо. А сегодня у нас будет немножко необычная программа в плане того, что мне хочется все-таки сделать эфир не таким обычным интервью вопрос-ответ, а мне как-то хочется иметь такой разговор на самом деле о человеке, который умеет видеть человеческую душу и со сцены, и из кресла психотерапевта. Как вы на это смотрите?
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Ну, смотри, для меня в этом нет ничего уникального. Я не знаю, тебе понравится это или нет, потому что я говорил, говорю и, наверное, буду говорить, что деятельность, ну, скажем так, профессия актера и профессия именно психотерапевта, в меньшей степени психиатра, а психотерапевта уж точно, это две грани одной совершенно профессии. И если психотерапевт, по сути дела, является режиссером, который работает, ну, в какой-то степени режиссером, работающим с человеком, обратившимся к нему, клиент ли он, пациент ли он. Это, я, честно говоря, больше люблю использовать термин, который мне подарил Андрей Максимов. Знаешь, есть такой журналист, большой, седой, большой мой друг. Он мне предложил такой термин «собеседник». Собеседник, собеседница. Или иногда шутливо, опять же, по-разному люди могут услышать, но, учитывая то, что я давно имею какое-то отношение к сцене, еще до того, как стал актером, я играл в вокально-инструментальном ансамбле, я так или иначе как-то был в этой жизни. У меня папа был актером одно время, я был за кулисами театра без него. Значит, я иногда называю обращенец или обращенка. Ну, нормально,
0: понимаешь? Нормально.
1: Вот, поэтому, смотри, если я как психотерапевт, как режиссер, имею дело с человеком, который ко мне обратился, как с актером или актрисой, ну, мой метод, который я использую, учитывая то, что я в одном лице и то, и здесь, психотерапевт, да, и актер, то я использую метод, который придумал, к сожалению, не я, но это единственный метод, который, с моей точки зрения, кажется действенным. Это называется Rational Emotive Behavioral Modification. Придумал это Альберт Эллис, у которого мне посчастливилось, хоть и недолго, но учиться. Я его застал еще живым и здоровым, и он был совершенно потрясающий человек. Он ушел, но если вы посмотрите в интернете, если кто-то не знает, посмотрите на его фотографию, ну, это просто красавец. Это такой, знаешь, у него у самого очень артистичная внешность, и уж подход у него был
0: колоссальнейший.
1: Вот. И он говорил вот что. Если вы хотите, чтобы с вами начало происходить то, чего раньше не происходило, а вы хотите, чтобы это было, значит, надо либо начать делать что-то, чего вы раньше не делали, или перестать делать то неправильное, что вы делали раньше. И что значит? И люди это все понимают. Ко мне же не приходят умственно отсталые, понимаешь? Ко мне приходят люди с образованием, взрослые, знающие, как надо. Они знают, как надо, живут, как живут. Вот. Поэтому я предлагаю им на какое-то время, я им рекомендую, они могут это взять или не взять, я рекомендую им пойти у меня на поводу, пойти работать со мной как с режиссером, проповедующим не систему Станиславского, где я в предлагаемых обстоятельствах от внутреннего к внешнему, а систему Михаила Чехова. Понимаешь? Делай, как я сказал, и начнешь выглядеть, как надо, чтобы ты выглядел, и чувствовать то, что ты чувствуешь, и получать результаты. И когда люди говорят, что они будут так делать, с этого момента мы работаем так. Я сказал, он сделал. Не сделал, значит...
0: Ну, у вас это получается, Саша. Получается. Но на самом деле, если так вот две вот эти профессии, ну, не профессии, соединить, что...
1: Две грани,
0: наверное, будет как-то лучше, что, значит, если это актер пытается понять своего героя, правильно, то войти в его внутренний мир, почувствовать...
1: Это Станиславский.
0: А если психотерапевт?
1: Нет. Актер может входить в внутренний мир.
0: Да.
1: И тогда, если Рая Рос выйдет, ну, в качестве какого персонажа? Назови мне персонаж, любой.
0: Никакого.
1: Анна Каренина. Значит, на сцене будет Рая Рос, изображающая Анну Каренину, потому что у тебя нет актерского навыков. А если я скажу, Рая, значит, пойди так, скажи так, паузу сделай так, здесь ответь, здесь промолчи, здесь закрой глаза, здесь открой, ты будешь делать то, что я сказал.
0: Конечно.
1: И вот тогда, понимаешь, и тогда, а я знаю, чего ты хочешь, и знаю, что надо для этого делать. Мне надо только, чтобы ты сказала, хорошо, Александр, я буду это делать.
0: Я буду это делать.
1: Не спрашивая, зачем.
0: Нет, никогда вообще не надо спрашивать, зачем. А вот слово «психотерапевт» тоже старается понять человека, только уже не персонажа, а тот, который сидит напротив тебя.
1: Который, по сути дела, и тоже является персонажем.
0: А поэтому...
1: Ну, конечно.
0: Поэтому мне хочется сегодня поговорить не только о театре и профессии, мне хочется поговорить о нас, о наших эмоциях.
1: Угу.
0: Часто вы об этом очень много и красиво, и профессионально это... Ну, преподносите об одиночестве, возрасте, любви и о жизни, о том, почему человек так, почему так люди необходимы друг другу.
1: Окей. Ну, человек, я, знаешь, я ничего нового-то не скажу.
0: Я знаю, но много...
1: Все это уже известно.
0: Ну, подожди, но, может быть, кто-то нас новый слушает.
1: Нет, вот. Я нового ничего не скажу, это уже давно известно.
0: Известно.
1: Это не я придумал. Есть вещи, есть техники, которые придумал я, они есть. Но, ну, отвечая на твой вопрос, я тебе скажу, что, смотри, человек – существо все-таки, ну, так скажем, парное. Человек – существо, знаешь, есть понятие биосоциальное,
0: угу.
1: Есть социобиологическое. Так вот, человек вообще-то, что бы он ни декларировал, и что бы он о себе ни говорил или даже не думал, хотя человек о себе знает гораздо больше, чем он обычно показывает.
0: Да.
1: Человек – биосоциальное существо. Он нуждается, во-первых, в получении энергии. Он хорошо, если нуждается в отдавании энергии. То есть люди встречаются для энергообмена. Любовь, по сути дела, – это энергообмен. Любовь. И она накрывает далеко не всех. И позволить себе влюбиться может далеко не каждый. Не каждый умеет это делать, потому что это искусство. Сегодня людей, которые способны на любовь, понимаешь, такую самоотверженную, в хорошем смысле.
0: Что значит самоотверженную? Чтобы позволить себе...
1: Делать для любимого человека что-то, не ожидая ничего взамен. Вот что я имею в виду.
0: Ну,
1: не ожидая ничего взамен. Потому что если ты делаешь...
0: А можно так делать, что все можно для человека, а только для этого человека себе ничего? Или как?
1: Нет,
0: или
1: так не бывает.
0: Или
1: так
0: это
1: не
0: только бывает. От этого удовольствия?
1: Конечно, а так и не бывает. Помнишь, была такая песня новеллы Матвеева, ну, вернее, стихи новеллы Матвеева, на которой была, а может быть, даже это и песня она. Баллада о гвозде. «Девушка из таверны». «Любви моей ты боялся зря». Про гвоздь. Помнишь баллада?
0: Да-да-да.
1: О гвозде. И там конец такой. «Любви моей ты боялся зря. Не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою и в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе
0: не понять».
1: Не понять. Понимаю, вот у меня пошли мурашки, и это... А там гвоздь, там вырвали гвоздь, вот он ушел, если ты уходил в другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Да. Вот, что такое любовь. Почему ничего не ожидая взамен? Потому что если ты даешь что-то человеку, даешь ему что-то,
0: ну, да.
1: Тепло, интерес,
0: да, да.
1: Там любовь свою, понимаешь, желание его обрадовать, удивить, просто даешь, то рано или поздно твой человек не пройдет мимо этого, если он твой. А если он не твой, он тебе не нужен. Он тебе не нужен.
0: Ну, подожди.
1: Люди...
0: Okay.
1: Подожди. Okay. Let me
0: say something.
1: Finish.
0: Okay.
1: Смотри. Если он не дает тебе, то он тебе не нужен. Но если человек не отвечает... Надо просто разобраться, почему он не отвечает. Он не принимает, он не понимает, он не знает, как оценить. Это одна история. Вторая, он принимает, сел на шею, развесил ножки, понимаешь, и получает удовольствие, совершенно не думая о тебе. Он тебе не нужен. Он тебе не нужен. Но если ты это делаешь, ничего не ожидая взамен, то человек нормальный рано или поздно, причем не рано или поздно, а довольно быстро, начинает отдавать тебе. Собственно, это и есть та самая ниянская формула, понимаешь? Но если ты ожидаешь этой обратки, то ты становишься заложницей, заложницей страха. Будет результат, не будет результат. И ты начинаешь, как говорят, это такой уже термин, который стал

0: Я вчера об этом говорил на...
1: На встрече.
0: На встрече,
1: я
0: да.
1: Я сейчас это скажу, подожди. Сейчас.
0: Подожди, просто. Я говорил, вы знаете, очень часто мужчины... Я спросил, помнишь,
1: да,
0: кто
1: да.
0: романтичнее, мужчина или женщина?
1: Женщина, да.
0: И, ну, и все, кто-то сказал, женщина. Я говорю, девочки, вы понимаете, в чем дело? На самом деле, как-то испокон... Ну, издревле, с измальства. Мальчики не плачут, мальчики там не выдают эмоций. Ну, это ерунда на самом деле.
1: Ну, да.
0: А девочки выдают. Мальчики очень часто... Мужчины, мальчики вырастающие, они остаются пацанами, но они мужчины. Они очень часто говорят, а что говорить, я же все делаю, или я чувствую. Я не умею там высказать, он говорит, допустим.
1: И красиво сделать, так как
0: ну, хотел, красиво да. сказать, понимаешь? А она говорит, он меня не любит, потому что он не говорит, не делает, не дарит, там, так далее, так далее, так далее. Понимаете, я спел тогда песню для тебя.
1: Это всегда вы
0: которая, говорите. Да, я пою ее обычно Люсе, жене моей. Она это очень любит. По-моему. Вот. Понимаешь, это песня Яна Френкеля и Давида Шеферана из кинофильма «Когда приходит сентябрь», по-моему.
1: В вашем исполнении она звучит
0: да.
1: гораздо
0: и, больше. И я пою эту песню для того, чтобы показать аудитории, и женщинам особенно, что мужчина может чувствовать, просто умейте распознавать, умейте в его молчании, в его... может быть, непроговоренных вещах, которые он не может проговорить.
1: Внутренних.
0: Внутреннюю, да. Внутреннюю, конечно.
1: Ну, вот видишь, в какой-то момент, во всяком случае, эти две профессии внутри стали одним целым, правильно?
0: Она и была, и была
1: всегда. Да?
0: Даже когда я не был актером, я же все равно хотел быть актером и был им так или иначе, и в школе, и в институте, и после института.
1: Ну вот, на самом деле, ты связан сейчас очень много с театром, правильно?
0: Да.
1: И современник, что для вас значит театр сегодня? Вот то, что, когда вы у меня спросили, а почему, что тебе не нравится, а я вам, у вас спросила, Саша, ведь ты делаешь то, что тебе нравится, да?
0: Угу.
1: Вот. Так что все-таки на самом деле?
0: Ты понимаешь, так получилось. Ты понимаешь, в чем дело? Учитывая то, что я все-таки традиционный врач, я понимаю, что чудес как бы, ну, как будто бы, угу. не бывает. Все, в общем-то, ну, скажем, все происходит от каких-то твоих действий. Но факт удачи все равно важен. Я где-то когда-то сказал, что факт удачи важен, но если ты не ходишь туда, где удачу раздают, она на тебя не свалится.
1: Абсолютно.
0: Для того, чтобы стать актером, я же хотел стать актером. Почему я не становился им до сих пор?
1: 50 лет тому назад, да?
0: А?
1: Ну, 50 лет назад, скажем. Когда был
0: да всю жизнь. Ну, я родился, я хотел стать только актером, и больше никем. Родители не хотели, там, Люся не хотела, я же женился рано, и поэтому... Ну, Люся не хотела, чтобы я был актером. Она хотела, чтобы я был врачом. Она выходила замуж за студента мединститута. Но я ее понимаю. Я вообще считаю, иметь, скажем, супруга или даже супругу, актера или актрису, это хлопотно. И это, ну, это сопряжено с какими-то вещами, чисто субъективными, очень часто. Чисто субъективными. Ну, опасно. Риски какие-то есть, якобы. Как будто в медицине их нет, понимаешь?
1: Да, в любой ну, да. ситуации могут быть риски.
0: Или где-нибудь другом.
1: Да.
0: Короче говоря, смотри, и я же все равно был актером, я все равно был и в актерском кружке, и мои первые слова вообще, которые я начал говорить, это «человек это великолепно», «человек это звучит гордо», мой папа учил роль Сатина, это были мои первые слова ребенка. Я знал наизусть монолог Сатина вообще, все эти «человек, человек выше сытости, а вы сделаете так, чтобы работа была мне приятна». Вот тогда я, может быть, буду работать. Я так жил с детства, ты понимаешь? Но так получилось. Ну, так я, слушай, так я сделал, что я поступил в мединститут. Ну, так было надо. Так. И я сейчас очень благодарен своим родителям, и особенно папе, который буквально меня туда, ну, что он поставил меня в условия безысходки, понимаешь? У меня не было выбора, я поступил туда. Теперь я ему благодарен. Ты знаешь, до психиатрии я вообще ничего не изучал. Я вообще первый экзамен с первого раза сдал в конце третьего курса. Но потом началась психиатрия, и я даже хотел уйти из института, потому что меня пригласили в ансамбль Олега Лунстрема, в эстрадно-симфонический оркестр Олега Лунстрема.
1: Wow.
0: Да, когда вот был Макаров, там Абадзинский немножко, понимаешь? Но началась психиатрия, я увидел Виктора Степановича Гуськова. Вот такое ощущение было,
1: угу.
0: понимаешь, который был похож на Андрея Попова, актера.

0: Я сказал, ну я уже все равно на четвертом курсе, ну глупо уходить. Я окончил мединститут. Я сейчас благодарен, потому что в моей актерской... Во-первых, я бы никогда, скорее всего, не стал актером здесь. Не стань я сначала психотерапевтом. Ну, где бы я взял деньги, чтобы поступить в ту же самую школу или Страсбург, например, или чтобы сделать диск, или чтобы сделать клип. А так у меня это было. И когда я сделал диск, три альбома, а потом клип, этот клип увидел Слава Степнов и пригласил меня...
1: Сейчас мы буквально несколько минут прервемся.
0: Пригласил меня в спектакль, ну и пошло.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В минувшую субботу толпа фанатов футболиста Криштиану Роналду окружила собор в его родном городе Фуншал на острове Мадейра, ожидая его свадьбу. Оказалось, в тот день в церкви венчались двое местных жителей. Более 2000 человек собрались утром 8 августа у собора после ложных сообщений таблоидов, что там обвенчается Роналду и его партнерша Джорджина Родригес. Местные СМИ писали, что для свадебной вечеринки пара даже забронировала пятизвездочный отель «Совой», расположенный недалеко от собора. В действительности тысячи людей пришли на свадебную церемонию Фабио Рамоса и Фатимы Николь Куни-Тейшеры. Молодоженам вместе с родственниками и друзьями пришлось пробиваться сквозь толпу, чтобы попасть внутрь собора на венчание. Сам Роналду отреагировал на инцидент, оставив пару смеющихся смайликов под видео со свадебной церемонии в соцсетях. Netflix запер на несколько дней актера внутри билборда в Лос-Анджелесе. Стриминговая компания сделала это, чтобы прорекламировать свой новый научно-фантастический триллер «Последний дом» – «The Last House». Билборд, на фасаде которого можно увидеть надпись «Как долго ты сможешь продержаться», располагается над пересечением Сансет-Бульвара и Селма-Эвеню. Актер жил в билборде 3 дня. Рекламную конструкцию оборудовали как жилую комнату с креслом, полками с книгами, кондиционером и глобусом. Актер наблюдал за прохожими, жестикулировал и общался с людьми с помощью белой доски и маркера. «Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. По сюжету триллера супруги с детьми оказываются заперты в своем доме. Главные роли исполнили Грета Ли и Вагнер Маура. Радиоведущий объявил о смерти короля Великобритании Карла III, осознал ошибку и сбежал из студии, пишет Independent. Инцидент произошел во время программы The Barry Marsh Show. В эфир неожиданно вышло заранее подготовленное сообщение о приостановке обычного вещания в знак уважения в связи с кончиной Его Величества короля Карла III. После объявления прозвучал государственный гимн Великобритании, а затем в эфире наступила тишина примерно на 16 минут. Позднее ведущий вернулся и сообщил слушателям, что информация была ошибочной и вышла в эфир из-за технической проблемы. Расследование показало, что на компьютере радиостанции хранились заранее подготовленные аудиофайлы на случай смерти монарха. К ним прилагались строгие инструкции, определяющие, когда их разрешается использовать. Однако сотрудник радиостанции решил запустить файлы из любопытства. Осознав произошедшее, ведущий остановил воспроизведение, запаниковал и покинул помещение. Полноценное опровержение и извинения прозвучали примерно через 30 минут после первоначального сообщения. Радиостанция принесла извинения и заявила, что сотруднику, запустившему запись, был объявлен выговор. Чтобы подобное не повторилось, подготовленные файлы убрали с рабочего стола студийного компьютера, а персоналу вновь напомнили правила их использования.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
5: адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
1: Итак, продолжаем наш замечательный разговор с человеком, который сидит напротив. Время идет исключительно быстро. И, тем не менее, хотелось бы еще больше и больше услышать от Александра. Еще раз
0: давайте. Как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, никуда не опаздывает тот, никогда не опаздывает тот, кто никуда не торопится.
1: Я несколько вопросов задам, потому что есть сегодня колоссальная возможность у людей персонально встретиться с Александром Рапопортом. У каждого есть, потому что, знаете, вот так, исходя из своего жизненного опыта, работая в дневных центрах, сейчас, где я работаю, вчера присутствовал у нас Александр Рапопорт. И вот эту ту программу, которую он вчера провел, это была одна из самых-самых программ, которых я слышала и слушала. Ну, правда. И я так повернулась так сама себе и сказала, ты подумай, так я так была такая занята. Думаю, ну как я не пойду слушать? Ну настолько интересно, настолько живо, настолько музыкально, настолько артистично провел. Просто наши все спасибо, присутствующие, спасибо. Все присутствующие.
0: Присутствовали.
1: Да, и все просто с таким удовольствием. И, конечно, спасибо огромное нашему замечательному руководителю, это Ирине Дмитраковой, которая пригласила, которая создала это Слушай, это коллаж, который создан именно Ириной, она является этим человеком, который может пригласить, и это замечательно. И я надеюсь, что мы еще встретимся в Мазере, и вообще, у кого есть какой-то интерес присутствовать в этом замечательном центре, вы можете обращаться напрямую и испытывать удовольствие в этом замечательном центре. Александр, вопрос к тебе следующий.
0: Тем более, что мой внук Александр Рапопорт очень сильно мне помог прямо во время выступления присутствием и вниманием.
1: Да, да. Но он очень внимательный мальчик, и просто, знаешь, для меня это правда. Я говорю, как по-английски говорят, I was proud to have some people. Да, и это очень важно. Поэтому... скажи, пожалуйста, когда вы получаете роль, вы сначала подходите к персонажу как актеру или иногда невольно начинаете анализировать его как психотерапевт?
0: Ну, вот это как раз, понимаешь, продолжение разговора про то, как мне моя медицинская часть моей жизни, ну, которая так или иначе все равно больше всего проявлялась в психиатрии, психотерапии, вообще психологии, скажем, поведения. Конечно, теперь, когда я получаю роль, естественно, если бы я не был...
1: У нас есть 15 минут, поэтому давай в темпе.
0: Да. Если бы я не был врачом, если бы я не проработал очень долго психиатром, ну и если бы я не прожил долго на свете, но не просто как человек, проживающий свою жизнь, а как человек, так или иначе, имеющий отношение профессиональному исследованию человеческого поведения, мотиваций, интересов, рисков, опасений и так далее, конечно, мне было бы труднее работать над ролью, естественно. И поэтому очень часто, и надо отдать должное многим режиссерам, которые знают этот мой бэкграунд, это мое прошлое, эту мою историю, да, собственно, не историю, а эту часть мою психологическую, психотерапевтическую, психиатрическую, конечно, мне... было бы сложнее это делать. И сейчас очень многие режиссеры говорят: Саш, или там Александр, делайте, ну вот как обычно по Станиславскому, идите от себя. Как бы это сделали вы, если бы этот персонаж были вы. Понимаешь? Но так как это проще. И вот, например, некоторые режиссеры говорят: вы это делаете так, потому что это вот вы бы сделали так, как Рапопорт. А сделайте мне сейчас роль на сопротивление, ну, вроде как на сопротивление, как бы вы не сделали, и это будет интереснее. То есть разные режиссеры, разные подходы. И, естественно, когда я работаю с режиссером и со сценарием, и с описанием моего персонажа, и с моим видением, естественно, это бывает по-разному. Это зависит от задач. Сегодня, говорят режиссер, сегодня есть такая поговорка в киноиндустрии: сегодня кино у нас не режиссерское, а продюсерское.
1: Сами можем продюсеры.
0: Потому что продюсеру нужно, чтобы это выглядело. Ну, например, взяли меня, допустим, опираясь на мой образ, облик, понимаешь? И я вроде как bad guy, понимаешь? И когда я bad guy, я должен быть bad guy'ем для них до конца. Я говорю: ребята...
1: У вас получается же всегда.
0: Да у меня не получается. Ты понимаешь? Ну, не то, что получается. У меня лицо просто, ну, как будто бы не наше, вот в кавычках, не наше. Понимаешь? А там иностранец, high rank criminal, или какой-нибудь предприниматель жесткий. Это при том, что человек, я достаточно мягкий. Я могу включить жесткость по щелчку, могу выключить. Но вообще человек мягкий. Вот. И мне, конечно, хочется, чтобы персонаж получился многослойным, разноплановым. А мне режиссер один кричал: Саша, Саша, ты мне человечину тут убери, человечину. Я говорю: ну как я уберу человечину? Это человек же когда-то родился, он был маленький, там что-то же с ним происходило. Ну, в общем, но помогает, мне это помогает, конечно.
1: Окей, Александр, скажи, пожалуйста, вот очень много смотрю, и ты проводишь много тренингов. Мог бы ты более подробнее остановиться? И, кстати, это не реклама, я просто, честно говоря, хочу, чтобы любой человек, который сегодня хотел бы встретиться сегодня, завтра, в какой-то день с Александром.
0: На улице.
1: Почему на улице?
0: Я шучу, Рая, шучу.
1: Почему на улице?
0: Рая, я шучу.
1: Может встретиться. И вот эти тренинги, которые ты проводишь сейчас, давай немножко вкратце расскажи, и мы тогда сможем изложить нашему слушателю, чтобы он связался.
0: У меня есть. Найти меня, кстати говоря, очень легко. Найти меня очень легко для любого человека.
1: У меня 10 телефонов.
0: Никаких телефонов не надо. Меня найти очень... Во-первых, кому нужно, тот меня находит.
1: Это правда.
0: Во-вторых, можно зайти в соцсеть.
1: Да, Facebook.
0: И в директе, так называемом.
1: Угу.
0: Знаешь, что такое директ? Угу. Просто мне написать: Александр, здравствуйте. У меня есть к вам конкретный вопрос по поводу там, либо консультации, либо по поводу какой-то моей проблемы, или по поводу чего угодно. И я тогда даю уже какой-то конкретный телефон, мы связываемся, коротко выясняем, разговариваем. Это очень легко. Теперь по поводу тренингов или мастер-классов. Я считаю, что сегодня, раньше учили этому дома, в семьях, в школах, там. Сегодня этому не учат нигде так, как должны учить. Потому что я считаю, что самое главное – научить формированию взаимоотношений мужчины с женщиной, женщины с мужчиной, родителей с детьми, бизнес-партнеров, политиков, понимаешь? Для этого нужно иметь навыки общения. А навыки общения…
1: Это не каждому дано.
0: Это нет, ну, навыки общения, они вообще-то…
1: Разные.
0: Законы общения есть. Но их никто не учитывает.
1: Это...
0: Ну, и когда я говорю «никто», я имею в виду большинство. Если спросить человека, умеете ли вы общаться, они скажут «да, умею». Понимаешь? Но когда они начинают общаться, то это сразу видно, что не умеют. И вот этому я учу. Когда я веду тренинги по общению, то это, естественно, и мужчины, и женщины туда могут прийти любого возраста. И ну, лучше, если они уже совершенно лучше.
1: Угу.
0: Вот. Ну, а если мы говорим о построении отношений гармоничных, романтических, там, любовных, то этому надо, опять же, учить, этому нигде не учат. А если где-то и учат, то очень часто учат неправильно. Женщина учит обвести мужика вокруг пальца, там, получить от него это, будь оно неладно, чтобы ему кость в горле стала, кольцо, понимаете, которое само по себе ничего не значит. Кольцо. Вот кольцо и кольцо. Ну, что кольцо? Ну получила ты кольцо.
1: Ну,
0: отношения
1: все.
0: Же, понимаешь, не, выйти же замуж, как там было это? Замуж не напасть, там, замужем бы не пропасть, что-то вот такое, понимаешь? Надо же не просто получить этот штамп в паспорте или венчание, или кольцо. Надо удержаться в этих отношениях. А этому уж точно нигде не учат. Потому что люди очень часто... Женщины, простят меня женщины, очень часто, выйдя замуж, думают, что все, жизнь удалась, жар птица ухвачена за хвост. Она не ухвачена, нет. Надо постоянно изучать друг друга, что нравится, что не нравится. У меня есть тренинг «Языки любви», у меня есть тренинг «Танго танцует вдвоем». Это все про одно и то же примерно.
1: Да, да.
0: У меня есть потрясающий тренинг, называется, слушай внимательно, «До, после и вместо развода». Нравится?
1: Конечно.
0: До, после и вместо.
1: Что можно придумать вместо?
0: Самое главное вместо.
1: Вместо развода.
0: А вместо развода надо просто научиться, как жить и не довести до развода.
1: Это правда. Время, черт побери. Да. Хочу задать такой вопрос.
0: Задай.
1: Одновременно как и актеру, так и психотерапевту. Представь, что сейчас нас слушает человек, который переживает непростой период.
0: Угу.
1: Ему одиноко, этому человеку. Угу. Может быть, кажется, что он уже никому не нужен.
0: Угу.
1: Что интереснее в его жизни осталось позади? Есть всего одна минута, чтобы обратиться непосредственно к тебе, к одному человеку. Что бы вы ему сказали?
0: Рай, я ему вот что сказал бы. Ты понимаешь, одиночество, как и отсутствие одиночества, это состояние не извне, это состояние изнутри.
1: Внутри.
0: Как и свобода. Свобода, человек даже, не про вас будет сказано, за решеткой, он тоже может быть свободен, потому что свобода – это внутри. Peace of mind, так, кстати, назывался мой центр,
1: да, да, да.
0: Он назывался peace of mind, то есть мир самим собой. Вот. Что самое главное, если у тебя мир с самим собой, ты никогда одиноким не будешь. Я знаю, что ощущение одиночества, как, скажем, и обиженности, понимаешь? Очень говорит, я обиделся. Да нет, это ты обиделся, но это не значит, что тебя обидели или хотели обидеть. Одиночество это «мне одиноко». Если тебе с собой хорошо, с собою ты договорился, ты никогда, никогда не будешь чувствовать себя одиноким. И люди могут находиться в разных городах, в разных квартирах, в разных комнатах, в разных городах, в разных странах, на разных планетах, но знать, что мы друг у друга есть. И никогда ощущения одиночества не будет.
1: Не будет никогда одиночества, если люди не придут и не посетят Мазер Дейкер Центр, вот тогда эти люди будут не одиноки. Вот если они придут в этот центр, им на самом деле будет весело, здорово и хорошо.
0: Я думаю, что в любых центрах происходит то же самое. И я думаю, что дело в том, если рядом с вами окажется человек, который это вам объяснит и покажет, и расскажет, и покажет, и научит, как этого добиться.
1: Ну, к сожалению, наше время подходит к концу.
0: Подошло.
1: Подошло, да. Мне кажется, сегодня мы поговорили о театре, немножко о психологии, возрасте, одиночестве. Но на самом деле весь наш разговор был в одном. На самом деле мы говорили о человеке, о том, как важно не переставать чувствовать, интересоваться, общаться, любить, смеяться, иногда позволить себе начинать сначала, независимо от цифры.
0: Абсолютно. А возраст – это вообще понятие.
1: Это вообще.
0: Я, знаешь, помню, когда меня Дэвид Гидеон перевел в Ли Страсберг Скул и говорит, давайте этого парня возьмем на минимальный курс. Одна женщина спросила, а сколько ему лет? Знаешь, что он сказал? This question is discriminatory.
1: Absolutely. Absolutely. 100%. There's a lot of people who doesn't understand that. Okay, ну, мы не будем. Спасибо за этот разговор к нашим слушателям. Я хочу пожелать одного. Не откладывайте жизнь на потом. Ищите людей рядом, с которыми вам тепло, музыка, которая заставит вас улыбаться, и те занятия, ради которого хочется проснуться утром. И поэтому, Саша, огромное тебе спасибо. И
0: мы тебе спасибо.
1: Мы договорились, что мы в следующей программе с тобой опять встретимся, и мы найдем еще какое-то такое...
0: Ну, собери вопросы, у тебя же есть
1: слушатели есть. Я смотрю, так все молчат, значит, так надо. Правильно. Они ждали, что какие будут вопросы по фудстемпам. Ну, что я могу сказать?
0: Нет, про фудстемпы я вам, ребята, ничего не скажу, к сожалению. Рад бы, но не скажу.
1: Окей, до новой встречи в эфире. Хочу еще раз напомнить нашим слушателям о том, что сегодня в программе был замечательный актер, психиатр, психотерапевт, человек с большой буквы Александр Рапопорт. Спасибо тебе.
0: Спасибо, Рай, спасибо.
1: Всем пока.
0: Пока. Ну что, ты доволен?
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
14: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
18: Знаешь, какой он красавчик.
19: Выглядит как огурчик.
20: Я давно его знаю, он очень способный.
21: Он очень хороший человек.
14: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
22: Операцию я беру на себя.
14: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья Верховного суда штата в Стейтен-Айленде Уэйн Оззи временно заблокировал введение нового дополнительного налога на дорогостоящую недвижимость, которая не является основным местом проживания владельца. Налог распространяется прежде всего на вторые дома стоимостью более 5 миллионов долларов. Суд распорядился приостановить дальнейшие действия города и аннулировать уже отправленные уведомления тысячам владельцев недвижимости. Кроме того, спорная публичная база объектов должна быть убрана. Город уже начал обжалование решений, поэтому окончательная судьба налога еще не решена. Сегодня в Манхэттене была назначена очередная досудебная конференция по делу Луиджи Манджоне. Судья Грегори Карра рассматривает организационные вопросы будущего процесса, включая порядок отбора присяжных, доступ прессы и публики и использование дополнительного помещения для журналистов и зрителей. Манджоне обвиняется по делу об убийстве генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона в центре Манхэттена в декабре 2024 года. Он не признает себя виновным. Отбор присяжных по делу штата запланирован на 8 сентября. Мэр Мамдани, губернатор Кэти Хокул и МТА объявили необычный эксперимент. Город хочет использовать систему Thermal Energy Network для отвода тепла с раскаленных платформ метро в Нижнем Манхэттене. Пилотный проект изучат в районе комплекса Brooklyn Bridge City Hall и Chambers Street. Идея заключается в том, чтобы собирать избыточное тепло подземных станций и сохранять его в геотермальной системе. Зимой это тепло можно будет использовать для отопления муниципальных зданий. Если технология окажется жизнеспособной, проектирование может начаться уже в следующем году. По словам властей, это будет первая система такого рода в американском общественном транспорте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
8: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
9: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
10: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
9: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
10: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
9: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
10: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
9: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
10: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
9: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
10: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
9: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и
10: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
9: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
10: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
9: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
10: Спасибо вам большое.
0: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: Полный шалом.
12: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Все те, кто слушает Davidson Radio, знают, что по вторникам с 17 до 19 программа «Полный шалом». Она выходит в эфир нашей радиостанции уже много лет. И я, Алексей Осипов, вместе с израильским журналистом Александром Майстровым приветствую вас. И сегодня, впрочем, как и всегда, нам есть о чем поговорить. Александр, дорогой, привет! Шалом, шалом!
14: Приветствую! Приветствую, Алексей! Приветствую, как всегда, наших радиослушателей.
13: Александр, «Нью-Йорк Таймс» тут разразилась, в общем, ну, привычной, я имею в виду по громкости, по охвату, статьей, но несколько пугающей в плане того, что, причем пугающей, в общем, в первую очередь нас, живущих в городе Большого Яблока, что якобы Нью-Йорк ожидают беспорядки в связи с тем, что приедет Нетаньяху, что действующий мэр Нью-Йорка Мамдани пообещал приложить все усилия, чтобы исполнить решение Международного уголовного суда, чтобы Нетаньяху как преступника военного там арестовать и передать в руки правосудия. Куча пропалестинских организаций, антиизраильских, готовы, так сказать, к этому делу приложить руку, выйти в том числе и на протесты. Но я бы, с вашего позволения, Александр, просто для радиослушателей дал бы такую немножко развернутую справку о вообще, что происходит, куда, зачем, почему Нью-Йорк. В Нью-Йорке, как известно, расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций на Манхэттене, на Ист-Сайде. Раз в году, это примерно третья неделя сентября, некоторые СМИ ошибочно называют открытием сессии Генассамблеи ООН. На самом деле каждый год, иногда в прессе можно увидеть там 54-я, 55-я сессия Генассамблеи, есть сессия, которая длится практически целый календарный год, в ходе которой идут дебаты, заседания различных комитетов. То есть это текущая работа делегаций разных стран, аккредитованных вот, в качестве постпредов постоянных представительств при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Они заседают, и эта сессия каждый год начинается не в третью неделю сентября, она начинается в августе. Но так сложилось, что вот в третью неделю сентября приезжают в Нью-Йорк главы государств, правительств, министры иностранных дел, государств-членов ООН. Иногда делегации возглавляют там какие-то замминистры, не обязательно приезжают там короли и президенты. Но по большей части это именно так. Они все выступают с программными речами. Трамп, разумеется, ну, в этом году, как президент США, открывает «Америка – ну, страна, которая хозяйка, вот такая вот Организация Объединенных Наций, в течение 7 дней главы государств, правительств, МИДов, других министерств, в общем, главы делегации они сменяют. Для Манхэттена это, с одной стороны, большое потрясение, потому что улицы перекрыты, в гостиницах мест не найти. Ну, представляете, какое огромное количество делегаций нужно принять, расселить, накормить. Они еще ходят по ресторанам, они еще ходят по кафе. Почему это еще и удобно, почему они приезжают? Да потому, не только для того, чтобы толкнуть там программную речь, а потому что за один период времени, короткий, в одном месте, вот в одной географической точке, они могут увидеть, встретиться и переговорить с кучей своих зарубежных коллег. И, что называется, на полях Генассамблеи происходит невероятное количество встреч, переговоров, так называемых двусторонок или многосторонок, когда, например, там американская делегация встречается, глава президент Трамп встречается в Нью-Йорке и там с президентом ФРГ, и с президентом Франции, и с королем Иордании, и с израильским премьером, в общем, все что угодно. Нетаньяху, как правило, равно как и все израильские премьеры, старается приезжать каждый год, возглавлять делегацию, потому что для Израиля важно, важна трибуна ООН, важна двусторонка. И Мамдани заявил, он противник Израиля, он не любит Нетаньяху. В связи с тем, что МУС, Международный уголовный суд, издал ордер на арест Нетаньяху, этот ордер будет в Нью-Йорке исполнен, будут приложены все усилия. На самом деле, как бы, у мэра Нью-Йорка нет таких полномочий. Вот нет, и все. Он как бы это все равно, что Трамп приедет в Израиль, и мэр Хайфы попытается организовать его задержание. Но с другой стороны, высказывание Нетаньяху, высказывание Мамдани подобного рода, они, как утверждают и главы еврейских организаций в Израиле, они разжигают антисемитизм, и они могут, в общем, привести к серьезным последствиям. А с другой стороны, в силу федеральных таких вот особенностей Соединенных Штатов, когда в подчинении мэра там есть и городская полиция, и какие-то другие службы безопасности, в общем, технически арест может быть произведен. Ну, Нетаньяху уже сказал, что, ребята, не переживайте, там у нас есть спецназ свой, широко известный, хорошо известный во всем мире. Но факт остается фактом. Александр, ну, вот справку я дал, потому что мне казалось важным вот объяснить вот эти вот детали, чтобы люди понимали контекст. А теперь вопрос к вам. Ночью неужели прям вот Мамдани там разжигает антисемитизм? Ну да, мэр большого города, да, мэр большого яблока. Но все-таки мэр даже, там, не президент, не вице президент, не глава Госдепа. Насколько все это серьезно? Вы вообще эту статью читали? Вы с ней согласны?
14: Да. Вы знаете, я прочитал это. Было много таких статей на английском, и на русском, и на иврите. Такого рода заметок, Алексей. Я считаю, что у полиции есть все основания для беспокойства. Один полицейский чин, не названный, он в частности заявил о том, что это может создать колоссальные проблемы для полиции. То есть то, что раньше было вполне такая рутинная, банальная процедура по охране представителей или министров, или премьер-министров, тех чиновников тех или иных стран, может просто превратиться в причину для, ну, не знаю, всего чего угодно. Хаоса, анархии, насилия, бунтов, всего чего угодно тут, покушений и так далее. Конечно, Мамдани может взвинтить, он не может, да, совершенно вы правы, он не может, конечно, официально ничего сделать, он не может арестовать Нетаньяху, это не находится в рамках его полномочий, в его компетенции, но он может взвинтить страсти до такого уровня, что начнется нечто. Будут собираться толпы, будут столкновения с полицией, будут нападения на евреев или просто на белых, обычных белых, там, которые попадутся под руку. Будут нападения на израильские объекты. Уследить за всем этим в огромном городе крайне трудно. Каждой синагоге там или каждой церкви, потому что они на церкви нападают с такой же радостью, как и на синагоге. А почему не напасть-то, собственно говоря? Извините, представить охранника или охранников очень сложно, защитить каждый объект, в том числе израильских консульств, там какой-нибудь центр культурный и так далее. тоже очень сложно. Для чего все это надо? Все очень просто, на мой взгляд, опять-таки. Эти такого рода движения тоталитарного характера, как вот эти прогрессисты, как бывшие наши, нам всем знакомые коммунистические движения в Европе, как исламисты, конечно же, им надо внимание, им надо привлекать, им надо все время показывать силу, демонстрировать себя, находиться в центре событий, иначе они не могут, иначе они просто сойдут на нет, их никто не будет замечать. Их стиль, тактика, их модель не в том, чтобы работать и действительно делать свое дело. Ну вот как нормальный чиновник сидит, делает свое дело, мэр Нью-Йорка, он же чиновник, значит, заботится о каких-то проблемах города, о снижении преступности, о создании дополнительной инфраструктуры удобной, о расширении и развитии парков и так далее. О
13: благополучии Александр, ну мне на мой взгляд нужно все-таки, ну честно признать, да, что и в Америке, и в Израиле, и в других странах, ну пост мэра, тем более такого города ключевого для Америки, как Нью-Йорк, с учетом возраста Мамдани, его амбиции, это в общем такая своего рода трамплин для перехода на какой-то более высокий уровень. Я имею в виду политический. И не стоит забывать, что Мамдани молодой. Как бы он наверняка жаждет большего уровня, может быть, даже в перспективе целится и на президентский пост. Поэтому говорить о том, что мэр должен там за троллейбусами, за автобусами, за мусором следить, это все правильно. Но не учитывать то, что мэр, неважно, этот или другой, рассматривает свою нынешнюю должность как возможность зарекомендовать себя для дальнейшего политического роста, на мой взгляд, учитывать это нужно и рассматривать тоже.
14: Нет, конечно, Алексей, конечно, он чрезвычайно амбициозен. За ним стоят значительные силы, вот все эти глобалистские, прогрессистские и так далее. Он действительно, нет сомнения, он метит очень высоко, как говорили в нашем Советском Союзе, вплоть до. И понятно, что именно этот типаж, он будет делать все, что полагается, чтобы привлечь к себе внимание. Но поскольку все его меры изначально провальны, все то, что он планировал, там бесплатный транспорт, бесплатные магазины, вся коммунистическая ерунда, вся романтика, она совершенно, конечно, несостоятельна, потому что это не будет работать. Это приведет к полному опустошению Нью-Йорка, по сути дела, приведет к исходу жителей более или менее обеспеченных из города, он останется просто с тем сбродом, который вообще ни на что не способен. Но это, опять-таки, это его совершенно не волнует. Он, на мой взгляд, как я уже много раз говорил, Алексей, он исламист, прикрывающийся такой маской красного популиста, что ли. Вот эти вот все его лозунги, нацеленные на то, что мы все будем жить хорошо, все будем равны, что социальная справедливость, возьмем у богатых, добавим бедным, пускай все будет правильно, инклюзивность, разнообразие, дадим бедным, расформируем полицию, потому что полиция – это зло, а все бандиты – это просто несчастные люди, которым не додали в жизни, у которых было трудное детство. Это все дешевка. Это все дешевый популизм. Но это, конечно, не работает. Это вот собрал он, конечно, таких студентов, и не только студентов. Там, конечно, были самые разные люди. 33% евреи, кстати говоря, на минуточку. Это факт, которые за него проголосовали. Но его цель – это проявить себя именно как исламист. И вот нападение на Израиль, на израильского премьер-министра, это дает ему такую уникальную возможность, и он, несомненно, воспользуется. Я даже не сомневаюсь, он будет призывать толпы, массовые демонстрации. Понимаете, это такой мощный движитель, который основан на ненависти. А ненависть, как мы знаем из истории, и это очень хорошо известно, она всегда сближает людей, поднимает людей. Да, людям, конечно, хочется жить получше, но куда важнее им больше ненавидеть, организовываться в своей ненависти, маршировать общим строем, идти стаей, нападать на кого-то. Вот ненависть к Израилю – это сегодня просто бренд, тренд. Как угодно, Алексей, конечно, он этим будет пользоваться, но это только часть проблемы, потому что начинается все с Израиля, там с Нетаньяху. Нетаньяху приехал и уехал, в конце концов. Но тут значительно все стратегия, она намного идет дальше. Она заключается в том, чтобы запугать тех, кто не согласен, чтобы показать, что мы контролируем улицы, мы выводим массы людей, с которыми вы ничего не можете сделать, мы вам навяжем свою адженду. Если в следующий раз, например, они захотят, там приедет Трамп, скажем, в Нью-Йорк, то потом это будут уже такие вот массовые демонстрации, насильственные акции протеста уже против Трампа. То есть евреи – это только начало большого пути. Вслед за этим идут все остальные, мы это прекрасно знаем. 30-е годы нацистской Германии – все это прекрасно показали, как работает этот механизм с молодчиками на улице, с вот этой вот крикливой публикой, все идущей под знаменами, баннерами и так далее. И понятно, что это все ориентировано на неспровержение не столько Израиля, пока он от Израиля это далеко, а неспровержение, собственно, американского стиля жизни, на то, чтобы сломать волю среднего американца, заставить его уехать или принять. Так я это вижу. Это всегда работало в истории. Вот эти вот трибуны, знаете, а он трибун, он чистый трибун, Алексей, который объединяет вокруг себя толпу не на чем-то позитивным, скажем, не на какой-то работе, не своими заслугами достижения, а на ненависти. Это идеальная формула успеха. И он этой формулы успеха будет придерживаться, я в этом не сомневаюсь. Нам надо ожидать этих беспорядков, нам надо ожидать, что полиция будет Нью-Йорка запугана, что она будет бояться, что будут всякие провокации, будут нападения, и это проложит ему путь к успеху дальше. Он хочет, действительно, вы совершенно правы, хочет стать тем человеком, который покорит Америку. Причем в прямом смысле этого слова. И таких, как он, сегодня далеко не один, их очень много. В том же Мичигане, вот, как его, по-моему, я забыл, извините, могу перепутать, Абдул-Аль-Саид, который стал... Верно. Они все, это все исламисты, которые открыто говорят, они связаны с мусульманскими братьями, с движениями, с организацией К, и это аббревиатура, CAIR, которые ставят перед собой цели, они, по сути дела, и все эти имамы говорят открыто, мы возьмем под контроль Америку. Англию они уже взяли под контроль. Теперь, по сути дела, взяли. Теперь и настала очередь Америки, Алексей. И поэтому я как раз очень верю. Нет, вы знаете, нет никаких причин не доверять этим людям. Так же, как не доверять Хамасу или Ирану или еще кому-то. Они, то, что они говорят, вы знаете, вот парадокс. Они делают, они ничего не скрывают. Так же, как и Гитлер. Он шел к власти, он открыто совершенно говорит, что он собирается делать. А умники высоколобые, знаете, эти яйцеголовые, они крутили виска и говорили, ну зачем он это говорит, ну кому это, а он знал, что он говорит, и этот знает, что он хочет, и что он будет делать.
13: Прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, не переключайтесь.
12: Америка, Израиль.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.

0: Его питание, сообщает Вашингтон Пост. Такое решение было принято из-за реальных угроз со стороны Ирана. Полиция расследует дерзкое ограбление ювелирного магазина в Вудбридже, штат Нью-Джерси. Группа грабителей ворвалась в ювелирный магазин и за считанные минуты вынесла огромное количество драгоценностей. Предварительная стоимость украденного около 1 миллиона долларов. Речь идет прежде всего о золоте и изделиях с бриллиантами. Ограбление произошло в субботу вечером, но сегодня расследование остается одной из заметных криминальных историй штата. Подобные преступления особенно беспокоят владельцев ювелирных магазинов, потому что даже камеры наблюдения и современные системы безопасности далеко не всегда способны остановить группу, рассчитывающую провести внутри помещения буквально несколько минут. Теперь следователи изучают записи камер, маршруты автомобилей и пытаются установить всех участников нападения. После подобных налетов обычно возникает еще один вопрос: насколько вообще безопасно продолжать бизнес без дорогостоящего усиления охраны?
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
4: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
5: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: «Дэвидсон Радио». Мы ставим точки над «и».
8: Израиль. Продолжается полный шалом. В студии Алексей Осипов и в Израиле. Ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Приезд, пока я еще скажу, возможно, и задам по этому поводу Александру вопрос. Приезд Нетаньяху на Генассамблею ООН и прогнозируемые беспорядки в связи с этим. Александр, ну ведь у меня вопрос. Опять отложим в сторону там личные какие-то приязни, неприязни, но на самом деле Мамдани-то оперирует документом, постановлением, ордером Международного уголовного суда. А теперь представим, что таковой был выдан в отношении главы, я не знаю, там какого-то африканского, какого-то азиатского, латиноамериканского государства. Но ведь мы бы с вами вряд ли обсуждали бы это. Да, легитимный орган. Ну да, там США там поддерживают, не поддерживают, выходят, не выходят. Не суть. Как бы он тоже принимает разного рода резолюции, но мы с этим делом живем, миримся, и даже если они антиизраильские, вынуждены их проглатывать и даже где-то в определенной степени им следовать, их выполнять. А чего вдруг вот такие двойные стандарты, кто-то может сказать, в отношении Нетаньяху? Есть ордер, ну так пусть арестовывают.
9: Вы знаете, Алексей, ну, во-первых, мэр Нью-Йорка абсолютно не имеет прав. Просто не имеет прав. Он всего лишь мэр.

0: Он глава города. Арестовать его может глава государства, другого государства. Вот Трамп, например. Вот если Трамп решит арестовать Нетаньяху, потому что МУС, Международный уголовный суд в Гаге, решил, выдал орден на арест Нетаньяху, все, он может его арестовать. Его право, полное право. Мэр города не может это сделать. Ни большого, ни маленького, ни никакого городка. Неважно. Понимаете, это просто не в его полномочиях. Это что касается юридической подоплеки этого дела. Что касается сути, то, вы знаете, я не помню, честно говоря, чтобы вообще кто-то поднимал вопрос. Вспоминаю, вот насчет Сербии было. Сербию травили невероятно, травили жестко. Милошевича арестовали, но его выдали, правда, свои собратья по оружию. Но вот его травили. В принципе, я не помню какого-то африканского царька, ну, в кавычках царька, тоже, по-моему, выдали. Я даже не знаю, чем кончилось это дело. Но вообще мир это совершенно не заметил. Миру, ну, абсолютно фиолетово. Совершенно, просто по барабану. Но вот когда дело касается Израиля, то тут, да, тут рвение, пассионарность, страсть, стремление любой ценой поднять массы, побудить их к тому, чтобы вот напасть, арестовать, задержать и так далее. То есть это все рвение достигает вообще высот человеческого духа просто. Все объединяется, массы, все пролетарские массы объединяются для того, чтобы взять и захватить легально-нелегально премьер-министра Израиля. То есть это уникальный случай. Мы с вами много говорили о том, что в Судане, Алексей, идет резня, жесточайшая резня, настоящая резня. Причем там в день убивают десятки тысяч, не фиктивно убивают, как там в Газе, а реально убивают, реально, причем совершенно, ну вот как у нас было 7 октября со всеми этими прелестями. Никого, никто, совершенно никак, нигде. В том же Пакистане, между прочим, который сегодня вполне про такой уважаемый партнер, всех респектабельный, там происходят жуткие вещи, там сжигают церкви, там убивают христиан, убивают ахмадистов, это такое направление довольно мирное относительно. В исламе оно отличается от большей части основного и основных исламских движений. Индусов, конечно, ну, то есть то, что там женщин третируют. Естественно, ЛГБТ-сообщества вообще никакого нету, то есть они скрываются, понятное дело. Про Иран я тоже не говорю, а никто ничего не замечает. Это вот данность, это такой мир, какой он есть, все. Вот единственное, Израиль, вы знаете, как кто-то пошутил, и он совершенно справедливо пошутил, если бы сюда прилетели инопланетяне, и инопланетяне посмотрели бы на то, что происходит, они решили бы, что Израиль – это какая-то невероятная, гигантская, просто сверхдержава, которая захватила всю территорию Евразии, которая злоумышляет против остального мира, остальной мир боится, трепещет и так далее. Но с Израилем не поспоришь, потому что он распространяется от британских морей до Монголии, понимаете? И поэтому никак это, вот это так, но за всем этим, опять-таки, я повторяю, стоит желание не только уничтожить Израиль, что очевидно, но уничтожить Америку. И к этому они стремятся. Их цель, она вполне, ну, для меня, по крайней мере, очевидна. Разрушить те демократические основы, на которых держится американское общество, разрушить либеральную демократию, разрушить государственные аппараты, уничтожить фактически де-факто или де-юре, неважно как, конституцию. В общем, до основания. А потом на этом месте должен вырасти исламский халифат. Вот на этих руинах. Вот к этому они стремятся. И я опять-таки повторяю, они об этом говорят прямо, понимаете? То есть их не слышат. Нью-Йорк Таймс, там Вашингтон Пост их не печатает, этих имамов и всех этих деятелей. Но все это прекрасно известно. Линда Сарсур, которая активистка мусульманских братьев и связана вот с теми организациями, исламо-американскими организациями, Каир и так далее, она сама сказала, сказала, что вот этот вот Мамдани, он тоже принадлежит к мусульманским братьям. И известно, что за ними тоже стоит Катар, который субсидировал его семью. То есть надо видеть реальность. Но западный человек сегодня, опять-таки, настолько наивный, он настолько невежественный, мозги настолько промыты, что он, знаете, потерял базисный инстинкт самосохранения. Птичка улетает при виде кошки, например, а эти лезут целоваться кошки. Ну, мы знаем результат этого.
1: И финальный вопрос. Все-таки Нетаньяху приедет или, как вы думаете, ну, в связи вот с заботой о его безопасности, безопасности израильских делегатов, нежелании, в общем, создавать проблемы и жителям Нью-Йорка, и американцам, он приедет, Нетаньяху, или не приедет?
0: Вы знаете, Алексей, зная Нетаньяху, ну, более-менее, он уже премьер-министр вон сколько времени, зная Нетаньяху, я думаю, что да, приедет. Для него это важно. Для него важно показать, что он, да, не боится, тем более, что это будет, насколько я помню, прямо до выборов. И если он не приедет, то это получится, что он опасается, что он поджал хвост, струсил. Я не думаю, что он пойдет на такое и пошлет своего министра иностранных дел. Нет, я думаю, что он приедет. Он очень хорошо выступает, он умеет это делать. Нравится кому-то,
1: он
0: не
1: был постпредом, он был постпредом Израиля.
0: Да, конечно, Алексей, он прекрасный оратор, действительно великолепный, харизматичный, чего не скажешь обо всех остальных израильских представителей оппозиции и так далее, которые не умеют слова сказать и даже боятся это слово говорить, потеют, бледнеют, топчутся на месте, не знает, куда девать руками, куда девать руки. Он прекрасный оратор, у него есть харизма, и я уверен, что он приедет.
1: Ну вот мы, в общем-то, обвиняем во всем мэра Нью-Йорка. Опять, нисколько не защищая его, я все-таки, ну, согласитесь, у мэра Нью-Йорка, пусть даже в масштабах США, ну, в масштабах города и в масштабах штата, у него и много, и возможностей, и власти, я имею в виду, в том числе, вот, ну, и пиар, то есть все, что связано с влиянием, с взаимоотношением с обществом, с общественностью. Но все-таки это не та фигура, жидковато, мелковато, как угодно. Он виноват, он там разжигает, он. Но неужели он так один может? Я не пытаюсь там принизить его роль или роль личности в истории, но у меня все-таки есть ощущение, что ни одного его винить нужно вот в той ситуации, которая складывалась, складывается в том росте антисемитизма, который зафиксирован в том числе и в Америке.
0: 100%, Алексей, даже нет никаких сомнений. Конечно, это не он один. Это вся гигантская, я бы сказал, такая структура, идущая снизу вверх. Это и те же глобалисты, и проснувшиеся, вот эта волк-культур, которая идет, не понимая, мы с вами много раз говорили об этом рука об руку с исламом, не понимая, что с ними сделает ислам. Это демократическая партия Соединенных Штатов, это всевозможные там деятели активные, среди которых очень много евреев, и Брэд Лаунтон, и конечно, Берни Сандерс, и вот эта вот еврейская вся публика, которая его поддерживает. Ну, конечно, не только еврейская, понятно, просто их там очень много, к сожалению, это факт, увы, печальный факт, но вся, по сути дела, левая элита, включая и СМИ, включая и суды, включая и НГО, общественные всевозможные организации, включая и финансистов разных, которые стоят за ними, того же Соруса, например, и так далее, они, конечно, будут его поддерживать, это будет финансироваться. Помните вот эти вот, ну, вы наверняка знаете, помните Black Lives Matter и так далее. Вот тогда все это было организовано, это было синхронно, это было не случайно. Это шло по всем направлениям. Финансисты поддерживали, СМИ позитивно освещали, суды принимали правильные решения о том, чтобы никого не задерживать, оскорбляли и поносили, и арестовывали тех, кто недоволен был этим. Вот это то же самое. Им важно найти какого-то козла отпущения, Тогда это был белый полицейский. Сейчас это вот будет Нетаньяху. Кто там будет в следующий раз? Мы посмотрим цель. Опять-таки, это цель, конечно, не только ООН, их представитель, не более того, но их глобальная цель, вот этой всей элиты, этого правящего истеблишмента, уничтожить современную Америку. Просто превратить ее какую-то в разваленные руины клаку, и потом уже все будет просто, потом уже, как говорится, можно делать дело.
1: Ну что ж, и вторая часть, вторые полчаса полного шалома подошли к концу. Музыкальная пауза, она сегодня такой на грустной ноте. Из Израиля пришло сообщение о том, что в автокатастрофе, в ДТП, погиб известный израильский молодой исполнитель Авишай Леви. И карьера Леви музыкальная на музыкальном израильском Олимпе была отмечена еще и тем, что он был хазаном, то есть религиозным исполнителем религиозных песнопений, которые используются в разного рода там церемониях служения в синагогах. И его вот эти духовные хазанские песнопения тоже широко известны были в Израиле. Он их особым образом, своим голосом, своей интонацией исполнял. И я выбрал песню такую светскую, которая называется «Има, мама», в память об этом замечательном исполнителе песня сейчас и прозвучит. Друзья, напоминаю, что сразу вслед новости, чуть-чуть рекламы и вторая часть программы, так что не переключайтесь.

0: Америка, Израиль.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
17: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
18: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Trump Media Technology Group, основанная Трампом и известная прежде всего благодаря социальной сети True Social, сообщила о резком увеличении квартального убытка. За второй квартал компания потеряла около 238 миллионов долларов. Годом ранее убыток составлял примерно 20 миллионов. То есть за год показатель вырос более чем в 10 раз. Среди причин называют расходы и изменение стоимости финансовых активов компании. Компания Трампа пытается одновременно развивать соцсеть, потоковое видео и другие направления, а потому вопрос о том, сможет ли она создать устойчивую бизнес-модель, остается открытым. Расширяется отзыв продуктов компании Taylor Farms из-за опасений по поводу сальмонеллы. Речь идет о некоторых видах сальсы и гуакамоле. История привлекла внимание федеральных органов контроля безопасности продуктов питания и стала частью более широкой серии отзывов пищевой продукции в стране. Сальмонелла особенно опасна для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. У здорового взрослого человека инфекция чаще вызывает температуру, боли в животе и расстройство пищеварения. В тяжелых случаях требуется госпитализация. Поэтому американцам рекомендуют внимательно проверять информацию об отзываемых партиях и не употреблять продукты, попавшие в список отзыва. Powerball приближается к миллиарду долларов. В понедельник никто не угадал все 6 номеров, поэтому джекпот следующего розыгрыша вырос приблизительно до 975 миллионов долларов. Следующий розыгрыш завтра в среду. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.

0: что, как мы с вами всегда говорим, биржа не может идти только вверх или только вниз, поэтому сегодня был отрицательный день. Индекс Dow Jones у нас сегодня упал на 184 пункта или на 3%. 53 792 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 25 пунктов, 3%, 7728 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26445, минус 160 пунктов или 0,6%. Транспортный индекс минус 3%. Russell 2000 единственный из главных индексов, который поднялся на 3%. Маленькие компании оказались в плюсах. Нефть плюс доллар 10.83 доллара 23 цента стоит один баррель нефти. Это связано с тем, что договор по Армузскому проливу никак не будет пока заключен. А Белый дом считает, что он должен быть заключен. Иран тоже хочет его заключить, но на своих условиях. И разница между Белым домом и Ираном очень большая. Того, что хочет Белый дом и Иран, разница огромна. Поэтому мы посмотрим, что будет дальше. Золото сегодня плюс 8.10. 4427 долларов 80 центов стоит унция золота. Унция серебра упала на 41 цент. 64 доллара 86 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллару и 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,394% за 10 лет госбумаг. Можно получить 4,694% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,247%. Интерес чуть-чуть упал по отношению с утром, а это значит, что цены на бонды чуть поднялись за границей. Сегодня Англия минус 15 соток, Франция минус 15 соток, Германия прибавила 4%, Швейцария минус 0,4%, в Азии Шанхайская биржа минус 0,8% и Гонконг минус 1,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был KKR & Company, они прибавили 6,8%. Exxon Enterprises был в плюсах, Apollo Global, Jabil и Marathon Petroleum тоже были в плюсах. В минусе были Aplavin, Mentos, Datatalk, Honeywell и Ferguson. На NASDAQ Exxon Enterprises, Mercado Libre, Nebius, KLA Corporation и Teradyne были в плюсах. В минусе были Aplavin, Datatalk, Honeywell, Space Exploration и Alphabet. Тоже были Google, были в минусе на Dow. Home Depot, Chevron, IBM, Caterpillar, JP Morgan поднялись. Honeywell, Google, Alphabet, Google, Amazon, Nike и Cisco Systems упали. Из отдельных компаний Microsoft потерял 2,25, Oracle упал на 5,57. Мета прибавила 4,20, Амазон минус 5,82, Nvidia упала всего на 5 центов, Frog минус 2,05, Avaya прибавила 6,87, Kratos, компания, которая занимается дронами, прибавила $1.31, Karman Holdings, еще одна дроновая компания, тоже хорошо поднялась, но сегодня отдала назад 22 цента, Home Depot плюс 3,70, Marvel поднялся, Marvel Technologies плюс 3,75 и Visa плюс 2,17. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, продолжается полный шалом, программа, которую по вторникам с 17 до 19 нью-йоркского времени ведут ведущий израильский журналист Александр Майстровой и Алексей Осипов. И о том, что антисемитизм, и я говорю это без вообще капли иронии, победно шагает по планете. Мы

0: с Александром посвящали целую программу недавно отдельно. И если этому хоть какие-то там объективные факторы способствуют в Европе, исламизация, беженцы, движение вот этих прогрессистов, то порой даже на европейской карте там не совсем понятно, как православная Греция вдруг подключается к этому. Сейчас там очень много антиизраильских актов, даже на маленьких островах там круизные суда заходят с израильскими туристами, их там встречают тысячи просто. Делать нечего людям на райских островах. Буквально вчера пришла информация из маленькой православной христианской Македонии, ой, простите, Черногории, бывшая там югославская, одна из югославских республик, составляющих там миллиона человек нету. И опять антисемитские акции, антиизраильские демонстрации, бьют туристов в Болгарии. Православной, христианской. Дети приехали в гостиницу, в которой они жили, окружили неонацисты и кричали, а что они там кричали? Хайль Гитлер они кричали, и ничего им за это не было. Александр, тут перейдем к другой глобальной теме, связанной с, вот, с этим победным шествием антисемитизма. Вы ведь знаете, в чем дело? Как бы Америка Америкой, ну так сложилось, что у нас у всех, или у большинства из нас, много знакомых, друзей, родственников, которые эмигрировали в Канаду. Для Америки Канада страна, в принципе, соседняя. Из Нью-Йорка там 4 часа на автобусе, на поезде, на автомобиле уже пересекаешь там канадскую границу. В Торонто, в Ванкувере, в Монреале, как я уже говорил, у нас есть достаточное количество друзей и знакомых. Мы за них тоже переживаем. Канада, во-первых, всегда славилась тем, что в нее можно было эмигрировать вот по этому там профессиональному признаку. Она открывала двери для иммигрантов со всех стран мира. Там свои критерии, не суть. С другой стороны, большинство канадских городов, равно как и сама Канада, на протяжении последних 2 десятилетий занимали рейтинговые позиции там во всяких вот топ-10 стран, привлекательных для проживания, городов, где индекс счастья очень большой, где, то есть, все совпадает. И погода, и инфраструктура, и толерантность, и все что угодно. В общем, рай на земле. Если честно, там я бывал в Канаде не раз и не два, мне так никогда не казалось. Но вот тот вот сейчас шквал антисемитских высказываний, действий, акций, актов, которые происходят в стране кленового листа, они просто не укладываются в голове. Шквал какой-то невероятный. У вас есть объяснение? Еще раз, про Европу мы знаем, там беженцы, ну там опять исламисты, влияние там кадра. А Канада-то тихая, спокойная. Им-то чего евреи дались?
1: Вы знаете, Алексей, я вот в наших передачах, в других передачах, выступлениях, там, статьях, неважно, я стараюсь все время делать акцент на то, что антисемитизм не является каким-то изолированным частичным явлением. Это, как правило, просто проявление болезни. Вот если, например, у вас грипп, простуда, осложнение, там, воспаление легких, вы кашляете, чихаете и так далее. Главное, это не тот самый кашель, или чих, а главное, сама болезнь, воспаление легких, например, или грипп, или еще что-то такое. То же самое и здесь. Понимаете, западный мир оказался сегодня, большая его часть оказался во власти людей, которые ставят перед собой цель уничтожить западную христианскую цивилизацию. На протяжении вот всего послевоенного времени Запад создал, современные западные демократии создали такую действительно толерантную, действительно либеральную демократию, основанную на христианских принципах. Не только на христианских, но и на достижениях всего Запада. Это была и эпоха просвещения, и рационализм, и гуманизм. То есть все достижения Запада за столетия, они вот как-то сконцентрировались в той новой системе, которая была выстроена. И эта система была действительно очень успешной. И эта система была дружественной евреям, потому что, во-первых, была жива еще память о Холокосте, во-вторых, многие лидеры христианского мира или постхристианского мира, они прекрасно понимали, что в конечном счете, несмотря на преследование евреев и так далее, но западная цивилизация – это плод иудохристианских ценностей, иудохристианского духовного развития, что одно неотделимо от другого. И поэтому это было как само собой разумеющееся принятие евреев, восприятие евреев как интегральной части западного общества. А со временем это все начало размываться, начало размываться под влиянием глобалистов. Это глобалистские организации, купленные совершенно со всех, просто купленные, вы знаете, до как говорится, не знаю, что с чем можно сравнить всевозможными шейхами, мирами и так далее, Катаром, Саудовской Аравией там, и так далее, Китаем, ООН, Международный уголовный суд, все, что вот эти вот все глобалистские структуры, ЕС, Европейское сообщество, финансовая система, финансисты, вот они, вся это огромный слой людей, которые по разным соображениям, у них, понятное дело, нету полного единства в их рядах, но их цель уничтожить западный мир. Кто-то полагает, что это принесет ему больше доходов и денег, кто-то хочет построить на этом, как я уже сказал, свой исламский мир, халифат, у кого-то какие-то цели, кто-то просто ненавидит эту цивилизацию, как, вот, возможно, тот же Сорос и так далее, хотя он сам еврей, но, тем не менее, он ненавидит и Израиль, и свое еврейство. Это такая определенная категория тоже существует. Если не вдаваться в эти подробности, то они выпоставили, они создали идеологию совершенно разрушительную, которая уничтожает все принципы, на которых держался Запад. Эти принципы и семья, и национальные государства, и культура, западная культура, и наука – тоже западная, и идентичность человеческая тоже. Все это было частью западного мира. Вот это вот все они разрушают. И Канада в этом отношении, она стала, вы знаете, своего рода такой лабораторией, такой рода стране социального эксперимента, которая продвинулась дальше, чем, пожалуй, большинство даже стран Западной Европы. Естественно, конечно, все это сопряжено с растущим антисемитизмом, потому что евреи воспринимаются как зло, и в том числе многими самими евреями в западном мире. Я уже, вот мы говорили с вами, 33% голосовали за Мамдани, это 33% еврейского населения Нью-Йорка. За Мамдани это евреи, это факты. Масса еврейских политиков, знаменитых персон, VIP-персон, там, не знаю кого, общественных деятелей, тоже голосовали. То есть они в этом тоже активно участвуют, в этом росте антисемитизма. Сами же евреи, вот такой вот парадокс. Для них евреи, так же, как и белые христиане, так же, как и христианская культура, и само христианство, оно ничего не вызывает, только отвращение, их надо уничтожить. С евреев всегда начинают. Вы знаете, я помню, когда еще был, по-моему, до 15-го года, Канада была действительно превосходной страной. Я помню, туда старались попасть, все мечтали в 90-е годы. У нас просто была масса людей, которые жаждали попасть в Канаду. Вы, наверное, помните, Алексей, собирали документы, шли
0: в канадское посольство. Конечно, как грибы были все эти конторы.
1: Да, рвались просто. Действительно, Канада была просто прекрасная. Так же, как и Австралия, кстати. Так же, как и Австралия. Вот Австралия и Канада, это казалось рай земной. Там нету войн, там благополучие, там нет преступности, там есть сильная социальная система, там есть забота о людях, там есть высокая культура, есть высокий уровень терпимости. Ну, все замечательно.
0: Там мультинациональность, знаете, ведь в Канаде, если говорить о Канаде, и министр иностранных дел там украинка была, Христя Фридлин, и китайского происхождения Кенни, мэры Торонто, и индусы, члены там парламента, и пакистанцы. Это, я имею в виду, этнические. Никого это не смущало. Наоборот, все говорили, вау, какой замечательный вот такой плавильный котел, да, когда люди приезжают с открытым сердцем, у них нет стеклянного потолка, и вне зависимости там от своей этнической, религиозной принадлежности, они могут вырваться куда угодно, было бы желать.
1: Совершенно верно, Алексей, совершенно верно. Это была действительно вот такая вот страна-эталон для всех стран западного мира. А потом пришли социалисты. Пришли социалисты, пришли вот эти вот продвинутые, прогрессивные, проснувшиеся, глобалисты тоже и так далее. И все началось. Был сначала, был Стивен Харпер, который был прекрасным политиком, правым политиком, умеренным, осторожным. А за ним пошел потом, как мы помним, Джастин Трудо. Пришел, его переизбрали. Опять-таки, его сначала выбрали, потом переизбрали. То есть никому нету претензий. Это не то, что там советские танки, знаешь, и советские солдаты на дулах автоматов привели кого-то к власти. Нет, сами избрали. А потом пришел Марк Карни, который действительно, он глобалист, он принадлежил глобалистам, он бывший глава Банка Англии. Он именно не просто представитель этой всей когорты. Он часть, неотъемлемая часть вот самого этого структуры, и вся Давоса и так далее. И вот тогда начался распад. Тогда начался полный распад. Тогда начали появляться, я читал, и я просто, честно говоря, не знал, то ли смеяться, то ли плакать. Да, началось резкие проблемы с жильем. Людям не на что было купить квартиру. Люди, нормальные люди, не какие-то алкаши, наркоманы. Они вынуждены были жить в палатках. Страна оказалась наводнена наркотиками, потому что, опять-таки, прогрессивная идеология, давайте будем, пускай все будут, каждый как хочет жить, и началось наводнение вот этого вот наркотиков, причем в очень тяжелой форме, это фенотелин, или как он называется, по-моему, так, если я не ошибаюсь.
0: Мефедрон, и фентанил, да, и мефедрон.
1: Да, фенотелин, да. То есть колоссальная, просто она косила ряды, особенно среди молодежи. Они начали, тот же Джастин Трюдо начал наводнять страну мигрантами, причем мигрантами из стран третьего мира. Одно дело, если это было там из стран Европы, России и так далее, Израиля. Нет, это стран третьего мира. Опять же, там и индусы, и мусульмане. И то, что они рассказывали, что они там буквально гадят в общественных местах, гадят на пляжах, гадят в этих кабинках для переодевания. То есть, ну, это были просто дикари. Они наводнили дикарями и селили точно так же, как и в Англии, дикарей в шикарных отелях, при том, что местному населению и обычным людям, законопослушным гражданам негде было жить. И все это приветствовалось СМИ, все это подчеркивалось всячески, поддерживалось судами, которые, я помню, там арестовывали всевозможных преступников, потом сразу отпускали. Они начали проводить какую-то безумную экологическую повестку, ведь борьба с глобальным потеплением. Начали разрушать сельские хозяйства. Люди, которые всю жизнь зарабатывали там, не знаю чем, выращиванием чего-то, выведением разной скотины, рыболовством, не знаю, чем угодно, они начали разоряться. Фермы начали разоряться, потому что поднимали цены, поднимали налоги на углекислый газ. Ну, надо же было платить, ведь планета Земля в опасности. Они развернули безумную трансгендерную повестку. Я не против, человек хочет, бывают уникальные случаи, хочет человек стать женщиной, или женщина хочет стать мужчиной, пожалуйста, нет никаких проблем. Но они начали навязывать это повсеместно в школах, в детских садиках. Я помню, как я читал, что там была учитель труда некая, по-моему, это было в Онтарии, и она была, значит, он учитель, он, значит, стал трансгендерной женщиной, и он стал ходить на уроки в обтягивающих кофтах с огромными
0: сисяндрами,
1: груди, он учил вот этих вот детишек, родители были в шоке и в ужасе, и весь этот скандал длился очень долго, потом вроде бы он вернулся к начальному своему мужскому состоянию, потом снова он стал этим заниматься, то есть это вот эти такие примеры, это стало повседневностью. Я помню, как я видел, показывали министра транспорта, и там еще было несколько депутатов, мужчин от либеральной партии, от ведущей партии. Они надели яркие такие розовые туфли, красные туфельки на шпильках, эти мужики, и маршировали в правительственных, значит, коридорах. Все это снималось на видео, все это было доказывало, что это гендерный прогресс. Вот таких вот вещей было невероятно много, и одновременно все это шло параллельно с растущим антисемитизмом. В Канаде усилилось, естественно, когда мы говорим прогрессизм, мы имеем в виду исламистов. Когда мы говорим исламистов, мы имеем в виду прогрессистов. Сегодня это вот так вот делается, так это происходит, то есть они вместе идут, как я сказал, рука об руку, они просто родные братья-близнецы, и чем более было прогрессивно становилась Канада, тем она более становилась исламистской. Там начала окапываться мусульманское братство. В Канаде вообще не было мусульман. Практически, да, были украинцы, были китайцы, были русские, там, но не было никогда мусульман. И вот они повалили. И мусульманские братья в Канаде, Алексей, трудно поверить, они стали одним из крупнейших во всем западном мире. Одним из за считанные годы. То же самое, между прочим, и в Австралии произошло. Помните вот этот вот теракт на Хануку,
0: да, конечно,
1: это,
0: да.
1: Нападение на синагоги, на общинные, на еврейские центры, и молодежь, воспитанная в этом прогрессивском духе, опять то же, что мы говорили, в этих розовых кофточках, со всеми этими слюнями, с фиолетовыми волосами, она поддерживает именно мусульман, потому что мусульмане — это сегодня ислам, религия мира, а евреи – это плохо, ведь евреи ассоциируются с Израилем, а Израиль – это враг всего прогрессивного.
0: Нет, ну Израиль – это еще… Абсолютно. Там они тоже хитро заворачивают, что Израиль проводит геноцид в Газе, и бедные мусульмане, ну, там, конечно, страдают.
1: Да, конечно, да. И это передается на евреев, раз евреи вот такие злыдни, такие изверги, зверье такое, то понятно, что, ну, Израиль — это же евреи, значит, давайте будем бить евреев, они ближе. А мусульмане наоборот, а мусульмане, они жертвы. Западный же мир сегодня очень любит жертв. И считается, что сегодня мусульмане не могут ничего плохого, религия мира, опять-таки, совершить. И поэтому антисемитизм взлетел до высот, опять-таки, как и в Австралии. Это феномен, вы знаете, Алексей, это поразительно. Обе страны, еще недавно бывшие просто гигантскими такими островами благополучия, стабильности, спокойствия, они превратились просто в клоаки. Я читаю, слышу даже от людей, слышу, многие бегут из Канады, бегут, потому что даже если они не евреи, невозможно их идентифицировать. Но жить-то невозможно. Преступность, засилие наркоманий, огромные цены, невозможность устроиться на работу, жилье, все загажено в буквальном смысле этого слова. Наркотики, дети боятся, насильственное вот это вот превращение мальчиков в девочек, а девочек в мальчиков, насаждение всей этой повестки. Просто разрушаются семьи, разрушаются личности, убиваются дети буквально. И люди бегут оттуда, ну так, куда они бегут? Куда-то в основном в консервативные штаты, в основном не в Израиль там или не куда-то еще, а в консервативные штаты Соединенных Штатов Америки.
0: Да, Александр, нужно сейчас поставить такую маленькую паузу. Новости у нас на очереди, и, как всегда, рекламная пауза. После них сразу продолжим.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает
4: радио. Дэвидсон радио.
5: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона.

0: диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. На северо-западе страны постепенно улучшается ситуация с катастрофическими лесными пожарами около Спокана в штате Вашингтон. Пожары уничтожили не менее 700 строений, было эвакуировано примерно 67 тысяч человек. Сейчас часть жителей уже получает разрешение возвращаться домой. Следователи уже задержали подозреваемого в поджоге, который, как считают власти, может быть связан с одним из пожаров. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, периоды экстремальной жары становятся чаще, продолжительнее, интенсивнее. Новый анализ был представлен сегодня. Специалисты сравнивают происходящее с экстремально жарким европейским летом 1976 года и показывают, насколько изменился климат за прошедшие полвека. Средняя температура Земли постепенно увеличивается, поднимая актуальные вопросы. Как города, электросети, медицина и сами люди будут приспосабливаться к лету, которое становится все жарче. В тюрьмах штата Нью-Йорк изменили правила передачи посылок заключенным. Власти объясняют ограничения прежде всего борьбой с контрабандой. Вместе с обычными посылками для многих заключенных практически исчезла возможность получать от родственников свежие овощи и фрукты. Раньше семьи могли покупать разрешенные продукты и отправлять или приносить их заключенным. Теперь возможности существенно ограничены. Правозащитники утверждают, что тюремное питание само по себе не обеспечивает достаточное количество свежих продуктов, а потому новые правила могут ударить прежде всего по здоровью заключенных. У властей есть свой аргумент. Посылки давно являются одним из каналов, через которые в исправительные учреждения пытаются пронести наркотики и другие запрещенные предметы. Поэтому система стремится максимально контролировать происхождение всего, что попадает внутрь. Правила вводят ради безопасности. Нью-Йорку предстоит решить, как перекрыть путь контрабанде, не перекрывая одновременно доступ к людей к нормальной свежей еде.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
6: Хорошо. Хорошо.
7: Друзья, это финальная часть, финальные полчаса программы «Полный шалом». Мы возвращаемся в эфир. Канада у нас с Александром сегодня, с Александром Майстровым сегодня, вот сейчас на повестке дня, в эти полчаса в том числе. Александр, я зачитаю только маленькую новость. Я не думаю, что она, вот, ну, честно говорю, прям вот мы должны сейчас к этому готовиться на все 100%, но все равно звоночек прозвенел. В Канаде одна из провинций канадских Альберта, и в день Канады сотни сторонников независимости Альберты собрались в городке Миррор, чтобы отметить так называемый День Альберты, и они требовали разорвать отношения с Канадой, демонстрировали символику, кстати, мага, и несмотря на то, что вот это сепаратистское движение, оно такое было маргинальное многие годы, сейчас оно стало очень заметной такой политической силой в этой провинции, и по данным самых разных опросов независимых, уже треть жители Альберты поддерживает ту повестку, в первую очередь отделение от Канады, которую вот это движение продвигает. Ну, знаете, эти новости подобного рода там и из Техаса приходят, иногда из Калифорнии. Посмотрим, что из этого выйдет. Александр, ну я-то возвращаюсь к Канаде. Окей, мы вас назначили там, я не знаю, чрезвычайным премьер-министром, главой государства, главой канадского государства. Какие меры надо предпринять, чтобы Канаду, по вашему мнению, вновь опять сделать вот таким разумным, динамично развивающимся? Я имею в виду, что какой-то там баланс сил, чтобы был соблюдено, чтобы там было комфортно жить, и уж точно, чтобы антисемитизма там не было.

0: Знаете, повсюду, повсюду, Алексей, не только в Канаде, в Западной Европе, в Австралии, там нет ничего сложного. Принятие законов, которые, опять-таки, основываются на западной демократии. Если ты, например, совершаешь какое-то преступление, жестокое, суровое преступление, не конфетку украл, разумеется, там где-то в супермаркете, там убийство, покушение на убийство, обстрел какого-то учреждения из автоматического оружия, изнасилование, групповое изнасилование и так далее, то с тобой не надо пуцы-муцы делать и делать из тебя маленького несчастного мальчика, как это сегодня происходит практически повсюду в странах западного мира. Ты должен приговариваться к жестоким, жестким совершенно наказаниям, к большим срокам, чтобы было неповадно. То же самое во всех отношениях надо делать, естественно, если ты мигрант, приехал в Канаду, мигрант, беженец. Прекрасно. Беженец всегда ассоциируется с человеком, который нуждается в помощи. Которые, вот еврейские беженцы, которые попадали куда-то, они были благодарны, они целовали землю, куда они попали, потому что их спасли. Но это же не беженцы, которые сегодня массами наводняют ту же Канаду, там Англию или Австралию. Это захватчики, они ничего не боятся. Это половозрелые, жестокие, сильные
1: работоспособные, самцы, которые не идут работать.
0: Да, абсолютно, да. Абсолютно, конечно, конечно, Алексей. Они должны работать 25 лет мужику. Он приезжает, он сидит на госпособии, он получает бесплатное жилье, он получает жилье в отелях, причем хороших 4-5-звездочных отелях, и живет там. Я помню, что я читал это тоже, и смешно, и грустно было. Это зазеркалье в свое время. В каком-то отеле роскошном они живут, вот эти вот беженцы, так называемые, живут в отеле с видом на Ниагару, за который обычный средний турист, это недоступно ему. Это доступно только богатым людям, которые могут снять несколько там ночей, комнату в таком отеле и наслаждаться вот этими дивными красотами. Их там расселяют. Изменение подхода всего, изменение приоритетов, прежде всего забота о собственных законопослушных гражданах, а не о наркодилерах, которые не получают свои сроки, не о насильниках, не о преступниках. Я помню, вы знаете, там в Канаде, если я не ошибаюсь, в Калгари, там некий тип, тоже, по-моему, мигрант, но я могу ошибиться, он терроризировал и насиловал 12-летнюю девочку. А нет, он не был мигрантом, я вспомнил, он был одним из коренных народов. Вот, представитель коренного народа. И поэтому ему практически скосили или вообще там дали там какую-то половину срока. Он там отсидел, потом вышел на амнистию. Почему? Потому что он представитель коренного народа, а коренному народу это все. Если он инуит, эскимос, то значит он по определению положительный хороший человек. Если ты белая 12-летняя девочка, то у тебя нет шансов. То же самое, как в Англии, Франции, Германии, Голландии, Испании и так далее. То же самое. Вот просто надо менять систему, выстраивать систему ту, которая существовала в демократических странах до того, как вся эта публика пришла и перевернула все с ног на голову. Я помню, вы знаете, Алексей, что Центр помощи жертв изнасилования в Торонто, когда у нас было 7 октября, он заявил о том, что он не на стороне изнасилованных женщин, а на стороне исламских боевиков, которые их насиловали. Почему? Ну, потому что нельзя огульно говорить обо всех палестинских мужчинах плохо. Нельзя, они же хорошие мужчины, добрые мужчины. Ну, а если этих женщин изнасиловали, ну, значит, это их вина. Если там груди отрезали и глаза выкалывали, я не знаю, что там происходило, все что угодно, их детей убивали на глазах родителей. Да, они виноваты, а вот исламские бейки, то есть система, она настолько изуродована, извращена, что просто не надо ничего делать, не надо никакого переворота, надо просто, чтобы вернуть все в нормальное русло. Но для этого нужно сильное консервативное правительство, которое бы смогло заниматься этим делом, и устранять это будет трудно, конечно, потому что сегодня все так называемые правозащитные организации, суды, СМИ сегодня это, вы знаете, это просто это невероятно, но они хуже, чем «Советская правда», «Труд», «Известия» все вместе взятые, потому что они те-то хоть сохраняли какие-то факты, а это настолько фальсифицирует факты и настолько лжет открыто, что, на мой взгляд, они хуже, чем советская пресса. Там соблюдались некие нормы, здесь вообще ничего не соблюдается. Это поэтому все это будет трудно, но опять-таки, посмотрите, раз за разом та же Канада избирает вот этих прогрессистов, которые систематически уничтожают страну с 15-го года, сегодня чуть больше 15 лет, и все. И Канада уже почти лежит в руинах, так же, как Австралия.
1: Ну, вы знаете, мне не кажется, что это будет долго и трудно. Знаете, почему я смотрю пристально, как и все сейчас в Америке, за, называйте как хотите, сменой политики, переобуванием американских иммиграционных ведомств, которые традиционно всегда были такие демократические, не в смысле по политической принадлежности, а своего поведения, то есть штамповались разрешение на то, чтобы в стране оставаться, всякие статусы выдавались и гаитянам, и украинцам, и каким-то там представителям других государств, и кейсы по убежищу, там чуть ли человеку погода не подходила в его стране, все, суды штамповали, иммиграционные офицеры. Не прошло там и года, сейчас попробуй, получи визу в Америку, попробуй получи статус, попробуй получи убежище, и это не, я имею в виду, что не Трамп сидит, подписывает, а вот политика, которую, так сказать, он провозгласил, она дошла до низов, до конкретных вот чиновников, и они прямо сейчас на голубом глазу очень быстро переоделись, и не поймешь пока, хорошо это или плохо, но в любом случае хотя бы вот этот вот шквал беженцев, среди которых наверняка немало террористов, хотя бы он прекратил попадать
0: террористов,
1: в США.
0: Просто уголовников, Алексей, да, просто да. Уголовников. Я помню, я читал массу информации там в «Нью-Йорк Пост» или «Fox News» и так далее. Сколько совершают они просто уголовных преступлений? Да? Насилуют кого угодно, девочек,
1: банды,
0: старушек.
1: Да.
0: Ну, кого поймал, того изнасиловал. Так что, но опять-таки, все зависит от людей. Если люди голосуют так же, как и в Канаде, и в Австралии, вот за лейбористов, там, за социалистов, как в Англии голосуют за лейбористов, ну, тогда понятно, что вы получите. Это не надо ничему удивляться.
1: Александр, у нас 5 минут осталось. Я попросил бы вас посвятить их Ирану, вот, текущему положению дел, потому что, ну, даже уже как бы ха-ха-ха, не надо из себя выдавливать, искренний смех. Мы реально не понимаем, что происходит. Опять какая-то очередная сделка. Иранцы говорят, да нет никакой сделки, мы там свои слова выкатили, Америка принимает их. Трамп говорит, нет-нет-нет, там все на мази, только наши условия, и вообще, в общем, Тегеран там проигрывает по полной программе. Что скажете? Что-то прям совсем с ума сходишь, уже непонятно,
0: ну,
1: что
0: происходит. Тегеран не проигрывает, Алексей. Тегеран выигрывает, и это очевидно. Смотрите, уже была тут недавно статья в Wall Street Journal о том, что Трамп рассматривает возможность завершить войну с Ираном даже без достижения соглашения по иранской ядерной программе. Я напомню, что до этого он говорил следующее. Он говорил, что наши цели — это уничтожение их ядерной программы, уничтожение их ракетного потенциала, прекращение финансирования прокси, вот все эти Хизбалла, Хамас, Хути, иракские боевики и так далее, и, наконец, прекращение репрессий. По всем пунктам сегодня вообще последним мне вспоминают. Теперь он, как сообщается, может быть, это и не так, но я почему-то думаю, что нет дыма без огня, что он готов даже и отказаться от требований уничтожения ядерной программы. Для чего? Чтобы открыть Армузский пролив, и причем открыть его на условиях Ирана. То есть Иран требует, что он имеет право взимать какую-то мзду за проход кораблей. Как это будет называться, неважно. Пускай это, как они называют, сервисный взнос. Понимаете? Ну, можно назвать рэкетом, можно назвать сервисным взносом, как угодно. При этом иранцы требуют, чтобы выплатили компенсации за все их страдания, за то, что было разбомблено, уничтожено и так далее. Они требуют, чтобы были сняты все санкции. Они требуют, чтобы были разморожены авуары. чтобы американцы убрали свои военные базы из Персидского залива. И такое впечатление, что Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом, они готовы идти на всех этих уступки ради открытия Ормузского пролива. То есть мы возвращаемся в ситуацию, которая была до войны, в январе, когда Ормузский пролив был открыт, но Иран был в очень тяжелом экономическом положении, находился под санкциями, давлением и так далее, не имел возможности вести свободную торговлю с большинством стран мира. И вот теперь мы возвращаемся к тому, что Ормузский пролив будет открыт, но только на условиях Ирана, и он будет получать бесчисленные дивиденды от этого. То есть это явное поражение Америки, это капитуляция. Если это окончательно будет зафиксировано в каком-то соглашении, Алексей, то это именно так оно и будет, несмотря на всю эту риторику. Там мы победили, мы какое там мы победили. Это то же самое, что вступление нацистов в Париж, это триумф французского оружия. Какой там победили? Ну, есть какая-то надежда, что в конце концов это сорвется. Возможно, сорвется из-за чрезмерного упорства самих иранцев, которые закусят у дела. Но пока это выглядит как очевидное поражение. Это очень печально.
1: Александр, посмотрим на текст соглашения, если таковое будет, потому что вот как журналист и как журналист пишущий, я точно знаю, что можно написать и соглашение, и статью, и одно предложение так, что любая из сторон истолкует его в свою пользу, и придраться будет просто не к чему. Друзья, это все на сегодня. Мы прощаемся с вами на 7 дней. В следующий вторник в 17:00 «Полный шалом» вновь выйдет в эфир. Александр, дорогой, спасибо вам и до встречи в следующий вторник.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей. Всего доброго.
2: Америка, Израиль.
3: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон. Радио.
2: Радио «Волна» 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
3: Ева Каплан. Ева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. А Вася, когда захочет, тогда подойдет. Но на разминке, которую мы перед началом трансляции на радио и телевидении проводим на третьей платформе, а это «Русский голос Америки» на YouTube, Вася присутствовал. А теперь новости с картинками. В основном что-то типа headlines, так скажем, сейчас. Вот и Вася, его спина подошла. Все. Обрисовали. По меньшей мере 130 человек погибли после землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло вчера на западе Колумбии, оставив десятки раненых и, может быть, не раненых, но оказавшихся в ловушке под обрушившимися зданиями. Одна только картинка у вас наверху, слева. Сильное землетрясение ощущалось при этом в Эквадоре и Панаме, но там землетрясения не было. Сирийский суд заочно приговорил бывшего лидера страны Башара Асада к смертной казни за совершение военных преступлений, убийств, пыток и преступлений против человечности в отношении сирийского народа. А он, последний раз, когда я этим интересовался, кажется, работает врачом в городе Москва. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре противника, как пишут они, сразу всеми регионах Украины, высокоточным оружием наземного базирования, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. В частности, при ударе по Запорожью российские военные применили в том числе северокорейские ракеты. На нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Есть мало, что НПЗ атаковали украинские дроны, но этот Комсомольск на Амуре – это очень далеко от границы с Украиной. В сторону московского региона летело 237 беспилотников, о чем сказал местный мэр, и большая часть была сбита на дальних подступах, а 13 – на подлете к самой столице Российской Федерации. Производители энергии в Персидском заливе приходят к выводу, что контроль Ирана над Ормузским проливом станет постоянным, что навсегда нарушит их экспорт нефти и газа и, соответственно, мировые энергетические поставки. Трамп подписал исполнительный указ, призывающий к сокращению вакцинации детей, а также рекомендующий разделить комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита, это свинка, и вновь сделал высказывание, связывающее детские прививки с аутизмом, связь, которую все ученые мира считают необоснованной. Администрация Трампа представила новые правила прозрачности для пищевых ингредиентов, одновременно отложив давно обещанное определение «ultra-processed food», обещали давно, то есть ультрапереработанная пища, в принципе колбаса, думаю. Республиканцы в Сенате, возглавляющие расследование Конгресса в отношении Энтони Фаучи, опубликовали текстовые сообщения с его мобильного телефона, выданного правительством, пролив больше света на реакцию врача на пандемию ковида. Камеры, установленные на британские военные морские дроны, отправили данные, полученные, на интернет-адрес в Китае, о чем сообщили британские чиновники, и эта история подчеркивает уязвимость военных цепочек поставок, если в них попали китайские детали. Июль стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным в прилегающих Соединенных Штатах. Интересно, кто-нибудь знает, как определяется, что такое «contagious United States»? Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Ответ на вопрос, что такое «contagious United States», можно только озвучить или написать. И вы можете позвонить по телефону радио 718-303-9090, если он работает, попробуйте, если знаете. Или написать в лайв-чат, потому что там еще пока что не затаковал народ. Так что, возможно, даже слышат этот вопрос, хотя вряд ли кто там знает. Что это такое? Средняя температура в 48 штатах в июле составила 76,9 градуса по Фаренгейту. Это примерно на 3,3 градуса выше среднего показателя 20 века, что стало самым теплым месяцем за 132 года. У нас... Ну-ка, сейчас проверю. Кстати, я вчера обнаружил странную вещь очень в плане привыкания. Играл в теннис... Самое паршивое время было 92 на дворе, а с часу до трех. И причем интересно, что у меня, да, работает телефон, просто никто не знает из радиоактивных. А у меня партнер, у него в детстве то ли менингит был, то ли что, короче, он мерзнет все время. И из-за этого... Но нас фотографируют с ним иногда, то есть я иногда в майке и в шортах, а он в трех слоях и в зимней шапочке. Но он сильнее меня играет, хотя нам интересно обоим. И вот вчера только он, больше никто. Но нормально, влажность была где-то до 50%, и эта жара в 90 с чем-то не ощущается. А вот когда играешь при 100, и влажность где-то за 80, но на берегу, типа там, скажем, кортов около Квинсборо Колледж, Манхэттен-Бич, где летний лагерь у Макса и Гиты Дубовых, кстати, там и Аркадий Эдельман, и у него сейчас ученица. Запомните это имя. Ее зовут Аврора Тарасова. Ей сейчас 8 лет. Она выигрывает уже турниры для детей, кому до 12. Я видел, как она играет. Через 5-6 лет мы будем видеть ее на телевизоре. Там бриз в тех краях, и поэтому можно выдержать любую температуру. Я даже видел, когда бывал в Бруклине на бордвоке, что при 100 градусах жары люди, сидящие в ресторане за столиком на улице, охотно пьют водку и запивают пивом. Пиво, я понимаю. Но водку при 100... Окей, значит, это, кстати, очень интересное определение, прилегающие Соединенные Штаты. Это не очень правильно, это длинно. В общем, contagious United States, их еще называют conterminous United States, или lower 48. Это 48 штатов, у которых есть граница, по крайней мере, с еще одним штатом, или с District of Columbia. В этот термин не вписываются, как вы понимаете, Аляска и Гавайи, потому что они географически отделены. У нас, я так понимаю, в радиоаудитории способны активизироваться только люди, которые сдали экзамен на гражданство когда-то, и на этом их американизация закончилась. Есть еще американские территории, которые не вписываются в определение contiguous United States, это Пуэрто-Рико, Гуам и Вирджинские острова. Все, что услышали, это заголовки от мировых новостей. Теперь по бизнесу. В пакете зарплат на $1 триллион, одобренном акционерами Tesla, есть escape clause, то есть такая оговорка о выходе, который может принести Илону Маску несколько персональных выгод, если он включит этого Tesla, автопроизводителя, в свою империю SpaceX. Основные индексы упали, S&P 500 на 0,1, Dow и NASDAQ примерно на 1,3%, соответственно, проценты, естественно. Показатели рынка труда выросли в июле, что указывает на потенциальный рост зарплаты в будущем. Марк Закерберг проложил путь для Meta Platforms, включающий выпуск более открытых моделей искусственного интеллекта, и инвестиции в сообщество, где компания размещает дата-центры. Кто не понял, это ваша комьюнити, если там строят дата-центры, то у вас там будут определенные льготы от Meta Platforms. Intel заявила, что предложит обыкновенные акции на сумму в $15 миллиардов, ссылаясь на высокий спрос клиентов, вызванных беспрецедентными инвестициями в вычислительные технологии искусственного интеллекта. NVIDIA заключила соглашение с некоторыми из крупнейших компаний Уолл-стрит, чтобы привлечь 500 миллиардов долларов для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Boeing согласился приобрести миноритарный пакет акций Archer Aviation в сделке, которая передала контроль над венчурным предприятием летающих такси Wisk Aero. То есть Boeing взял их под крыло. Во как! В двойном смысле слова. Там есть крылья, под которые можно взять летающие такси. Медийная компания Трампа сообщила, что более 10 клиентов приобрели a real-time feed of top truth social accounts. То есть это лента в реальном времени с ведущими аккаунтами Truth Social. Это продукт, который критики считают похожим на злоупотребление должностью президентом Соединенных Штатов. Об этом чуть подробнее, чуть попозже. Barrick Mining урегулировала данный спор с конкурентом Newmont по вопросу их операции в Неваде, что открывает путь для публичного листинга их золотых активов в Северной Америке. А теперь новости более нью-йоркские. Жена мэра Зорана Мамдани Рама Дуваджи направляется в Сирию и Ливан в следующем месяце, и она прихватит с собой полицейских, которые назначены в ее финансируемую налогоплательщиками охрану, то есть оба first couple, и она, и Зоран охраняются. Дуваджи отправится на Ближний Восток, начиная с 20 сентября, в страны, которые входят в список Госдепа, озаглавленные словами «не путешествовать» для американцев из-за опасных там условий. Дуваджи 29 лет, она сирийско-американская художница, называет себя сирийским иллюстратором на своем сайте. Ее родители сирийские мусульмане, родом из Дамаска. В прошлом месяце президент Трамп, в это трудно поверить, но об этом сообщила Washington Post, и ее цитирует сегодня вся англоязычная печать, у русских почему-то про это ничего. В прошлом месяце президент Трамп тайно покинул свой любимый самолет Air Force One и на грузовике для кейтеринг в контейнере в аэропорту был загружен в другой самолет и вылетел из Турции отдельным военным рейсом. Это реакция на угрозу со стороны Ирана. Секретная миссия, о которой сообщила Washington Post, заставила журналистов и даже сотрудников Белого дома поверить, что они были на одном самолете с президентом при вылете с ежегодного саммита НАТО в Анкаре 8 июля. А на самом деле они служили отвлекалкой, пока Трамп летел на меньшем самолете в ВВС C-32A. Внутри контейнера Трампа сопровождали несколько помощников. Контейнер был спущен на грузовик на взлетно-посадочной полосе и доставлен к ближайшему самолету ВВС, где был поднят до входной двери, что позволило президенту Соединенных Штатов и его помощникам тайно выйти из контейнера и благополучно сесть на самолет. Обратите внимание, кстати, что все эти новости вы получаете первыми, только если вы смотрите и подписаны на «Русский голос Америки» на YouTube, ну, естественно, RTN и Дэвидсон Радио. Соучредитель Google Сергей Брин, четвертый по богатству человек в мире, потратил более 100 миллионов долларов на борьбу с налогом на миллиардеров, и чтоб при этом самому избежать расходов на 13,3 миллиарда долларов. Чистое состояние Брина оценивается примерно в 267 миллиардов. Недавно он пожертвовал еще 20 миллионов долларов организации Build a Better California. Это организация, которая выступает против предлагаемого в Калифорнии налога на миллиардеров. Владельцы домов в Большом Яблоке, борющиеся с налогом, который называется по-французски «pied-à-terre», одержали небольшую раннюю победу вчера, когда судья заблокировал введение вот этого побора мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Судья Верховного суда Стэтен-Айленда Уэйн Ози издал временный запретительный приказ, фактически заморозив налог на роскошные вторичные дома, по крайней мере, до слушаний 31 августа по иску недовольных владельцев недвижимости. Судья запретил городу предпринимать дальнейшие меры по 17 тысячам уведомлений, отправленных Министерством финансов домовладельцам, которые заявили, что им грозит налоговый счет в размере 5 цифр. Это все с новостями. И если у вас появились по их поводу ассоциации, значит, вы реально живете, существуете в этом мире. Наш телефон для тех, кто хотел бы проявить, так сказать, доказательства в звуке. 718-303-90-90. А мы пока послушаем рекламодателей.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: У нас нулевая реакция на все эти новости, что, кстати, свидетельствует о успешности подхода. То есть, в принципе, можно информацией очистить, так сказать, аудиторию и вернуться на исходную позицию, как было когда-то, когда звонили в эфир адекватные люди. Сейчас у нас только в основном несчастные, одинокие, пожилые, несколько больных человек и, естественно, пурашисты. Но это не имеет значения, кстати. Есть люди, которыми может гордиться наше с вами сообщество. Их человек 5 тоже, и они тоже звонят на радио. И это очень много. В принципе, без этого можно обойтись, чтобы было понятно, почему такое количество материала и с такой скоростью я его вам преподношу, потому что это единственный способ без этого обойтись. Мои там соратники, так сказать, на радио, они тоже не очень любят принимать звонки. Может быть, Марина Левинсон любит. Но ее можно понять, потому что ее обожают безоговорочно и есть за что. Но мои соратники играют в то радио, которое я уже давно, лет 25, понял, как оно обречено. То есть, когда ты берешь интервью с одним и тем же человеком, который как будто бы знает все. На самом деле, все сегодня может знать кто угодно. То есть, все, кто умеет пользоваться источниками информации, умеют быстро их перерабатывать, обрабатывать, проверять, перепроверять, могут обходиться без имитации, так сказать, взаимного интереса в эфире. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Цены на нефть резко выросли после того, как переговоры по Армузскому проливу вновь пошли на спад. Brent на 4,99% подросла до $87.72 к закрытию биржи, а сейчас уже $89.86. NVIDIA заключила масштабную финансовую сделку с ведущими компаниями Уолл-стрит, Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs и KKR согласились помочь NVIDIA привлечь те самые $500 миллиардов для финансирования строительства инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом был заголовок в предыдущих новостях. Причем Apollo и Blackstone выросли после этого на 3,6 и 3,3% соответственно, а вот NVIDIA упала на 2,9%. И для того, чтобы понимать, как это происходит, вам надо иметь дело с русским голосом Америки на YouTube. Напоминаю, что если ваших donations не хватит на поддержание радио Дэвидсон на плаву, то все это закончится. И я еще месяц буду продолжать вещание на своем канале «Русский голос Америки» на YouTube, после чего перейду к каким-либо другим занятиям. Если у меня не появится 100 тысяч подписчиков, а за 4,5 года или больше у меня там даже 5 тысяч нету, что абсолютно прекрасно. Intel заявила, что продаст новых акций на сумму в 15 миллиардов долларов, я об этом тоже говорил выше, воспользовавшись сильными результатами акций после предоставления доли федеральному правительству. Не стыдно? Intel приступила к привлечению новых средств. Производитель чипов, этот самый Intel, отметил высокий спрос со стороны клиентов, вызванный беспрецедентными инвестициями в вычислительные ресурсы на базе искусственного интеллекта, но акции упали на 4,1%. То есть вот эти вот падения, казалось бы, расцветающих каких-то бизнесов, которые стали household names, то есть вообще все их должны знать, говорит об отношении, о личностном отношении инвесторов к этим акциям. Современному инвестору, хочется в это верить, не нравится кое-что, что не нравится, например, мне. И в частности, сейчас я вам расскажу эту историю поподробнее о том, как президент Соединенных Штатов продал ускоренный доступ к той информации, на которой легко делать деньги на рынках прогнозов и на бирже, тем, кто платит за это деньги. То есть он продал информацию, которую еще сам даже не озвучил. Медийная и технологическая группа Трампа, это объединение, они, сейчас у меня даже есть где-то картинка под это, позиционировали Truth API как более быстрый доступ к публикациям с ведущих аккаунтов на Truth Social, на Truth Social, где президент регулярно делится обновлениями о торговых соглашениях, войне в Иране и многом другом. Ну так совсем, что просто. Президент собрался сообщить о том, что сейчас как шарахнет по Ирану. Это означает, что поставка нефти будет приторможена. Значит, нефть немедленно взлетит в цене. Поэтому, если вы знаете на несколько миллисекунд раньше, чем остальные, о том, что он-то скажет, то вы можете сразу купить нефть и через несколько минут продать ее по той цене, до которой она подымется на фоне, так сказать, истерики рынка. Сразу на этом заработав. В первом в истории разговоре Трамп-медиа по отчету о доходах, который вчера имел место, временный пока что генеральный директор Трамп-медиа, его звать Кевин МакГерн, он сообщил, что первые регистрации, вот те, кто купил доступ ускоренный, состоят в основном из компаний высокочастотной торговли, которые платят от 60 тысяч до 100 тысяч долларов в месяц. Это за доступ. МакГерн отметил, что компания ведет активные переговоры с другими потенциальными клиентами, такими как гиперскейлеры, это русское слово, гиперскейлеры искусственного интеллекта, и рассчитывает на дальнейшее продвижение в сторону розничных трейдеров, то есть всех тех, кто зарабатывает или может потерять на той информации, которую озвучивает президент Соединенных Штатов. Правительственные наблюдательные органы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот сервис, утверждая, что президент продает инвесторам доступ к информации, которая движет рынок. И в письме МакГерну конгрессмен Джейми Раскин, демократ штат Мэриленд, потребовал от Trump Media предоставить информацию о том, кто эти люди, кто эти компании, которые купили ускоренный доступ, то есть имена подписчиков. Truth API предоставляет клиентам машиночитаемые ленты с популярных аккаунтов всего за миллисекунды, предоставляя клиентам немного быстрее, как они сказали вчера, доступ к публичной информации. То есть она станет публичной, но через несколько миллисекунд. А для справки, для того, чтобы успеть сделать ставку, основанную на инсайдерской информации, то есть в принципе президент продает инсайд, нужно микросекунды. Ну, естественно, у вас должны быть быстродействующие компьютеры и быстродействующий интернет, потому что если вы получаете за миллисекунды эту информацию, а у вас еле кондыбает, так сказать, интернет, то вы не инсайдер. То есть это не дает результатов. И даже несмотря на то, что война с Ираном в этом году повысила значимость аккаунта президента, который называется True Social, где отдельные публикации приводили к резким колебаниям нефтяных рынков, Trump Media продолжает замедляться. Она не показывает хороших результатов. Вчера компания сообщила о чистых убытках в размере 238 миллионов долларов при выручке всего в 1,7 миллиона долларов за второй квартал. Во многом это произошло из-за неудачно рассчитанных ставок на биткоин. А президент и тут, наш президент и там. На прошлой неделе Trump Media раскрыла сделку с Crypto.com о запуске рубрики прогнозирования на True Social и создании отдельного казначейства цифровых активов. То есть, если бы это делал Байден, то шухер бы стоял такой, можно было бы просто включить все телефонные линии, и гвалт был бы как, вот скажем, как летят перелетные птицы. А тут у нас полный молчок. Ну, я понимаю, глухариный ток в чате, там люди с самого начала ничего не слышат. Поразительно, кстати. А на радио те, кто звонят, они вообще ничего этого не понимают. Ну, за исключением пятерки, так сказать, наиболее продвинутых. А теперь, значит, Trump Media все еще работает над завершением предполагаемого слияния с компанией по ядерному синтезу. Она называется TAE Technologies. И хотя первоначальное объявление о сделке предполагало, что сделка будет закрыта во втором квартале этого года, Trump Media пока не подала соответствующие документы, а вчера МакГерн сообщил, что его команда намерена заключить сделку к концу года. Интересно, как в этот раз на фоне растущей токсичности главной фигуры будет выглядеть стоимость акций. Поиск бизнес-стратегии привел к падению акций Trump Media с момента выхода на биржу в 2024 году. Что привело к снижению стоимости доли президента Трампа на примерно 41%. То есть это полная неудача. И после того, как в последние недели ралли, вот эти вот, основанные на войнах и на информации, связанной с войной, приблизили акции Trump Media к уровням, которые в последний раз наблюдались до объявления сделки по слиянию, акции вчера Trump Media упали на 8%. Обратите внимание, что сегодня за вот

У кого появились ассоциации, если появились, 718-303-90-90. Если нет, то я перехожу к следующей истории, которая будет ближе, так сказать, тем, кто не понял первых несколько. Похоже, что наш президент хочет отказаться, так сказать, от Ближнего Востока, чтобы он больше не занимал его воображение, но Ближний Восток не хочет отказываться от президента. В минувшие выходные Дональд Трамп заявил, что его новая стратегия – сдержанность в Иране, что подразумевает, что он хочет оказать такое мягкое давление на страну, чтобы она заключила выгодную сделку без всяких крупных военных последствий. Но ярким напоминанием о пределах американской власти в регионе стал, кто бы мог такое себе представить, это невозможно было сфантазировать. О пределах американской власти в регионе напоминает постоянно в последнее время Израиль, наш ближайший, единственный, можно сказать, союзник и соратник в этом регионе. Биби Нетаньяху в воскресенье заявил, что исключает мирный план Трампа по Газе, то есть достаточно бескомпромиссно заявил, что вот этот весь план со всеми его пунктами не хиляет. Два ближневосточных конфликта подчеркнули стремление нашего президента заявить об успехе, и с одной стороны, и при этом его неспособность навязать свою волю, несмотря на нашу огромную военную мощь. И это совершенно очевидно, к сожалению, никак это нельзя оправдать и пояснить. Трамп, безусловно, все, что он сейчас делает изо всех сил, он пытается найти путь к успеху промежуточных выборов, но реальность, если говорить на пацанском языке, не лижет ему очко. Кстати, отдельно все эти слова вполне кошерные, а вместе, что же это такое получается? В этом прелесть иностранного языка. Не нормально, лижет нормально, ему нормально, очко, а вместе. Трамп сталкивается с истощением запасов оружия, с иранским режимом, который решил навязать, так сказать, внешнеполитическую боль Соединенным Штатам, израильским премьером, который борется за переизбрание, кстати, и американскими избирателями, ошеломленными высокими ценами, вызванными войной в Иране. Описывая иранский режим как находящийся под экономическим давлением, то есть, мол, сейчас он сломается, Трамп упомянул свою собственную ситуацию. Кстати, это та, о которой я сейчас вам только что рассказал, про Трамп-медиа. То есть про давление ему это близко и понятно. Средняя цена галлона бензина на этой неделе оставалась выше $4, что более чем на доллар выше той цены, когда Соединенные Штаты и Израиль начали совместно бомбить Иран 28 февраля. И опросы показывают, что даже республиканцы все больше разочаровываются в войне с Ираном. А политическое движение Трампа раскололось из-за его решения начать военные действия. Вот этот феномен давления на избирателя ценами на бензин, он не имеет никаких аналогов даже близко, потому что куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни поехал, везде бензоколонки. И на каждой из них большими буквами сегодняшняя цена. И когда ты видишь, что это за $4, за обычный, то ты начинаешь о чем думать? О приближающемся ноябре. То есть ни один медийный технолог не мог бы... То есть каждый медийный технолог должен понимать, что если ты хочешь добиться результата по выборам, то нужно, чтобы на бензоколонке было что-то ниже. Представитель Белого дома заявил, что смелые действия Трампа на поле боя в Иране и в дипломатии по поводу Газы будут укреплять американскую безопасность на долгие годы. То есть, в принципе, заявление вполне на уровне Мазоха и Лаврова. Ну, то есть, кто на это обращает внимание? Оливия Уэллс, это пресс-секретарь Белого дома, она сказала, провальные политики Обамы и Байдена определялись умиротворением, а успешная политика Трампа определяется американской силой. Все, в принципе, кстати, ее риторика очень похожа на риторику Мазох.

0: В Газе Трамп объявил, это было, сейчас скажу, это было 30 июля, он объявил об историческом прорыве, о многоэтапном соглашении, по которому боевиковская группировка «Хамас» в конечном итоге разоружится, а Израиль выйдет из палестинского анклава. И, восторгаясь самим собой на своем же сайте «Трус Сосал», наш президент приветствовал удивительное развитие, которое все говорили, что никогда не будет достигнуто, а вот удалось. Но в дни после объявления, то есть после 30 июля, после объявления Трампом плана по Газе, наблюдается увеличение числа израильских бомбардировок. А в минувшее воскресенье Нетаньяху решительно отверг этот самый план Трампа. Я вам рассказываю факты, практически без всяких эмоций. Для некоторых аналитиков эпизод в Газе стал, в принципе, еще одним неприятным напоминанием об ослаблении американского влияния на Ближнем Востоке после войны с Ираном, которая идет уже шестой месяц и не выглядит близкой, так сказать, к достижению масштабных целей нашего президента. И многие израильтяне воспринимают стремление Трампа к мирному соглашению с Ираном как предательство. Если такой умный политик, как Биби, не использует этот момент на выборах, то значит, он просто рехнулся. А он уже совершенно дал понять, что он его использует. Как в Иране, так и в Израиле. Похоже, что 47-й президент неправильно истолковал региональную динамику сил. Тому свидетель новый оборонный пакт. Вот это, когда ничего не получается, появляются новые сотрудничества, новые альянсы. Новый оборонный пакт между Турцией и Саудовской Аравией, это наш кандидат на позицию номер один на Ближнем Востоке, и Пакистаном, ядерной державой. То есть это признак того, что страны стремятся застраховаться на фоне неопределенности относительно будущего американской мощи на Ближнем Востоке. В Иране, несмотря на все усилия Трампа найти выход, новый всплеск насилия может произойти в любой момент. Вооруженные силы Соединенных Штатов продолжают морскую блокаду судоходства в иранских портах. Огромное наращивание американских военных сил в регионе, включая две авианосные группы, у всех на виду. А ВОЗ не то, что нынче там, это еще и хуже. Это шестой месяц. Это было нам надо? Телефон в студии, опять-таки, бесполезно, потому что трампуси и трампоны никогда не озвучат того, что они на самом деле думают. Но возможность у них есть. 718-303-90-90. Ну, призадуматься, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Oceanfront views, great amenities.
13: Planning our next vacation?
12: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
13: Find anything good?
12: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
13: It has great rehab, right?
12: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
13: Perfect.
14: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
15: Радио шоу. Сегодня
16: Копенгаген. За него стоят громадные мосты.
17: Не пойму, что за люди.
18: Толковище.
0: Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что скажете?
7: Ну, я скажу, что уже было такое, что в начале 21 века Израиль абсолютно вывел все из Газы и даже могилы перенес. Бывший премьер-министр, ныне покойный Барак.
0: Барак, ну и что? Да. Окей, все, понятно. Это пикейные жилеты. А теперь вам слово.
8: Да, добро пожаловать.
0: Вы же в эфире?
8: Очень простой план, который не нужен никакой войны для этого. Просто надо две вещи сделать. Первое, за каждое поврежденное судно в проливе Иран просто платит деньги из своих замороженных средств. Полная цена этого судна. Это первая часть. И никакой войны для этого не нужно. И вторая, Иран должен начать выплачивать из нефти, которую он продает, часть за американские расходы на войну, потому что война вызвана их пропаганда, их агрессия, их по сути, развитие ядерной программы. И если это начнется, сила денег заставит их понять, что не надо больше ничего делать, и все. Никакой войны не нужно.
0: Да, но получается, что вы предлагаете нечто вроде Брестского мира Ирану. Подписал, не подписал, вопрос, будет ли он его выполнять, эти условия, которые вы сейчас озвучили.
8: Ничего не надо подписывать. Вы хотите продавать? Ойл продавайте на 20% продавайте Соединенным Штатам компенсацию за те военные расходы, что мы тратим. Вот и все. Они хотят продавать. Пускай продают. Не хотят,
0: да не продают. Я понял. Все это красиво, но это звучит как ультиматум. А почему решили, что Иран на это пойдет?
8: Потому что, во-первых, ничего не надо подписывать для этого. Это просто никаких формальных признаний поражения нет. А во-вторых, никаких военных действий. А в-третьих, агитация денег. Потому что они понимают деньги на Ближнем Востоке. Они не понимают, что если надо платить, они этого не будут. Они не будут стрелять пока. Слушайте, по кораблям стреляют не Иран. Скорее всего, стреляют какие-нибудь бандиты из России, скорее всего. Потому что это будет как-то. А так они будут охранять эти корабли. Вот и все. Если они будут платить.
0: Mm-hmm.
8: Он не может стать
0: вашим, в вашем варианте не учтены два момента. Это санкции против Ирана, я имею в виду экономические, это раз. И их ядерная программа. То есть они вообще не будут упомянуты?
8: Я думаю, что даже сейчас об этом надо говорить. Потому что раз нефть самое важное, и главное, чтобы не получили денег на эту программу, то какая программа? И уже огромный дымаж сделан. Чтобы его восстановить, они уже получили пару лет.
0: Понял. Тогда последний вопрос. Вы можете себе представить, чтобы Трамп пошел на то, что вы предлагаете, тем самым потеряв лицо до скончания века, то есть все эти потери, шестимесячная война, ничего не достигнуто, полностью уступлена Ирану возможность развивать ядерное оружие, и все это в преддверии промежуточных выборов. Вы представляете, что начнется со средством массовой информации? То есть такого рода ультиматум — это будет лучший вариант для того, чтобы в Конгрессе возобладали демократы. Разве это в интересах нынешней администрации Белого дома?
8: Нет, мы начали с того, что самое главное — это цена на нефть на наших бензоколонках.
0: Конечно.
8: Правильно. Во-вторых, ядерная программа, давайте будем честными, она уже потерпела большой удар. Самый максимальный, который можно было сделать, когда она под землей. Добиться от них каких-то обещаний — это просто безумно. Ведь вводить туда войска — надо просто копить деньги, и все. А там они сами
0: решают. Окей. Понял, все, спасибо. Мы с вами тут не можем договориться. Но это не значит, что я сильнее или умнее. Ни в коем случае. Я был бы рад сдаться на милость победителя, но не получается. А теперь следующая история с этим все. Хотя, в принципе, еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, Сев, привет.
0: Ой, Карл, перезвони, пожалуйста. Я вдруг подумал, что тебя скопировали порошисты. Перезвони, извини, я тебя отключил. Следующая история. Из тех, которые формируют нашу жизнь, наш мозг, если хотите. Ученые использовали искусственный интеллект для создания новых вирусов, которые не встречаются в природе и могут заражать бактерии. это исследование, которое было опубликовано позавчера. У меня вчера на него не хватило времени. И этот прорыв может ускорить борьбу с инфекциями, устойчивым к антибиотикам, создав индивидуальные вирусы при этом. То есть гонорею можно будет победить, не с помощью пенициллина. То есть ученые обучили модели искусственного интеллекта на генетических чертежах примерно 2 миллионов бактериофагов, это вирусы, которые заражают бактерии, а не людей, после чего были созданы тысячи новых вирусных дизайнов, и лабораторные анализы показали, что 16 вирусов, созданных искусственным интеллектом, уничтожили кишечную палочку, включая штаммы, которые устойчивы к естественным фагам. И вот эта работа может способствовать развитию фаготерапии. Это экспериментальная альтернатива антибиотикам, поскольку ожидается, что к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции убьют около 40 миллионов человек по всему миру. Но исследователи предупреждают, что все более мощные инструменты искусственного интеллекта вызывают вопросы биобезопасности и нашей защиты. Бактериофаг, который упрощенно называют фагом, это вирус, который заражает и размножается внутри бактерий, которые нам ни к чему. Бактериофаги – это самые многочисленные биологические существа на Земле, в том числе и в человеческом организме. И в любой момент времени существует более 10 нанилионов бактериофагов. Один нанилион – это 10 в 30 степени. А тут еще их 10. Ну, естественно, наука, она может быть использована в том числе злопыхателями всякими. Создание биологического оружия – это рассуждение прессы на этот счет. Но науку восстановить нельзя, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, нам и надо, как в старину людей лечили пиявками, пустить себе кровь для того, чтобы остались только умные, осторожные и культурные люди, чтобы по хамству было нечто вроде ностальгии. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
18: Да, всем привет, это Карл. Я надеюсь, никто не скопировал. Я надеюсь, что меня никто не скопировал, потому что...
0: Тебя пока нет.
18: Потому что, да, твоя система меня сбрасывает только так. Да. Значит, такие две вещи. Первая штуковина по поводу вот этих всех политических раскладов. Ты понимаешь, самое главное – это понять мотивацию. Вот у нас в Америке есть такое выражение «follow the money», понимаешь? Но money имеется в виду деньги в таком обобщенном смысле, то есть что человеку важно, приоритет номер один. Нам надо пересмотреть роль личности в истории. Роль личности в истории, как ты видишь, несмотря на демократии, так называемые, включая нашу, она выросла немедленно, потому что наш президент, нынешний наш, он правит для того, чтобы сделать себя и семью богаче. Президент, так называемый Путин, правит для того, чтобы просто сохранить себе власть, для того, чтобы продолжать жить. А, скажем, Биби Нетаньяху правит только для того, чтобы не дать никакой войне остановиться, потому что как только она остановится, жизнь войдет в нормальную колею, и по нему просто не заплачет, а завоет по нему шконка, понимаешь? Она ему просто светит. Поэтому я думаю, что в этом смысле можно уже какие-то такие другие, неперсонализированные резоны, их можно просто отодвигать в сторону. Они существуют, но решающими не являются. Это вот по этому поводу. А по поводу биобезопасности, спасибо тебе огромное, что ты про эти вирусы сказал. Я тебе скажу, что искусственный интеллект, он себя уже доказал в качестве пользы. Я не знаю, ты слышал историю с бирманскими питонами в Флорида Эверглейдс? Ты слышал эту историю?
0: Ну, я знаю только про одного питона бирманского, которого нашли позавчера в Нью-Джерси. А он съел, по-моему, ракуна местного. И уютно себя чувствовал в чьем-то мэншн. Но их у нас, насколько я знаю, у нас легально держать питонов. Они очень красивые в качестве домашних животных. Про флоридских нет.
18: Ты понимаешь,
0: а что с флоридскими?
18: А значит,
9: там была такая схема. Ведь питончики, когда вылупляются, они такие маленькие красивые червячки, очень, знаешь, разноцветные. И вот их там лет 15-20 назад, их народ просто прям продавал. В зоомагазинах, на базарах, там, где угодно. И народ их накупил целую тучу. А потом эта туча стала вырастать в эти немеренные там 10, 12, 15 футов, понимаешь? И люди стали их просто, отвозить в эти Эверглейдс и выкидывать их туда. И мало того, что они их там навыкидывали, уже, по-моему, несколько поколений этого берманского питона расплодились, и они практически уничтожают все живое, животных, каких угодно, даже оленей проглатывают. Ты можешь себе представить, оленей проглатывают эти питоны. Так вот, дело в том, что только благодаря искусственному интеллекту удалось-таки отследить пути миграции этих питонов внутри Эверглейдс, и те контракторы, которых штат Флорида нанимал для того, чтобы этих питонов отлавливать, они получили офигенные данные, где прямо целыми, то, что называется breeding grounds, то есть вот эти вот зоны, где эти питоны размножаются, где они сотни и тысячи яиц свои откладывают, только благодаря данным искусственного интеллекта удалось найти вот эти breeding grounds. А искусственный интеллект использовался в искусственных роботах-зайцах, которые расставляли по всем этим Everglades, чтобы привлекать питонов в ловушке. А выяснилось, что, оказывается, этих зайцев быстрее питонов находили и разгрызали крокодилы. Но в этих зайцах были камеры, в этих зайцах были передатчики данных и так далее, благодаря которым удалось отследить вот это движение питонов, которые проиграли борьбу за этих зайцев крокодилам и перестали туда приходить к этим. Это вообще, это очень интересная история. Если ты найдешь, где тебе почитать по этому поводу, это просто улет. Вот это то, где искусственный интеллект доказал свою пользу для будущего нашей биосферы, нашей собственной, американской.
0: Карл, спасибо. Классная история, как всегда. Рад тебя слышать.
9: Давай, горжусь хорошего
0: с
9: дня
0: тем, что живу с тобой в одном пространстве и в одно время.
9: Давай, хорошего дня.
0: Давай, счастливо.
9: Не переставай, не бросай инструмент.
0: Ну ладно, ладно, куда я денусь. А, кстати, искусственный интеллект может принести и большой вред. И вот про это следующая история. То есть, что с этим делать, пока непонятно, потому что это все предопределяется человеческой глупостью и недальновидностью, как вот, скажем, с берманскими питонами, о чем рассказал Карл. То же самое с получением образования. Искусственный интеллект угрожает подорвать онлайн-образование, без которого, если обойтись, то тогда угроза сойдет на нет, но попробуй обойтись нынче без онлайн, прикиньте. То есть, если отключить совсем, то есть, если покончить с информационными вирусами, которые в соцсетях, с шпаргалками, которые подсовывают тебе искусственный интеллект, ты должен сдавать экзамен. То есть, мы перекрываем интернет, и не успеешь оглянуться, как останется одна газета «Правда». И все будут маршировать на улицах с красными стягами в руках. А профессура пытается противостоять волне мошенничеств с использованием технологий. А тут специфика требует пояснения. В физических классах, то есть где тела челов присутствуют, многие педагоги перешли на устные презентации и рукописные экзамены. Ну, кого хватило, так сказать, кишок. Но эту стратегию не реализовать онлайн, где более половины американских студентов в прошлом году прошли хотя бы один курс, в сравнении с примерно третью в 2019 году, то есть катастрофически растет онлайн присутствие студенчества, и во многих онлайн-курсах студенты могут никогда не встречаться со своими преподавателями-сверстниками даже по видео, по зуму в смысле. И вот эти занятия проходят в собственном темпе, с заранее записанными лекциями. Задания и тесты подаются в цифровом виде. Вообще мечта. Я помню, что у нас были, когда я учился в институте в Москве, у нас было 2-3 человека, которые скорописью умудрялись записывать лекции блестящим образом, причем печатными буквами, и они их продавали тем, кто не ходил никогда на лекции. Хотя некоторые университеты полностью вообще онлайн существуют, все больше физических учебных заведений расширяют свои онлайн-предложения, надо же конкурировать. Иногда студенты могут получить полную степень, вообще degree получить онлайн, и в этой сфере мошенничество с применением искусственного интеллекта быстро ускоряется, выходя за рамки копирования и вставок эссе и задач, созданных чат-ботами. Агенты, именно агенты искусственного интеллекта, то есть те, которые способны сами ставить перед собой задачу и решать, реализуют аутсорсинг работ на целый семестр. Причем есть простые команды, которые знают все студенчество нынче, типа такое, скажем, log in and complete my quiz. То есть войди в мой компьютер и посмотри-ка на тот тест, который мне предложили. То есть ученик может с помощью искусственного интеллекта создать имитацию самого себя. И этот имитатор может смотреть лекции, сдавать тесты, писать работы, общаться с однокурсниками о заданиях. И в результате он получит диплом для своего хозяина. Но, правда, кто кого? Марья Ивановна, это большой вопрос. Всегда возникали вопросы о том, имеют ли степени онлайн-программ равную ценность тем, что получаются на кампусах, но политики и руководители образования уже два десятилетия отстаивают онлайн-обучение как инструмент равенства, который позволяет нетрадиционным студентам, таким как малообеспеченные, учиться где и когда им будет удобно. Есть еще и малообеспеченные работающие родители, у которых маленькие дети. И теперь доступность искусственного интеллекта углубляет сомнения относительно самой доступной формы высшего образования. Тут жульничество совершенно очевидное. Очевидных решений нет, но задумываться об этом стоит. Потому что, если, скажем, вы представитель безнадежного гетто, как я называю с любовью ту часть нашей аудитории, которая уничтожает Дэвидсон Радио своими звонками в эфир, то у вас должны быть какие-то все-таки, может быть, если уже не дети, но внуки и правнуки. И если вы вложите свою лепту в разговор о том, где и как получать образование, то к вам поднимется уважение со стороны членов вашей семьи. Студенты по всей стране часто яростно отрицают любые нарушения, а администраторы неохотно очень вводят дисциплинарные меры, потому что это порочит образ. Частично это связано с тем, что программное обеспечение для обнаружения искусственного интеллекта может допускать ошибки, поэтому нет конкретных доказательств нарушения. То есть получается, что если программа, то есть искусственный интеллект, ввел ошибку в работу, которую сдал на оценку, то это свидетельство того, что сделано человеком, потому что искусственный интеллект не может делать таких ошибок. И некоторые администраторы не хотят рисковать потерей клиента, который платит в эпоху сокращения бюджетов, как известно, и меняющихся демографических групп. Лидеры образования при этом стремятся принять технологии, способные изменить рабочий мир. Вот это, пожалуй, что все на сегодня по этой части. Это еще не конец, потому что мы только стоим, можно сказать, в начале пути. И я только в конце сегодняшнего пути русского голоса Америки, то есть толковища. Напомню, что у нас есть спонсор. Это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложно, то вас легко понять. Но есть простые вещи. Бонусы программы Essential Plan, которую предоставляет Metro Plus Health, помогут сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. То есть у них есть такие льготы. Если у вас нет страховки или вы подыскиваете подходящий вариант, вы можете просто прийти ногами по адресу 225 Brighton Beach Avenue, это Metro Plus Health там находится, или поищите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать...
19: В Нью-Йорке 8 часов вечера. Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
20: В Нью-Йорке 7 часов.